землю, ног распятие, обомру и закушу уста. Слишком многим руки для объятия ты раскинешь по концам креста. Для кого на свете столько шире, столько муки и такая мощь? Есть ли столько душ и жизней в мире, столько поселений рек и рощ? Но пройдут такие трое суток и столкнут в такую пустоту, что за этот страшный промежуток я до воскресенья дорасту.

Великий четверг. Ночь над Иерусалимом. Город спит. В Сионской горнице зажжены светильники. В печальном молчании сидят 12. Один из вас предаст меня. Шепот, испуганные возгласы, не я ли? Стремительно встает Иуда и ускользает в ночную тьму. Не спят и члены Синедриона. Архиереи отдают тайный приказ воинам. Апостолы разделили священную чашу и хлеб.

Господь говорит о страданиях, которые ждут его. Петр с горячностью обещает идти с ним на смерть. Он не подозревает, как она близка. «Да не смущается сердце ваше», — говорит учитель. «Заповедь новую даю вам. Да любите друг друга, как я возлюбил вас».

Тихо напевая пасхальный псалом, один за другим все покидают дом. При бледном свете луны выходит за ворота и углубляется в масличный сад Гефсимании. Там царит мрак. Каждый звук отдается в тишине. Апостолы расположились на ночлег. Только трое следуют за Иисусом, но и у них глаза слипаются, слабость парализует тело. Сквозь забытье они слышат его голос. Ава.

дано проникнуть в глубину смертного борения, свидетелем которого был старый оливковый сад. Но те, кому Христос открылся в любви и вере, знают самое главное. Он страдал за нас. Он вобрал в себя боль и проклятие веков, мрак человеческого греха, пережил весь ужас и ад богооставленности. Ночь, лишенная надежды, обступала его. Христос добровольно спускался в пропасть, чтобы, сойдя в нее, вывести нас оттуда к немеркнущему свету.

что проносилось перед его мысленным взором. Картины будущего, гонения, войны, насилие, отступничество его последователей, их неблагодарность и маловерие, их жестокосердие и фарисейство. Симон, ты спишь? Пытался разбудить Иисус Петра. Не мог ты один час пободрствовать? Так, всеми покинутый, страдал Иисус один на один с надвигающимся. Евангелист Лука говорит, что лишь ангел укреплял его.

Между тем, стража уже пересекает по тропинке овраг. Впереди Иуда. Кого я поцелую, того и берите. Войны идут между деревьями, фонари и факелы мелькают среди стволов сада. Кончено. Они уже здесь.

Пески огня на злых возбужденных лицах, Иуда бросается к Иисусу и целует его. «Здравствуй, Рави!» «Друг, вот для чего ты пришел. Их окружают. Кого ищете?» «Иисуса Назарянина». «Я есмь», — ответил Христос священной формулой имени Божия. Они смущены, испуганы, однако через мгновение уже приходят в себя и стягивают веревками его руки. Петр бросается вперед с мечом, но учитель не хочет кровопролития. «Теперь ваше время и власть тьмы», — говорит он страже. Растерянные ученики в ужасе разбегаются.

А потом настает эта страшная ночь. Отречение Петра, допрос у архиерея, издевательство челяди, лживые показания, вопль Каяфы. «Ты ли Мессия, сын благословенного?» И в напряженной тишине ответ: «Я есть». Утро. Христос перед Пилатом, сонным, брезгливым, недовольным. Какое дело прокуратору до религиозных споров? Назло архиереям он готов отпустить узника, который кажется ему безобидным мечтателем. «Я пришел в мир, чтобы свидетельствовать об истине», слышит Пилат и усмехается. Что есть истина? Он не верит в нее. Он верит только в силу золота и легионов. Сохранить благоволение кесаря ему дороже всех истин на свете. Говорят, что этот назарянин – бунтовщик, выдающий себя за царя иудейского. Это уже опасней споров об истине. Рисковать нельзя. И Пилат умывает руки.

Великая пятница. Содрогается небо и земля. Сам божественный Агнец приносит себя в жертву. Солнце сокрыло свой лик, тьма надвигается на Голгофу. В одиночестве с высоты креста встречает он мрак.

Внизу люди глумящиеся и встревоженные, равнодушные и плачущие. Он один, изъязвлен за беззаконие наше и мучен за грехи наши. Он умирает, умирает вместе со всеми пережившими муки и смерть, делит с миром последний ужас конца.

Еще кругом ночная мгла, еще так рано в мире, что звездам в небе нет числа, и каждая, как день, светла. И если бы земля могла, она бы Пасху проспала по чтении псалтыри. Еще кругом ночная мгла, такая рань на свете, что площадь вечностью легла от перекрестка до угла, и до рассвета и тепла еще тысячелетия. Еще земля голым гола, и ей ночами не в чем раскачивать колокола и вторить с воли певчим. И со страстного четверга вплоть до страстной субботы вода буравит берега и вьет водовороты, и лес раздет и не покрыт, и на страстях Христовых, как строй молящихся, стоит толпой стволов сосновых. А в городе на небольшом пространстве, как на сходке, деревья смотрят нагишом в церковные решетки, и взгляд их ужасом объят, понятна их тревога. Сады выходят из оград, колеблется земли уклад, они хоронят Бога. И видят свет у царских врат, и черный плат, и свечек ряд, заплаканные лица, и вдруг навстречу крестный ход выходит с плащаницей, и две березы у ворот должны посторониться, и шествие обходит двор по краю тротуара и вносит с улицы в притвор весну, весенний разговор и воздух с привкусом просфор и вешнего угара. И март разбрасывает снег на паперти толпе коллег, как будто вышел человек и вынес, и открыл ковчег, и все до нитки роздал. И пение длится до зари, и, нарыдавшись вдосталь, доходит тише изнутри на пустыри под фонари псалтырь или апостол. Но в полночь смолкнут тварь и плоть, заслышав слух весенний, что только-только распогодь, смерть можно будет побороть усилием воскресенья.

Великая суббота. Христос во гробе. Вместе с ним ученики похоронили свою надежду и веру, но не любовь. Для них смерть учителя была неожиданной, несмотря на все его предупреждения. Они до конца не хотели расставаться с прежними мечтами. Мы думали, он тот, кто избавит Израиля. Но он не только не основал вечного царства, но погиб как преступник от рук палачей. Если он был бессилен, значит, нет правды в мире. Значит, они жестоко обманывались. Суббота — день покоя. В этом вынужденном бездействии еще яснее становится ужас совершившегося. Как поторопились они делить места у его трона. Место царской короны — терновый венец. Место престола — позорный крест. Евангелисты молчат о том, что пережили и передумали ученики в ту пасхальную субботу. Но само их молчание красноречивей всяких слов. Апостолы пребывали в покое. Страшный покой. Покой отчаяния. А женщины, они ждали, когда кончится суббота, и можно будет отдать последний долг любви, возлить ароматы на тело усопшего. Спускается ночь, дремлет стража у опечатанного гроба. Внезапно подземный удар сотрясает холм. С грохотом отваливается камень, блеск, подобный молнии, бросает воинов на землю. Гроб пуст. В ужасе бегут стражи, погребенный исчез.

Утром у могилы осталась одна Магдалина. Словно не веря несчастью, Мария еще раз приблизилась к отверстию пещеры и неожиданно увидела там двух неизвестных в белых одеждах. «Женщина, почему ты плачешь?» — спросили они. «Потому что взяли Господа моего и, не зная, где положили его». Но в тот же миг Магдалина почувствовала, что сзади нее кто-то стоит, и оглянулась. «Женщина, почему ты плачешь? Кого ищешь?» — спросил незнакомец. Она решила, что перед ней садовник. Он, наверное, должен знать, где тело. «Господин, если ты унес его, скажи мне, где ты его положил, и я его возьму». «Мариам», — прозвучал до боли знакомый голос. «Сомнений не было. Это он».

Много непостижимого хранят аналы истории. Но можно смело сказать, что самое невероятное в ней – жизнь Иисуса Назарянина и тайна, которой его жизнь увенчалась. Справедливо считать, что эта тайна выходит за пределы, доступные человеческому знанию. Никто не говорил, что Исаия, Будда или Конфуций воскресли, а ведь этих людей тоже окружала любовь последователей, о чем свидетельствуют саркофаги над их останками. Только о гробе Господнем сказано: его здесь нет. Воскресение означает реальность присутствие Христа среди верных Ему. Учения, идеи приносили людям многие вожди и пророки. Иисус же сам остается с церковью, как брат и собеседник, как друг и спаситель, как вечно пребывающий лик, обращенный к миру. Воскресшего не видели ни члены трибунала, ни Пилат. Если бы неоспоримая очевидность чуда принудила их признать его, это стало бы насилием над духом, который противится Богу. Лишь те, кто любил Христа, кто был избран им на служение, смогли увидеть славу Его.

В день Пасхи церковь не просто исповедует веру в бессмертие души, но преодоление смерти, тьмы и распада.

Вереницы людей тянутся к храмам по улицам больших городов, по проселочным дорогам, по платформам и мостам. Темные ручейки вливаются в церковные дворы. Повсюду мелькают белые узелки. Это несут по старинному обычаю осветить пасхальную трапезу. Идут старые и молодые, верующие и колеблющиеся. До вечера обходят священники столы, на которых разложены золотистые куличи, творожные пасхи, крашеные яйца. Спускаются сумерки. Храмы и дворы церквей полны. В эту ночь сюда тянет даже тех, кто относится к вере с презрением и насмешкой. Многие заражаются каким-то особым торжественным настроением, словно ждут чего-то. В храме еще полутемно. Совсем недавно черные пелены напоминали о скорбных днях Страстной недели. Еще остается на амвоне плащаница. На ней изображен Христос, лежащий в гробе. Она украшена цветами. Только после полуночи ее уносят. Наступает тишина. Но вот в полночь из-за закрытых царских врат доносится пение «Воскресение Твое, Христе, спаси!»

незабываемое мгновение. Храм украшен, все залито светом. Начинается великая Иктинья, а за ней, подобное перезвону праздничных колоколов, звучат песнопения пасхального канона.

Один за другим выходят священники из алтаря возвещать радость воскресения народу. Христос воскрес!

Это победный гимн, когда его подхватывает вся церковь. На мгновение кажется, что здесь, сегодня, за этой толпой, за этим переполненным храмом просвечивает грядущее Царство Божие, грядущая полнота присутствия.

0: Пошел труп.
1: Миша, поднимайся ты. Внимание.
2: Итак, сегодня премьера. Пьеса Чехова «Три сестры». И сегодня последний день нашего кинорепортажа. Идут съемки финальных кадров нашей картины. Фильм расскажет о том, как артисты Ленинградского академического большого драматического театра имени Горького работали над драмой Чехова. Последнее приготовление. Режиссер спектакля, лауреат Ленинской премии Георгий Товстоногов. Художник Софья Юнович. Пока устанавливает декорации и готовит свет, пока актеров еще нет в театре, мы постараемся вернуть время и начнем свой рассказ с первого дня первой репетиции.
3: Понимаете, то, что не называется в пьесе, является главным противником. Понимаете? Что такое, какая здесь, не будем конкретны. Понимаете? Что такое вот эта Пермь, этот город, эта военная служба, этот дом, который в известной степени является, так сказать, маяком для людей, которые не потеряли человеческого в себе. Правда? Это тупая, бессмысленная жизнь. Вот мне кажется, что ненавидел Чехов всей своей душой. Все творчество, только эта пьеса его посвящена именно этому. Он, любя их, ненавидит эту жизнь, которая их породила, понимаете, и где они захлебываются в этом неравном поединке, где они все обречены. Вот мне кажется, в чем, так сказать, особенность пьесы. Поэтому тут нет, мне кажется, противоречия, понимаете? Здесь есть и то, и другое, понимаете? Пусть они будут лучше, но вот эта бездеятельность, о которой вы говорите, это же есть продукт времени.
4: Юрий Александрович, это верно, я понимаю. Нам-то, мы же не можем ставить пьесу с точки зрения исторической, понимаете, и ценности.
3: Нет, мы сейчас должны разобраться, как мы относимся к людям, я говорю. Вот я был Кира, который поднял вопрос.
4: Мы должны найти здесь для нас.
3: Да. Что же мы должны найти здесь для нас?
5: Если это решать традиционно, то и выйдет, что все они милые, хорошие, прекрасные люди, но несчастливы. А если мы будем так делать, то и просто, что они вот только несчастные, ни в чем не виноваты. Мы, в общем, можем скатиться к той же традиции, которая, в общем-то, и показывала, так сказать, главным образом людей, и переживания людей, которым почему-то нехорошо, строй такой нехороший, условия социальные на них действуют. А ведь многие из них, в общем-то, большинство из них, сами виноваты во всем. Виноваты в том, что они бездейственны. Они только рассуждают. Они, понимаете, говорят, они прожектерствуют. Но ничего же никто из них не может. Не может сделать. Не делает ничего. Не сдвинулся ни один с места.
3: Это же интересно. Надо же все выяснить, чтобы знать, что мы будем делать. Мне даже нравится, что такие крайние есть точки зрения. Вот пригласил Кира, Фима поддерживает. А я понял так, что и Фиму, который вас развел, говорил, что вот есть такая традиция вот идиллии и умиленности, что сегодня надо, так сказать, это снять и обнажить, так сказать, сущность этих людей. Тогда они не вызывают сочувствия сразу. Ведь тогда это же относится не только к Роде и Федотьеву. Такой ход рассуждений. Его он прикладывается и к самому Вершинину, и к Тузенбаху, и ко всем же он прикладывается. Правда? Стало быть, дело не в этих двух людях. Ну что мы, значит, этих сделаем такими, что они вызывали, а эти два... Нет, значит, ко всем мы должны, так сказать, в этом смысле подойти тогда трезво и разоблачительно.
6: Вы понимаете, где...
3: Но тогда же мы подбиваем сук, на котором сидим.
6: Но вот существует, вот вы со мной согласитесь, наверное, что существует, да, традиция, что Вершинин – это... абсолютно положительный, так сказать, и, в общем, очаровательный личность. Да?
3: С оговорками.
6: Так вот я за эти оговорки.
3: Так, что должно превалировать?
6: Это и не может получиться иначе. Конечно, это
3: может.
6: Очень
3: почему? Мы можем это, так сказать, пойти по такому пути, подбивать.
6: Это будет искусственно.
0: Мне тут кажется, здесь вопрос в чем-то.
6: Но понимаете, но то, что человек, прости, то, что человек все время действительно говорит о своей сумасшедшей жене.
0: Да. Это похоже на нас.
6: Нет.
0: Тут мне кажется, что вопрос в ноге надежды. Вопрос, что в каждом человеке. Кириллу показалось сразу. Кириллу показалось сразу.
6: Я же понял, что
0: Кира.
6: Это они такие, как мы. Точно. Нет, я даже не могу объяснить.
0: Нет, это то, что тебе показалось, так сказать. С одной стороны, нельзя их делать такими миллионами. Мне кажется, одна основная краска почти для всех действующих лиц. Это, так сказать... Надежда, это мечта о каком-то... В каждом она есть в какой-то степени. И вот крушение этой мечты, и у сестер, и у Андрея гибель, вот в этом они виноваты сами. Там сам каждый по себе, и каждый от своего характера. Но в основном, почему они симпатичны должны быть зрителю? Это потому что в этих людях видим мы надежду, желание, стремление к чему-то к лучшему.
6: Ну, такой вырваться у нас без стремления, вот, когда он говорит, так, как вы не пришли, когда не пришли ряженые, а я сегодня целый день поспал, чтобы вечером потанцевать. Ну, какое тут стремление, Света?
0: Берешь, учитесь, это берешь. А стремление, потому что он тянется к этим людям, будучи сам ниже. Это уже положительная его черта. Он же тянется к этому дому. Дом все-таки хороший по существу. Да, ру своему человечеству.
3: Поручик. Ну, давайте откусим себя в свете того, что мы обговорили, и прочитаем еще, да. Как они звучат. Кусок для всех.
7: Очевидно, мы не понимаем друг друга. Ну, как мне убедить вас? Смеетесь. Не то, что через 200, 300, через миллион лет жизнь останется такой же, как и была. Она не меняется, остается постоянную, следуя своим собственным законам, до которых вам нет дела, или которые, по крайней мере, вы никогда не узнаете. Перелетные птицы, журавли, например, летят и летят. И какие бы мысли, высокие или малые, не бродили в их головах, все-таки будут лететь и не знать, зачем и куда. Они летят и будут лететь, какие бы философы ни завелись среди них. И пускай философствуют, как хотят. Лишь бы летели. Смысл? Вот снег идет. Какой смысл?
8: Мне кажется, человек должен быть верующим. Или должен искать веры. Иначе жизнь его пуста.
3: Просто.
8: Пуста. Жить и не знать, для чего журавли летят. Для чего дети родятся. Для чего звезды на небе. Или знать, для чего живешь. Или же все пустяки. Трава.
5: Все-таки жалко, что молодость ушла. Вы что вы тут не говорите, как вы здесь не философствуете, а все дело в том, что жизнь проходит. Вот и все. Нет, очень глубокий смысл.
2: Каждый день малая сцена превращалась в дом сестер Прозоровых. Каждый день в этот дом собирались его обитатели. Они привыкали к нему, обживали его. Каждый по-своему примеривался к обстановке, к партнерам. Олег Басилашвили особенно. Его Андрей Прозоров должен пройти сложный путь в спектакле. Как всегда с гитарой поручик Федотик. Актер Михаил Волков. Минуты перед репетициями были для актеров очень важны. Они помогали им уже на малой сцене почувствовать себя не актером Николаем Трофимовым, а одиноким доктором Чебутыкиным. Не Зинаидой Шарко, а чеховской Ольгой. Людмила Макарова станет практичной Наташей, женой Андрея. а Людмила Волынская – нянька Анфисы. Суфлер Тамара Горская твердо стоит на страже чеховского текста. Учителя Кулыгина, мужа Маши, играет Владислав Стрижельчик. Судьба привела в дом Прозоровых подполковника Вершинина, актер Ефим Капелян и барона Тузенбаха Сергея Юрский. Вместе с другими офицерами они были постоянными гостями этого дома, друзьями Ирины, актриса Эмма Попова, и Маша, ее играет Татьяна Доронина. Штабс-капитан Соленый, Кирилл Лавров.
9: Мы будем начинать с места возникновения песни. Вот с при... Да, да, да, и дальше, да. Пожалуйста, Тамара, начнем.
10: Наши друзья, что нужно было здесь пожить? Это модный дом.
2: Работа над образом, словом, это, конечно, очень важно. Но оказывается, не менее важно и другое. Создать на сцене атмосферу той реальной жизни, которая окружала чеховских героев. Ради этого можно часами обговаривать мелочи. 2, 3, 10 раз повторять не сцену даже, а крохотный эпизод.
11: Ну, все не важно, что
10: ты. Вы же не певцы. Да, да, да. Вот это что-то такое. Люди пишут, а где мужчины у нас не хватает.

0: fare ciu-ciu-ciu, lui se poate.
1: Oh, ieri mi parlo.
2: Бальзак!
0: Ну, чего вы им сообщаете? Бальзак. Между тем, пока вы тут поете, выяснилось, что он болит абсолютно все.
3: Только велику настоящую.
0: Бальзак был открыт. Так, идите, Сережа, пока сегодня не погоди. Так, пожалуйста. Дайте только этому отзвучать.
4: Я думала...
2: Бальзак венчался в Бердичи.
0: Все посмотрели.
2: Даже запишу себе в книжку.
0: Нет, вы только не ощутили парадокса этого уж. Бальзак и Бердичев не Бальзак. И Бальзак. Вот это просто Бальзак.
2: Бальзак?
0: Да,
2: венчался
0: в Бердичи. Да, вот. А большая, сколько сможете подержать от потрясения? Даже за... Это чтобы это висело в воздухе. Чем дольше сможет висеть в воздухе, тем это сильнее.
5: Добрый вечер, товарищи. До начала спектакля 45 минут.
6: Через 45 минут поднимется занавес. Через 45 минут актеры выйдут на сцену. Уже не наши современники, но герои чеховской пьесы. А как готовили они себя тому, чтобы прожить на сцене чужую жизнь, чтобы почувствовать душевный мир своих героев и сделать каждый шаг, каждое слово правдивым? Ответы искались на репетициях, и каждый находил их по-своему. По-своему, но вместе с режиссером.
7: Наташа прекрасна, честный человек, прямой и благородный. Вот мое мнение. Свою жену я люблю и уважаю, понимаете? Уважаю. И требую, чтобы ее уважали так же и другие. Повторяю, она честный, благородный человек. А все ваши капризы, простите, а все ваши неудовольствия, простите, просто капризы. Ну, встать.
0: Я бы не вставал. Встать можно тогда, когда изменится у вас. Сейчас же идет тот же кусок. Ну, конечно. Этого нельзя делать. Это что, вы себя облегчаете, вроде, так сказать, тем, что ходите, болтаетесь. Ну, конечно. Все снимается от этого, и ничего не происходит. Это надо совсем о другом заботиться. Нужно аккумулировать, так сказать, все, накопить, так сказать, в себе здесь. И минимальное движение. Уже если переход, так переход к ширмам. И как стена перед вами стоит. Вот же что-то. А что вы ходите, расхаживаете, рассуждаете на данную тему. Вот что получается. Да. И так читается это пластически, понимаете? Ну, конечно. Да. И да, попробуйте заковать это, понимаете? Я здесь вы один, ничем это не связано, понимаете, найти вот эти опорные пункты, в которых это все происходит, понимаете? Вам хочется встать, это не должны вставать. Вы должны сидеть, и чем вы это работаете? Если уж встал, не верьте мне, так это должно быть помочь, так сказать, потому что с вами происходит, это вы не понимаете. А если вот так вот ходит,
3: которые ничего не происходит. Мне хочется все время тут.
0: Пожалуйста. Ну, как вы, когда мне кажется, вы еще вот в этом понятии. А бывает, у вас конец должен быть уже начало. Вот в чем смысл. Вы должны прийти с той слезой, которой вы раздражаете. Понимаете, с этим вы должны прийти. Поэтому поначалу вам не нужно ворваться. Во-первых, там то-то, то-то, все то, что приготовлено, все то, что вам за эти годы нагружала Наташа. Это же откуда идет? Это же она вам ошибалась, да? Что у нас невозможные отношения, они все время говорили, ты должен настоять на своем. Правда, это же откуда же? Вот это вот, все, как ты берешь именно вот, именно вам они не нужны сейчас, потому что вы туда не можете. Наконец, когда уже не выдержал, вот здесь их шип. И слушаю, время он войдет. Да он войдет, и вы окажетесь в этом положении, глупейшим, пока он ищет там Машину, ему не до вас, поэтому он мимо вас проскочит, понимаете? Как об стену. Не верьте мне, вот этот прагмаз, понимаете? Это мотание ничего не дает. Это такое внешнее облегчение, вам кажется, что это вроде оправдывает вот эти слова, но это тогда будет вот в таком качестве, понимаете? Вы должны иметь право сидеть, понимаете? А если в пределах бытовых переходов, вот так вы сейчас делали, тогда все, здесь сел, там сел, выпил воды, мог выпить вполне, понимаете? Но это все совсем не тот, это не градус, понимаете? Это все мельчится, превращается в мелкую такую неурядицу. И здесь должно что быть, что много времени это накапливалось. И от того, что такая ночь, сегодня порвалось. То, что молчали, о чем все эти четыре человека безумно деликатные, и никогда не говорили то, что накапливалось, да? Прорвался нарыв, правда? Ведь вот из-за этой ночи. А сейчас получается в порядке того, что так могло быть, так сказать, ну, если не каждый, то каждый три. Пожалуйста.
7: Вот, вот. Черт знает, разожду меня этот терапон. Я договорил ему глупости. Ваше высокоблагородие.
0: Идиот.
7: Что ты молчишь? Да, отсюда лучше. Пора уже оставить. И глупости, не тут, и так. Здорово живешь.
4: Здорово.
7: Здорово или здорово?
4: Здорово.
0: Здорово.
7: Не тут, и так. Здорово живешь. Ты, Маша здесь, Ирина здесь. Ну вот и прекрасно. Давайте... объяснимся раз и навсегда на чистоту. Что вы имеете против меня? Что? Наташа прекрасный, честный человек, прямой и благородный. Вот мое мнение. Свою жену я люблю и уважаю. Понимаете? Уважаю. И требую, чтобы ее уважали так же и другие. Повторяю, она честный, благородный человек. А все ваши неудовольствия, простите, это просто каприз. Во-вторых.
0: Накачивай, видите, папуля, по пунктам все продумал.
7: Вы как будто сердитесь на меня за то, что я не ученый, не профессор, не занимаюсь наукой. Но я служу с земским.
0: Вот, вот, вот. Сила.
7: Я член земской управы. Это свое служение считаю таким же высоким, чистым, как служение науке. Я член земской управы и горжусь этим, если желаете знать.
0: Вот, хорошо, пошли через знаку. Почти не знаю. Чувствуете, Олег, да? Вот, вот, вот.
7: Третье. Я еще имею сказать.
0: Самое трудное. Это оправдать уж трудно. Поэтому здесь...
7: Я доложил в дом, не спросить вас позволить. Вот мне не надо. Да, и прошу вас меня извинить.
0: Жалко, что вы торопитесь. Вам легко все это произнести. Если бы это вам было труднее...
7: Третье.
0: Если...
7: Да. Я еще имею сказать. Я заложил дом, не спросив у вас позволения. В этом я виноват. Да, и прошу меня извинить.
0: Ну и заправдать.
7: Меня побудили к этому долги. 35 тысяч.
0: Да.
7: Так я не играю, давно бросил.
0: А это важный аргумент. Если вы продолжали играть, вам было бы труднее.
6: А в театре все близится к началу. Сцена одета. И актеры готовы к выходу. И хотя это не первая их премьера, все решит встреча со зрителем. Со зрителем, который не знает, как мучительно долго готовилась эта встреча на репетициях.
0: Я влюбленность из Соленого знает весь город, так что тут вообще целый ряд оправданий.
8: Юрий Александрович, извините меня.
0: Я ссылаюсь на это, как
8: я... Понимаете, в чем? Я прохожу мимо вас, я говорю, скажите, дайте мне
0: плюс. Нельзя! Так и надо сыграть. Так и надо ему играть.
8: Почему это вы со мной?
0: Правильно, просто совершенно верно. И поэтому следующий акт его, когда он все сыграет, говорит, пойдемте, все ушли. Так и играйте. Так и играйте. Вот так вот расстались и ушел. Вот он правильно будет, когда он ему сказал, стихает, он отступил. Последил до конца, что цепь сказал, пошел, пошли, встал, дай все уходят втроем. Так дальше и играть. С ним втроем в этот качестве. Так оно и построено.
7: Просто у него текста на это. Кроме фразы, никто не знал. Что это такое? Что он может ему сказать, а тот ему скажет, а вы, у вас роман вот с Пашей. Если он такой может сказать, кстати говоря.
9: Могу это доказать.
7: Да, так что это, знаете, не так просто. Все висит в воздухе, все на грани. Это не так просто. Здесь есть сдерживающие обстоятельства по всем линиям. И по линии Соленова, и по линии Вершинина. Почему этого не происходит?
10: Скорее его отсюда.
7: Да.
11: Как вот мы реагируем, то, что он оскорбил женщину?
7: Во-первых, ее все ненавидят, и вы в том числе. Вы все про себя рады. Начнем с этого. Он оскорбил женщину. Вы совершенно неправильно строите себе жизнь, если вы так утруждаете. Наташа, это полная ненависть. Еле удержались про себя от смеха, чтобы не показать этого Наташе. Безумно счастливы, что наконец ей мало, говорят о современных. Вмазали ей, понимаете, а вы бы никогда не рискнули, а вот такой Соленый, который такой фантерик был здесь, которому все поспорим, он сказал, наконец, правду маме. Кроме радости,
10: понятно,
7: ничего не испытывает. А вы хотели бы поступаться за ней? Ну откуда же ты?
12: Еще разок.
7: С ухода Тузенбаха после романса.

0: Все вы сидите один, о чем-то думаете. И не поймешь о чем. Ну давайте мириться. Давайте выпьем коньяку. Сегодня мне придется играть целую ночь на пианино, вероятно. Играть всякий вздор. Куда ни шло.
1: Почему мириться? Я с вами не ссорюсь.
0: Всегда вызывается такое чувство, как будто между нами что-то произошло. Характер у вас странный, надо признаться.
2: Я странен.
1: Не странен кто ж? Не сердись, Олег.
0: И при чем тут Олег?
1: Когда я вдвоем с кем-нибудь...

0: Ланцо, напьюсь сегодня. Выпьем. Выпьем.
1: Я против вас, барон, никогда ничего не имел.
0: У меня характер Лермонтова.

0: немножко похож. Наверное. Так говорят. Подаю в отставку. Баста. 5 лет раздумывал, наконец решился. Буду работать.
1: Режиссеры всегда мечтают о талантливых актерах. Правда, с ними труднее. Сколько голов, столько умов. И сколько умов, столько точек зрения.
2: Спасибо, Бог, человек. Как всегда, я говорю, что все думают.
3: Нет, понимаете, я сейчас не знаю, что все думают, и не об этом говорю. Я смотрю отсюда и должен строить жизнь. Понять, что думают, это вопрос третий совсем. А я не могу... Я не знаю, мы не почувствуем, что она издевает. Я не знаю, почему, зачем это нужно? Не, ну так же нельзя, вы можете так все придумывать, если вы настроены заранее. Ну нет, вот же между вами нет контакта, от этого-то и происходит. А без контакта ни одну, ни другую роль, кстати говоря, сыграть нельзя. Как же так можно?
2: Я не знаю, как правильно ставить, но я разговариваю ему на воду. Я подхожу к ней, пытаюсь, что такое сегодня. Я не сделала сразу, хотела сразу не сказать, она же подвернулась в детстве.
3: А почему нет? А мне бы она захотелась на родину, у нее своя линия существует о том, что а ей не поехать на родину. Значит, она отвернулась не от Маша.
4: Начали репетировать.
5: Уберите чашки из самовара, дайте вам с какого места она сразу это делает.
3: Тамара, можно начать? Пошли.
6: Тогда что тут прятаться?

0: Teresa. A ti. Ti.
1: Я с тобой. И я с тобой, Андрюша. В Москву. В университет.
2: Какой?
3: В Москве два университета.
4: В Москве один университет.
3: Я вам говорю, два.
5: На Ленинских горах.
6: Что, Миша? Что, Миша? Что, Миша?
7: Мне-то хотелось очень, чтобы он был всеми формами военным. Существом штатским. Всей манерой, всей выправкой, всей...
8: Ты же все равно нет этого. Но вы такой, что когда вы так становитесь руками, это такой не военный.
7: Так это он творится.
8: Ну да, ну да. И это, ну почему? Артиллерист ведь может быть сколько угодно. Он же инженер по существу по образованию. Понимаете? Он же, наверное, заведовал там как раз всеми техническими. Что?

0: Ну, настоящие простые стекла надо
1: поставить. Они диоптрические.
0: О, это будет вам мешать. Надо просто поставить простые стекла. Заказать простые стекла. То не годится совсем. Те очки это просто мимо.
2: Сразу его снижает вписать.
0: А это придает какой-то совершенно интеллектуальный. Вот тут и ушла вся ассоциация. Мигом.
3: Не нравится мне. Нечего играть. В очках все уже есть. Уже немец, уже интеллигент, уже штат. Все уже в серебряном очках.
0: Ну, это мне не важно, но они будут завтра пробовать.
3: Для вас что угодно.
0: Я не настаиваю. Я просто...
4: Сейчас я императивным все это я вам говорю.
3: Парик боюсь просто... снимать.
0: Червя можно снять парик? Ну, завтра попробуем.
3: Я вам сейчас покажу. Сейчас я вам покажу.
5: Нет, я смотрю, что снизу подол сразу. А?
0: Так, и вы понимаете, про что я говорю, да? Пробор и вот здесь вот эта прядь, которая вот у вас не хватает своих волос, да? Может быть, можно сделать накладочку? Леночка, можно сделать какую-то накладочку такую, а? Для сходства с Лермонтовым не хватает вот этой пряди, которая очень типична для Лермонтова. Вот этих вот боковых вещей, которые на расстоянии шага хватает, отсюда не читается совершенно. Вот я про что и говорю. Вот именно вот эти самые боковые вот две пряди. Понять, которые дают сразу сходство с Лермонтовым, независимо от черт лица. Так, спасибо. Дальше.
5: Выше, ниже.
0: Да.
6: По ноге. И объединиться с поясом будет... Вверх и такая юбочка. Обязательно, никаких сомнений нет.
7: Знаешь, никакого груза уже не будет.
6: Отдельно пояс и держит только фигур. А так он не
7: будет. Если вместо груза это розовый.
6: Нет, покрашивайте в этот цвет.
7: Розовый, да?
6: В этот цвет. А Софья Маркина, а там по эскизу будем делать немножко?
7: Будем.
6: Вот тогда, когда подкрасится в этот, сделаем тут положим немножко и тоже немножко.
7: Чуть-чуть.
6: Даже знаете, можете как сделать. Вот ноты взять и вырезать.
8: Так было еще совсем недавно.
9: До начала спектакля остается 10 минут. Осветители, радисты, рабочие сцены. Пожалуйста, на места к началу спектакля.
8: 4 месяца по крупицам, трудно, в поисках складывалось то, что должно стать спектаклем.
9: Маргарита 3. Свет картины ставь.
10: А так коридор убирать?
9: Да.
8: Удалось ли? Получилось ли? Это решалось буквально за день до премьеры на генеральной репетиции.
9: Вот она идет.
11: Водит. Пусти меня. Сара, еще мне не забывай. Ольга Сергеевна, возьмите ее. Мне пора. Пожалуйста.

0: Пусть поплачет.
1: Пусть. Добрая моя Маша.
0: Добрая моя Маша. Ты моя жена, я счастлив, что в этом не было. Я не жалуюсь, не делаю тебе ни одного упрека. Вот Оля, свидетельница. Начнем же опять по-старому, я тебе ни одного слова не назвал.
2: Лукоморье дуб зеленый. Золотая цепь на дубе тонкая.
3: Успокойся, Маша, успокойся. Дай ей воды.
2: Я больше не плачу.
0: Ну, ты не плачет, она добрая.
2: Лукоморье дуб зеленый. Золотая цепь на дубе том. Золотая цепь на дубе том. Кот зеленый, дуб зеленый. Я путаю. Неудачная жизнь. Ничего мне теперь не нужно. Я сейчас... Успокойся. Все.
4: Что значит лукоморье? Почему это слово у меня в голове?
3: Успокойся, Маша, ну вы помните. Пойдем в комнату, пойдем. Пойдем в комнату.
4: Не пойду я.
2: Я давно не хожу, я не пойду.
3: Ну, давайте посидим вместе, хоть помолчим. Ведь завтра я уезжаю.

0: Сергеевна.
1: Кто?
0: Ничего. Не знаю, как сказать вам. Утомился, замучился, больше не хочу говорить. Впрочем, все равно.
2: Что случилось?
1: Ужасный сегодня день. Я не знаю, как тебе сказать, моя дорогая.
3: Что? Говорите скорее, что? Погорайте!
0: Сейчас на дуэли!

0: добился.
1: Пусть поплачет. Рара гуммия. Сидуху.

0: Товарищи, все в зал, вот сюда, первые ряды. Валерьяна.
1: Да, да, да. Ну да, теперь, значит, общее ощущение, товарищи. Ну, естественное, для первого прогона. В общем, я слушал, до первого погода даже все это, так сказать, прилично. Но все это было, конечно, занижено, так сказать, по тональности. Да, да. Четвертый как-то, так сказать, еще держался как-то. Первый и второй у нас прозвучали катастрофически. Стало быть, что в нем главное? Связь между всеми, которая сегодня распалась совершенно. Ритм, так сказать, и просто элементарный темп. Просто элементарный темп. Вот три вещи, которые... Так сказать, вам надо учесть завтра, чтобы у нас прогон как-то был продуктивный и двинул нас дальше. И двинул нас дальше. Несколько... Ну ладно, это с фильмом я поговорю отдельно. Спасибо, товарищ. Теперь идите, потому что завтра в 11 часов должен пойти занавес.
2: Занавес?
1: Иначе мы сейчас
2: в Московский район идет товарищ автобус.
3: Не будет. Что же
0: идет? А на Охту?
4: Четыре тоже. Это не обязательно добивать.
5: Внимание, товарищи. Начинаем спектакль. Занято в начале спектакля. Прошу на сцену.

0: Снимайте свет зрительного зала.
1: Мы заканчиваем свой репортаж. Сейчас поднимется занавес.
0: Занавес.
2: Отец умер ровно год назад. Как раз в этот день, по имени Нины, 5 мая, Ирина. Было очень холодно, шел сильный дождь тогда.
3: Ничего не понимаю. Моя дорогая, хорошая, чистая. Будьте моей женой. Я вас люблю. Люблю, как никого, никогда.
4: День мой день, день мой день, день мой.
5: Умоляю тебя, поедем, Оля. Лучше Москвы ничего нет на свете. Поедем, Оля.
0: Будем жить. Музыка играет так радостно, так весело, и кажется, еще немного, и мы узнаем, зачем мы живем. Зачем страдать?

не спи, не спи, работы, не прерывай труда, не спи, молись, дремоты, как ёлочек, как звезда. Не спи, не спи, художник, не предавайся сну, ты...

0: заботливо, а ты жива. И ветер, жалуясь и плача, раскачивает лес и дачу. Не каждый сосна отдельно, а полностью все дерева со всей данью беспредельны, как парусников кузова на глади бухты кровит.
1: Переделкино. Знаменитая Переделкино, с такой любовью воспетая гениальным поэтом. Здесь Борис Пастернак прожил более 23 лет.
2: Природа, мир, тайник вселенной, я службу долгую твою, объятый дрожью сокровенной, в слезах от счастья отстаю.
1: Сколько же писательских судеб перемололо Переделкино, сколько сердец надорвало.
2: Гул затих, я вышел на подмостки, прислоняясь к дверному косяку. Я ловлю в далеком отголоске, что случится на моем веку.
1: А на его веку случится многое.
2: Густая слякоть клейковиной полощет улиц колею. К виновному прилип невинный, и день, и дождь, и даль в клею. Ненастье настилает скаты, гремит железом пласт о пласт, свергает власти, рвет плакаты, натравливает класс на класс. Он был как выпад на рапире, гонясь за высказанным вслед, он гнул свое пиджак топыря и пяли перед кишки блед. И эта голая картавость отчитывалась вслух во всем, что кровью были начерталось. Он был их звуковым лицом. Столетий завистью завистлив, ревнив их ревностью одной, он управлял течением мыслей и только потому страной. Я думал о происхождении века связующих тягот. Предвестьем льгот приходит гений и гнетом мстит за свой уход. Как непомерна разница меж именем и вещью. Зачем Россия красится так явно и зловеще? Все было вновь отобрано, так вечно пункт за пунктом. Намерениями добрыми доводят нас до бунта. Сквозь прошлого перипетии и годы войны нищеты я молча узнавал России неповторимые черты. Когда я с честью пронесу несчастье бремя, означится, как свет в лесу, иное время. И я по множеству примет свой дом узнаю. Вот верх и дверь в мой кабинет, вторая с краю. Вот спуск, вот лестничный настил, подъем, перила, где я так много мыслей скрыл в тот век бескрылый.
3: Век 20-й кончился, и мы можем объективно судить, что такого поэта по масштабу личности и по стихам не было еще в мировой поэзии, и в русской тоже, тем более в русской. Вы знаете, это он даже не в докторе Живаго дело, не в том, что он противостоял целой системе. И, честно говоря, я думаю, что это идеологически мина была подорвана доктором Живаго очень сильно, потому что главное, мы держались на идеологии. Это первая пробоина, которая пошел наш корабль на мель и все такое. Вот так что это его историческая судьба велика, но больше как поэт. Он поэт для поэтов, и многие поэты, даже его враги, под его влиянием находятся. Вот хотя бы Набоков, который ревновал его в Нобелевской премии и писал едкие стихи про него, но он как поэт под влиянием Пастернака находился.
4: Я должна сказать, что у меня всегда было ощущение, что я вижу что-то необычное. Может быть, я тогда бы так не сформулировала точно, что это гений, но он действительно был гений. Вот от него ощущение какое-то, во-первых, он всегда казался необыкновенно красивым. Я считаю, что таких красивых людей больше не видел. Он необыкновенной красоты такой, понимаете, нестандартный, не укладывающийся ни в какие рамки, как он есть, не укладывается ни в какие рамки, его стихи совершенно необычные.
1: Борис Леонидович Пастернак родился в конце 19 века, в 1890 году, в семье известного художника Леонида Осиповича Пастернака, писавшего и иллюстрировавшего самого Льва Николаевича Толстого. Борис Пастернак был талантлив во всем. Он прекрасно рисовал, еще подростком сочинял музыку. Скрябин предрекал ему будущее великого музыканта, а знаменитые философы видели в нем философа.
2: Но на Пастернака хлынула лавина стихов. в них соединилось все: его музыкальность, философские воззрения и натура художника. «В поэзии правит Пастернак», — писал Валерий Брюсов. Никто со времен Пушкина не привлек к себе такого внимания. Хотя в это время были Блок, Мандельштам, Ахматова, Цветаева. Ему объяснялись в любви, ему посвящали стихи и книги.
5: Когда родился у него младший сын Ленечка, и мы-то были соседями уже, Ленечка гулял в саду, я часто очень к ним ходила, и каждый раз Борис Леонидович раскрывал окно и говорил: ну это просто Мадонна с ребенком, это так красиво. Он любил, ну, немножко актер был. Вот мне, тоже как актрисе, как в свое время, мне кажется, что все-таки он любил играть. Вот и такие вот, и он мог много говорить, он мог очень красиво говорить. Это привлекало. Вот меня, ну, молодую девушку тогда, он завораживал, скажем. Он завораживал своим обращением, своими рассказами, своим смехом. Понимаете? И казалось, что я ему очень нравлюсь.
2: «Сними ладонь с моей груди, мы провода под током, друг другу вновь того гляди нас бросит ненароком. Пройдут года, ты вступишь в брак, забудешь неустройство, быть женщиной великий шаг, сводить с ума геройство. А я пред чудом женских рук, спины и плеч и шеи, и так с привязанностью слуг весь век благоговею».
1: В Бориса Пастернака были влюблены многие женщины, и его роман с женой знаменитого пианиста Генриха Нейгауза, с которым Бориса Леонидовича связывала искренняя дружба, буквально потряс литературную Москву. Ради Зинаиды Николаевны он оставил свою первую жену, талантливую художницу-портретистку Евгению Лурье.
3: Зинаида Николаевна была второй его половиной жизни, и сейчас, когда вышел том «Переписки Пастернака», я просто поражен был. Это была сильнейшая любовь. Он вел ее у Нейгауза. И потом я с удивлением смотрел, как они с Нейгаузом сидят за одним столом. И Зинаида Николаевна тоже плавает между ними. И, в общем, это удивительный дуализм был. Но, видно, так надо было. И с Пастернаком нужен был этот дом. И одновременно какая-то нужна была вторая половина, которая была Савинская. Вот мы не нам судить про это. И главное, что стихи, которые написаны, это Бог пишет.
2: «Драгоценные женские письма, я ведь тоже упал с облаков. Присягаю вам ныне и присно, ваш я буду во веки веков».
1: Из воспоминаний Зинаиды Николаевны Пастернак. Борис Леонидович зашел в кабинет к Нейгаузу, и они долго беседовали. Когда он ушел, я увидела по лицу мужа, что что-то случилось. На рояле лежали рукописи в двух экземплярах. Одна была посвящена мне, другая — Нейгаузу. Оба стихотворения мне очень понравились. Генрих Густавович сказал, что ему надо серьезно поговорить. Оказалось, Борис Леонидович приходил сказать ему, что он меня полюбил, и это чувство не пройдет у него никогда. Он еще не представляет себе, как все это сложится в жизни, но он вряд ли сможет жить без меня. Они оба сидели и плакали от того, что очень любили друг друга и были дружны. Зинаида Николаевна ушла к Пастернаку с двумя сыновьями. Переделкинский дом Пастернаков был всегда полон гостями. Сюда приезжал Генрих Нейгауз со своими учениками, Святослав Рихтер, были Ивановы, Андроников, Федин, Ливанов, Ахматова. Частыми гостями в этом доме были грузинские поэты. Над переводами их стихов многие годы работал Борис Леонидович. Застолья с грузинами обычно длились всю ночь. Они читали стихи, пели народные песни, отчего у Пастернака появлялись слезы, и он говорил: «Как это прекрасно! Ради этого стоит жить!»
3: Я помню эти перы у него ренессансные такие, когда роскошь гостей мешалась с роскошем угощения. Он грузинский тост произносил, все было очень богато по тем временам. Но сейчас это, конечно, время шагнуло вперед, и Да, и железная кровать, на которой он спал, тоже аскетическая. Вот так что он не изнурял себя, он просто не замечал этого, я думаю. Он выше этих бытовых вещей.
2: У нас весною до зари костры на огороде, языческие алтари на пире плодородия. Перегорает вся земля и парит с позаранку, и вся земля раскалена, как старая лежанка. Я за работой земляной себя рубашку скину, и в спину мне ударит зной и обожжет, как глину. Я стану, где сильней припек, и там глаза зажмуря покрою с головы до ног горшечную лазурью, а ночь войдет в мой мезонин, и, выслушавшись в сени, меня наполнит, как кувшин, водою и сиренью.
1: Из воспоминаний Зинаиды Николаевны Пастернак. Меня удивляло, с какой охотой Боря работал с землей. Каждую весну я разводила костры из сухих листьев и золой удобряла почву. Боря очень любил из окон кабинета смотреть на эти костры и посвятил им стихотворение «У нас весною до зари костры на огороде». Позже критики искали в них тайный политический смысл.
5: Борис Леонидович был человек удивительно приветливый, очень демократичный, я бы сказала. Он мог разговаривать совершенно серьезно и очень вдохновенно с маленькими нами, с детьми, играть с нами в волейбол с удовольствием. Ну и, например, такой случай. Идем мы по нашей улице, я с отцом Афиногенов, и навстречу нам Борис Леонидович, как всегда улыбающийся. Он подошел к нашей группе, и отец мой представил меня тогда, сказал, вот моя дочка Нина, там Нине было 13 лет. Борис Леонидович расшаркался, взял мою ручку и поцеловал. Я была в шоке, в полном, и сказала спасибо, сделав книгсон. Все мужчины дико расхохотались. Борис Леонидович был смущен. Тогда папа сказал, что спасибо говорить за это не надо. И вот эта фраза, эпизод этот, потом взял Афиногенов в свою пьесу «Маша».
6: Одно время, это было в 46-47 году, появились воры. До этого никаких не было криминальных историй, а вот после войны вдруг одна вещь, другая пропадет. И стали тогда запирать дачи более аккуратно. Но однажды пастернаки уехали в город, и к ним забрались жулики. Ничего особенно не взяли, но разбросали все. И тогда пастернак положил 60 рублей в конверт, поставил его на видное место, так в коридоре там, и написал: «Граждане воры, вот здесь 60 рублей, все, что есть в доме, больше ничего нет, так что больше ничего не ищите». И этот конверт там стоял. Стоял, прошло месяц-два, и Зинаида Николаевна, жена, не было расплатиться денег, она взяла, заплатила кому-то, потом через некоторое время положила обратно. Потом опять взяла, заплатила, через некоторое время. Однажды Пастернак взял этот конверт, смотрит, он пустой. Он поднял и сказал: как так? Придут люди, написано 60 рублей, а ничего нет, за кого они меня примут?
3: И главное, посмотрите, одежда какая его была.
6: Сапоги.
3: Да, сапоги, это просто сейчас любой работяга не наденет таких сапог. Понимаете, кепки его, шарф и плащ, которые так обходчики дорожные ходили тогда. Он как соловей был, скромная очень одежда соловья, правда?
2: Существовать не тяжело, жить самое простое дело. Зарделось солнце и взошло, и теплотой пошло по телу. Жизнь и бессмертие одно. Будь благодарен высшим силам за приворотное вино, бегущее огнем по жилам.
1: Из воспоминаний Зинаиды Николаевны Пастернак. Вселенную он считал высшим началом и обожествлял природу. Однажды он сказал: «Не нужно верить в Бога, а надо читать и понимать нравственные учения. Это оградило бы людей от многих несчастий».
2: Деревья — Только ради вас и ваших глаз прекрасных ради живу я в мире в первый раз, на вас и вашу прелесть глядя. Мне часто думается, Бог свою живую краску кистью из сердца моего извлек и перенес на ваши листья. И если мне близка, как вы, какая-то на свете личность, в ней тоже простота травы, листвы и выси непривычность.
1: В 1937 году в Переделкине начались аресты. Тогда арестовали 25 писателей. Афиногенова, с которым Пастернак дружил и очень его любил, исключили из партии. Его семья с минуты на минуту ждала ареста. Писатели боялись к ним ходить. И только Пастернак продолжал бывать у Афиногенова, возмущаясь массовыми арестами.
2: Тогда вынесли смертный приговор так называемым военным преступникам Тухачевскому и Киру Эдеману. В Переделкино приехали собирать подписи писателей под приговором. Пастернак набросился на КГБшников с кулаками. Я им жизнь не давал и не имею права ее отнимать. Это не контрамарки в театр подписывать. Я ни за что не подпишу.
1: Но подпись Пастернака без его ведома все-таки поставили в газете. Среди других писателей, сославшись на редакционную ошибку. Узнав об этом подлоге, Пастернак был убит. Потребовал дать опровержение. Но газета так его и не дала.
2: Друзья, родные, милый хлам, вы времени пришлись по вкусу. О, как я вас еще предам, лжецы, ничтожество и трусы.
3: Партия его ненавидела и одновременно, знаете, это была странная любовь-ненависть, потому что даже Сталин, он его, конечно, опасался, но он где-то, может, любил его, потому что он написал где-то, у него список был, кого расстреливать и все такое. Против Пастернака он сказал не трогать этого юродивого. То есть для него это была темная сила, которая непонятна ему. Это какая-то потусторонняя сила поэзии, в которой он сам писал стихи Сталина. Довольно неплохие грузины говорят. Я его спросил как-то о Сталине. Он сказал, что Сталин всегда исполнял все мои просьбы.
2: Культ личности забрызган грязью, но на 40-м году культ зла и культ однообразия еще по-прежнему в ходу. И каждый день приносит тупо, так что и вправду не втерпешь фотографические группы одних свиноподобных рот.

0: доктором Живаго Борис Леонидович работал 7 лет. Роман о революции, о гражданской войне, о жестокой русской судьбе, определившей жизнь не одного поколения, в том числе и самого автора. Пастернак отдал рукопись в литературную Москву. Казакевич, прочтя ее, сказал: «Оказывается, судя по роману, Октябрьская революция – недоразумение, и лучше было ее не делать». Рукопись возвратили. Пастернак отдал рукопись в «Новый мир». Но когда Константин Симонов прочел роман, то сказал: «Нельзя давать трибуну Пастернаку». Борис Леонидович получил письмо из «Нового мира» за подписями всех членов редколлегии. Ему отказали в публикации романа. Подписал письмо и Константин Федин, с которым Пастернака связывали долгие годы дружбы. Борис Леонидович не обиделся на Федина.
1: Из воспоминаний Корнея Чуковского.
0: «Был вчера у Федина. Он сообщил мне под большим секретом, что Пастернак вручил свой запрещенный большевиками роман какому-то итальянцу, который намерен издать его за границей. Это будет скандал. Белогвардейцам это только и нужно. Они могут вырвать из контекста отдельные куски и состряпать контрреволюционный роман».
1: Из воспоминаний Зинаиды Николаевны Пастернак. «Однажды к нам на дачу прибыла большая группа иностранцев. Среди них оказалось 6 итальянцев. Он дал одному из итальянцев толстую папку. Я догадалась, что это роман. По словам Бори, он дал роман для прочтения на несколько дней. Так как Гослитиздат намеревался издать роман, Бори не мог желать его публикации за границей. По-видимому, корреспондент передал роман итальянскому издателю Фельтринелли. Роман мог выйти в Италии только после издания его в Москве. Такой договор был заключен между Гослитиздатом и Фельтринелли. В конце 1957 года Фельтринелли, не дождавшись издания романа на родине автора, издал его в Италии. И началась массированная травля. Все обходили нашу дачу как заразную и страшную, и писатели отворачивались от Пастернака. Стихов больше не печатали. Его фамилию, как переводчика, снимали с театральных афиш. Я чувствовала приближение пожара. Пожар вспыхнул в октябре 1958 года. Борису Леонидовичу Пастернаку присудили Нобелевскую премию, и лавина неслыханной грязи обрушилась на его имя.
0: «Я пропал, как зверь в загоне. Где-то люди, воля, свет. А за мной шум погони. Мне наружу хода нет. Темный лес и берег пруда. Еле сваленное бревно. Путь отрезан отовсюду. Будь что будет, все равно. Что же сделал я за пакость? Я убийца и злодей. Я весь мир заставил плакать над красой земли моей».
1: Эти стихи тоже были переправлены за границу. Как выяснилось позже, через Ольгу Ивинскую. И на Западе их трактовали так: «Вся Россия – загон, а Запад – это свет и добро».
0: Первым пришел поздравить Пастернака с присуждением Нобелевской премии Корней Иванович Чуковский. Из дневника Чуковского. Пастернак был счастлив, опьянен своей победой и рассказывал, что ночью у него был Всеволод Иванов и поздравил его. Пастернак увел нас с Люшей в комнату и сообщил, что вчера был у него Федин, сказавший: «Я не поздравляю тебя. Сейчас у меня сидит Поликарпов. Он требует, чтобы ты отказался от премии». Я ответил: «Ни в коем случае». После Пастернака я зашел к Федину. Он рассказал, что Поликарпов уехал взбешенный. Ведь Поликарпов приезжал не от себя. Там ждут ответа. Его проведут сквозь строй. И что же мне делать? Я руководитель Союза. Я обязан выступить против него. Мне стало ясно. Пастернаку готовится гражданская казнь. Его будут топтать ногами, пока не убьют. Как убили Зощенко, Мандельштама, Заболоцкого. И мне пришла безумная мысль спасти его от этих шпицрутанов. Спасение одно — поехать вместе с ним к Фурцевой и объяснить, что роман попал за границу помимо его воли. Я вернулся к Пастернаку. Он отверг мое предложение, но согласился написать письмо Фурцевой. «Высшие силы повелевают мне поступить так, как поступаю я», — написал Пастернак. «Нобелевская премия, данная мне, не может не порадовать всех советских писателей». Я пришел в отчаяние и ушел от Пастернака, чуть не плача.
1: Бориса Пастернака в течение 2 дней исключили из Союза писателей. И его имя буквально растоптали в глазах общественности.
2: Как говорится в русской пословице, и в хорошем стаде заводится паршивая овца. Такую паршивую овцу мы имеем в нашем социалистическом обществе в лице Пастернака, который выступил со своим клеветническим, так называемым, произведением. Этот человек взял и плюнул в лицо нашему народу. Свинья, она никогда не гадит там, где кушает, никогда не гадит там, где спит. Поэтому, если сравнить Пастернака со свиньей, то свинья не сделает того, что он сделал. Он нагадил там, где ел. А почему бы этому внутреннему иммигранту не изведать воздуха капиталистического, по которому он так соскучился и о котором он в своем произведении высказался? Пусть он стал бы действительным иммигрантом и пусть бы отправился в свой капиталистический рай.
1: Пастернака требовали выслать из России, и Борис Леонидович вынужден был написать еще одно письмо, хотя его содержание в основном определяли Ольга Ивинская, Ирина Ивинская, Ариадна Цветаева и Вячеслав Иванов. Позже Иванова за связь с Пастернаком уволят из университета, где он работал. Из воспоминаний Зинаиды Николаевны Пастернак. Семичастный требовал высылки Пастернака за границу. На семейном совете долго обсуждали, как поступить. Все были за то, чтобы написать в правительство просьбу никуда его не высылать. Одна я была за то, чтобы он уехал за границу. Он был удивлен и спросил меня: «С тобой и с Леней?» Я ответила: «Ни в коем случае, я желаю тебе добра и хочу, чтобы последние годы ты прожил в покое и почете». Он ответил: «Если вы отказываетесь со мной ехать за границу, я ни в коем случае не уеду».
0: Душа моя печальница, а всех в кругу моем ты стала усыпальницей замученных живьем. Тела их бальзамируя, им посвящая стих, рыдающую лиру оплакивая их. Ты в наше время шкурная за совесть и за страх стоишь могильной урной, упокоящей их прах. Их муки совокупные тебя склоняли ниц, ты пахнешь пылью трупную мертвецких и гробниц. Душа моя скудельница, все виденное здесь, перемолов как мельница, ты превратила в смесь.
1: Через 2 года травли Бориса Пастернака не стало. Он умер в своем переделкинском доме 30 мая 1960 года. Из воспоминаний Зинаиды Николаевны Пастернак. В 9:30 Боря позвал меня к себе и начал со мной прощаться. Последние слова были его такие: «Я очень любил жизнь и тебя, но расстаюсь без всякой жалости. Кругом слишком много пошлости, не только у нас, но во всем мире. С этим я все равно не примирюсь».
0: Прощай, лазурь Преображенская, и золото второго спас. Смягчи последней лаской женской мне горечь рокового часа. Прощай, размах крыла расправленный, полета вольную горстку и образ мир в слове явленный, и творчество, и чудотворство.
1: После смерти Пастернака Анна Ахматова сказала: «Нет, Москва без Бориса — это уже не Москва. Умолк вчера неповторимый голос, и нас покинул собеседник рощ. Он превратился в жизнь дающий колос или в тончайший им воспетый дождь, и все цветы, какие есть на свете, навстречу этой смерти расцвели. Но сразу стало тихо на планете, носящей имя скромное — Земли».

Сказка пищала, не обманывая, проникло солнце утром рано, косой полосой шафрановой от занавеси до дивана. Оно покрыло жаркой охрой соседний лес, дома поселка, мою постель, подушку мокрую и край стены за книжной полкой. Я вспомнил, по какому поводу слегка увлажнена подушка. Мне снилось, что ко мне на проводы шли по лесу вы друг за дружкой. Вы шли толпою, врозь и парами. Вдруг кто-то вспомнил, что сегодня 6 августа по-старому, преображение Господне. Обыкновенно свет без пламени исходит в этот день с фавора, и осень ясная, как знамени, к себе приковывает взоры. И вы пошли сквозь мелкий нищенский, ногой трепещущий ольшаник, в имбирно-красный лес кладбищенский, горевший, как печатный пряник. В лесу, казенно землемершую, стояла смерть среди погоста, смотря в лицо мое умершее, чтоб вырыть яму мне по росту. Был всеми ощутим физически спокойный голос чей-то рядом, то прежний голос мой. Правительский звучал не то.

0: предлагаем вашему вниманию рассказ Сергея Аксакова «Сенокос». Читает Виктор Коршунов. Запись из фондов радио.
1: Изредка езжал я с отцом в поле на разные работы. Видел, как полют яровые хлеба, овсы и пшеницы. Видел, как крестьянские бабы и девки, беспрестанно нагибаясь, выдергивают сорные травы и, набрав их на левую руку, целую охапку, бережно ступая, выносят на межи, бросают и снова идут полоть. Работа довольно тяжелая и скучная, потому что успех труда незаметен. Наконец пришло время сенокоса. Эта работа, одна из всех крестьянских полевых работ, которые я до тех пор еще не видывал, понравилась мне больше всех. В прекрасный летний день, когда солнечные лучи давно уже поглотили ночную свежесть, подъезжали мы с отцом к так называемому потаенному колку, состоявшему по большей части из молодых и уже довольно толстых, как сосна прямых, лип. Колку, давно заповеданному и сберегаемому с особенной строгостью. Лишь только поднялись мы к лесу из оврага, стал долетать до моего слуха глухой, необыкновенный шум, то какой-то отрывистый и мерный шорох, на мгновение перемежающийся и вновь возникающий, то какое-то звонкое металлическое шарканье. Я сейчас спросил, что это такое? «А вот увидишь», — отвечал отец, улыбаясь. Но за порослью молодого и частого осинника ничего не было видно. Когда же мы обогнули его, чудное зрелище поразило мои глаза. Человек 40 крестьян косили, выстроясь в одну линию, как по нитке. Ярко блестя на солнце, взлетали косы, и стройными рядами ложилась срезанная густая трава. Пройдя длинный ряд, вдруг косцы остановились и принялись чем-то точить свои косы, весело перебрасываясь между собою шутливыми речами, как можно было догадываться по громкому смеху, а расслышать слов было еще невозможно. Металлические звуки происходили от точения кос деревянными лопаточками, обмазанными глиной с песком, о чем я узнал после. В этой работе было что-то доброе, веселое, так что я не вдруг поверил, когда мне сказали, что она тоже очень тяжела. Какой легкий воздух, какой чудесный запах разносился от близкого леса и скошенной еще рано утром травы, изобиловавшей множеством душистых цветов, которые от знойного солнца уже начали вянуть и издавать особенный, приятный ароматический запах. Нетронутая трава стояла стеной, в пояс вышиною, и крестьяне говорили: «Что за трава? Медведь медведем!» По зеленым высоким рядам скошенной травы уже ходили галки и вороны, налетевшие из леса, где находились их гнезда. Мне сказали, что они подбирают разных букашек, козявок и червячков, которые прежде скрывались в густой траве, а теперь бегали на виду по опрокинутым стеблям растений и по обнаженной земле. Подойдя поближе, я своими глазами удостоверился, что это совершенная правда. Сверх того, я заметил, что птица клевала и ягоды. В траве клубника была еще зелена, зато необыкновенно крупна. На открытых же местах она уже поспевала. Из скошенных рядов мы с отцом набрали по большой кисти таких ягод, из которых иные попадались крупнее обыкновенного ореха. Многие из них, хотя еще не покраснели, но были уже мягкие и вкусные. Мне так было весело на сенокосе, что не хотелось даже ехать домой, хотя отец уже звал меня. Из лесного оврага, на дне которого тихо журча бежал маленький родничок, неслось воркование диких голубей или горлинок. Слышался также кошачий крик и заунывный стон иволги. Звуки эти были так различны, противоположны, что я долго не хотел верить, что это кричит одна и та же миловидная желтенькая птичка. Изредка раздавался пронзительный трубный голос желны. Вдруг копчик вылетел на поляну, высоко взвился и, кружась над косцами, которые выпугивали иногда из травы маленьких птичек, сторожил их появление и падал на них, как молния из облаков. Его быстрота и ловкость были так увлекательны, а участие к бедной птичке так живо, что крестьяне приветствовали громкими криками и удальство ловца, и проворство птички всякий раз, когда она успевала упасть в траву или скрыться в лесу. Евсеич особенно горячился, также сопровождая одобрительными восклицаниями чудную быстроту этой красивой и резвой хищной птицы. Долго копчик потешал всех проворным, хотя безуспешным преследованием своей добычи. Но, наконец, поймал птичку и, держа ее в когтях, полетел в лес. «Ах, попалась, бедняга! Подцепил, понес в гнездо детей кормить!» Раздавались голоса косцов, прерываемые и заглушаемые иногда шарканьем кос и шорохом рядами падающей травы. Отец в другой раз сказал, что пора ехать, и мы поехали. Веселая картина сенокоса не выходила из моей головы всю дорогу, и, воротясь домой, я поспешил рассказать все тетушке с бабушкой. Тетушка и бабушка много раз видали косьбу и всю уборку сена, и, разумеется, знали это дело гораздо короче и лучше меня. Они не могли надивиться только, чему я так рад. Тетушка, однако, прибавила: «Да, но смотри точно, приятно. Но косить-то больно тяжело в такую жару». Эти слова заставили меня задуматься.

Рассказ Сергея Аксакова «Синокос» прозвучал в исполнении Виктора Коршунова. Запись из фондов радио.

0: Страна моя, Москва моя, никем не победимая.
1: Ну и ну. Что за газеты теперь стали? Врагу под Москвой не сносить головы. Защитников много у нашей Москвы. Казах и туркмен, белорус и грузин, украинец, русский, таджик, как один, по вражеским полчищам станут разить, огнем и мечом их палить и рубить. Не газета, а сборник стихов. Боже мой, море поэзии в тот момент, когда немцы под Кубинкой. Ты помнишь, мы в Кубинке снимали дачу? Ах да, тебе было полгодика. Аксюша, я очень прошу тебя, не пой, пожалуйста. Это у тебя нервное. Ты знаешь, я видела на рынке, как один мужчина менял хлеб на водку. Хлеб! И еще ходят слухи, что у нас не хватает танков.
2: Ой, ну где же мама?
1: Я бы с огромной охотой повидала сегодня твоего отца. Архитектор роет окопы. В этом есть тоже нечто забавное.
2: В этом нет ничего забавного.
1: Меня удивляет твой тон. Мне кажется, что это забавно. Надеюсь, что там не слишком сильно стреляют.
2: Ой. И репродуктор молчит до сих пор.
1: Обрыв на линии после этого налета. Аксюш, а знаешь, чем взрослый отличается от ребенка? Разумной терпеливостью. Тебе надо постепенно себя к этому подготавливать. Сегодня тебе исполняется 18 лет. А это значит, что всего лишь через 2 года ты станешь взрослой. Именно в этом возрасте я порвалась с семьей и поступила на Бестужевские курсы.
2: Уже скоро 11. Вы останетесь у нас ночевать?
1: Ночевать.

0: пока что кухонным столом и старым буфетом.
1: А знаешь, а потом можно будет разобрать сарай во дворе.
2: Я помню, как в 18-м году мы по ночам ломали заборы. У купца Епишникова был отличный крепкий забор. Как видишь, у меня есть опыт, Аксюша. Ах, какие это были светлые времена. Мы ели капустные котлеты и читали вслух «Материализм» и «Эмпириокритицизм».
0: Были? А почему это были?
2: Ну, потому что у каждого есть в жизни молодость. И это самое лучшее время. Доживешь до моих лет, и тоже будешь говорить «были». И про эту вот буржуйку, и про эту оду. Огнем и мечом их палить и рубить.
0: Ой, ну где же мама?
2: Надеюсь, она успеет вернуться до 23 часов.
0: Ох, тетя Люба.
3: Ну что, тетя Люба? Я всегда говорила Мите, что у твоей мамы легкий характер. У вас в доме вода не замерзла?
0: Нет, мы кран не закрываем.
3: Ну давай поставим чайник.
0: А почему легкий характер?
3: Это не требует объяснения, просто легкий характер и слабое здоровье.
0: Слабое? У мамы?
3: А вот это я сказала именно для тебя. Ее легкий и живой характер не позволяет заметить, какая она хрупкая.
0: Ничего подобного.
3: Ну вот, начинается. Опять меня никто не слушает. Что за семейка? И в такие времена, когда немцы чуть ли не всходни, а газеты печатают много стихов.
0: Тетя Люба, перестаньте говорить про газеты. Я не разрешаю. Они поддерживают моральный дух, и в этом нет ничего забавного.
3: Детка, если я вижу в жизни забавное, мне этого никто не может запретить или разрешить. Я просто вижу, и все.
0: Когда весь народ, весь как один, и эти слухи, которые вы повторяете...
3: Ну, хорошо, хорошо, ты меня убедил.
0: Неужели я когда-нибудь сделаюсь старой и желчной?
2: На даче... В сходне у нас была дворняга, дружок. Я отдавала ему косточки из супа. Дело кончилось тем, что дружок принес нам 6 щенят. Помнишь, Аксюш?
0: Нет.
2: Ох, этот переходный возраст.
0: Тетя Люба. Я бы хотела, чтобы сегодня вы не оставались ночевать. Пожалуйста, не сердитесь.
3: Ну, самая, ничего не выйдет. Я останусь. Я взяла с собой хлеб и сахар. Вот в 18-м году мы тоже ходили в гости со своим хлебом, и никто никого не прогонял. Ты себе не представляешь, какие это были замечательные времена. А почему ты хочешь, чтобы я ушла?
0: Ну, здесь чаще бомбят. В вашем районе спокойнее.
2: Я стара, чтобы бояться бомбежек. И глуховато очень, кстати. И я была на фронте. Для меня уже нет ничего нового.
0: Ой, мама, все нет.
2: Терпение, Аксюшенька, терпение. Я тоже волнуюсь, но не показываю вида.
0: Ох, тетя Люба, ну невозможно все время разговаривать. Ну, давайте лучше читайте и... Раз вы решили остаться. А репродуктор все молчит. Так долго чинит линию.
2: Какое ты еще дитя, Аксюш. Это результат воспитания под стеклянным колпаком. И я тебя баловала. Это был наш, так сказать, семейный психоз. В свое время я говорила об этом с Митей. Нехорошо, когда в семье один ребенок, но твой отец архитектор, и не только по профессии. Каждый его проект для него своего рода дитя. Ты помнишь, как он нервничал, когда в каком-то там его здании гранит заменили мрамором? «Версаль!» – кричал он. «Княжеская купальня!» Я умирала со смеху.

0: Когда построили, оказалось, что вместо строгости и простоты не дать не взять дом купца Епишникова. Твой отец, Аксюша, как-то все видит заранее. Может быть, в этом и заключается талант. Впрочем, этот Версаль теперь разбомбили. У Мити есть возможность, когда здания будут восстанавливать после войны, настоять на граните. Аксюша, я думаю, что вам лучше эвакуироваться. Что ты там ищешь? А, впрочем, прости, это не мое дело. Я просто говорю, что вы, очевидно, эвакуируетесь, как только Митя, то есть твой папа, вернется. Это самое разумное. Что ты сжигаешь?
1: Это мои дневники. Не смей. Тетя Люба.
0: Ну, что это за кисейные жесты?
1: Тетя Люба, отдайте.
0: Глупости. Ты что, Чарской начиталась? Стыдись тут. Ты ведь комсомолка.
1: Тетя Люба, отдайте сейчас же.
0: Я не хочу разговаривать. И ни слова больше. А дневники полежат в моем саквояже. До поры до времени.
1: Тетя Люба... Я не хочу, чтобы со мной так поступали.
0: Я верну их тебе после войны. Ты же знаешь, я ни за что не стану читать. В нашей семье уважают друг друга. Я понимаю, невозможно все забрать с собой. Я сохраню твои дневники, Аксюша. Мне ведь тоже было 18, и совсем недавно. И наши молодые люди тоже уходили на фронт. Деточка, ну не сердись. Ты потом меня простишь. Потом, когда узнаешь, какое значение в жизни человека имеет прошлое.
1: Ну, ладно, тетя Люба. Я вам сейчас скажу. А, все равно уж.
0: Скажи, скажи. Я же вижу, ты то поешь, то плачешь.
1: Слышите? Это мама, наконец-то. Папа!
0: Митя! А, Митя, вот кстати!
2: Ну, конечно, конечно, тетя Люба.
1: Папа,
2: Подожди, сейчас.
0: Боже мой, брось этот рюкзак и этот ужасный противогаз. Я не думаю, что вы в ближайшие полчаса объявили химическую тревогу. Аксюш, я давно говорила, что надо поставить чай. Но в этом доме меня никто не слушает. Да, придется самой.
2: Ай, ну ведь ты же, плутовка, знала, что я постараюсь приехать в твой день. Ну, ну скажи мне хотя бы здравствуй.
1: Здравствуй, папа.
2: Ну вот. Ну а теперь скажи мне, где мама?
1: Пошла в магазин. Теперь такие очереди. Она должна вот-вот вернуться.
2: Ну а как ты думаешь, я мог бы пойти ей навстречу?
1: Ой, папа, ну как мне это не пришло в голову? Пойдем вместе.
2: Пойдем.
1: Ой, нет, лучше ты отдохни, а я...
2: Пойдем, да вместе.
0: Куда? Куда это вы собрались?
1: Да. Мы пойдем встречать маму.
0: Как это встречать? Куда это встречать? Нет, вы никуда не пойдете.
2: Тетя Люба, мы пойдем к магазину.
0: Нет, вы никуда не пойдете, я вас не отпускаю.
1: Папа, я уже больше не могу.
0: Дети мои, я хочу, чтобы вы рассуждали, пользуясь законами элементарной логики.
2: Ну вот, мы ее встретим, это вполне логично.
0: А, вы можете разминуться в переулках. Б, если она в магазине, вас все равно туда не впустят без очереди. И В, если бы она хотела, чтобы вы ее встретили, она сказала бы Аксюше.
2: Г, она просто не предполагала, что я сегодня приеду.
0: Витя, ты что ж думаешь, она забыла о рождении вашего единственного ребенка? Она все предполагала, ручаясь. Я думаю, именно поэтому она и пошла туда.
2: Куда?
1: Да в магазин. Сказала, что будут что-то давать.
2: Ну, черт возьми, ну неужели нужно было сегодня? Обязательно сегодня?
3: Митя, позволь тебе напомнить один факт. Когда после объявления войны люди бросились в магазины, ты не разрешил своей жене закупить ни лишнего килограмма крупы, ни пачки соли, ни пакетика конфет.
2: Да ну и что же?
3: Ну как это
2: ну что? У меня существует определенный взгляд на вещи. И он останется неизменным, пока существую. Я сам.
3: Ну, конечно. Конечно. Другие могли запасаться, а мы зубы на пол.
1: Тетя Люба, перестаньте!
2: Тихо, тихо, Пузырь. Ну, не надо кричать, не надо волноваться. Тетя Люба, куда пошла Агния?
3: В сущности, я могла бы ничего этого не говорить. Я просто считаю, что было бы разумнее, если бы ты помылся, почистился, мы бы накрыли на стол и ждали бы ее здесь. Ну, по крайней мере, так было бы скорее. Но в этом доме, повторяю, меня никто не слушает.
2: Ну-ну-ну. Ну, будет, будет. Тетя Люба, в этом доме вам подчиняются беспрекословно.
3: Я все-таки твоя единственная родная тетка, Дмитрий.
1: Папа,
3: принеси отцу таз.
2: Ксюша, давай, давай, принеси, принеси.
1: Хорошо, папа, я сейчас.
2: Тетя Люба, ну в чем дело?
3: Знаешь, появилось новое выражение. Все нормально. Меня удивляют только газеты.
2: А, газеты. Да, в газетах пока веселого мало.
3: Я бы этого не сказала.
2: Ну, я знаю, что у вас определенный взгляд на вещи.
3: Митя.
2: М?
3: Ты вернулся совсем?
2: Нет.
3: Поедешь еще?
2: Нет. Скажите мне, Агния действительно
3: пошла?
2: Вам
3: нужно срочно эвакуироваться.
2: Что?
3: Вспомни 1812 год.
2: Ну, нет, мы до этого не допустим.
3: Мы? Митя, я же знаю, что делается на фронте. Ну, все знаю.
2: Ну, я так и понял.
3: Митя, не будем больше об этом говорить при девочке. Сегодня ее день рождения, и пусть он пройдет весело. Но завтра мы все обсудим серьезно.
2: Да завтра. Конечно, конечно, завтра.
3: Да. Вы не имеете права рисковать ее жизнью. Ведь ей же только 18.
1: Вот, папа, мойся. А я все-таки пойду. Удивляюсь, как мне не пришло в голову раньше.
3: А тебе не пришло в голову, что именины без именинницы быть не могут? Не говоря уже о том, что твой отец месяц рыл окопы и строил укрепления, и теперь нужно за ним немножко поухаживать. Полей, полей ему!
1: Папа, мне нужно с тобой поговорить. Ой, как замечательно, что ты все-таки приехал.
2: Ну, как же. А в жизни Аксюши есть вещи, которые важнее войны.
1: Нет, папа. Важнее войны сейчас нет ничего.
2: Что-что? Так, давай полотенце.
1: Папа, вот. Именно об этом я должна... То есть я хочу поговорить.
2: Подожди, Аксюша. Я вытираю уши и все равно ничего не слышу. Ну, что ты сказала?
3: Митя, я решила взять вот эти чашки.
1: Пойдем, папа. Встретим маму, поговорим по дороге.
3: Когда человек так стар и глуховат, как я, он догадывается обо всем, что делается у него за спиной. Митя, ты не сердишься, что я достала наши фамильные чашки с птичками? Они несколько легкомысленны, но, с другой стороны, оказалось, отлично переносят бомбежку.
2: Прекрасно. А еще я попрошу вас поставить на стол бакара. Я кое-что принес. Бакара, вот те, на тонких ножках. Аксюша, пойдем на минутку в кабинет.
1: Ой, нет, нет, папа, туда нельзя.
2: Ну и ну. А что, что случилось?
1: Нет, ну, там просто очень холодно, и недавно упала фугаска, и рама вылетела, и балкон...
2: А книги? А проект? Да что вы, да... Да нет, ну пустите меня, пустите меня...

0: Боже мой, на такие глупости теперь никто не обращает внимания. Митя, не будь мелочным.
1: А чашки с птичками остались целы.
0: И бакара тоже. Вот что удивительно.
1: Ну что ж. Ксюш, одевайся, пойдем встретим маму.
0: Подожди.
1: Тетя Люба, я не могу больше ждать. В моем распоряжении всего несколько часов. Дело в том, что утром я отправляюсь на фронт.
2: Папа!
0: Митя, ну разве можно так под руку? У тебя же бронь!
1: Да! Я вступил в ополчение.
0: Боже мой.
1: А что случилось? С репродуктором.
0: Погоди. Нельзя так рубить с плеча. Какое ополчение? Постой, я хочу тебе объяснить. Ой, батюшки, ты сбил меня с мысли. У тебя же бронь, Митя. Ты архитектор. Нет, я не хотела сказать.
2: Тихо.
3: Мама.
2: Наконец-то. Уже все в сборе.
0: Ну, еще бы, без одной минуты семь.
2: Ксюша, чур не заглядывай в сумку раньше времени. Там тебе подарок ко дню рождения. Правда?
0: Да, я так и знала.
2: Митя, приехал. Приехал, Митя, вернулся.
1: Ну, здравствуй.
4: А я вот загляну. Стану я ждать.
5: Мама.
2: Ну-ну.
5: Шоколад!
0: И копченая колбаса.
5: Мама, что случилось с нашим магазином?
2: Да ничего. Просто объявили, что тебе исполняется 18.
0: Там еще и сливочное масло.
5: Да, точно. А откуда же вы?
1: И у меня еще кое-что припасено в рюкзаке. Ну, давай. Давай, я помогу тебе раздеться.
2: А вы уже накрыли на стол. Спасибо, Митя. И чайник кипит. Молодцы. Ну что ж, зажжем канделябры. Начинается бал. Ну вот, и сели за стол. И пировали всю ночь до утра. И подано было 40 перемен. И ударили тут цимбалы, и литавры, и гусли, и балалайки, и мандолины.
1: Это был сводный международный оркестр.
2: И тогда вдруг засияла радуга, и появилась фея.
1: Очаровательная фея.
2: А, правда? И подарила фея принцессе вот волшебный перстенек.
5: Ой, ну, мама. Ну,
2: давай руку, давай. И сказала фея, носи его на здоровье. И будет у тебя 1000 женихов, 1000000 друзей. Но только один папа. И только одна мама.
5: Ой.
1: Фея купила перстенек еще в мае.
2: Мить.
1: Но это большая тайна.
5: Еще до войны.
2: Ну вот вы какие. Ничего нельзя от вас скрыть. Скажите, ну сказка это или не сказка, что мы все вместе?
1: А потом засияло северное сияние и появился фей.
2: Фей? Браво, Митя.
1: К сожалению, фей не умел колдовать, но зато ему каждый день выдавали в пайке по конфете.
2: Ой.
1: Он преподнес принцессе мешок конфет.
5: Ой, папа, ну зачем это?
3: Боже мой, я не могу больше смотреть на это воспитание. Вот, вот это тебе, Аксиша.
5: Что это?
3: Это муфта.
5: Ой, какая громадная.
3: По крайней мере, не обморозишь руки. Количество теток в жизни человека не было установлено, зато они были практичны.
1: Мы с тобой поступили не тактично.
2: Да, но ведь вы, тетя Люба, вы не просто тетка. Вы, Аксюша, приходите с двоюродной бабушкой.
3: Ну вот еще.
5: Тетя Люба, это какой-то удивительный подарок.
2: Аксюша,
5: я даже...
3: Вот выйдешь на улицу, засунешь в нее руки и удивишься еще больше. Ой. Особенно, когда 28 градусов мороза, как сегодня. Может быть, я и двоюродная бабушка, но муфта гораздо практичнее, чем перстенек.
1: Да, да, тетя Люба, вы действительно нас переплюнули.
3: Боже мой, ну что это за выражение? Я никогда не слышала, чтобы твой отец говорил подобным образом.
1: Ну...
3: А он работал в сельской больнице, и пациентами у него были крестьяне.
1: Ну, каюсь, тетя Люба,
3: стыжусь. Это от того, что сейчас все посходили с ума. И ты, Митя, и ты, Агния, и Аксюшка.
1: Что такое?
3: Ну вот, видите.
2: Аксюша, Аксюша,
3: опять
2: перестань.
3: Опять убежала?
2: Ничего.
3: Ничего. Хорошенькое ничего. Девочке исполняется 18 лет. И в таких условиях я пойду посмотрю. Возможно, ребенок плачет.
2: Мить. Не говори мне сейчас ничего, пожалуйста. Ничего мне сейчас не говори. Ты же видишь, я ни о чем не спрашиваю. А, Митя?
1: А ну-ка, сознавайся, где ты была так долго?
2: Я шла и думала, хорошо бы прийти, а ты уже дома.
1: Ты шла очень медленно?
2: Да. Ты видел? Заграждение за Кропоткинской.
1: Да.
2: Одного я не могу себе простить. Твой проект.
1: Ну, проект. На такие мелочи теперь никто не обращает внимания.
2: Пропали 2 года работы.
1: Ну, ничего не пропало, пока... Пока эта голова... На плечах.
2: Митя. Это смешно? Признаваться в любви после 19 лет.
1: Нет. Нет. А ты признайся.
2: Сейчас?
1: Да. Ну признайся, ну. Да? Ну признайся же, наконец. Я прошу.
3: Вы слышите? Она уверяет, что эта муфта ей не подойдет. Моя дорогая, когда тебе было 3 года, у тебя была плюшевая муфточка, но шнурочки через шею.
2: Правда, правда.
3: И прекрасно шла. А это настоящий хорек. Настоящий.
5: Извините меня.
2: Ну-ну, быстро все за стол. Стынут наши 40 перемен?
1: Ну, к сожалению, вот только такое шампанское.
2: Тетя Люба, возьмите колбасы.
3: Нет. У меня есть свой хлеб и сахар.
1: Что такое? Что значит свой?
3: Вот только это и значит. В 18-м году мы ходили в гости со своим хлебом, и было ничуть не менее весело.
2: Но это когда ничего другого не было, а когда есть...
3: И мы читали вслух материализм и империокритицизм, они разыгрывали глупые сказочки. Мы были просто серьезнее.
2: Тетя Люба, мы станем серьезными завтра. Правда, Митя?
1: Завтра. Конечно.
3: Завтра он...
2: Ой, Митя, ты перелил. доченька, за твое будущее. А это значит за победу.
3: За победу. За победу.
2: Ой.
3: В газетах пишут стихами, разговаривают речами.
2: Ух ты! Ну, хлопцы, теперь держитесь. Сейчас я захмелею. Митя, знаешь, о чем мне весело? Наша дочь растет и хорошеет, и этому не может помешать война.
1: Ну, конечно, конечно, дорогая, ты ешь. Ешь, пожалуйста, ешь.
2: Митя, а Ксюша, знаете, от чего мне так весело? От того, что впервые за эти месяцы мне говорят, ешь, пожалуйста. От того, что мы здесь вместе, и как будто вовсе нет никакой войны. А теперь пусть ударят цимбалы, и балалайки, и гитары, и гусли, и весь сводный международный оркестр. Ну, 3-4. Утро красит.

0: летом вся советская.
1: Вам нужно пить валерьянку.
2: Слушайте, послушайте, а почему молчит репродуктор? Пусть включится и большой симфонический оркестр.
3: Мама, мама.
2: Пусть все слышат, пусть все знают. А он все еще молчит. Ну вот, Митя. А я хотела, чтобы иллюзии продлились до завтрашнего дня, но сейчас не время для иллюзий. Я это чувствую, да, Митя? Ну что ж, а репродуктор подумал, что мы уже эвакуировались.
4: А мы его обманули. Купили билет и не поехали.
0: Ну-ну-ну. Да что ж такое? Стынут 40 перемен. Шампанское выдыхается.
3: Нет, мне больше не наливай.
0: А почему?
3: Приказ тети Любы.
4: Митя. А Ксюша, может быть, ты все-таки объяснишь мне, почему эта муфта тебе не подходит? Это же хорек.
2: А?
4: Хорек.
2: Да нет, просто... Муфта очень нарядная, очень, но какая-то дамская.
4: Ну, моя милая, я никогда не была дамой. Никогда. Муфта – это вещь первой необходимости. Запомни это.
2: Ладно.
3: Ты ведь утром уедешь.
0: Ну, видишь ли, не совсем утром, но...
4: Кстати, Митя,
0: да?
4: Я хочу тебя обрадовать. Твой Версаль разбомбили. Когда будешь восстанавливать, то ты сможешь настоять на границе.
0: Спасибо, тетя Люба, спасибо.
3: Митя, а как нам быть с Ксюшей?
2: Мама!
4: Дмитрий, распорядись, чтобы они эвакуировались.
0: Я могу распорядиться, чтобы эвакуировались и вы, тетя, но... Но ведь вы, мне кажется, вряд ли это сделаете.
4: А я глухая.
0: То, что сейчас происходит под Москвой, когда-нибудь историки оценят как решающее событие. Решающее.
3: Ты утром уезжаешь. Утром?
0: Я не хочу, чтобы бои происходили на улицах Москвы. Здесь Дания, Казакова, Буве, Жилярди, Щусева. А кроме того, я знаю, как медленно строятся дома.
4: Все мужчины рвутся воевать.
0: Тетя Люба, не надо.
3: Что это у вас, тетя Люба?
4: Солдаты называют это козьей ножкой. Митя, у тебя есть спички?
0: Да, пожалуйста.
3: Вас оденут в тёплое, Митя?
0: Да.
3: Ведь ужасные холода. Нужно будет... Я просто не могу ничего придумать. Я сошью Ксюше валенки из одеяла.
2: Мама, пожалуйста, здесь не сердись. Мама, мне дадут валенки.
4: Где это дадут?
2: Но ведь вы же сами. Но ведь я тоже могу. Я пошла и сказала, что знаю немецкий язык. Мама, ну вы же сами заставили меня ходить в немецкую группу. Папа, ну скажи, что мне уже 18. Тетя Люба, ну вы же сами были на фронте.
4: Что ты, дорогая, я же была уже взрослой.
2: А я комсомолка.
3: Подожди, покажи-ка мне, что у тебя там есть заявление.
2: Вот, повестка военкомата.
3: Митя, посмотри.
0: Ну-ка.
3: Митя, это же почерк Аксюша. Это же почерк Аксюша. Это же твой почерк.
2: Мама, ну они просто дали мне бланк. Ну там народу много. Они не справляются. Сказали, пиши сама.
4: Вот вам. Это плоды вашего воспитания.
3: Девица, 6 часов утра. Имейте при себе.
2: Папа, я тоже не хочу, чтобы бои происходили на улицах Москвы. Здесь ведь и твои здания, папа!
4: Вот. Снова убежал. Придется мне опять.
0: Нет, нет. Нет, я сам, тетя. А вы... А вы, пожалуйста, побудьте здесь. Иди,
4: моя. Я поняла.
3: Москва моя. Страна моя. Ты самая...
4: Дамская. Моя. Ты слышишь, Агния? Дамская.
3: Ты самая...
4: Ну и объяснение. Конечно, если в руках винтовка, Москва, то муфта... Моя. Муфта уже теряет свой смысл.
3: Страна.
4: Я надеюсь, что ей выдадут также рукавицы. Если она отморозит руки, то они будут всю жизнь распухать от холода. Агния, перестань, пожалуйста, петь, это у тебя нервное. И не стой, не стой у окна, дует. Еще настоишься, когда будешь их встречать.
3: Выпейте чаю, тетя Люба.
4: Нет, мне нужно пойти и прикрепиться в вашу булочную.
3: Вы сегодня побудете у нас?
4: Да. Мой дом разбомбило.
2: Что?
4: Хотя Ксюша и уверяет, что наш район спокойнее.
3: Тетя Люба, значит, вы останетесь со мной. Это хорошо. Я рада. Что же вы раньше не сказали?
4: Я, милая, многих вещей еще не сказала. Я просто очень деликатный человек, хотя никто в этом доме меня не ценит.
2: Не знаю, не знаю, не знаю, как я должна была поступить с Аксюшей.
4: Ну, конечно, запереть ее в ванной комнате.
2: Тетя Люба, не надо, я серьезно.
4: И не давать ей читать газет, которые поддерживают боевой дух. Запереть в ванной и кормить копченой колбасой, чтобы у нее не было никакой настоящей молодости, ничего, что потом человек вспоминает всю жизнь.
3: Тетя Люба, выпейте чай.
4: И скажи мне спасибо, что я им не объяснила, откуда взялась копченая колбаса.
2: Из магазина?
4: Нет, моя дорогая, это донорский паёк. Сдавать кровь очень полезно для твоего здоровья.
3: Тише, откуда вы знаете?
4: Я видела тебя в очереди.
3: А? Что это?
4: Да ничего особенного. Просто починили линию. И заработал наш репродуктор.
3: Тетя Люба, у вас есть еще это? Такая козья ножка.
4: Еще чего? Пьешь, куришь? Нет у меня больше. Это мне один раненый навертел. Я сама не умею.
3: Раненый?
4: А почему такое изумление? Ты что же, не читаешь газет? И для чего ты стала донором? Для копченой колбасы?
3: Нет, я просто спросила, что за раненый, откуда?
4: Из госпиталя. Как раз напротив донорского пункта, где я тебя углядела.
3: Значит, вы там работаете?
4: Представь себе. Решил тряхнуть стариной. Теперь, когда вот газеты полны стихов, мне как-то не захотелось получать... иждивенческую карточку.
5: От Советского информбюро. Вечернее сообщение 23 ноября. В течение 23 ноября наши войска вели бои с противником на всех фронтах. Фашистские войска предпринимают ожесточенные атаки, которые успешно отбиваются нашими войсками.

Святой благоверный князь Даниил Московский. Конец XIII века был сложным не только для Византии, где император согласился на церковную унию вопреки желанию народа и духовенства. Это время было непростым и для нашего Отечества. Русь лежала под тяжелым ордынским игом, с севера рыцари-крестоносцы грабили и разоряли ее города, а внутри страны брат восставал на брата. Междоусобица раздирала русские княжества. Однако в борьбе с внешними врагами русские князья не шли на компромиссы в вере. Одни, как Александр Невский, боролись за независимость Родины, сохранение ее святынь и умножение земель искусной политикой и воинским подвигом. Другие созидали величие России мудростью, кротостью и смирением. Таким князем был младший сын Александра Невского Даниил. Он первый положил начало собиранию русских земель в единое государство. Даниилу едва исполнилось 2 года, когда неожиданно умер его отец. Старшие братья начали междоусобную брань за великокняжеский престол. Про младенца Даниила в начавшихся усобицах забыли, и он долго не получал своей доли наследства. Только через 10 лет по смерти отца, в 1272 году, ему выделили в удел городок Москву. Это был самый маленький, самый бедный удел из всего наследия Александра Невского. Однако Даниил остался доволен и этим. Он не стремился искать себе иных приобретений, отнимать города у других князей, а вместо этого попытался превратить свою вотчину в цветущий удел. Ко времени Даниила относится первое каменное строительство в Москве и расширение границ города. Он украсил Москву многими зданиями и храмами. Основал первый московский монастырь, названный Даниловским, в котором была собрана единственная в то время в Москве библиотека. Подобно своему отцу, князь Даниил отличался не только воинской удалью и храбростью, но кротостью и миролюбием. Именно благодаря этим качествам князя ему часто удавалось предотвратить кровопролитие между братьями. Так однажды, желая восстановить справедливость, он поддержал своего брата Андрея в его борьбе против другого брата, Дмитрия. Однако при первой же встрече у города Дмитрова 3 брата заключили мир, не вступая в военные действия. В другой раз уже Андрей проявил несправедливость и хотел завладеть городом Переславлем-Залесским, вотчиной брата Дмитрия. Князь Даниил смело встал на защиту справедливости, не считаясь с тем, что Андрей был его недавним союзником. Он собрал вместе с братьями ополчение и вышел навстречу Андреевых войск. Но и в этот раз стремление к миру победило, и кровопролитие удалось избежать. Братья признали правоту Даниила и заключили мир. В 1301 году на съезде русских князей в Дмитрове опять разгорелась ссора между братьями, и вновь Даниил призвал к справедливости и убедил братьев разойтись полюбовно. Даниил никогда не брался за оружие,
чтобы захватить чужие земли, никогда не отнимал собственности у других князей. В 1300 году рязанский князь Константин решил подчинить себе московское княжество и призвал себе на помощь ордынское войско. Не дожидаясь нападения, князь Даниил пошел с войском к Рязани, разбил неприятеля, взял в плен Константина и истребил множество ордынцев. Это была первая победа над войском Золотой Орды. Победа не громкая, но замечательная, как первый порыв к свободе Руси от монгольского ига. Разбив рязанского князя, Даниил не воспользовался победой, чтобы отобрать его земли или взять богатую добычу, как это было принято в те времена, а показал пример истинного нестяжания и братолюбия. Он держал у себя в Москве брата не как пленника, а как гостя. Тем и примирил его с собой. За это неустанное стремление к единению и миру уважали и любили князя Даниила. Его приглашали на княжение в Великий Новгород. Племянник Даниила, князь Иван Дмитриевич, умирая бездетным, завещал ему Переяславское княжество. Даниил остался верен Москве. Он не стал переносить столицу княжества в более сильные и многолюдные Переяславы. Этим было положено начало объединению русской земли в единую державу. Так из бедной деревушки на берегу реки Москвы выросла первопрестольная столица. Скудный московский удел еще при жизни Даниила сделался великим княжеством московским, а сам он без кровопролития и междоусобных браней стал первым московским великим князем. Князь Даниил в самом расцвете своих лет оставил княжество сыну и удалился в основанный им монастырь, приняв иноческий постриг. В 1303 году он скончался, завещав похоронить себя не по-княжески, а как простого инока на монастырском кладбище. Русские митрополиты поддержали начинание Даниила. Уже при его сыне Иване в Москву переехал жить и русский первосвятитель митрополит Петр, поддержав тем самым стремление московских князей в деле собирания русских земель вокруг Москвы.

Николай Галищанов, слова Виктора Крутецкого. «О тебе поет мне ветер». Исполняет Анатолий Королев.

0: Интермедия будет сделана. Исполняет народный артист Советского Союза Аркадий Райкин.
1: Не. Ну, на Кавказе, на даче и на работе. Да, можешь себе представить. Пришел, вошел. Галошки сюда, портфельчик туда. Сел, посидел, пошел, пообедал. Пришел, лег, поспал, часок-другой. Звенит звонок, идешь домой. Покой, порядочек. Личный покой, прежде всего. Покой, и можете представить, порядочек. Да. Вот когда-то старики сказывают, в реках, можете представить, рыба водилась. Да, шелешпер, окунь, судак и прочее. Это значит... Значит, подсекай, тащи, тяни, это одно беспокойство. А сейчас ни в реках, ни в морях рыбы нет. Стало быть, палочка, веревочка, крючок, червячок.

0: В ус не дуем. А чего мне дуть? Ты будешь дуть, а тебе дадут? Получаю из главка циркуляр. Очистить водоем. Отвечаю. Бузделно. Через год получаю второй циркуляр. Очистить водоем. Отвечаю. Бузделно. Штраф 100 000. Хоть 200, не из моего же кармана. Личный покой, прежде всего, покой. И можете представить, порядочек. Вот в Крыму дело было. Иду я на почту жене телеграмму давать. Иду через мост, на мосту никого, под мостом кто-то кричит. Тону кричит, помогите кричит, можете представить, спасите кричит. Я пиджак снял. Галстук развязал, чтобы легче было. Быстро побежал на почту, дал жене телеграмму насчет цен на фрукты. Там яблоки, апельсины, мандарины, груши, там виноград. Вот, потом уже спокойно пошел домой. Потому что личный покой, личный, прежде всего, покой. И мы с ним представить, да, этот-то утонул. Порядочек. Вот.
1: Эдуард Хиль поет песню Игоря Цветкова на слова Николая Пилюцкого «Так держать».
2: Первый раз мы вышли в море, бьет волна. Кто не знает, пусть не спорит, соль одна. Боцман наш мы не скрываем, круг и прям. Вместе палубу мы драем. По утрам моряцкие будни, суровые будни, а хлеб, соль не

на матросских наших робах соли Бог. Никакая нас хвороба не берет. Лишь эфир тревожит душу песней нам. Нет ли там радист послушать?

0: Так держать!
1: Интермедия «Соавторы». Исполняют заслуженная артистка республики Мария Миронова и артист Александр Минакер.
2: Все так?
3: Пим-пам. Пим-парам-парам.
2: Что так начать?
3: Пим-парам-парам-пам. Пам-парам-парам-пам. Что это такое?

0: же было?
1: Рам, рим, пам, пам, трим, пам, пам, рим, пам, пам, рам, пам, пам, рам, пам, пим, пам, пам, рам, рим, пам, пам.
0: Все уже было. Если бы кто-нибудь знал, как трудно сочинить новое произведение.
1: Та-ри-ра, ти-ра.
0: Нюра, вы же видите, что я занят, я работаю, вы мне мешаете.
2: Аристарх Никитич, вы целый день в этой комнате сидите, когда же мне убираться-то?
0: Да ну ладно, вытирайте вашу пыль, пожалуйста.
2: Что это моя пыль, что я ее здесь напустила? Это ваша пыль, а не моя.
0: Да ну ладно, вытирайте вашу пыль, только прошу вас побыстрее.
2: А я быстро не умею, Аристарх Никитич, это халтура получается.
0: Хороша домработница. Это что же, намек, да? Ничего. Значит, и вы решили меня прорабатывать. Я бы попросил.
2: Успокойтесь, Аристарх Никитич. Сейчас рояль вытру, садитесь, опять все делаете.
0: Нюра!
2: А?
0: Тарам-парам-парам, тарам-парам. Нюра, что вы вытерли?
2: Пианино.
0: Да нет, какую мелодию вы вытерли?
2: Аристарх Никитич, я тут никакую мелодию не видала. Я пианино вытеру,
0: да,
2: я не знаю.
0: Тарам-парам-парам. Да вы же вытерли чудесную свежую мелодию.
2: Аристарх Никитич,
0: подождите.

0: уборка закончена.
1: Я уж и то гляжу. Слушаю. Степа,
2: это вы, да?
1: Это я. Степа, нет, я нынче гулять не выйду. Нет, у меня голова разболелась, я устала и ужасно. Мы нынче с хозяином музыку сочиняем. Вот такая, ты же все по двое сочиняет. Это так бывает, вот один не умеет, а они вдвоем соединяются, тут же никто не разбирается, кто умеет, кто не умеет. Вот такое положение.
3: Вот не везет. Музыка Александра Владимирцева, слова Кима Рыжова. Поет заслуженный артист республики Владимир Матусов.
4: Вот не везет, вот.

0: не везет.
1: Интермедия «Шитье-бытье». Музыка Георгия Портнова. Исполняет народный артист Советского Союза Аркадий Райкин.
2: Мы проводим конкурс мод, объективны будем. Пусть жюри места займет, моды мы обсудим. Слово «мода» ясно нам, всем без перевода. Приведу примеры вам. Что такое мода?

Мы это с вами были тысячелетия свидетелями, как это сидеть ходили лица тысячелетия обоего пола и кое-что на себе тысячелетия показывали. Точнее, туалеты, которые им тысячелетия шили на сегодняшний день. Я и руководимая мною тысячелетия фабрика тоже кое-что шьем из тысячелетия туалетов и тоже кое-что тысячелетия соображаем. Но прямо скажем, один туалет я тут не охватил под названием платье тысячелетия вечернее. Это как понимать тысячелетия? Вечернее платье, что в нем вечернюю смену работать, что ли? Оно же будет с большим тысячелетия вырезом. Значит, женщина из него, тысячелетия, сверху вся наружу выходит. Значит, в него будет, тысячелетия, кирпич лететь. Изведь, тысячелетия, капать. Пыль садится, тысячелетия. Дождик литься. Что еще может, я не знаю. Мы такой заказ, тысячелетия, не можем принять, понимаете? Сами видите, сколько здесь вырезов, недорезов, бантиков, фантиков, всяких накладок, подкладок, что еще, я не знаю. Нам нужно план тысячелетия. План тысячелетия. Выполнить. Чем больше единиц мы сошьем, тем лучше для плана, для вала, для экономии, для кармана, для нас, для кого еще, я не знаю. Наш Швейников вовремя не тысячелетия. Не привлекли, вовремя не спросили, что мы шьем, а я могу ответить, что мы шили тысячелетия, шьем и будем шить ватник, робу тысячелетия, комбинезон, мешок на 60 килограмм, мешок на 80 килограмм, и что еще можно шить, я не знаю. Конечно, если есть установка на вечерние тысячелетия, мы уже не против, но тысячелетия уже от фронта пошива предлагаем тысячелетия уже ватник вечерний. Ватник будет тот же, но с вырезом рукав короткий. Тогда будете легко и удобно, и оголено, и модно, и что еще нужно, я не знаю.

Değerli Düzye, için şey şu. Очень хорошо, что вы пригласили меня, художника, на это обсуждение. Что такое художник? Художник – это прежде всего человек, который берет нужную кряску и кладет в нужное место. Получается картина. Что такое картина? Картина – это линия, это кряска, это форма и, наконец, это содержание. Вспомним картину Сурикова «Покорение Ермаком Сибири». Какие кряски, какая динамика. Слева татары, справа казаки. Летят татарские стрелы. Дзить-дзить. Казацкие самопалы. Бах-бах-бах-бах. Все напряглось, все застыло. Еще минута. Уя! Сибирь покорена. Или другая картина того же художника. Переход Суворова через Альпы. Сын готовит снега. Солдаты, патриоты катятся вниз. На чем? На всем. Я видно наезжает. Еще минута. Уя! И мы в тылу врага. Вот как нужно рисовать, дорогие друзья. Так же нужно шить. Мы должны нашу женщину одеть хорошо, чтобы в ней была линия, чтобы в ней была кряска, чтобы в ней была форма и, наконец, чтобы в ней было содержание. И тогда, тогда талия на месте, руки-ноги на месте, голова на месте, посмотришь на нее, и мы в плену у женщины.

0: я тут просмотрел кое-что из сшитого инвентаря. Должен сказать прямо, товарищи, когда шили платья, думали о чем угодно, только не о пожаре. Правда, вату, керосин, бензин, промасленную ветошь они не применяют. Это хорошо. Но главное, они не учли. Форма должна быть удобной для стихийного бедствия. Вот некоторые товарищи полагают, что платье должно облегать фигуру. Товарищи шутят с огнем. Узкое платье не дает возможности бежать от пожара или плыть от наводнения. Первый факт. Второй факт. Женщина с длинным хвостом – это уже катастрофа. Приведу пример. Скажем, я надел такое платье, пошел в театр, в кино или на другой объект. На объекте возникает пожар. Пожар. Это значит, все бегут, наступают на хвост, спотыкаются, падают, создают затор, пробку и мешают выносу оборудования и тел. Как член жюри, могу я такое платье пропустить? Не могу и не пропущу. Не это нам надо. Побольше непромокаемой, непрожигаемой, брезентовой одежды. Вот тогда каждый топорник скажет вам спасибо.
1: Я скажу, что главное в туалете? Одни думают, что линия, другие думают, что качество, третьи думают, что фасон. Я скажу, чепуха. Главное в туалете это что? Никогда не догадаетесь. Пуговица. Не верите? Проведем эксперимент. Я желающего срежу все пуговицы, а вы посмотрите, что он будет делать. Есть желающие? Нет желающих. Вы мне скажете, что без пуговицы можно пойти в театр? Нет. В кино? Нет. В научный институт можно пойти без пуговицы? День человек не пойдет, другой не пойдет. На третий день что? Наука остановится. Вы меня, конечно, извините, на чем держатся бруки? У интеллигенции. А? У рабочих и колхозников? То же самое. У Союза советских писателей? Вопросов больше не имею. Значит, что главное в туалете?

0: На этом мы заканчиваем наш концерт. Авторы интермедий – Гиндин, Рябкин, Рыжов, Ласкин, Бахнов и Костюковский.
1: Из газетных и журнальных публикаций Александр Андрианов.
2: Здравствуйте, друзья. Вряд ли сообщу новость, сказав лишний раз о том, что страна идет к рынку. Говорю это только для того, чтобы по возможности рассмотреть этот вопрос в том плане, что рынок – это прежде всего рынок труда со всеми вытекающими отсюда последствиями, высвобождением рабочих мест в частности. Высвобождая рабочие места, администраторы повсюду безоглядно увольняют людей пенсионного и предпенсионного возраста. Но те, кто, вопреки годам, чувствует себя в профессиональной физической силе, отказываются от почетного права отдохнуть на прожиточный минимум. Однако редкий руководитель сегодня озабочен поиском маломальски справедливых вариантов сокращения, учитывающих личностные качества сотрудников. А между тем, в арсенале социологов соответствующие наработки есть. Одна из них, к примеру, еще 5 лет назад была апробирована заводской социологической службой на вычислительном центре объединения «Красный котельщик» в городе Таганроге. Об этом пишет в заметке под названием «Уволить не вольны» в российской газете в сегодняшнем номере Елена Кременцова. Социологи провели анонимное анкетирование. Каждый сотрудник центра, независимо от должности и специальности, аттестовал всех своих соратников по цеху, включая и администрацию. Вопросы анкет выясняли об аттестуемом главное – его отношение к труду и людям, умение подчиняться и управлять. Обработав анкеты, социологи выявили значимость каждого, разумеется, с точки зрения данного коллектива. У администрации появились аргументы для увольнения тех, чей рейтинг оказался низким. Самопроверка общественным мнением не вызвала ни одного конфликта, не привела никого в профсоюз, без согласия которого, кстати, сотрудника сегодня не может быть принудительно уволен или сокращен. Но наши профсоюзы, как правило, почти автоматически поддерживают решение администрации. Итак, в результате массовых сокращений оскорбленные очередной уравниловкой люди в поисках правды стали обращаться в суд. Однако местные суды не торопились опротестовывать обычные для административной элиты ущемления прав подчиненного человека. Поэтому Конституционный суд Российской Федерации, который не занимается судебными делами граждан, в порядке исключения одно дело рассмотрел. И сделал он это потому, как сообщил еженедельник «Юридический вестник», что законодательная норма о праве человека уйти по возрасту на заслуженный отдых повсеместно трактуется именно как право администрации уволить своего сотрудника. Теперь ни один судья в республике не волен поддержать искаженное толкование нормы. А руководителей Санкт-Петербургского треста «Оргтехстрой» Конституционный суд обязал в 2-недельный срок восстановить на работе профессионала, уволенного за возраст, пишет Елена Кременцова. Другими словами, высвобождая рабочие места, нужно руководствоваться не столько формальными положениями, сколько соображениями здравого смысла. В свое время Корней Чуковский умилялся тем, как муха пляшет с комаром. А потом и замуж муха идет за лихого, молодого, удалого комара. Какие же они хорошие в сказке. Ох, лето красное, любил бы я тебя, когда б не зной да пыль, да комары, да мухи, вздыхает Александр Сергеевич Пушкин. И какие же они мерзкие в жизни. И вот лето на пороге, будет оно жарким, при нашей грязи на улицах и в подвалах летающие насекомые много черных дел сотворить могут. И сделают это так, что комар носу не подточит. В последние годы в наших домах появился враг еще более злой и коварный, и хитрый, чем муха, комар. Вернее, комариха. Самец – существо вполне безобидное. В квартирах он редкий гость. Если залетит, то случайно и ненадолго. Ведет себя тихо, мирно. Ему нужна лишь она, самка. Сделает свое дело и улетает во свояси. Ну, а самка сражается за двоих. Жила бы в лесных массивах, как Бог велел. Мало ли там летом всякой твари, так нет, в город захотелось. О том, что за зверь комар, рассказывает в своей статье Елена Мушкина в еженедельнике, в еженедельном приложении «Неделя» в газете «Известия». Ее статья называется «Когда б не комары». Комар, пишет она, пьет нашу кровь не только из вредности, но и по необходимости. Без нее самка не сможет отложить яйца и погибнет. Надо ли удивляться, что борьба идет не на жизнь, а на смерть? Мы сражаемся с комарами, бьем их. Но даже если вам повезло, если злодей пал от вашей руки, не радуйтесь победе. Это победа Пирова. На место убиенного комара тотчас прилетит другой или другие. Те, кто услышал его предсмертный писк. Какая-то комариная вендетта. Здравый смысл подсказывает, лети подальше от этого места, здесь погибель. У комара логика иная. Что ж, мой сородич погиб, но от руки жертвы. Значит, есть жертва. Погиб, борясь за пищу. Значит, есть пища. Есть шанс, который я должен использовать. Ну, примерно как у людей, во всяком случае, очень похоже. Комар будет долго мотаться из угла в угол, от стены до стены, прочесывая комнату вверх, вниз, вправо, влево, гудит, звенит, поет, душу выматывает, и вдруг стоп. Вы попали в поле его зрения, вернее, обоняния. Вот теперь вам не сдобровать. Но странное дело. И из нескольких человек, находящихся в комнате, комар нередко выбирает одного. Остальные посмеиваются, а этот один весь в волдырях, места себе не находит, сладкий он, что ли. В 50-х-60-х годах американские специалисты даже провели исследование, кому комары отдают предпочтение. Прежде всего, это женщины, особенно в определенные физиологические периоды. Любят комары людей полных, они, извините, сильнее потеют. Блондинов и особенно рыжих, их кожа более тонкая. Стариков, чья кожа имеет специфический запах, младенцев, и кожа у них тонкая и сопротивление не оказывают. Значит, лучше всего чувствуют себя в обществе комаров мужчины, молодые, худые, брюнеты. Но это, наверное, когда у мерзкой букашки есть выбор. А вот на собак и кошек комары не бросаются. Комару нужна только кровь человека. Самое неприятное во всем этом комариная слюна. Чем глубже комар запускает в кожу свой хоботок, тем больше слюны попадает в ранку. А в слюне чего только нет. И антикоагулянт, вещество, которое не дает крови свертываться, и инородный белок, который вызывает раздражение, аллергическую реакцию. Но главное, в слюне могут оказаться возбудители инфекций, которые комар подхватил, мучая предыдущую жертву. К счастью, нет у нас сейчас малярийного комара. Нет и того, что распространяет тулеремию. А вот не переносит ли комары СПИД? Специалисты отвечают на этот вопрос отрицательно. И все же некоторые лабораторные данные, что комары могут это делать, есть. Данные нуждаются, конечно, в проверке, в подтверждении, ну или в опровержении. И говорится об этом только лишь для того, чтобы обратить внимание городских и санитарных властей на то, что комар – это не шутка, комар – это серьезно. Уничтожать врага, то бишь комара, надо в его логове. Комариха откладывает яйца только в воду, причем в застойную. Значит, истреблять личинки надо там, где они разводятся, прежде всего в открытых естественных водоемах. Сетки, марля на окнах не могут помочь. С улицы в городские квартиры залетает лишь 2% наших мучителей. Остальные – жильцы наших же домов, размножаются в подвалах. И дело не только в болотистом грунте. Новые здания строятся небрежно, нет гидроизоляции, а в старых – прогнившие трубы. Попробуйте зайти в подвал. Вода, вода, кругом вода, как пелось в песне. Культура градостроения – вот самое надежное средство в борьбе с городскими комарами. Ночью комары с ума сводят, днем мухи атакуют. Друг другу не мешают, как говорят специалисты, у них разные экологические ниши. Комару нужна наша кровь, мухе наша пища. Комару Для выращивания потомства требуется вода, мухи-помойка. Чего-чего, а помойки у нас хватает. Раньше были отдельные районы, где мухи чувствовали себя как дома. Вокруг мясокомбинатов, птицеперерабатывающих предприятий. Горькую славу приобрел в этом плане завод «Клейтук». Там мясные мухи буквально устилали землю и оборудование, нагретое солнцем. На одном квадратном метре более 200 мух. Теперь почти всюду так. Что же такое мясная муха? Большая, жирная и очень живучая. Зиму переспит в квартире, как медведь в берлоге, а с приходом тепла оживает. Сначала вяло ползает, силами собирается, потом, одурев от спячки, носится по всей комнате, жужжит, в стекло бьется, правда, увидев открытое окно, быстро улетает. А вот обычные домашние мухи улетать не торопятся. Им и тут хорошо, домашние же, в конце концов. Живут в тепле, питаются сытно и разносят заразу. Какую ни возьми желудочную инфекцию, не обошлось без нее, без мухи. Мух ловить дело серьезное. К счастью, сражаться с ними легче, чем с комарами, но для этого надо знать две мушиные особенности. Во-первых, они обожают сладкое. Сахар не оставят даже под угрозой смертной казни. Работники-дезинфекционисты делают из сахара густой сироп и добавляют яд-инсектицид. Наносят кисточкой эту густую патоку на оконную раму, широкая полоска сверху вниз. Приманка готова. Во-вторых, мухи – народ глупый. Они пикируют туда, где уже есть родственница. Достаточно одной мухи сесть на приманку, тотчас же рядом с ней окажется еще с десяток. Несутся, сломя голову. Поэтому дезинфекционисты не забывают сделать последний штрих – приклеить на патоку муху. Дальше все понятно. Полакомились, за животики схватились и ножки кверху. Сахарная ядовитая полоска могла бы действовать все лето, да и готовить ее нетрудно, но нет сахара. Кстати, это же стадное чувство обеспечивает успех и обычные липучки. Выпускает ее кооператив «Луч» в Тульской области. Ну что ж, задачу лента выполняет. Мрут на ней мухи. Но сравнить бы с липучкой, которую делают, например, венгры. Чистые, красивые. Мухи нарисованы, не отличишь от настоящих. Маленькая бумажка, где изображены 20 насекомых. Кладбище примерно для 200 мух. Есть еще аэрозоли-распылители, но они рекомендуются лишь при большом скоплении мух. Способ этот самый вредный. Ну и, наконец, обычные мухоловки, а то и просто свернутые газеты. Если приноровиться, неплохо выходит. Ну, собственно говоря, в наше время, наверное, приноровиться и к этому не так просто. Газета сейчас стала вещью недешевой. Я познакомил вас со статьей Елены Мушкиной под названием «Когда бы не комары», опубликованную в газете «Неделя» в 19 номере. В 1990-91 годах в ряде городов России, Украины и Северного Казахстана были проведены социологические исследования на темы «Религия и политика», «Религия, политика и культура». В авторский коллектив входили Сергей Филатов, Бызов и Людмила Воронцова. Опросы проводились в районах традиционного доминирования православия, преимущественно среди русского населения. В независимой газете от 21 апреля «Тому, во что верят русские» посвящена статья Людмилы Воронцовой и Сергея Филатова. Она основана на исследованиях аналитического центра при Президиуме Российской Академии Наук. Многие русские считают, что дьявол все-таки есть. В первые годы перестройки, пишут авторы, вера в Бога быстрее всего росла в Москве. Провинция значительно отставала. За последний год вера в Бога в Москве, хотя и незначительно, упала, а в провинции возросла. Как правило, идеологические поиски провинции с некоторым запозданием следуют за Москвой. Так что можно ожидать в ближайшие год-два стабилизации религиозности в провинции. При таком неопределенном, размытом религиозном сознании, когда большинство людей не считают себя ни верующими, ни атеистами, когда поймать их однозначными вопросами становится сложно, о многом говорит их ответ на вопрос о роли религии в их жизни. Для четверти населения не имеет никакого значения. И в какой-то степени это другой показатель атеизма. В равной мере четверть населения считает, что религия очень важна. Уровень традиционной религиозности в обществе, определяемый различными факторами, представляется следующим образом. 24% верят в чудеса, явления Богоматери, исцеления святыми мощами и прочего. 12% причащались в течение последних 2 лет. 11% верят в рай и ад. 9% ходят на богослужение не реже 1 раза в месяц. 6% соблюдают посты. 1% простите, здесь не пропечатано, не буду вводить вас в заблуждение. Но, тем не менее, существует определенный процент, который верит в существование дьявола. То есть, действительно, некоторые считают, что дьявол есть. Таким образом, количество положительных ответов на вопрос, верите ли вы в Бога, отнюдь не определяет уровень традиционной для России религиозности в нашем обществе. Как показывают данные опроса, степень традиционной религиозности значительно ниже, чем доля утвердительных ответов на вопрос о вере в Бога. Необходимые для православных христиан деяния, регулярное посещение богослужения, ежедневная молитва и соблюдение постов практикуют лишь от 5 до 12% населения. Реже всего указывают ответ «ежедневно молюсь», всего 5% опрошенных. В этом принципиальное отличие от Запада, где эта самая интимная, непарадная форма религиозности является наиболее распространенной. Нами изучались несколько проявлений нетрадиционной религиозности, продолжают авторы статьи, которые условно можно разделить на восточные верования, элементы буддизма, кришнаизма. Это ответы на вопросы о роли в жизни восточной мудрости, буддизма, кришнаизма и вере в переселение души. Традиционные для христианского общества подпольные верования, астрология, вера в общение с потусторонним миром. Третье. Сравнительно новые паранаучные верования, без сомнения связанные генетически с подпольной религиозностью христианского общества, вера в телепатию, неопознанные летающие объекты экстрасенсов. Наши данные говорят о том, продолжают авторы, что буддизм и кришнаизм притягивают до 20% населения крупных городов Российской Федерации. 5% верят в перевоплощение души. Но это, без сомнения, лишь верхушка айсберга. До 40% населения интересуется культурой Востока больше, чем России и Запада. При этом культура отнюдь не живопись или поэзия, а астрологические календари, йога, техника секса и тому подобное. Эта часть населения считает опыт цивилизации Востока для нас более актуальным, чем опыт западных цивилизаций. Для многих за этим скрывается внутреннее неприятие христианских ценностей, приверженность которым на словах декларируется. Из верований христианского подполья процветает астрология. Около половины населения повсюду верит во власть над судьбой движения звезд. Более всего это характерно для крупных городов. Столь же распространены паранаучные верования в телепатию до 66% и неопознанные летающие объекты 70%. Скептиков в этом отношении больше всего в традиционно патриархальных городах России – Пскове, Чердыне, вера в современных колдунов Кашпировского, Чумака – повсюду приблизительно на одном уровне – от 15% до 18%. Вот примерно во что верят русские, согласно свидетельству Людмилы Воронцовой и Сергея Филатова, основанном на анализе исследований Российской Академии Наук. Мы привыкли искать приоритеты во всем. В лампочках, паровозах, космических кораблях. Но, оказывается, обошли мы за границу и в оккультизме. Нострадамус, безусловно, велик и знаменит. Однако наш российский прорицатель, монах Авель, далеко превзошел его как точностью прогнозов, так и превратностями необычной судьбы. О необычной судьбе соловецкого монаха Авеля, родившегося в 1757 году, можно прочитать в 14 номере еженедельника «Мегаполис Континент». Статья называется «Соловецкий Нострадамус». Начав в 20-летнем возрасте странствовать по Руси Христа ради, Авель через 17 лет оказался в послушниках монастыря Николая Чудотворца, что стоял некогда в Костромской губернии. Там-то, по письменным уверениям предсказателя, к нему явились во сне два ангела. От ангелов Авель получил великий дар прорицания судеб будущего. Для этого в него вселился дух древнего мудреца отца Дадомея, который и велел Авелю обо всем, что он увидит в будущем, написать некую книгу. Авель исполнить приказание не замедлил. Книга была сочинена, переписана и представлена, как водится, по церковному начальству. Прочитав ее, костромской архиерей Павел пришел в изумление и сказал, что сия книга написана под смертную казнью. Тотчас бедного монаха отправили в Петербург. При разыскании дела в Сенате выяснилось, что монах Авель назвал в книге год, день и час смерти царствовавшей тогда Екатерины II. На все вопросы Авель смиренно отвечал, что написал книгу по приказанию того, кто сотворил небо и землю. Соблазн был великий, но делать нечего. Доложили всеблагой государыне. Екатерина отнеслась к предсказанию с понятной раздражительностью. В тот же день, по ее именному указу, монах очутился в каземате Шлиссельбургской крепости под крепким караулом. Впрочем, заточение не оказалось долгим. Ровно 10 месяцев и 10 дней насчитал монах в темнице. Его выпустили, когда предсказание исполнилось с необыкновенной точностью. На российском престоле воцарился Павел I. Узнав об Авеле случайно, он велел того отыскать и представить во дворец. «И бысть тако», с летописным спокойствием объявляет об этом монах. Павел, проговорив со старцем целый день, убедился в его честности и отпустил обратно в монастырь. Казалось бы, полученный урок должен был пойти Авелю впрок, но очутившись в Валаамском островном монастыре, монах не унялся и быстро сочинил вторую книгу, подобную первой, и вновь предсказал год и день, точнее ночь, смерти здравствовавшего тогда императора. Последствия не отличались большим разнообразием. Авель был вновь отправлен под замок в крепость, правда, на сей раз в Петропавловскую. Просидев в крепости опять ровнёхонько 10 месяцев и 10 дней, монах был освобожден, все по тому же поводу, все его предсказания сбылись. Александр личным повелением отправил Авеля в Соловецкий монастырь с наказом за монахом следить и писать ему ничего не давать. Однако вскоре надзор за старцем ослабел, и неугомонный Авель, получив доступ к перу и бумаге, принялся за третью книгу. Само собой разумеется, что и дошла та книга до самого императора Александра, которому... Потому что Авель, оставив на сей раз в покое царствующую особу, предсказал, однако, что вскоре на Россию нападут враги, возьмут Москву и сожгут город, но будут истреблены. Дальнейшие события нетрудно было предугадать и без предвидения. Монах вновь оказался в темнице. Просидел в монастырской тюрьме на этот раз много дольше. Но срок его заключения опять исчислялся в круглых цифрах. 10 лет, 10 месяцев и 10 дней. За это время произошли нашествие Наполеона, сожжение Москвы и изгнание неприятеля из пределов России. Вспомнив по этому случаю об Авеле, император Александр велел выпустить его из тюрьмы и дать вольный пашпорт для проживания там, где он сам захочет. Более наученный горьким опытом, монах книг своих никому не показывал. Но после его кончины открылось, что еще одну он все-таки написал, озаглавив «Жизнь и страдания», и предсказав там точную дату своей смерти. Описывая свою жизнь, Авель полностью отождествлял себя со старцем Дадомеем, жившим в древние времена и воскресшим в нем Авеля. Этот старец, превзойдя всю земную премудрость, мог посещать неведомые миры на других планетах, и вообще он находился во всех твердях и во всех небесах, во всех звездах и всех высотах, в самом существе, в них ликуя и царствуя. После смерти монаха Авеля старцу Дадомею предстоит жить еще 1000 лет, обновляя время от времени плоть свою и дух. После смерти Александра I монах Авель сочинил прошение, в котором требовал от властей, как его сажали в тюрьму черные попы, и был он в 3 крепостях и 6 тюрьмах, отдалиться бы ему от черных попов и жить ему в мирских селениях, где пожелает. Прошение после проволочек попало к государю Николаю Павловичу, который, здраво памятуя о своих монарших предшественниках и не желая получить от Авеля очередную книгу, повелел заточить монаха Авеля для смирения в Суздальский Спасо-Ефимиев монастырь, бывший в те времена самой строгой монастырской тюрьмой. Там, в 1826 году, и кончилась земная жизнь русского прорицателя. В ком сейчас пребывает отче Дадомей, сказать о том невозможно. Но к этому можно добавить только то, что поистине нет пророка в своем отечестве. И в заключении обзора, поскольку осталось немного времени, мне бы хотелось познакомить вас с некоторыми публикациями еженедельника «За рубежом». Это 20-й номер. Рубрика «Калейдоскоп». Вивальди и открытие Америки. Дело в том, что приближается, как известно, 500-летие открытия Америки, дату, которую сегодня никто, похоже, не обходит вниманием. И вот каким образом музыкальному театру отметить эту дату? Почему бы не постановкой самой первой оперы, посвященной Новому Свету, а точнее Монтесуме, легендарному правителю ацтеков, захваченному в плен испанским конкистадором Кортесом. Такая опера действительно была написана Антонио Вивальди в 1733 году в Венеции и там же исполнена. Только одна беда. Ее партитура с тех пор безвозвратно затерялась, зато либретто, к счастью, сохранилось. И современный французский композитор Жан-Клод Мальгуар, опираясь на этот текст, попытался представить, какой могла быть музыка исчезнувшего произведения. Для этого он не стал сочинять под Вивальди, а поступил гораздо проще. Составил нового Монтесуму из фрагментов различных сочинений великого итальянца. Такой выход из положения тем более оправдан, что сам Вивальди, по свидетельству очевидцев, не писал для своей оперы оригинальной музыки, а искусно смонтировал созданное им ранее. По мнению критиков, монтаж Мальгуара также весьма удался. Премьера спектакля состоялась в Монте-Карло на фестивале «Весна искусств», после чего он будет показан в ряде европейских стран. Почти 10 лет прошло с тех пор, как из жизни ушла неподражаемая звезда киноэкрана Роми Шнайдер. И вот произошло событие, которое люди, знавшие великую актрису, назвали чудом. У Роми появился двойник. Режиссер Роберт Ван Акерен в каталоге, рекламирующем мебель, случайно увидел девушку, как две капли воды, похожую на Роми Шнайдер. Один австрийский иллюстрированный журнал выступил с идеей снять серию фото и кинокадров, которые, как это делают в биографических фильмах, оживили бы для поклонников великую актрису. Девушка из каталога, а это была молодая актриса из Вены, Соня Кирхбергер, согласилась создать образ Роми. Таким образом, теперь будет создан биографический фильм. Во всяком случае, предполагается его создание. На этом позвольте мне с вами попрощаться. Всего вам доброго, Александр Андрианов.
3: Мать моя, урожденная Александровичева, была одна из прекраснейших девиц в Малороссии. В конце 15-го года ее от рождения женихи толпою предстали искать руки ее. Из всего их множества сердце матери моей отдавало преимущество гусарскому ротмистру Дурову. Но, к несчастью, выбор этот не был выбором отца ее. Дед мой был величайший деспот в своем семействе. Если он что приказывал, надобно было слепо повиноваться. И не было никакой возможности ни умилостивить его, ни переменить однажды принятого им намерения. Следствием этой неумеренной строгости было то, что в одну бурную осеннюю ночь мать моя, спавшая в одной горнице старшей сестрой своей, встала тихонько с постели и, взяв солоб и капор в одних чулках, утаивая дыхание, прокралась мимо сестриной кровати, отворила тихо двери в залу, тихо затворила, проворно перебежала ее и, отворя дверь в сад, как стрела полетела по длинной каштановой аллее, оканчивающейся у самой калитки. Мать моя поспешно отпирает эту маленькую дверь и бросается в объятия ротмистра, ожидавшего ее с коляскою, запряженную четырьмя сильными лошадьми, которые, подобно ветру, тогда бушевавшему, понесли их по Киевской дороге. В первом селе они обвенчались и поехали прямо в Киев, где квартировал полк Дурова. Поступок матери моей, хотя и мог быть извиняем молодостью, любовью, достоинствами отца моего, бывшего прекраснейшим мужчину, имевшего кроткий нрав, пленительное обращение, но он был так противен патриархальным нравам края малороссийского, что дед мой в первом порыве гнева проклял дочь свою. В продолжении 2 лет моя мать не переставала писать отцу своему и умолять его о прощении, но тщетно. Беременность оживила угасшее мужество ее. Она стала надеяться, что рождение ребенка возвратит ей милости отцовские. Мать моя страстно желала иметь сына и во все продолжение беременности своей занималась самыми обольстительными мечтами. Она говорила: «У меня родится сын, прекрасный как Амур. Я дам ему имя Модест. Сама буду кормить, сама воспитывать, учить. И мой сын, мой милый Модест, будет утехою всей жизни моей». Но явилась на свет я. Бедное существо, появление которого разрушило все мечты и не спровергнуло все надежды матери. «Подайте мне дитя мое», — сказала мать моя, как только оправилась несколько от боли и страха. Дитя принесли, положили ей на колени, но, увы, это не сын, прекрасный как Амур, это дочь, и дочь-богатырь. Я была необыкновенной величины, имела густые черные волосы и громко кричала. Мать толкнула меня с коленей и отвернулась к стене. Мне минуло 4 месяца, когда полк, где служил отец мой, получил повеление идти в Херсон. Так как это был домашний поход, то батюшка взял семейство с собою. Я была поручена надзору и попечению горничной девки моей матери, одних с нею лет. Я была очень крепка, бодра, но только до невероятности крикливо. И вот в один день мать моя была весьма в дурном нраве. Я не дала ей спать всю ночь. В поход вышли на заре, маменька расположилась было заснуть в карете, но я опять начала плакать. И несмотря на все старания няньки утешить меня, я кричала час от часу громче. Это переполнило меру досады матери моей. Она вышла из себя и, выхватив меня из рук девки, выбросила в окно. Гусары вскрикнули от ужаса, соскочили с лошадей и подняли меня всю окровавленную и не подающую никакого знака жизни. Они понесли было меня опять в карету, но батюшка подскакал к ним, взял меня из рук их и, проливая слезы, положил к себе на седло. Он дрожал, плакал, был бледен, как мертвый, ехал, не говоря ни слова и не поворачивая головы в ту сторону, где ехала мать моя. К удивлению всех, я возвратилась к жизни и сверхчаяния не была изуродована, только от сильного удара шла у меня кровь изо рта и носа. Батюшка с радостным чувством благодарности поднял глаза к небу, прижал меня к груди своей и, приблизясь к карете, сказал матери моей: «Благодари Бога, что ты не убийца, дочь наша жива, но я не отдам уже ее тебе во власть. Я сам займусь ею». Сказав это, поехал прочь и до самого ночлега вез меня с собою, не обращая ни взора, ни слов к матери моей. С этого достопамятного дня жизни моей отец верил меня промыслу Божию и смотрению флангового гусара Астахова, находившегося неотлучно при батюшке как на квартире, так и в походе. Я только ночью была в комнате матери моей, но как только батюшка вставал и уходил, тотчас уносили меня. Воспитатель мой Астахов по целым дням носил меня на руках, ходил со мною в эскадронную конюшню, сажал на лошадей, давал играть пистолетом, махал саблею, и я хлопала руками и хохотала при виде сыплющихся искр и блестящей стали. Вечером он приносил меня к музыкантам, игравшим пред зарею разные штучки. Я слушала и, наконец, засыпала. Только сонную можно было отнести меня в горницу. Но когда я не спала, то при одном виде материной комнаты я обмирала от страха и с воплем хваталась обеими руками за шею Астахова. Матушка со времени воздушного путешествия моего из окна кареты не вступалась уже ни во что до меня касающейся и имела для утешения своего другую дочь, точно уже прекрасную, как Амур, в которой она, как говорится, души не слышала. Мне было 4 года с половиной, когда отец мой увидел необходимость оставить службу. В квартире его, кроме моей кроватки, были еще 2 колыбели. Походная жизнь с таким семейством делалась невозможной. Он поехал в Москву искать место по статской службе. Получил место городничего в одном из уездных городов и отправился туда со всем своим семейством. Мать моя, от всей души меня не любившая, кажется, как нарочно делала все, что могло усилить и утвердить и без того необоримую страсть мою к свободе и военной жизни. Она не позволяла мне гулять в саду, не позволяла отлучаться от нее ни на полчаса. Я должна была целый день сидеть в ее горнице и плесть кружева. Она сама учила меня шить, вязать, и, видя, что я не имею ни охоты, ни способности к этим упражнениям, что все в руках моих и рвется, и ломается, она сердилась, выходила из себя и била меня очень больно по рукам. Мне минуло 10 лет. Матушка имела неосторожность говорить при мне отцу моему, что она не имеет сил управиться с воспитанницей Астахова, что это гусарское воспитание пустило глубокие корни, что огонь глаз моих пугает ее, и что она желала бы лучше видеть меня мертвую, нежели с такими наклонностями. Батюшка отвечал, что я еще дитя, что не надобно замечать меня, и что с летами я получу другие наклонности, и все пройдет само собою. «Не приписывай этому ребячеству такой важности, друг мой», — говорил батюшка. Судьбе угодно было, чтоб мать моя не поверила и не последовала доброму совету мужа своего. Она продолжала держать меня в заперти и не дозволять мне ни одной юношеской радости. Я молчала и покорялась, но угнетение дало зрелость уму моему. Я приняла твердое намерение свергнуть тягостное иго и, как взрослая, начала обдумывать план успеть в этом. Я решилась употребить все способности, выучиться ездить верхом, стрелять из ружья и, переодевшись, уйти из дома отцовского. Чтобы начать приводить в действие замышляемый переворот в жизни моей, я не пропускала ни одного удобного случая украсться от надзора матушки. Эти случаи представлялись всякий раз, как к матушке приезжали гости. Она занималась ими, а я... Я, не помня себя от радости, бежала в сад к своему арсеналу, то есть темному углу за кустарником, где хранились мои стрелы, лук, сабля и изломанное ружье. Я забывала целый свет, занимаясь своим оружием, и только пронзительный крик ищущих меня девок заставлял меня с испугом бежать им навстречу. Они отводили меня в горницу, где всегда...

И успела. Я давала ему хлеб, сахар, соль, брала тихонько овес у кучера и насыпала в ясли, гладила его, ласкала, говорила с ним, как будто он мог понимать меня. И, наконец, достигла того, что неприступный конь ходил за мною, как кроткая овечка. С каждым днем я делалась смелее и предприимчивее, и, исключая гнева матери моей, ничего в свете не страшилось. Мне казалось весьма странным, что сверстницы мои боялись оставаться одни в темноте. Я, напротив, готова была в глубокую полночь идти на кладбище, в лес, в пустой дом, в пещеру, в подземелье. Одним словом, не было места, куда бы я ни пошла ночью, так же смело, как и днем. Хотя мне так же, как и другим детям, были рассказываемы повести о духах, мертвецах, леших, разбойниках, русалках, щекочущих людей насмерть. Хотя я от всего сердца верила этому вздору, но нисколько, однако ж, ничего этого не боялась. Напротив, я жаждала опасностей, желала бы быть окруженную ими, искала бы их, если б имела хотя малейшую свободу, но неусыпное око матери моей следило каждый шаг, каждое движение мое. Мне наступал уже 14-й год. Я была высока ростом, тонка, стройна, но воинственный дух мой рисовался в чертах лица. И хотя я имела белую кожу, живой румянец, блестящие глаза и черные брови, но зеркало мое и матушка говорили мне всякий день, что я совсем не хороша собою. Лицо мое было испорчено оспою, черты неправильные, а беспрестанное угнетение свободы и строгость обращения матери, а иногда и жестокость, напечатлели на физиономии моей выражение страха и печали. Может быть, я забыла бы, наконец, все свои гусарские замашки, сделалась обыкновенную девицу, как и все, если б мать моя не представляла в самом безотрадном виде участь женщины. Она говорила при мне в самых обидных выражениях о судьбе этого пола. Женщина, по ее мнению, должна родиться, жить и умереть в рабстве, что вечная неволя, тягостная зависимость и всякого рода угнетения есть ее доля от колыбели до могилы, что она исполнена слабости, лишена всех совершенств, не способна ни к чему, что одним словом женщина – самое несчастное, самое ничтожное и самое презренное творение в свете. Голова моя шла кругом от этого описания. Я решилась, хотя бы это стоило мне жизни, отделиться от пола, находящегося, как я думала, под проклятием Божиим. Отец тоже говорил часто: «Если б вместо надежды был у меня сын, я не думал бы, что будет со мною под старость, он был бы мне подпорою при вечере дней моих». Я едва не плакала при этих словах отца, которого чрезвычайно любила. Два чувства, столь противоположные, любовь к отцу и отвращение к своему полу, волновали юную душу мою с одинаковой силою, и я с твердостью и постоянством, мало свойственными возрасту моему, занялась обдумыванием плана выйти из сферы, назначенной природою и обычаями женскому полу. При таком-то расположении ума и воли моей в начале 14-го года моего от рождения отвезла меня мать моя в Малороссию к бабке и оставила у нее. Под ясным небом Малороссии я приметно поздоровела, хотя в то же время загорела, почернела и подурнела еще более. Здесь меня не шнуровали, не морили за кружевом. Любя страстно природу и свободу, я все дни проводила или бегая по лесным дачам дядиного поместья, или плавая по удаю в большой ладье, называемой в Малороссии дуб. Весною приехала к нам тетка моя. Она полюбила меня и выпросила у бабушки позволение взять меня к себе на все лето. Здесь и занятия мои, и удовольствия были совсем другие. Тетка была строгая женщина, наблюдавшая неослабный порядок и приличие во всем. Она жила открыто, была знакома с лучшим обществом из окружных помещиков, имела хорошего повара и часто делала балы. Я увидела себя в другой сфере. Не слыша никогда брани и укоризн женскому полу, я мирилась несколько с его участью, особливо в виде вежливое внимание и угождение мужчин. Тетка одевала меня очень хорошо и старалась свесть загар с лица моего. Воинские мечты мои начинали понемногу изглаживаться в уме моем.

0: Назначение женщин не казалось уже мне так страшным. И мне, наконец, понравился новый род жизни моей. Тетка моя, как и все малороссиянки, была очень набожна, строго наблюдала и исполняла все обряды, предписываемые религией. Всякий праздник ездила к обедне, вечерне, заутренне. Я и сестра должны были делать то же. Сначала мне очень не хотелось вставать досвиту, чтобы идти в церковь. Но в соседстве у нас жила помещица Кириакова с сыном и также всегда приезжала в церковь. В ожидании начатия службы Кириакова разговаривала с теткою, а сын ее, молодой человек лет 25, подходил к нам, или лучше сказать, ко мне, потому что он говорил только со мною. Он был очень недурен собою, имел прекрасные черные глаза, волосы и брови и юношескую свежесть лица. Я очень полюбила божественную службу и к заутренне вставала всегда уже прежде тетушки. Наконец, разговоры мои с молодым Кириаковым обратили на себя внимание тетки моей. Она стала замечать, расспрашивать сестру, которая тотчас и сказала, что Кириак брал мою руку и просил меня отдать ему кольцо, говоря, что тогда сочтет себя уполномоченным говорить с тетушкою. Получа такое объяснение от сестры моей, тетка призвала меня к себе. «Что говорит с тобою сын нашей соседки всякий раз, когда мы бываем вместе?» Не умея вовсе притворяться, я рассказала тотчас все, что было мне говорено. Тетушка покачала головой, ей это очень не нравилось. «Нет, — говорила она, — не так ищут руки девицы, к чему объясняться с тобою? Надобно было прямо отнестись к твоим родственникам». После этого меня отвезли обратно к бабке. Я долго скучала о молодом Кириаке. Это была первая склонность. И думаю, что если б тогда отдали меня за него, то я навсегда простилась бы с воинственными замыслами. Но судьба, предназначавшая мне поприщем ратное поле, распорядилась иначе. Старая Кириакова просила тетку мою осведомиться, имею ли я какое приданое. И узнавши, что оно состоит из нескольких аршин лент, полотна и кисеи, а более ничего, запретила сыну своему думать обо мне. Мне наступил 15-й год, как в один день принесли дяде моему письмо, повергшее всех в печаль и недоумение. Письмо было от батюшки. Отец писал, что он и мать моя желают, чтоб я немедленно приехала к ним, что им скучно жить розно со мною. Это было непонятно для меня. Я знала, что мать не любила меня, и так это батюшка хочет, чтоб я была при нем. Но как же согласилась мать моя? Сколько я не думала и сколько не сожалела о необходимости оставить Малороссию, о стеснении свободы меня ожидающим, о неприятном размене прекрасного климата на холодный и суровый, но должна была повиноваться. В 2 дня все приготовили, напекли, нажарили, лакомств дали огромный короб и все уложили. На 3-й почтенная бабка моя прижала меня к груди своей и, целуя, сказала: «Поезжай, дитя мое, да благословит тебя Господь в пути твоем, да благословит Он тебя и в пути жизни твоей». Она положила руку свою мне на голову и тихо призывала на меня покровительство Божие. Молитва праведницы была услышана. Во все продолжение воинственной бурной жизни я испытывала во многих случаях видимое заступление Всевышнего. Нечего описывать путешествие моего под надзором старого Степана и в товариществе 12-летней Аннушки, его дочери. Оно началось и кончилось, как начинаются и оканчиваются подобные вояжи. Ехали на протяжных тихо, долго, наконец приехали. Отворяя дверь в зал отцовского дома, я услышала, как маленькая сестра моя, Клеопатра, говорила: «Подите, маменька, какая-то барышня приехала». Сверх ожидания матушка приняла меня ласково, Ей приятно было видеть, что я получила тот скромный и постоянный вид столько приличествующей молодой девицы. Хотя в полтора года я много выросла и была почти головой выше матери, но не имела уже ни того воинственного вида, делавшего меня похожую на Ахиллеса в женском платье, ни тех гусарских приемов, приводивших мать мою в отчаяние. Прожив несколько дней дома, я узнала причину, заставившую прислать за мною. Отец мой, всегда неравнодушный к красоте, изменил матери моей в ее отсутствие и взял на содержание прекрасную девочку, дочь одного мещанина. По возвращении матушка долго еще ничего не знала, но одна из ее знакомых думала услужить ей, объявив гибельную тайну, и отравила жизнь ее ядом жесточайшим из всех – ревностью. Батюшка ужаснулся состояния, в котором видел мать мою. Он старался успокоить ее, просил не верить вздорным рассказам, но, видя, что она была слишком хорошо уведомлена обо всем, клялся Богом и совестью оставить преступную связь. Матушка поверила, успокоилась и простила. Несчастная. И ей суждено было обмануться во всех своих ожиданиях и испить чашу горести до дна. Батюшка переходил от одной привязанности к другой и никогда уже не возвращался к матери моей. Матушка, не находя уже удовольствия в обществе, вела затворническую жизнь. Пользуясь этим обстоятельством, я выпросила у отца позволение ездить верхом. Батюшка приказал сшить для меня казачий чекмень и подарил своего алкида. Обольстительные удовольствия света, жизнь в Малороссии и черные глаза Кирияка, как сон, изгладились в памяти моей. Но детство, проведенное в лагере между гусарами, живыми красками рисовалось в воображении моем. Все воскресло в душе моей. Я не понимала, как могла не думать о плане своем почти 2 года? Мать моя, угнетенная горестью, теперь еще более ужасными красками описывала участь женщин. Воинственный жар с неимоверной силой запылал в душе моей. Мечты зароились в уме, и я деятельно начала изыскивать способы произвести в действие прежнее намерение свое сделаться воином. Луч света озарил ум мой, когда казаки вступили в город. Теперь я видела верный способ исполнить так давно предпринятый план, видела возможность, дождавшись выступления казаков, дойти с ними до места, где стоят регулярные полки. Наконец настало решительное время действовать по предначертанному плану. Казаки получили повеление выступить. Они вышли 15 сентября 1806 года. В 50 верстах от города должна была быть у них дневка. 17-го был день моих именин. И день, в который судьбой ли, стечением ли обстоятельств или непреодолимую наклонностью, но только определено было мне оставить дом отцовский и начать совсем новый род жизни. В день 17 сентября я проснулась до зари и села у окна дожидаться ее появления. Может быть, это будет последняя, которую я увижу в стране родной. Что ждет меня в бурном свете? Не понесется ли вслед за мною проклятие матери и горесть отца? Будут ли они живы? Дождутся ли успехов гигантского замысла моего? Ужасно, если смерть их отнимет у меня цель действий моих. Мысли эти то толпились в голове моей, то сменяли одна другую. Сердце мое стеснилось, слезы заблистали на ресницах. В это время занялась заря. Скоро разлилась алым заревом, и прекрасный свет ее, пролившись в мою комнату, осветил предметы. Отцовская сабля, висевшая на стене прямо против окна, казалась горящей. Чувства мои оживились. Я сняла саблю со стены, вынула ее из ножен и, смотря на нее, погрузилась в мысли. Сабля эта была игрушкой моею, когда я была еще в пеленках, утехою и упражнением в отроческие лета. И почему же теперь не была бы она защитою и славою моею на военном поприще? Я буду носить тебя с честью, сказала я, поцеловав клинок и вкладывая ее в ножны. Я встала, чтоб скинуть свое женское платье, подошла к зеркалу, обрезала свои локоны, положила их в стол, сняла черный атласный капот и начала одеваться в казачью униформу. Стянув стан свой черным шелковым кушаком и надев высокую шапку с пунцовым верхом, с четверть часа я рассматривала преобразившийся вид свой. Остриженные волосы дали мне совсем другую физиономию. Я была уверена, что никому и в голову не придет подозревать пол мой. Сильный шелест листьев и храпение лошади дали знать мне, что Ефим ведет Алкида на задний двор. Я в последнее простерла руки к изображению Богоматери, столько лет принимавшему мольбы мои, и вышла. Наконец, дверь отцовского дома затворилась за мною, и кто знает, может быть, никогда уже более не отворится для меня. Приказав Ефиму идти с Алкидом прямою дорогою на Старцеву гору и под лесом дожидаться меня, я сбежала поспешно на берег Камы, сбросила тут капот свой и положила его на песок со всеми принадлежностями женского деяния. Я не имела варварского намерения заставить отца думать, что я утонула, и была уверена, что он не подумает этого. Я хотела только дать ему возможность отвечать без замешательства на затруднительные вопросы наших недальновидных знакомых. Оставив платье на берегу, я взошла прямо на гору по тропинке, проложенной козами. Ночь была холодная и светлая, месяц светил во всей полноте своей. Я остановилась взглянуть еще раз на прекрасный и величественный вид, открывающийся с горы. Я взяла мою лошадь у Ефима, села на нее, отдала ему обещанные 50 рублей, попросила, чтоб не сказывал ничего батюшке, и, отпустив Алкиду повода, вмиг исчезла у изумленного Ефима из виду. Итак, я на воле, свободна, независима. Я взяла мне принадлежащее мою свободу. Свободу. Драгоценный дар неба, неотъемлемо принадлежащий каждому человеку. Я умела взять ее, охранить от всех притязаний на будущее время, и отныне до могилы она будет и уделом моим, и наградою. Тучи закрыли все небо, в лесу сделалось темно, так что я на 3 сажения перед собою не могла ничего видеть, и, наконец, поднявшийся с севера холодный ветер заставил меня ехать скорее. Алкид мой пустился большой рысью, и на рассвете я приехала в селение, где дневал полк казаков.
1: К 60-летию со дня рождения Леонида Филатова.
2: Можно? Он не летит, так жизнь. Слегка замедли шаг. Другие вон живут, неспешный и подробный. А я живу мосты, вокзалы и подромы. Промахивает так, что только свист в ушах. Он летит, так жизнь. Уже мне много лет. Позволь перекурить хотя бы вон с тем пьянчушкой. Не мне, так хоть ему, бедняги, посочувствуй. Ведь у него поди, и курева-то нет. Он не летит, так жизнь. Мне важен и пустяк. Вот город, вот театр. Дай прочитать афишу. И пусть я никогда спектакля не увижу, зато я буду знать, что был такой спектакль, Он летит так жизнь. Я от ветров рябой. Позволь мне этот мир как следует запомнить. А если повезет, то даже и заполнить. Хоть чьи-нибудь глаза, хоть сколь-нибудь собой. Он летит так жизнь. На миг, но задержись. Уж лучше ты меня калечь, пытай и мучай. Пусть будет все. Тюрьма, болезнь, несчастный случай. Я все перенесу. Но он летит так жизнь. Еще раз. Простите. Он не летит, так жизнь, слегка замедлив шаг.

0: Стремительный рост популярности у зрителей. Он назван одним из лучших актеров года. Пристальный интерес к нему режиссеров и критиков. Ведущие роли в театре на Таганке. В чем секрет такого успеха?
1: Я знаю, что есть такой популярный тезис о том, что артисты, народ, мягко говоря, простодушный, наивный. И вроде бы им не следует иметь интеллект. Но так, вроде в перспективе, этого тезиса, оно примерно такое обречет. Я думаю, что это неверно. Думаю, что неправильно. Потому что, во-первых, сегодняшние годы, которые предполагают довольно сложный способ взаимосвязи со временем, с обществом, с соседями, с друзьями, с жизнью, вообще, они предполагают у артиста все-таки и более сложный способ мышления.
2: Верьте или не верьте, а жил на белом свете Федот Стрелец, удалой молодец. Был Федот не красавец, не урод, не румян, не бледен, не богат, не беден, ни в парше, ни в парче, а так вообще. Как-то раз дают ему приказ чуть свет поутру явиться ко двору. На Федьке от страха намокла рубаха, в висках застучала, в пузе заурчала. Тут, как говорится, из сказки начало.
3: Толик шел бесконечными лестницами и коридорами, которым, казалось, никогда не будет конца. Точнее, его вели. Не под конвоем, разумеется, сопровождающим его штатским, но все равно вели.
4: Скажите, а кому принадлежит идея выпустить самоиздатовский журнал «За пропуклю»? Кому?
5: Вы обещали задавать мне только такие вопросы, на которые я мог бы ответить односложно. Да или нет?
2: Был у царя генерал. Он сведения собирал. Спрячет рожу в бороду и шасть по городу. Вынюхивает собака думающих инако. Подслушивает разговорчики, а вдруг в стране заговорщики. Где чего услышит, в книжечку запишет.
4: Скажите, вы ведь отказник, да? Ну да, вы уже 3 года пытаетесь выехать за рубеж на постоянное место жительства.
5: Ну и что?
4: Но ваши допуски меня не интересуют. Мне нужен исчерпывающий ответ. Принимала ли Аглая Воронцова участие?
5: Да.
6: Ну, браток, каков итог? Обмешулился чуток. Да. Только сей чуток потянет лет примерно на пяток. Ты у нас широк в плечах, а башкой совсем зачах. Вот у Мишки и поправишь. На казенных-то харчах.
7: Вот мы говорили о герое нашей не состоявшейся картины, о Толике Парамонове. Это тип, который сегодня победил. Это тип такое как бы ничтожество, но активный, амбициозный. Как бы активность в жизни хороша. Но не осознание того, что ты ничтожен. Дает такой эффект, Вот сегодня, как выключи телевизор. Нельзя сказать, сплошные ничтожества. Так не бывает. Но много, много. Причем все наглецы невероятные. Все звезды, как будто у них не было людей на этой планете, и в России. Как будто не было ни Карамзина, ни Пушкина, никого. Не хочу называть сегодняшние имена, ни фамилии. Не хочу быть агрессивным. Это пройдет. Это время ложных богов, а значит и ложных личностей.
8: Беседа. Некогда рассказывать. С минуты на минуту могут прийти. Собственно.
9: Что за чушь? Вначале вызывать на допрос, а потом устраивать обыск.
6: Царь, зря ты, Федя. Для меня, мой народ, моя родня. Я без мыслей об народе не могу прожить и дня. Утром мажу бутерброд, сразу мысль, а как народ? И икра не лезет в горло, и компот не льется в рот. Ночью встану у окна, и стою всю ночь без сна. Все волнуюсь об России, как там бедная она.
10: Алло. Добрый вечер. Будьте любезны, мне бы Евпатия или Аглая. Ах, они на даче. Передайте, что звонил Парамонов. Парамонов, они знают. Спасибо. До свидания.

0: что я? Я трава без корней. Скажите, вам никогда не хотелось вниз головой в лестничный пролет? А? Лично мне не хотелось.
1: Как тебе кажется, одна из главных проблем вот Лёни, это внутренних проблем Лёни, на которых он как бы держится, на которых он существует, на которых он стал Филатовым, тем Филатовым, которого мы знаем. Это проблема, ну что ли, честности и откровенности его взаимоотношений с белым светом. Он человек вот откровенный до наивности, даже иногда до какой-то до дурашливости, вот, которая, в общем-то, свойственна всегда глупым людям. А Лёня человек чрезвычайного ума. Лёня сделал для меня две работы. Замечательно он это сделал, эту работу, чисто товарищеских, которых вообще никто не знает. В «Трёх сёстрах» великий Отто Зандер играл Вершинина. И играл тоже, так сказать, на своем немецком языке. И вот Лёня стоял перед экраном, смотрел на экран, но он не мог не сказать. Он говорит: слушай, какой же бред он все-таки несет? Я говорю: кто? Ну вот, говорит, Зандер. Вот что он мелет? Ты только послушай, что он мелет, что он плетет? Это мне Лёня говорит на озвучании уже картины. Ну мог бы промолчать, казалось бы. Не мог. Ему противно было произносить то, что написал Антон Павлович Чехов. То же самое и с самим Зандером. Он говорит: ну ты посмотри, как же он плохо играет. Давай, говорит, его как-нибудь поправим, хоть что-нибудь его подвинтим. А Зандер получил где-то за роль Вершинина Оскара, что ли, в Америке. Лучший Вершинин всех стран и народов. Так в Пензе у нас не играет, как он, говорит, играет. Он не мог этого не сказать, потому что вступил в живой контакт с этим.
0: Боже, помоги мне. Помоги и вразуми меня, Боже. Объясни мне, что со мной происходит. Ведь я же не такой плохой человек. Я умел любить. И ненавидеть я тоже умел. Я страдал, когда видел ложь. Умел плакать в горе и радоваться в счастье. И я так хотел, чтобы на этой грешной земле наконец воцарилась правда. Правда и еще добро. Ну и что же из всего этого стало? Ты видишь, как страшно. Объясни и вразуми меня, Боже.

0: обладатель премий на кинофестивалях в Болонье, Карловых Варах и Одессе, премии Московского кинофестиваля, обладатель гран-при фестиваля «Кинотавр» в Ялте, лауреат государственной премии и премии ТЭФИ, народный артист России Леонид Филатов.
1: Я его хорошо знаю, знаю, что бесполезно ему долбить первоначально, он может отвергнуть все. Это дух противоречия. И никогда настойчивости у него ничего не добьешься, он поднимается дыбом. Но если хочешь чего-то от него получить, только добром, лаской добром. Он зализанный мной, человечек, заласканный. Один ребенок, сами понимаете. А маленький был Леник, его все звали. Такой маленький Леник бегал. Вот, всем нравился ребенок такой, не задиристый, не драчун, не хулиган. Такой миротворец детский. Никогда он не дрался. Вдруг он мне говорит, а я сочинил стихотворение. И читает четверостишие рифма. И смысл, правда, немножко там не совсем чисто, но ему лет-то сколько. И вот он каждый раз мне читал какие-то свои четверостишие. Мне стало нравиться. Я думаю, ой, может быть, писатель из него выйдет.
2: Стихотворение «Колина признание» было первым, которое было напечатано в местной газете «Комсомолец Туркменистана». Ну, радости было, когда он увидел, что его стихи напечатали. Ну, неимоверная радость была. А потом он получил вдруг гонорар. И этот гонорар настолько его поразил, он пытался использовать эти деньги для всех нас. Он мне подарил духи. Моему брату Юре он подарил несколько билетов в театр. Себе он купил билеты в кино. А бабушку спрашивала, бабуся, тебе нужны деньги? Она сказала, конечно, нужны. Ну как же не нужны? Это было, когда он учился в 5-м классе.
3: А ведь вот подвернись случай. Ну, хоть какая-нибудь надежда для моей Антонины, кажется, ничего не пожалел бы. А уж если бы речь зашла об ее жизни, о свободе, стала бы очень крупная сумма денег. Просто очень, очень крупную сумму. Такую крупную, что и сам ее ни разу во сне не видел.

0: море, это значит плавали, курс держали правильно и слушали с руля. Заходили в гавани, слева ли, справа ли, два красивых лайнера судна корабля. Белоснежно-телая, словно лебедь белая, в сказочно-классическом плане.
1: И другой, он в тропике, плавал в черном смокинге, лорд, трансатлантический лайнер.
0: Ах, если б ему в голову пришло, что в каждый порт уже давно...

Да. Ну, вообще, мне кажется, что наша встреча с Леней — это знакомство, встреча, связь, это все это из области мистики. Мне вообще ощущение такое, что мы с Леней были запрограммированы кем-то вот свыше. До театра на Таганке я Леню не знала. Я слышала его песни, которые пел у нас актер Шаповалов в театре. «Просто так», «Еду пьяные цыгане», «Оранжевый кот» и так далее. Но что это написал Леня вместе с Володей Кочаном, я не знала. И Леня пришел в 69-70 году, а я как раз была в декретном отпуске.

0: Мы с Лиркой гулять начали, когда даже ничего еще не понимали. Слова такого не знали, любовь. Просто. Ну, например, я стою с ребятами, и она идет. Я чувствую, становлюсь, ну, ненормальный какой-то, сам не свой.
1: А когда пришла в театр, вот я увидела молодых артистов, вот среди них был Леня. Ой, я не буду лукавить, я отметила про себя. Это был такой очень подтянутый, очень легкий, стремительный и с таким цепким, пронзительным глазом. В общем, у нас отношения были такие: здрасте, до свидания. И он вдруг неожиданно для меня, он меня приглашает в какой-то вот рядом с театром была какая-то кафушка перекусить. И как-то я была смущена, но согласилась. И тут Лёня мне стал что-то читать, стихи какие-то свои, про любовь, там много всяких там стихов. Я как-то очень насторожилась, а я была такого воспитания, такого очень нравственная была, девушка нравственная. Вот, мне это не понравилось, и в результате я, значит, сказала, что, мол, я замужем, вот как в дурных фильмах. Я замужем, вот, и вы мне нравитесь, но не больше. Ну, вот так вот, и все, и как отрезала.
2: Игорь, я кофе сварила. Ты по утрам кофе пьешь?
3: Да. Понимаешь, есть мужчины, которые однажды женятся и живут так до самой смерти, и дай им Бог счастья. А есть другие. Есть такие, которые никогда не женятся. Да, хоть ты их режь. Я как раз из таких. Ну, то есть я не буду врать, я, конечно, влюблялся. И не один раз, и очень серьезно. Очень серьезно. Но я никогда никому ничего не обещал. То есть я знал, семья это не для меня, это не мое. Другие так могут, я так не могу.
4: Конечно, он был мужчина красивый, стройный. Когда смотришь на собственного сына, да хорошая роль. Особенно, когда я приехала сюда, в Москву, увидела афишу на кинотеатре «Октябрь», где он... Теперь, когда у него окончательно, бесповоротно, и желание, и судьба сложились, так я теперь понимаю, что тем, чем он занимался в детстве, это и проявилось у него. В Ашхабаде уже мы с ним ходили очень... часто в кино, в театре были, и у него появилось желание что-то на эту тему поделать. Вот он клеил из коробок сцену, тряпочки вешал за навесочки, и вот свои пластилиновые куклы сажал туда. И подходил к бабушке, к бабусе: дай мне, пожалуйста, старое одеяло. Зачем тебе старое одеяло? А я буду кукольный театр показывать. Первый спектакль на школьной сцене был «Кошкин дом». Леня там играл петуха. Вот. Ну, до такой степени это трогало, что мне было стыдно. Я как дурочек сижу, реву, вся слезами обливаюсь. Но я никак не думала, что он будет артистом.
5: Мы же все путаем в юности. Освоение Москвы, не будем говорить, завоевание. Потому что как бы поехав только в Москву, я понял, какой же это здоровый мир. Я никогда не только в таких городах не был. Я вообще как бы про землю не думал, что она такая большая. Хотя как потенциал, это потому что им надо пробиваться. Не думал, что даже такое понимание было у потенциалов, когда приезжают в Москву. Такие грезы вперед, конечно, есть. Вот я когда-нибудь. Но это все как бы... А вот чем жить каждый день? Для меня это была первая влюбленность моя в училище. Уже знаменитую артистку, хотя студентку. Мне казалось, это любовь. Но вот прошли годы, вот сейчас, когда я на эту тему думаю, может, это и была попытка завоевания Москвы.
1: И вот через год вдруг мне снится сон, я его действительно, я его не помню. Как будто вот что-то должно произойти. Я думаю, вот как будто вот перед тобой это ворота, такие высокие-высокие ворота. И они закрываются. Ты по эту сторону... И если ты, вот и они закрываются, и если ты не успеешь влететь в эти ворота, то что-то произойдет, потому что здесь беда. И ты должна успеть. И вот я с этим ощущением встала и побежала в театр. Я стою, смотрю на сцену, и вдруг меня кто-то целует. Целует шею. Я оборачиваюсь, Ленька. Тут вот и ворота как будто вот закрылись. Я успела. Я в впервые почувствовала себя женщиной, любимой женщиной. Это счастье, не знаю, даже такое ощущение, что у меня вообще ничего до Лени не было. Как будто всю жизнь был Леня.
6: Не надо, Толик, и в пати дома. Ну, вообще не надо, скучно свет.
7: Ты мне, девка, не дури. Предлагают, так бери. Человек тебе не каждый вечер ходит вдовы и цари. В сей же час, я говорю, собирайся к алтарю. Очумела от восторга, так нюхни на шитырю. Маруся, ты уж лучше, государь, за другими приударь. Мне ж забота ждать Федота, да глядеть на календарь.
8: Как страшен черт, Катерина Малевич. Ну скажи, старый бахарник, на кой тебе нужна обнаженная натура? Кто же сам ты мог не заглазить в телевизор?
9: Сегодня ты слишком агрессивен и очень плоско шутишь. Обычно ты остроумнее. Что-нибудь произошло?
10: Да. Тебе известно, что у Ларисы с Ильей? У Борисы и у нас были обыски. После того, как тебя вызывали.
8: Я сам ждал обыска. Ну, понятно, что кто-то навел, контора у них работает, будь здоров.
9: Не нервничай, Толик, тут все нервные. Просто раз уж ты здесь, хочется понять, как же это случилось.
8: Да они все знали. Буквально все. Все фамилии.
10: Тебе задавали вопрос. И ты только отвечал, да или нет. Нет, ну нет, ты ни в чем не виноват. Ты...
8: Но есть же элементарный здравый смысл. Но если тебя показывают на небо и спрашивают, не правда ли оно синее, что ты им ответишь? Нет, оно зеленое. Так что?
9: Убийственный аргумент. Ты же не глупый человек, Толик. Согласись, в твоих доводах есть некоторая двусмысленность.

0: Замри – это, в общем-то, детский пароль. Но взрослым его не хватает порой. Не взять ли его у детишек взаймы? Замри. Нам больше, чем детям, нужны тормоза. Нам некогда глянуть друг другу в глаза. Пусть кто-нибудь крикнет там, черт побери. Замри. Послушай, дружище, а что, если вдруг ты мне не такой уж и преданный друг? Да ты не пугайся, не злись, не остри. Замри. Мой нет, друг, давай разберемся без драк. А что, если ты не такой уж и враг? Было и обидно, а время замни.
1: Я вам вдвойне благодарен, потому что я уже давно не работаю артистом и вообще на сцену не выхожу. То есть крайне редко, может быть, раз в год. Поэтому спасибо. А сейчас хочу представить сцену все-таки полноценному, настоящему артисту. Владимир Качан.
2: Словно судьба распорядилась так, что мы оказались вместе в одной комнате в общежитии. Мало того, что на одном курсе актерского факультета театрального училища имени Щукина, но нас еще поселили в одной комнате, комнате номер 39. И я еще тогда не подозревал даже, что умею сочинять мелодии. Сама собой как бы получилась первая песня.
3: У окна стою я, как у холста, ах, какая за окном красота, будто кто-то перепутал цвета и не глинку, и манеж. Над Москвой встает зеленый.

0: бананы в Сомали. Над Москвой встает зеленый восток.
1: Каждую ночь, куря через каждые 5 минут новую сигарету и сидя на своей бедной левой ноге, то есть в экологическом кошмаре, который Филатов сам себе и создает, он сочиняет новые стихи или новую песню. Часа в 3 ночи будет премьера песни посреди вот этой кухни, окурков, картофельной шелухи. Причем сидит и пишет, это надо знать почерк Филатова, каллиграфическими буковками. У него очень красивый почерк. Филатов скромно так всегда говорит, стишки пишу, стишки.
2: Тогда оказался в училище, потому что я сочиняю стишки, ну невероятный дар. Хотя, ну кто не писал? Все писали. Не писали только ленивые. Но меня как-то особо преподносили в этом плане. Ну, учителя, в первую очередь, хотя и курс был непростой. И Нина Руслановна, и Ваня Даховичный, Боря Галкин, Сашка Идановский.

0: Меня познакомил с Филатовым Володя Качан, с которым мы учились еще в Риге. И я как бы прилип сразу к их компании, несмотря на то, что я был инженером. Они приняли меня. Мы даже вот выпивая в пельменной по стакану, отправлялись, я помню, с ним посмотреть какой-то фильм неореализма. Он знал всех артистов, он знал всех режиссеров. И это были какие-то совершенно уникальные знания в кино. Сегодня я тоже отношусь к нему как к человеку, при котором я бы не хотел плохо шутить. Вот у меня есть два таких человека на сегодняшний день в жизни. Это моя мама и Леня Филатов.
1: И вот я поступил в театральное училище имени Щукина и стал актером. Меня уже взяли в театр на Таганке. Я уже играю, а в кино не зовут.
2: В юности, конечно, как у всякого человека, есть фигуры, скорее такие грезы. Причем грезный всегда умный. На каком-то этапе, когда я как бы стал киноманом, мне дико нравился Делон. Мне казалось, вот если бы я был как Делон, у меня было бы все, полный порядок был бы.
3: Наверное, нет нужды представлять этого актера. Он широко известен по многим фильмам. Сегодня Леонид Филатов снимается на киностудии «Мосфильм» в картине «Успех», которую ставит режиссер Константин Худяков.
4: Тихо.
3: Это их четвертая совместная работа.
4: Давайте, пошли.
3: Кстати, именно Худяков первым пригласил актера сниматься в кино 7 лет назад.
5: Мы представим себе такую картину. 10 тысяч человек строят, ну скажем, плотину. 5 лет строят они эту плотину, а потом приходит некто и взрывает ее. Причем уничтожает не только свою плотину, то есть свою вещь, которая имеет свою определенную стоимость, но и около 1 миллиона человек.
1: В картину-то, по счастью, видел Саша Мита, с которым мы были знакомы, но не работали никогда вместе. И даже с ним не общались. И почему-то он меня позвал в картину «Экипаж». Вот как начиналась карьера киношная. Хотя и в ту пору я как бы еще не до конца верил, что вот сейчас начнется работа, сейчас начнется кино. Хотя Саша мне там и сказал, ты будешь знаменит завтра же, как только выйдет картина завтра. Я не верил. А когда вышла картина, посыпались всякие сценарии, звонки, приглашения. Как все очень быстро. Все стало обычным.
6: Леня пришел и на этом уже угасающем звездном небосклоне зажглась исключительно яркая звезда. Потому что Леня при всей своей изысканной интеллигентности очень демократичен, как тип человеческий. Очень многим людям вот хотелось бы какого-то романа с Леней, да? Правильно его Мета очень, так сказать, нашел. Как такой вот демократический массовый герой-любовник нес в себе те черты, которых так не хватало в жизни миллионам женщин и девушек.
7: Пришел Леня, он меня научил драться. Заставил заниматься спортом. Я много стал читать. Он приходил ко мне каждый вечер, каждый день в мою комнату. Мы с ним подолгу разговаривали, он у меня сидел. Комната была вся в такой дымовой завесе. Разговаривали обо всем. Разговаривали о Боге. Собственно говоря, он не ожидал, видимо, что в конце концов все вот так вот получится, как получилось. Он ожидал, что я буду, наверное, режиссером. Я готовился стать режиссером. Поступил даже в ВГИК. Хотя не без его поддержки. Вот, ну, проучился там 2 года и...
8: Не могли вместе справить мой день рождения. Леня уезжал на съемки, а я тоже откуда-то приезжала, уже не помню. И когда я вошла в комнату, в дом, я увидела всю комнату, все было осыпано розами. И опять же какие-то подарочки милые, какие-то духи, косметика, какое-то очень красиво все было. И много-много роз. Очень много. Ну вот это тоже такое потрясение. Я думаю, не каждому так дарят. То есть Леня умел делать подарки и ощущал себя счастливым человеком.
9: Поэтому я занимаюсь сценарным ремеслом, делаю что-то для телевидения, делаю что-то для кино, что-то пишу для себя, чего-то пытаюсь печатать, занимаюсь литературными пародиями, переводами. Ну, такой, так сказать, образец на переводы восточной поэзии, скажем. Крестьянский шербет. Базарная площадь от пыли бела. Дорожная сумка, кувшин, пиала. Хихикает кто-то, какая забота тебя, бармота, сюда привела. В заветном кувшине я прячу ответ. Крестьянский шербет, избавление от бед. У нас без шербета и лето не лето, вы знаете это. Купите шербет.
10: Так вот, беда нашего искусства в том, что им всегда управляли. И управляли зачастую невежественно. В связи с этим я вам хочу рассказать одну восточную притчу.
11: Интересно.
10: Если певчую птичку зажать в кулаке, она, естественно, задохнется.
11: Угу.
10: Если ослабить кулак, она станет трепыхаться и вырываться на свободу.
11: А.
10: Но если... Если раскрыть ладонь, то ей незачем будет улетать. Она будет...
11: Смешно.
10: Она будет петь. И в этом смысле...
2: А мама моя забытой мелодию последнюю частью включает телевизор. Не может смотреть, искренне не может. Где я помираю, реанимация, все. Не могу и все. Плачу и не могу, мне плохо.
12: Это меня так потрясало. Какие ощущения? Невозможно. Конечно, я вот, глядя на это, я понимала, что он тратит свою жизнь на эти роли. Тут ничего мистического нет, тут есть состояние нервной системы. А она у него такая от природы чувствительная, он чрезвычайно человек эмоциональный и впечатлительный.
6: И когда я приехал, значит, в Колумбию, и настала пора снимать, и я уже показал моему соавтору, президенту Республики Колумбии, фотографии Саши Кайдановского, и он сказал: о, грация пуэрто-муэртому, значит, очень ему это нравится. Вот, значит, и я сказал: пуэрто-муэрто, и мне нравится.

0: 60-летию со дня рождения Леонида Филатова.
1: Может? Он не летит, так жизнь. Слегка замедлив шаг. Другие вон живут, неспешный и подробный. А я живу мосты, вокзалы и подромы, промахиваю так, что только свист в ушах. Он летит, так жизнь. Уже мне много лет. Позволь перекурить хотя бы всем пьянчушкой. Не мне, так хоть ему, бедняги, посочувствуй. Ведь у него поди, и курева-то нет. Он не летит, так жизнь. Мне важен пустяк. Вот город, вот театр. Дай прочитать афишу. И пусть я никогда спектакля не увижу, зато я буду знать, что был такой спектакль. Он не летит, так жизнь. Я от ветров рябой. Позволь мне этот мир как следует запомнить. А если повезет, то даже и заполнить. Хоть чьи-нибудь глаза, хоть сколь-нибудь с собой. Он летит, так жизнь. На миг, но задержись. Уж лучше ты меня. Калечь, пытай и мучай. Пусть будет все. Тюрьма, болезнь, несчастный случай. Я все перенесу. Но не лети так.

Еще раз. Простите. О, не лети так жизнь, слегка замедлив шаг.

0: Стремительный рост популярности у зрителей. Он назван одним из лучших актеров года. Пристальный интерес к нему режиссеров и критиков. Ведущие роли в театре на Таганке. В чем секрет такого успеха?
1: Я знаю, что есть такой популярный тезис о том, что артисты, народ, мягко говоря, простодушный, наивный. И вроде бы им не следует иметь интеллект. Вроде в перспективе, этого тезиса оно примерно такое обречит. Я думаю, что это неверно. Я думаю, что неправильно. Потому что, например, сегодняшние годы, которые предполагают довольно сложный способ взаимосвязи со временем, с обществом, с соседями, с друзьями, с жизнью, вообще, они предполагают у артиста все-таки и более сложный способ мышления.
2: Верьте или не верьте, а жил на белом свете Федот Стрелец, удалой молодец. Был Федот не красавец, не урод, не румян, не бледен, не богат, не беден, ни в парше, ни в парче, а так, вообще. Как-то раз дают ему приказ чуть свет поутру явиться ко двору. На Федьке от страха намокла рубаха, в висках застучала, в пузе заурчала. Тут, как говорится, из сказки начало.
3: Толик шел бесконечными лестницами и коридорами, которым, казалось, никогда не будет конца. Точнее, его вели. Не под конвоем, разумеется, сопровождающий его в штатском, но все равно вели.
4: Скажите, а кому принадлежит идея выпустить самоиздата

0: обещали задавать мне только такие вопросы, на которые я мог бы ответить односложно. Да или нет?
1: Был у царя генерал. Он сведения собирал. Спрячет рожу в бороду и шасть по городу. Вынюхивает собака думающих инако. Подслушивает разговорчики, а вдруг в стране заговорщики. Где чего услышит, книжечку запишет.
2: Скажите, вы ведь отказник, да? Ну да, вы уже 3 года пытаетесь выехать за рубеж на постоянное место жительства.
0: Ну и что?
2: Но ваши допуски меня не интересуют. Мне нужен исчерпывающий ответ. Принимала ли Аглая Воронцова участие?
0: Да.

0: амбициозны. Как бы активность в жизни хороша, но не осознание того, что ты ничтожен, дает такой эффект, вот, который как бы... Вот сегодня, когда включи телевизор, нельзя сказать сплошные ничтожества. Так не бывает, но много, много. Причем все наглецы невероятные. Все звезды, как будто у них не было людей на этой планете, и в России. Как будто не было ни Карамзина, ни Пушкина, никого. Ну, не хочу называть сегодняшние имена, ни фамилии. Не хочу быть агрессивным. Это пройдет. Это время ложных богов, а значит и ложных личностей.
1: Беседа. Нет, это рассказывать. С минут на минуту могут прийти. Собственно.
2: Что за чушь? Вначале вызывать на допрос, а потом устраивать обыск.
3: Царь, зря ты, Федя. Для меня мой народ, моя родня. Я без мыслей об народе не могу прожить и дня. Утром мажу бутерброд, сразу мысль, а как народ? И икра не лезет в горло, и компот не льется в рот. Ночью встану у окна и стою всю ночь без сна. Все волнуюсь об России, как там бедная она.
4: Алло, добрый вечер. Будьте любезны, мне бы Евпатия или Аглая. Ах, они на даче. Передайте, что звонил Парамонов. Парамонов, они знают. Спасибо, до свидания.

0: Что я? Я трава без корней. Скажите, вам никогда не хотелось не с головой в лестничный пролет? А? Лично мне не хотелось.
1: Как тебе кажется, одна из главных проблем вот Лёни, это внутренних проблем Лёни, на которых он как бы держится, на которых он существует, на которых он стал Филатовым, тем Филатовым, которого мы знаем. Это проблема, ну что ли, честности и откровенности его взаимоотношений с белым светом. Он человек вот откровенный до наивности, даже иногда до какой-то до дурашливости, вот, которая, в общем-то, свойственна всегда глупым людям. А Лёня человек чрезвычайного ума. Лёня сделал для меня две работы. Замечательно он это сделал, эту работу, чисто товарищеских, которых вообще никто не знает. В «Трёх сёстрах» великий Отто Зандер играл Вершинина. И играл тоже, так сказать, на своем немецком языке. И вот Лёня стоял перед экраном, смотрел на экран, но он не мог не сказать. Он говорит, слушай, какой же бред он все-таки несет? Я говорю, кто? Ну вот, говорит, Зандер. Вот что он мелет? Ты только послушай, что он мелет, что он плетет? Это мне Лёня говорит на озвучании уже картины. Ну мог бы промолчать, казалось бы. Не мог. Вот ему противно было произносить то, что написал Антон Павлович Чехов. То же самое и с самим Зандером. Он говорит, ну ты посмотри, как же он плохо играет. Давай, говорит, его как-нибудь поправим, хоть что-нибудь его подвинтим. А Зандер получил где-то за роль Вершинина Оскара, что ли, в Америке. Лучший Вершинин всех стран и народов. Так в Пензе у нас не играет, как он, говорит, играет. Он не мог этого не сказать, потому что вступил в живой контакт с этим.
0: Боже. Помоги мне. Помоги и вразуми меня, Боже. Объясни мне, что со мной происходит. Ведь я же не такой плохой человек. Я умел любить. И ненавидеть я тоже умел. Я страдал, когда видел ложь. Умел плакать в горе и радоваться в счастье. И я так хотел, чтобы на этой грешной земле наконец воцарилась правда. Правда и еще добро.

0: Ой, что же из всего этого стало? Ты видишь, как страшно. Объясни, вразуми меня, Боже.
1: Обладатель премий на кинофестивалях в Болонье, Карловых Варах и Одессе, премии Московского кинофестиваля, обладатель гран-при фестиваля «Кинотавр» в Ялте, лауреат государственной премии и премии ТЭФИ, народный артист России Леонид Филатов.
2: Я его хорошо знаю, знаю, что бесполезно ему долбить первоначально, он может отвергнуть все. Это дух противоречия. И никогда настойчивости у него ничего не добьешься, он поднимается дыбом. И если хочешь чего-то от него получить, только добром, лаской добром. Он зализанный мной, человечек, заласканный. Один ребенок, сами понимаете. А маленький был Леник, его все звали. Такой маленький Леник бегал. Вот, всем нравился ребенок такой, не задиристый, не драчун, не хулиган. Такой миротворец детский. Никогда он не дрался. Вдруг он мне говорит, а я сочинил стихотворение. И читает четверостишие рифма. И смысл, правда, немножко там не совсем чисто, но ему лет-то сколько. И вот он каждый раз мне читал какие-то свои четверостишие. Мне стало нравиться. Я думаю, ой, может быть, писатель из него выйдет.
3: Стихотворение «Колина признание» было первым, которое было напечатано в местной газете «Комсомолец Туркменистана». Ну, радости было, когда он увидел, что его стихи напечатали. Ну, неимоверная радость была. А потом он получил вдруг гонорар. И этот гонорар настолько его поразил, он пытался использовать эти деньги для всех нас. Он мне подарил духи. Моему брату Юре он подарил несколько билетов в театр. Себе он купил билеты в кино. А бабушку спрашивала, бабуся, тебе нужны деньги? Она сказала, конечно, нужны. Ну как же не нужны? Это было, когда он учился в 5-м классе.
0: А ведь вот подвернись случай. Ну, хоть какая-нибудь надежда для моей Антонины, кажется, ничего не пожалел бы. А уж если бы речь зашла о ее жизни, о свободе, стала бы очень крупная сумма денег. Просто очень, очень крупную сумму. Такую крупную, что и сам ее ни разу во сне не видел.

0: это значит плавали, курс держали правильно и слушали с руля. Заходили в гавани, слева ли, справа ли, два красивых лайнера судна корабля. Белоснежно-телая, словно лебедь белая, в сказочно-классическом плане.
1: И другой, он в тропике, плавал в черном смокинге, лорд, трансатлантический лайнер.
0: Ах, если б ему в голову пришло, что в каждый порт уже давно

Да. Ну, вообще, мне кажется, что наша встреча с Леней – это знакомство, встреча, связь. Это все это из области мистики. Мне вообще ощущение такое, что мы с Леней были запрограммированы кем-то вот свыше. До театра на Таганке я Леню не знала. Я слышала его песни, которые пел у нас актер Шаповалов в театре. «Просто так», «Еду пьяные цыгане», «Оранжевый кот» и так далее. Но что это написал Леня вместе с Володей Кочаном, я не знала. И Леня пришел в 69-70 году, а я как раз была в декретном отпуске.

0: с Лилькой гулять начали, когда даже ничего еще не понимали. Слова такого не знали, любовь. Просто. Ну, например, я стою с ребятами. И она идет. Я чувствую, становлюсь, ну, ненормальный какой-то. Сам не свой.
1: А когда пришла в театр, вот я увидела молодых артистов. Вот среди них был Леня. Ой, я не буду лукавить, я отметила про себя. Это был такой очень подтянутый, очень легкий, стремительный и с таким цепким, пронзительным глазом. В общем, у нас отношения были такие: здрасте, до свидания. И он вдруг, неожиданно для меня, он меня приглашает в какой-то вот рядом с театром была какая-то кафушка, перекусить. И как-то я была смущена, но согласилась. И тут Лёня мне стал что-то читать, стихи какие-то свои, про любовь, там много всяких там стихов. Я как-то очень насторожилась, а я была такого воспитания, такого очень нравственная была, девушка нравственная. Вот, мне это не понравилось, и в результате я, значит, сказала, что, мол, я замужем, вот как в дурных фильмах. Я замужем, вот, и вы мне нравитесь, но не больше. Ну, вот так вот, и все, и как отрезала.
2: Игорь, я кофе сварила. Ты по утрам кофе пьешь?
3: Да. Понимаешь, есть мужчины, которые однажды женятся и живут так до самой смерти, и дай им Бог счастья. А есть другие. Есть такие, которые никогда не женятся. Да, хоть ты их режь. Я как раз из таких. Ну, то есть я не буду врать, я, конечно, влюблялся. И не один раз, и очень серьезно. Очень серьезно. Но я никогда никому ничего не обещал. То есть я знал, семья это не для меня, это не мое. Другие так могут, я так не могу.
4: Конечно, он был мужчина красивый, стройный. Когда смотришь на собственного сына, да хорошая роль. Особенно, когда я приехала сюда, в Москву, увидела афишу на кинотеатре «Октябрь», где он... Теперь, когда у него окончательно, бесповоротно, и желание, и судьба сложились, так я теперь понимаю, что тем, чем он занимался в детстве, это и проявилось у него. В Ашхабаде уже мы с ним ходили очень... часто в кино, в театре были, и у него появилось желание что-то на эту тему поделать. Вот он клеил из коробок сцену, тряпочки вешал за навесочки, и вот свои пластилиновые куклы сажал туда. С ним подходил к бабушке, к бабусе: дай мне, пожалуйста, старое одеяло. Зачем тебе старое одеяло? А я буду кукольный театр показывать. Первый спектакль на школьной сцене был «Кошкин дом». Леня там играл петуха. Вот. Ну, до такой степени это трогало, что мне было стыдно. Я как дурочек сижу, реву, вся слезами пропиваюсь. Но я никак не думала, что он будет артистом.
5: Мы же все путаем в юности. Освоение Москвы, не будем говорить, завоевание. Потому что как бы поехав только в Москву, я понял, какой же это здоровый мир. Я никогда не только в таких городах не был. Я вообще как бы про землю не думал, что она такая большая. Хотя как потенциал, это потому что им надо пробиваться. Не думал, что даже такое понимание было у потенциала, когда приезжает в Москву. Такие грезы вперед, конечно, есть. Вот я когда-нибудь. Но это все как бы... А вот чем жить каждый день? Для меня это была первая влюбленность моя в училище. Уже знаменитую артистку. Хотя студент, мне казалось, это любовь. Но вот прошли годы, вот сейчас, когда я на эту тему думаю, может, это и была попытка завоевания Москвы.
1: И вот через год вдруг мне снится сон, я его действительно, я его не помню. Как будто вот, что-то должно произойти. Я думаю, вот как будто вот перед тобой это ворота, такие высокие-высокие ворота. И они закрываются. Ты по эту сторону... И если ты, вот и они закрываются, и если ты не успеешь влететь в эти ворота, то что-то произойдет, потому что здесь беда. И ты должна успеть. И вот я с этим ощущением встала и побежала в театр. Я стою, смотрю на сцену, и вдруг меня кто-то целует. Целует в шею. Я оборачиваюсь, Ленька. Ну, тут вот и ворота как будто вот закрылись. Я успела. Я впервые почувствовала себя женщиной, любимой женщиной. Это счастье, не заметно, даже такое ощущение, что у меня вообще ничего до Лени не было. Как будто всю жизнь был Леня.
6: Не надо, Толик, и спать и дома. Ну, вообще не надо, скучно все это.
7: Ты мне, девка, не дури. Предлагают, так бери. Человек тебе не каждый вечер ходит вдовы и цари. В сей же час, я говорю, собирайся к алтарю. Очумела от восторга, так нюхни на шитырю. Маруся, ты уж лучше, государь, за другими приударь. Мне ж забота ждать Федота, да глядеть на календарь.
8: Как страшен черт, Катерина Малевич. Ну скажи, старый бахарник, на кой тебе нужна обнаженная натура? Кто же сам это мог бы изобразить в телевизор?
9: Сегодня ты слишком агрессивен и очень плоско шутишь. Обычно ты остроумнее. Что-нибудь произошло?
10: Да. Тебе известно, что у Ларисы с Ильей? У Борисы и у нас были обыски. После того, как тебя вызывали.
8: Я сам ждал обыска. Ну, понятно, что кто-то навел, контора у них работает, будь здоров.
9: Не нервничай, Толик, тут все нервные. Просто раз уж ты здесь, хочется понять, как же это случилось.
8: Да они все знали. Буквально все. Все фамилии.
10: Тебе задавали вопрос. И ты только отвечал, да или нет. Нет, ну нет, ты ни в чем не виноват. Ты...
8: Но есть же элементарный здравый смысл. Но если тебя показывают на небо и спрашивают, не правда ли оно синее, что ты им ответишь? Нет, оно зеленое. Так что?
9: Убийственный аргумент. Но ты же не глупый человек, Толик. Согласись, в твоих доводах есть некоторая двусмысленность.

0: Замри — это, в общем-то, детский пароль. Но взрослым его не хватает порой. Не взять ли его у детишек взаймы? Замри. Нам больше, чем детям, нужны тормоза. Нам некогда глянуть друг другу в глаза. Пусть кто-нибудь крикнет там, черт побери. Замри. Послушай, дружище, а что, если вдруг ты мне не такой уж и преданный друг? Да не пугайся, не злись, не остри. Замри. Мой нет, друг, давай разберемся без драк. А что, если ты не такой уж и враг? Было ей обидно, на время замни.
1: Я вам вдвойне благодарен, потому что я уже давно не работаю артистом и вообще на сцену не выхожу. То есть крайне редко, может быть, раз в год. Поэтому спасибо. А сейчас хочу представить сцену все-таки полноценному, настоящему артисту. Владимир Качан.
2: Словно судьба распорядилась так, что мы оказались вместе в одной комнате в общежитии. Мало того, что на одном курсе актерского факультета театрального училища имени Щукина, но нас еще поселили в одной комнате, комнате номер 39. И я еще тогда не подозревал даже, что умею сочинять мелодии. Сама собой как бы получилась первая песня.
3: У окна стою я, как у холста. Ах, какая за окном красота! Будто кто-то перепутал цвета и не глинку, и манеж. Над Москвой встает

0: Каждую ночь, куря через каждые 5 минут новую сигарету и сидя на своей бедной левой ноге, то есть в экологическом кошмаре, который Филатов сам себе и создает, он сочиняет новые стихи или новую песню. 3 часа ночи будет премьера песни посреди вот этой кухни, окурков, картофельной шелухи. Причем сидит и пишет, это надо знать почерк Филатова, каллиграфическими буковками. У него очень красивый почерк. Филатов скромно так всегда говорит, стишки пишу, стишки.
1: Тогда оказался в училище, потому что я сочиняю стишки, ну невероятный дар. Хотя, ну кто не писал? Все писали. Не писали только ленивые. Но меня как-то особо преподносили в этом плане. Ну, учителя, в первую очередь, хотя и курс был непростой. И Нина Русланова, и Ваня Даховичный, Боря Галкин, Сашка Идановский.

0: Меня познакомил с Филатовым Володя Качан, с которым мы учились еще в Риге. И я как бы прилип сразу к их компании, несмотря на то, что я был инженером. Они приняли меня. Мы даже вот выпивая в пельменной по стакану, отправлялись, я помню, с ним посмотреть какой-то фильм неореализма. Он знал всех артистов, он знал всех режиссеров. И это были какие-то совершенно уникальные знания в кино. Сегодня я тоже отношусь к нему как к человеку, при котором я бы не хотел плохо шутить. Вот у меня есть два таких человека на сегодняшний день в жизни. Это моя мама и Леня Филатов.
1: И вот я поступил в театральное училище имени Щукина. И стал актером, меня уже взяли в театр. На Таганке я уже играю. Актер не зовут.
2: В юности, конечно, как у всякого человека, есть фигуры, скорее такие грезы. Чем грязный, всегда умный. На каком-то этапе, когда я как бы стал киноманом, мне дико нравился Делон. Мне казалось, вот если бы я был как Делон, у меня было бы все, полный порядок был бы.
3: Наверное, нет нужды представлять этого актера. Он широко известен по многим фильмам. Сегодня Леонид Филатов снимается на киностудии «Мосфильм» в картине «Успех», которую ставит режиссер Константин Худяков.
4: Тихо.
3: Это их четвертая совместная работа.
4: Давайте, пошли.
3: Кстати, именно Худяков первым пригласил актера сниматься в кино 7 лет назад.
5: Мы представим себе такую картину. 10 тысяч человек строят, ну скажем, плотину. 5 лет строят они эту плотину, а потом приходит некто и взрывает ее.
1: Картину-то, по счастью, видел Саша Мита, с которым мы были знакомы, но не работали никогда вместе. И даже особо не общались. И почему-то он меня позвал в картину «Экипаж». Вот как началась карьера киношная. Хотя и в ту пору я как бы еще не до конца верю, что вот сейчас начнется работа, сейчас начнется кино. Хотя Саша Мита мне сразу сказал, ты будешь знаменит завтра же, как только выйдет картина завтра. Я не верил. Оказалось, что картина, посыпались всякие сценарии, звонки, приглашения. Как все очень быстро. Все стало обыденным, обычным.
6: Леня пришел и на этом уже угасающем звездном небосклоне зажглась исключительно яркая звезда. Потому что Леня при всей своей изысканной интеллигентности очень демократичен, как тип человеческий. Очень многим людям вот хотелось бы какого-то романа с Леней, да? Правильно его Мета очень, так сказать, нашел. Как такой вот демократический массовый герой-любовник нес в себе те черты, которых так не хватало в жизни миллионам женщин и девушек.
7: Пришел Леня, он меня научил драться. Заставил заниматься спортом. Я много стал читать. Он приходил ко мне каждый вечер, каждый день в мою комнату. Мы с ним подолгу разговаривали, он у меня сидел. Комната была вся в такой дымовой завесе. Разговаривали обо всем. Разговаривали о Боге. Собственно говоря, он не ожидал, видимо, что в конце концов все вот так вот получится, как получилось. Он ожидал, что я буду, наверное, режиссером. Я готовился стать режиссером. Поступил даже в ВГИК. Хотя не без его поддержки. Вот, ну, проучился там 2 года и...
8: Не могли вместе справить мой день рождения. Леня уезжал на съемки, а я тоже откуда-то приезжала, уже не помню. И когда я вошла в комнату, в дом, я увидела всю комнату, все было осыпано розами. И опять же какие-то подарочки милые, какие-то духи, косметика, какое-то очень красиво все было. И много-много роз, очень много. Ну вот это тоже такое потрясение. Я думаю, не каждому так дарят. То есть Леня умел делать подарки и ощущал себя счастливым человеком.
9: Поэтому я занимаюсь сценарным ремеслом, делаю что-то для телевидения, делаю что-то для кино, что-то пишу для себя, чего-то пытаюсь печатать, занимаюсь литературными пародиями, переводами. Вот такой, так сказать, образец на переводы восточной поэзии, скажем. Крестьянский шербет. Базарная площадь от пыли бела, дорожная сумка, кувшин, пиала. Хихикает кто-то, какая забота тебя, бармота, сюда привела. В заветном кувшине я прячу ответ. Крестьянский шербет, избавление от бед. У нас без шербета и лето не лето, вы знаете это. Купите шербет.
10: Так вот, беда нашего искусства в том, что им всегда управляли. И управляли зачастую невежественно. В связи с этим я вам хочу рассказать одну восточную притчу.
11: Интересно.
10: Если певчую птичку зажать в кулаке, она, естественно, задохнется. Угу. Если ослабить кулак, она станет трепыхаться и вырываться на свободу. А-а-а. Но если раскрыть ладонь, то ей незачем будет улетать. Она будет петь. И в этом смысле.
12: А мама моя забыла мелодию, последнюю часть включает телевизор. Не может смотреть, искренне не может. Где я помираю, реанимация, все. Не могу и все. Плачу, и не могу, мне плохо.
13: Это меня так потрясало. Какие ощущения? Невозможно. Конечно, я вот, глядя на это, я понимала, что он тратит свою жизнь на эти роли. Тут ничего мистического нет, тут есть состояние нервной системы. А она у него такая от природы чувствительная, он чрезвычайно человек эмоциональный и впечатлительный.
6: И когда я приехал, значит, в Колумбию, и настала пора снимать, и я уже показал моему соавтору, президенту Республики Колумбии, фотографии Саши Кайдановского, и он сказал: о, грация пуэрто муэрто, значит, очень ему это нравится. Вот, значит, и я сказал: пуэрто муэрто, и мне нравится. Вот, и вдруг мне, значит, опять-таки по этим же тайным шпионским каналам в зубах принесли шифровку, что, значит, ни под каким видом Кайдановский сюда не приедет, потому что он оказался неблагонадежен. И тогда я мучительно в Колумбии стал вспоминать артиста, который мог бы заменить Сашу Кайдановского. Вот какое придурочное стечение обстоятельств для встречи с Леней Филатовым, о котором я рассказывал.
12: Он летит от жизни. Уже мне много лет. Позволь перекурить хотя бы с тем пьянчушки. Не мне, так хоть ему, бедняги, посочувствуй. Ведь у него, поди, и курева-то нет. Он не летит от жизни. Мне важны пустяк. Вот город, вот театр. Дай прочитать афишу. И пусть я никогда спектакля не увижу, зато я буду знать, что есть такой спектакль.
6: Он не такой уж поклонник, так сказать, Таганки, а вот приятельствовал я с Володей Высоцким и с Колей Губенко. И вот как бы вот по приятельским делам я там болтался в фойе на Таганке, и кто-то из них, не помню, или Володя, или Коля, сказали: вон смотри, какого мы артиста взяли, познакомься. И ко мне подошел изящнейший человек, изящнейшей внешности, каких-то белогвардейских манер. Они такие, так сказать, вот именно были не то, что там староаристократические, а такие вот какие-то белогвардейские манеры. Вот, бледный, умный, интеллигентный, и вообще явление для Таганки дикое.
14: Мать российская, наша земля.
15: Коля очень высоко забрался. Теперь момент. Это возникает песня о доле нашей с вами, о нашей истории. Поэтому петь ее предельно глубоко и искренне, чтобы она аж до дрожи нас проняла, что вся история наша была в этой песне.
2: Ну, он как бы учитель вообще абсолютно, чёрт возьми. Любимов, это был такой заспанный лев. В ту пору он был еще сам молодой человек, но такой совершенно царственный. Еще не весь седой, но сидеющий. Он большой во всех отношениях, а я субтильный, узкоплечий. Он красивый, я как бы наоборот. Я на него всегда смотрел с большим уважением, с большим любопытством.
15: То есть его, оказывается, какой? А мог и, может быть, он царем будет следующим.
11: Ого! Он и будет.
15: А?
11: Он и будет.
15: Так я историю свою знаю.
11: Поехали.
15: Как весело!
6: Мне такое было трудно представить на Таганковской пирамиде, да, где друг друга там все на плечах держат, вот одновременно распятые и одновременно физкультурники, и что-то одновременно против советской власти и одновременно очень здоровое и физкультурное. Вот я думаю, что же он будет делать на этой пирамиде, как он туда втемяшится, впишется, повиснет, неясно. Да он, в общем-то, не очень туда втемяшился, вписался и повис, как мне кажется, хотя человек был таганковский, удивительно таганковский, но он как бы, вот если бывает таганковский тон, то Леня был прекраснейший таганковский обертон.
16: У вас у всех такие скучные лица на сцене. У всех. Вот у вас, например. У вас. Алла
17: Романовна.
16: Алла Романовна. Вот у вас ведь такое милое, доброе, живое лицо. Сейчас. А в сцене всегда выражение такой брезгливой скуки. Почему?
17: Да он не сразу, а все потихонечку расскажет всегда. Вот приедешь, он мне много рассказывает, что-то в том числе и о режиссерах. Но тут вдруг с любимым случай такой случился. Он остался на Западе, его лишили гражданства, а они все поднялись его защищать. И вот писали везде письма, высшие инстанции ходили по кабинетам, там выручали, выручили все-таки. Такое время было, когда этим заниматься опасно было. Однако они вот собрались и все это дело провернули. Вернулся он. Вот они его все около самолета встречали.
18: Что предшествовало его отъезду вообще? Театр делает спектакль в памяти Высоцкого. И этот спектакль закрывают. 9 месяцев мы репетируем Годунова. И что же?
16: Товарищи, мы рады сообщить вам приятную новость. Вышестоящие инстанции рассмотрели все ваши требования и приняли решение удовлетворить их полностью. Ну, во-первых, аннулирован приказ об увольнении актеров. Во-вторых, спектакли Рябинина сохраняются в репертуаре театра. Ну, конечно, несколько сложнее решить вопрос о возвращении гражданства Рябинину. Сами понимаете, этот вопрос не в компетенции Министерства культуры, но...
2: Как-то жизнь вносила коррективы даже не в мою правоту. Ну, прав. Ну и что? Вот, скажем, ушел я от Эфроса, вот, скажем, бомбил его там всякими критикой своей. А Эфрос вас умер. Вот твоя правота. Она осталась правотой, как бы. Приведи к живому Эфросу. Но Эфрос-то уже не живой. И что означает твоя правота, сколько она весит? В разное время я поступал и неправильно, и, как я считаю, иногда правильно по направлению. Но другой вопрос, что сейчас я бы сделал это иначе. Так же, по замыслу, но иначе. Не так громко, не так аффектативно. Не так экстремально, не толкаясь локтями, не раздевая никого. Это можно сделать. Я отрываю, как поступок твой не будет менее ярким или менее эффективным, но он будет, ну, как бы, не вредным для окружающих. У меня были ситуации, когда я как бы наносил вред. И часто, к сожалению.
19: Коллективные письма – это ложь и гадость. Мне кажется, каждый обязан иметь свою точку зрения.
16: Справедливо. И какова же ваша точка зрения? Надеюсь, она не слишком расходится с точки зрения партии и правительства.
19: Слишком. В поведении Рябинина нет никакой крамолы.
16: Ладно, ступайте. Ступайте, Лев Александрович. И передайте труппе, что горком очень обеспокоен климатом в театре. И моральным, и политическим. Ступайте, ступайте.
6: Всегда колоссальная сложность, момент встречи того, что я себе нафантазировал, с реальностью. Уже там, в Колумбии, ехал в аэропорт, встречать его и думал. Приедет какой-нибудь другой человек, с какой-то другой генетикой, с другой жизнью, и все рухнет. Нет, приехал человек с той самой генетикой, с той самой изысканной белогвардейской осанкой, чеховско-диссидентскими убеждениями.
16: Ведь не игрушки. Я же говорил тебе, никогда не целься в живое, потому что оно живое.
20: Давай, вставай.
16: Добрее.
21: Толечка, вы не обидитесь, если я вас спрошу?
16: Да.
21: Я все-таки не понимаю, как это вы решились? Жили вы, жили, и вдруг срываетесь куда-то на край света.
16: Да мотив-то один, Эмма Григорьевна. Свобода. Я подчеркиваю, не колбаса, не джинсы, а свобода.
21: У нас плохо, но тогда тем более грешно уезжать. Надо не бежать от трудностей, а преодолевать их.
16: Вот и преодолевайте. Ходите на собрания, на митинги, на субботники. Славьте, стройте, голосуйте. А я не желаю преодолевать трудности. Не хочу. Все.
22: Сознаю свою вину. Меру, степень, глубину. И прошу меня направить на текущую войну. Нет войны, я все приму. Ссылку, каторгу, тюрьму. Но желательно в июле и желательно в Крыму. Зовет царь стрельца, удалого молодца. Опять поручение государственного значения. Да когда же кончится это мучение? А меж тем сказки далеко до развязки.
23: Парамонов Анатолий Сергеевич. Да, мне по вашему поводу звонили. Полетите по израильской визе.
16: Почему по израильской? Я же не еврей. Мне не нужно в Израиль, мне нужно в Париж.

Леня стал, значит, репетировать в паре с Губенкой. Причем репетировал, он произносил слова Трегонева с чувством живейшего омерзения на лице. Что он мелет все время про какие-то звезды, про какие-то... В человеке все должно быть прекрасно, душа, одежда, обувь. Вот, я говорю, Лень, ну ты как-то сдерживайся. Дело-то еще общественно полезное, зарплату все получаем. Он говорит, только потому я в этой лодке и сижу. Там же, к сожалению, вот произошла эта история. Леня взял себя за ногу и стал двумя руками собственную ногу унимать в озеро. Я не мог понять, из омерзения это дело или какая-то красочка к образу. Я говорю, Лень, Трегорин не такой старый человек. Трегорин 44 года. Поэтому вот эту хреновину, которую ты двумя руками ногу там вытаскиваешь из лодки, я говорю, это слишком. Он говорит, да при чем здесь Трегорин? У меня нога, говорит, не вылезает просто. Этот самый. Оказывается, вот с этого момента вот он и почувствовал то, так сказать, что дальше разбилось тяжело. Он не мог вот эту вот ногу. Вдруг ни с того ничего, это произошло у меня на репетиции, на чайке.

श्री कृष्ण। इसकी मल्लेश्वर देख, ангел стоял возле кровати, как санитар в белом халате. Цыц убеждал, что ты кричишь-то, ты же у нас храбрый мальчишка. Взял и унес в звездные дали, только меня здесь и видали. Это конец, это финита.

0: и тих. И людям жить казалось бремя, а слуху был не нужен стих. Но смутно слышалось мне в безднах невнятный гул далекой гром и топоты копыт железных и льдов тысячелетний взлом. И я гадал, мне суждено ли увидеть новую лазурь, дохнуть однажды ветром воли и грохотом весенних бурь. Шли дни, ряды десятилетий, я наблюдал, как падал плен. И вот предстали в рдяном свете горят Цусима и Мукден. Год пятый прошумел, далекой свободе открывая даль, и после гроз войны жестокой был октябрен сменен февраль. Мне видеть не дано, быть может, конец чуть блещущий вдали, но счастлив я, что был мной прожит торжественнейший день земли.
1: Эти строки принадлежат выдающемуся деятелю русской культуры, поэту Валерию Яковлевичу Брюсову. Величав и торжествен строй поэзии Брюсова. Брюсов мужествен, писал Луначарский. Он любит материю, любит весомую, подчиняющуюся чеканке природу более, чем неуловимое и невыразимое. Редко ищет намеков, старается, наоборот, словом захлестнуть, как арканом, свой предмет, очертить его им, как крепкой графической линией. Брюсов внес значительный вклад в развитие русской поэзии, подготовил почву для появления Маяковского, многих других советских поэтов. Сергей Есенин откликнулся на смерть Брюсова статьей, в которой писал: «Все мы учились у него. Все мы знаем, какую роль он играл в истории развития русского стиха».
0: В моей стране покой осенний, дни отлетевших журавлей, и словно строгий счет мгновений проходят облака над ней. Безмолвно поле, лес безгласен, один ручей, как прежде, скор, но странно ясен и прекрасен омытый холодом простор. Здесь, где весна, как дева, пела над свежей зеленью лугов, где после рожь цвела и зрела в святом предчувствии серпов, где ночью жгучие зорницы порою влюбленных стерегли, где в августе склоняли жницы свой стан усталый до земли, теперь торжественность пустыни, да ветер, бьющий по кустам, а небосвод глубоко синий, как купол, увенчавший храм. Век за веком взрывают весенние плуги корявую кожу земли, чтоб осенью снежные вьюги пустынный простор занесли. Краснеет лукаво гречиха, синеет младенческий лен, и снова все бело и тихо, лишь волки проходят, как сон. Колеблются нивы от гула, их топчет озлобленный бой, и снова безмолвно Микула взрезает им грудь бороздой. А древние пращуры зорко следят за работой сынов, ветлой наклоняя с пригорка, туманом вставая с лугов. И дальше тропой неизбежной, сквозь годы и бедствия, и смут, влечется суровый, прилежный, веками завещанный труд.
1: Нельзя обойти самую существенную, пожалуй, черту Брюсова как личности, многогранность его познаний.

0: Максим Горький писал ему: «Давно и пристально слежу я за вашей подвижнической жизнью, за вашей культурной работой, и я всегда говорю о вас. Это самый культурный писатель на Руси. Лучшей похвалы не знаю, это искренно». Вот одна из дневниковых записей Брюсова. «В чем я считаю себя специалистом? В наши дни нельзя быть энциклопедистом, но я готов плакать, когда думаю о том, чего я не знаю. По образованию я историк. В университете работал специально над Ливием, над Великой Французской революцией, над русскими начальными летописями, частью над эпохой царя Алексея Михайловича. Еще занимался я в университете историей и философией. Специально изучал Спинозу, Лейбница и Канта. О Лейбнице писал даже свое зачетное сочинение. Но это было давно. И эти знания я наполовину растерял. Сейчас я чувствую себя сведущим, как никто, в вопросах русской метрики и метрики вообще. Прекрасно знаю историю русской поэзии, особенно 18 век, эпоху Пушкина и современность. Я специалист по биографии Пушкина и Тютчева и никому не уступлю в этой области. Я хорошо знаю также историю французской поэзии, особенно эпоху романтизма и движение символическое. Вообще осведомлен во всеобщей истории литературы. Последнее время исключительно занимаюсь Древним Римом и римской литературой. Специально изучал Вергилия и его время, и всю эпоху IV века, от Константина Великого до Феодосия Великого. Во всех этих областях я в настоящем смысле слова специалист. По каждой из них прочел целую библиотеку. В разные периоды жизни я занимался еще более-менее усердно Шекспиром, Байроном, Боротынским, VI веком в Италии, Данте, которого мечтаю перевести, новыми итальянскими поэтами. Я довольно хорошо знаю французский, латинский языки, сносный итальянский, плоховато немецкий, учился английскому и шведскому, заглядывал в грамматики арабского, еврейского и санскрита. В ранней юности я мечтал быть математиком, много читал по астрономии, несколько раз принимался за изучение аналитической геометрии, дифференциального и интегрального исчисления, теории чисел, теории вероятностей. Блуждая по Западной Европе, посещал музеи, кое-что узнал из истории живописи, разбираюсь в школах и грубые ошибки не делаю, не смешаю ломбардца с болонцем или старого француза со старым фламандцем. Но, боже мой, как жалок этот горделивый перечень сравнительно с тем, чего я не знаю. Весь мир политических наук, все очарование наук естественных, физики и химии с их новыми поразительными горизонтами, все изучение жизни на Земле, зоологии, ботаника, соблазны прикладной механики, тайны сравнительного языкознания, к которому я едва прикоснулся, истинное знание истории искусства, целые миры, о которых я едва наслышан, Древний Египет, Индия, государство майев, мифическая Атлантида, современный Восток с его удивительной жизнью, затем медицина, познание самого себя и умозрение новых философов, о которых я узнаю из вторых, из третьих рук. Боже мой, если бы мне иметь 100 жизней, они не насытили бы всей жажды познания, которая сжигает меня.
1: Халдейский пастух, отторжен от тебя безмолвием столетий, сегодня о тебе мечтаю я, мой друг. Я вижу ночь и холм, ногую степь вокруг, торжественную ночь при тихом звездном свете. Ты жадно смотришь вдаль, ты с вышины холма за звездами следишь, их узнаешь и числишь. Предвидишь их круги, склонения, ты мыслишь, и таинства миров яснеют для ума. Божественный пастух, среди тиши и мрака. Ты слышал имена, ты видел горний свет, ты первый начертал пути своих планет, нашел название для знаков зодиака. И пусть безлюдие, нагая степь вокруг, в ту ночь изведал ты все счастье дерзновения, и в этой радости дай слиться на мгновение с тобой, о искренний, о неизвестный друг. Хвала человеку. Молодой моряк вселенной, мира древний дровосек, неуклонный, неизменный, будь прославлен, человек. По глухим тропам столетий ты проходишь с топором, целишь луком, ставишь сети, торжествуешь над врагом. Камни, ветер, воду, пламя ты смирил своей уздой, взвил ликующее знамя прямо в купол голубой. Вечно властен, вечно молод, в странах сумрака и льда петь заставил вещи молот, залил блеском города. Сквозь пустыню и над бездной ты прошел свои пути, чтоб не рвущейся железной нитью землю оплести. В древних вольных океанах, где играли лишь киты, на стальных левиафанах пробежал державно ты. Змея, жалившего жадно с неба выступы дубов, изловил ты беспощадно неустанный зверолов. И шипя под хрупким шаром и в стекле согнут в дугу, он теперь покорный чаром светит хитрому врагу. Царь несытый и упрямый, четырех подлунных царств, не стыдясь ты роешь ямы, множишь тысячи коварств. Но отважный со стихией, после бьешься с грудью грудь, чтоб еще над новой выей петлю рабства захлестнуть. Верю дерзкой, ты поставишь по земле ряды витрил, ты своей рукой направишь бег планеты меж светил. И насельники вселенной, те, чей путь ты пересек, повторят привет священный: будь прославлен, человек.
0: Из заметок Брюсова. Выбери себе героя, догони его, обгони его, говорил Суворов. Мой герой – Пушкин. Когда я вижу, какое количество созданий великих и разных набросков, поразительных по глубине мысли, оставалось у него в бумагах ненапечатанными, мне становится не жалко моих, неведомых никому работ. Когда я узнаю, что Пушкин изучал Араго, Д'Аламбера, теорию вероятности, Гизо, истории средних веков, мне не обидно, что я потратил годы и годы на приобретение знаний, которыми не воспользовался.
1: Мир электрона. Быть может, эти электроны – миры, где 5 материков, искусство, знания, войны, троны и память 40 веков. Еще, быть может, каждый атом – вселенная, где 100 планет. Там все, что здесь в объеме сжатом, но также то, чего здесь нет. Их меры малы, но все та же их бесконечность, как и здесь. Там скорбь и страсть, как здесь, и даже там та же мировая спесь. Их мудрецы свой мир бескрайний, поставив центром бытия, спешат проникнуть в искры тайны и умствуют, как ныне я. А в миг, когда из разрушения творятся токи новых сил, кричат в мечтах самовнушения, что Бог свой светоч загасил. сын земли. Я сын земли, дитя планеты малой, затерянный в пространстве мировом, под бременем веков давно усталой, мечтающий бесплотно о ином. Я сын земли, где дни и годы кратки, где сладостно зеленая весна, где тягостны безумных душ загадки, где сны любви баюкает луна. От протоплазмы до ихтиозавров, от дикаря с оружием из кремня до гордых храмов, дремлющих меж лавров, от первого пророка до меня. Мы были узники на шаре скромном, и сколько раз в бесчетной смене лет упорный взор земли в просторе темном следил с тоской движение планет. К тем сестрам нашей населенной суши, к тем дочерям единого отца, как много раз сносились наши души мечты поэта, думы мудреца. И сын земли, единый из бесчетных, я в бесконечное бросаю стих к тем существам телесным или бесплотным, что мыслят, что живут в мирах иных. Не знаю, как мой зов достигнет цели, не знаю, что привет мой донесет, но если те любили и скорбели, но если те мечтали в свой черед и жадной мыслью погружались в тайны, следя лучи, горящие вдали, они поймут мой голос неслучайный, мой страстный вздох, домчавшийся с земли.
0: В статье «Фиалка в Тигеле» Брюсов цитировал Шелли. Стремиться передать создание поэта с одного языка на другой – это то же самое, как если бы мы бросили в Тигель фиалку с целью открыть основной принцип ее красок и запаха. Растение должно возникнуть вновь из собственного семени, или оно не даст цветка. В этом-то и заключается тяжесть проклятия вавилонского смешения языков. Это слова Шелли. Разложить фиалку в Тигеле на основные элементы и потом из этих элементов создать вновь фиалку – вот задача того, кто задумал переводить стихи. Слова, включенные в тесный размер стихотворения, столь же отличаются от обычного языка,

0: Многие сказали бы, что он дал близкий и верный перевод. Но разве можно узнать в этих прозаических строках удивительное? Еще в полях белеет снег, а воды уж весной шумят, бегут, и будет сонный брег. С другой стороны, редко кто из поэтов в силах устоять перед искушением бросить понравившуюся ему фиалку чужих полей в свой тигель. Собственная переводческая деятельность Брюсова велика и значительна. В 1923 году ему первому было присвоено звание народного поэта Армении за создание уникальной по тому времени антологии «Поэзия Армении с древнейших времен до наших дней». Знание основных европейских языков позволяло Брюсову выступать переводчиком поэтов самых разных национальностей. Вот его перевод стихотворения французского поэта Рене Гиля «Жалоба пастушки».
1: Нет ни одной тропы на свете, дорогая, где бы ни прошли хоть раз влюбленные, в пыли рассветших летних дней шаги их замирая, под шепот страстных клятв растаяли вдали. Так блеяние твоих овечек, так вдали замолкший ровный шум нагорных речек тая. Но утро каждое, смотри, опять в пыли расцветших летних дней посев шагов, сверкая, вся радость, вся мечта, встает заря другая. О, дорогая, когда слетает лист и воет звонкий рог, и полон небосклон его истомным стоном, и веет ветер в овсах, блуждая без дорог, в дни августа жнецы по дедовским законам, как рой кузнечиков по пашням и по склонам, серпами верещат, о, дорогая, но, когда уже полно высокое гумно, вновь в полдень запахи над полем страстно дышат, вновь ветер над жнитвами забытый стебель колышет, а где колосья ржи стройны и высоки, там, где колосья ржи синеют васильки, нет места на земле, о, дорогая, где бы кровь не лилась овец. Они с тобой по полю теснились и паслись, и вдоль больших дорог багряных летних дней, глядя на ощупь в небо очами кроткими, все шли, как бы в неволю. В пыли багряных дней следы их робких ног, дождем, что по тропам топтался и по полю, размыты до конца. И все же на путях багряных летних дней, там, по большой дороге, где лужи от дождя еще блестят во рвах, опять вздымают пыль их маленькие ноги. И сколько б небосклон не угрожал грозой, их, робких, блеющих, все столько же за тобой. Нет ни одной тропы на свете, дорогая, где б не прошли хоть раз влюбленные. И пусть серпом идущих лет ты срезана, любовь моей души и слов, и пусть струилась кровь мучительных разлук, когда всевластна грусть, в истоптанной пыли воспоминаний пусть посев твоих шагов размыт, заря сверкая под голубым шатром одежды белизны опять встает, и вновь живет любовь былая, тобой полны мечты и сны, как в дни весны, о, дорогая.
0: Граня и чеканя слова, переливая в них свои мечты, поэт всегда связан с народом. Ему нет жизни вне народа. Он жив, пока жив народ и им созданный живой язык, писал Брюсов. Поэт, повинуйся народу, ибо без него ты только музейная редкость. Брюсову, великому труженику, был близок созидательный пафос народа. И это предопределило безоговорочное принятие им революции.

0: Работа. Единое счастье – работа. В полях, за станком, за столом. Работа до жаркого пота, работа без лишнего счета, часы за упорным трудом. Иди неуклонно за плугом, рассчитывай взмахи косы, клонись к лошадиным подпругам, доколь не заблещут над лугом алмазы вечерней росы. На фабрике в шуме стозвонном машин и колес и ремней заполни с лицом непреклонным свой день в череду миллионном рабочих преемственных дней. Иль согнут над белой страницей, что сердце диктует, пиши, пусть небо зажжется деницей, всю ночь выводи вереницей заветные мысли души. Посеянный хлеб разойдется по миру с гудящих станков, поток животворный польется, печатная мысль отзовется во глуби бесчетных умов. Работай! Незримо, чудесно! Работа, как сев, прорастает, что станет с плодами безвестно, но благостно влагой небесной труд всякой падет на народ. Великая радость работа в полях за станком, за столом. Работай до жаркого пота, работай без лишнего счета. Все счастье земли за трудом.
1: Растут, растут причудливые тени, в одну сливаясь тень. Уж позолотил последние ступени перебежавший день. Что звало жить, что сила горячила, далеко за горой. Как призрак дня ты, бледное светило, восходишь над землей. И на тебя, как на воспоминания, я обращаю взор. Смолкает лес, бледней ручья сиянья, потухли выси гор. Лишь ты одно скользишь стезей лазурной, недвижно все окрест, да сыплет ночь своей бездонной урной к нам мириады звезд.
2: Хороша Москва, хороша, ты ходи по ней не спеша, пошагай по ней хоть денек, всю пройди.

0: хороша.
1: Трудно найти Москва подходящие слова, чтобы хороша, выразить, как она хороша.
0: Ты ходи по ней не спеша.
1: Но это, конечно, еще труднее. Ходить не спеша по Москве, где все мчится, торопится, несется.
0: Всю
1: Но нам-то, конечно, хочется рассказать о Москве поберег, так,
0: что почувствовала душа, до чего Москва хороша.
2: Если собрать все, что написано о Москве за 800 лет ее жизни, пожелтевшие фолианты древних летописцев, толстые книги историков, статьи, исследования, брошюры.
1: Повести, романы, рассказы, новеллы, очерки, поэмы, стихи, песни, драмы, комедии, оперы, опереты, оратории, кантаты.
2: То для того, чтобы все это прочесть, пришлось бы потратить на это дело не меньше, чем те же 800 лет.
1: Ну, я бы лично с удовольствием потратила все свои 800 лет, чтобы прочесть все, что написано о Москве.
2: Да, но вы, конечно, понимаете, что это большая тема, не может, к сожалению, уместиться в малые формы эстрады.
1: И мы, конечно, не собираемся за те 6-7 минут, которые отведены для нашего выступления, рассказать вам про все 800 лет истории Москвы. И поэтому мы сегодня будем говорить не столько о Москве, сколько о москвичах.
2: Я бы даже сказал, что не столько о москвичах, сколько о москвичках.
1: Именно о москвичках. И даже о тех, которые давно не бывали в Москве.
2: И о тех, которые еще не прописаны в Москве.
1: Ведь москвичей, их можно встретить всюду. В степях Украины и на берегу Амура. У стен Ленинграда и за Камой рекой. В Сталинграде и далеко от Сталинграда. В Порт-Артуре, на Камчатке, в Белграде, в Берлине.
2: А людей, о которых мы хотим вам сегодня рассказать, можно встретить только где-то в Москве.
1: Или под Москвой.
2: А может быть, лучше всего именно под Москвой. Ведь вот прямо с вокзала вы попадаете в метро и встречаетесь, причем непременно встречаетесь, с одной из самых типичных москвичек. Ветерок шевелит непослушные волосы, которые выбиваются у нее из-под фуражки с красным околышем.
1: Осторожней, граждане, осторожней, отойдите от края. Гражданин, гражданин, здесь детское отделение. Судя по вашей бороде, вы уж давно вышли из этого возраста. Гражданин, не бегите, успеете, гражданин. О, не успел. Ну ничего, успеете, гражданин. Он давно нам стал известным, образ девушки с чудесным металлическим кружком.
0: Он в любом дворце подземном стал давным-давно уж всем нам симпатичен и знаком. Не она ли без волнения кратким возгласом готов? Регулирует движение поездов. Шум и два огня в туннеле, люди вышли, люди сели, 26 вагонных ртов.
1: Сразу все одновременно закрываются мгновенно и опять готов?
0: Готов. Поезд сразу исчезает, и людской прибой стихает. Не прошло и двух минут, новый поезд тут как тут.
1: Осторожней, граждане, осторожней, отойдите от края.
2: Гражданка. Граждане.
1: Одну минуточку, гражданин, отойдите от края. Пожалуйста, гражданин.
2: Гражданка, скажите, пожалуйста, как мне вот с этой станции
1: так
2: перейти на станцию Площадь Революции?
1: Пожалуйста, гражданин, вы, значит, спуститесь сейчас вниз по эскалатору?
2: Так.
1: Простите, гражданин, вы ко мне четвертый раз обращаетесь с одним и тем же вопросом. Вам что, непонятно?
2: Понятно. Но вы знаете, мне очень нравится. Больно здорово вы козыряете.
1: А, пожалуйста, гражданин. Извините, там кого-то прищемило. Гражданин, гражданин, вы же не весь вошли в вагон. Ногу, ногу не забудьте. Все толпятся на платформе, а она в особой форме с краю ждет особняком.
0: Все невольно по привычке улыбаются москвички с металлическим кружком.

0: пролетел подземный поезд, как гремящий длинный поезд.
1: Зазевался, не пеняй.
0: Не допустит проволочек металлический кружочек.
1: Здесь метро, а не трамвай. Ну вот и приехали. Вы выходите из вагона, и чудесная лестница выносит вас сразу на улицу. Ой, боже мой, сколько москвичей. Ничего, что некоторые из них совсем еще свеженькие москвичи.
0: Да, они еще путают Лубянку с Полянкой и Солянкой.
1: И вы знаете, все время удивляются, почему Большая Бронная гораздо меньше, чем Малая Димитровка, несмотря на то, что та малая, а эта большая.
0: Да, но это не беда.
1: Это не беда.
0: К услугам такого москвича всегда есть москвичка из Мосгорсправки.
1: Это уже, правда, не подземная, а надземная москвичка, но это все равно представительница одной из самых московских профессий.
0: Пусть стекла киоска ревниво скрывают приветливых глаз синеву. В Москве москвичи хорошо ее знают, а как она знает Москву?
1: Так много подходит к ней за день народа, что кругом идет голова. Ее специальность особого рода, ее специальность Москва.
0: Как ближе пройти мне в редакцию смены?
1: Когда самолет прибывает из Вены.
0: А будьте любезны, где тут нарсуд?
1: Где в чистку костюмы и шляпы берут?
0: Скажите мне адрес Мосводопровода.
2: Какая предвидится завтра погода?
0: Когда из Тбилиси приходит экспресс?
1: Где Химки?
0: А где Балчук?
1: Где МХАТ?
0: Где МОГЭС?
1: Где то?
0: И где это?
1: Где это? Где то? Уйти без ответа не должен никто. Ах, сколько проезжих в столице огромной сменяется каждый момент. Но есть лишь один у ней верный, скромный, вполне постоянный клиент. Его не смущает ни крики, ни давка, он тоже подходит и ждет. Но все называют ее Мосгорсправка, а он ее Муся зовет.
0: Муся.
1: Ой, опять он пришел, что мне с ним делать?
0: Муся, прошу вас, позвольте мне справиться с новым.
1: Ой, ну что вы хотите?
0: А мне нужно немного, одно только слово.
1: Ну?
0: Скажите, пожалуйста, где и когда вы мне улыбнетесь и скажете да.
1: Что?
0: Когда и куда мне прийти за ответом? Какие слова мне сказать вам при этом? Я справку прошу у вас здесь и сейчас. Где жалость, где чуткость, где сердце у вас?
1: Ну, гражданин, я же на работе, я же не могу вам отвечать на все эти вопросы. Где то и где это? Зачем? Отчего? Ну, как без ответа?

0: шагает обратно без справки.
1: Вы только что отошли от Мосгорсправки и сразу сами превратились в Мосгорсправку. Вы видите девушку. Она идет медленно, останавливается у каждой витрины и долго осматривает каждый московский дом.
2: Гражданин, товарищ, товарищ, можно, да, к вам обратиться?
1: Пожалуйста.
2: Скажите, пожалуйста, как мне пройти на Красную площадь?
1: Это вы сейчас пойдете направо.
2: Ага.
1: Потом еще раз немножко повернете направо.
2: Ага.
1: В общем, так все время держитесь правой стороны.
2: Ага. А направо это у вас сюда?
1: Ну как, направо как направо, как всюду.
2: То есть, гражданин, я же не знаю, может, у вас направо так налево, я же не здешняя.
1: Ах, не здешняя.
2: Ага.
1: А вы давно в Москве?
2: Да уж порядочно, сегодня утром приехала.
1: Вот она что. Ага. Откуда же приехали?
2: Из Пятихатки, может, слышали?
1: Как-как?
2: Я говорю, Пятихатка, может, слышали?
1: Пятихатка?
2: Ага.
1: Представьте, не знаю.
2: Чего? Пятихатку не знаете? Да что вы, гражданин? Такой хороший городишко, весь в цветах.
1: Вот. Скажи, девушка, а вы зачем же в Москву приехали?
2: А я учиться приехала.
1: Учиться?
2: Вот, да. Вот теперь урожай собрали, да, меня учиться направили.
1: Ну и куда же вы решили поступить учиться?
2: А в сельскохозяйственный. Ага. Так мне, значит, направо, да?
1: Направо, да, да.
2: Спасибочка, гражданин. До свидания.
1: До свидания. Вы представляете себе, друзья мои, какое произошло в ее судьбе?

0: интересно.
1: Ой, какой высокий дом, прямо верится с трудом. А смотрите, сад какой, а народу сколько, ой, все в Москве ласкает взор. Ах, какой красивый сквер, это что же, дирижер или милиционер? Ой, троллейбус двухэтажный, да чего ж

Точно, только два. Ну, вы знаете, поскольку я родилась в пятихатке, вы знаете, я уже как-то к ней привыкла, она мне какая-то симпатичная. Так пусть будет пятихатка и Москва.

0: О Москве можно читать лекции и доклады, увлекательные, как романы, и поэтичные, как песни. И можно петь песни, содержательные, как лекции, и документальные, как доклады. Хороша Москва.
1: И если вы сегодня захотите выйти на улицу,
0: то пойдите вы не спеша.
1: Посмотрите на московские улицы, полюбуйтесь московским небом, улыбнитесь московским людям, подышите московским воздухом,
0: чтоб почувствовала душа,
1: до чего Москва хороша.
2: Приглашаю вас вместе с нами послушать в исполнении народного артиста Советского Союза Алексея Николаевича Грибова рассказ талантливого украинского сатирика Остапа Вишни «Как сварить суп из дикой утки».
3: Был такой знаменитый орнитолог Минсбир, который на основании многолетних наблюдений и научных исследований окончательно установил, что дикие утки, кроме рынка, водятся еще на луговых озерках и в камышах, и в тихих-тихих заводях изумрудно-чудесной родины нашей. Словом, вы едете на луговые озерки к камышам и их тихим-тихим заводям. Само собой разумеется, что вы берете с собой ружье. Это такая штука, которая стреляет. Патроны и всяческий прочий инвентарь, без которого невозможно правильно целиться, чтобы бить без промаха. А именно, рюкзак, каравай хлеба, консервы, огурцы, помидоры, десяток яиц вкрутую и стопку. Стопка берется для того, чтобы было чем вычерпать воду из челнока, если в челноке течь. Едете вы компанией, то бишь коллективом, этих человек в пять, ибо дикая утка любит отправляться в суповую кастрюлю в результате коллективного труда. Дикая утка любит подстреливаться тихими-тихими вечерами, когда солнце уже соскользнуло с вечерней черты, миновало кроваво-багряный горизонт, послало вам последний золотой привет и отправило спать. Это вечером. А утром дикая утка срывается с места искать вашего выстрела рано-рано, только лишь начинает расцветать. Зовутся эти часы у охотников зорьками, вечерней и утренней. В эти часы вы слышите и над собою, и перед собою, и за собой, и справа, и слева шум, свист утиных крыльев. Вы и сюда бах, и туда бах, и оттуда бах. Ах, незабываемые минуты. К вечерней зорьке вы опоздали, это обязательно. Опоздание к вечерней зорьке – это охотничий закон. Ищи, выходя из дому, да что там выходя, ищи накануне, вы знаете, что к вечерней зорьке вы обязательно не поспеете. Вот из-за этого самого вы в день отъезда на охоту ищи с утра все укладываете, ищи с утра вы что-то забываете, и в час отъезда вы выбегаете из дому, летите или на вокзал, или к машине, на вопросы знакомых, куда бросаете? Спешу к вечерней зорьке опоздать! И галопом дальше. Словом, опоздали. К озеру вы подходите уже тогда, когда утки выключили моторы, почистили зубы, совершили на ночь физкультурную зарядку с холодными обтираниями и, положив на водяные лилии головы, улеглись спать. Но вы не унываете, так как поблизости от каждого лугового озера есть или скирда, или копны пахучего сена. Вы идете к скирде и устраиваетесь. Вы разгребаете сено, расстилаете плащ, ложитесь навзничь, глядите на черно-синее глубокое звездное небо и отдыхаете. А отдыхая, думаете. Ну, думайте себе на здоровье, а мы станем к утренней зорьке готовиться. Ну что ж, товарищи, давайте с вечера приготовимся, чтобы утром не возиться, а сразу же за ружье и по местам. А где же это? Где же это стопка? Просил же положить. Что, нету? Нету? А я взял. Я себе за правило положил. Приезжаю домой, все из рюкзака вытаскиваю, а ее оставляю, чтобы не забыть, когда опять на охоту соберусь. По-моему, не так нервничаешь, если ружье забудешь. Тут-то и начинается самый интересный момент утиной охоты. Это когда старые опытные ваши товарищи по охоте начинают рассказывать разные необычайные случаи из охотничьей жизни. Общая для всех охотничьих рассказов черта — это то, что все в них одни факты, что все вправду было. Расскажу, так не поверите, но это факт. Швыряется вверху какой-то космический мальчик звездами, оставляя в черно-синей бездне золотые полосы, бледнеет постепенно Млечный Путь, а под Скирдой плетется чудесное кружево из охотничьих рассказов. И вольно дышится, и легко дышится. Понемножку голос рассказчика становится все тише, потом начинает прерываться и совсем замирает. И тихо уснули. Началась ранняя зорька. Тут уж все зависит от вашего умения, от мастерства и практики. Утка, как известно, птица. Она летает. Как ее стрелять? Очень просто. Цельтесь обязательно в глаз и бахайте. Бахай в сумку. А если не повезет, то есть если бах-бах и мимо сумки, тоже не печальтесь. Старайтесь ехать или идти с охоты мимо рынка. Или же, увидев у кого-либо из охотников несколько уток, бросьте ему рублей, пожалуй, по 15 теперь штука. Потому что все равно, когда вы приедете домой, члены вашего семейства спросят вас: дороги, верно, нынче утки? Но вы на это не обращайте внимания, а принимайтесь сразу же готовить янтарный суп из дикой утки. Самое первое и самое главное – ощипать утку. Делать это лучше всего у себя в кабинете. Дабы вам не мешали выщипанные перья, откройте окна и двери, чтобы ветерок был. Выщипнули, ветерок подхватил, и перо вам не мешает. Ощипали, и тогда уж к маме или к жене, или к сестре, кто чем богат, уже ощипал. Мама, сварите суп. Если жена или мама, ахнув, бросит вам: да это же курица, а не утка, вы авторитетно заявляете: это утка. Теперь все такие утки пошли, яровизированные. А почему у нее горло перерезано? А? Почему? Все вам нужно знать. Летела, увидела, что прицеливаюсь, выхода у нее не было, взяла и зарезалась. Что ж тут удивительного? Варите уж суп, прошу вас. Остается таким образом последнее – есть суп. Как его есть? Ложкой. Поев, ложитесь на кушетку и читайте записки охотника Ивана Сергеевича Тургенева. Прекрасная книга.
4: Для тех, кто хочет посвятить себя театру, или чтению, или кино, или... самое главное, мне кажется, это любовь к выбранной цели, к выбранному искусству. Любовь очень большая, и даже одержимость в работе. Это непрерывные тренировки, непрерывные пробы, а для этого надо знать, что я так полюбил, что я пойду через все. То есть я пойду через труд, я буду учиться и у тех, и у других. Кстати говоря, не совсем правильно, мне кажется, это обязательно учиться у одного человека. У нас сейчас дело все-таки коллективное, поэтому можно найти что-то такое и у одного режиссера, и у Эфроса, ряд мудрых наблюдений вещей, и других режиссеров. Учиться надо очень много, но делать себе, как бы сказать, ну вот такую лестницу, что ли, по тому, как надо все делать и с чего начинать, и чем кончать, я это нарочно путаю. Все, так сказать, краски спутываю все, и начинать нужно оттуда, откуда ты, так сказать, ну куда влечет тебя сидящий внутри тебя художник. Потом это же может быть и недостатком, кстати говоря, а не достоинством. Но мне кажется, что самое главное – это что-то любить и почувствовать в себе, что ты можешь быть полезен для автора, для того, чтобы больше почувствовать его духа, для того, чтобы послужить, что ли, ему своим исполнением и заставить слушателей и зрителей видеть и чувствовать то, что я чувствую только по отношению к этому произведению. Могут быть на этом пути обязательно даже могут ошибки. Иногда любишь чрезмерно, и у меня бывают такие случаи, например, что я читал «Старосветских помещиков» Гоголя, и я слишком их любил. До такой степени мне нравились эти старички, что проявлялось больше, чем нужно, сентиментальность. Хотя любовь, безусловно, есть. Но где-то есть и сверх этой любви какое-то грустное чувство автора, именно Гоголя, о том, что вот какова может быть любовь. Но самое главное в человеке – это есть любовь друг к другу, к близким. Но этим умиляться и восхищаться – нельзя, это будет чересчур. И это вот мне даже никто не говорил, но вот слушая иной раз мои записи и так далее, я почувствовал, что надо идти по этому. Это не значит, что нужно иссушивать и делать более сухим все. Нет, наоборот, даже больше вырастает настоящее мужественное восхищение перед великой силой, которая и самой большой силой жизни – это любви. Вот, собственно говоря, цель, для чего начинаю и хочу читать. То есть сказать, вот как вы работаете? Вот я должен сказать тогда мой метод, мой, как я работаю. Работаю я по-разному, смотря какого автора я читаю, какое у меня настроение. У меня бывают и моменты упадочничества, а бывает иногда вера в себя тоже. Я не люблю быстрые работы. И тоже научился это у Толстого. Который говорил, что, как у него есть фраза, это взята из его материалов. Лень – среда, в которой зреют всякие пороки. То и это правда. Но почему-то никто не говорит, что спешка сверх всякой меры тоже вредна человеческой природе. И даже может быть более пагубна, чем лень. Вот говорят, что нельзя работать роль долго и так далее. Я считаю, что неверно, что роль нужно работать всю жизнь. Если есть такая возможность работать всю жизнь и совершенствовать, и вживаться дальше, дальше, больше, больше ее, вот, скажем так сказать, совершенствовать, то тем лучше. Я люблю долгую работу и считаю, что даже одну роль можно совершенствовать всю жизнь. Конечно, учитывая и свой возраст, и изменения в нем, и амплуа все-таки меняется. Да и тяготение к темам тоже может быть иным. И это совершенно естественно. И вообще все время нужно. Каждый день нужно менять все. Это мое убеждение. Что надо все время, как говорится, как это в 12 ночи Мальволе говорит, забрось свою смиренную кожу и явись свежим. Сколько раз надо являться свежим? Все время. Потому что проходит год, и уже вы чувствуете, что вы где-то такое застряли в прошлом году. Надо уже что-то менять, давать какое-то новое, свежее видение. То начинаются разговоры. Настроение играть нельзя, не полагается. Надо действовать, надо, скажем, не изображать ничего. Ничего, и в общем получается, что ничего нельзя. Все ограничивать. Потому что пускай художник сам ограничивает себя и сам невольно или становится носителем своей манеры. Конечно, в этом должно быть вкусно, только чтобы это было бы талантливо и чтобы все-таки было оперто на свое внутреннее состояние. Свои эмоции. Ни догм, ни правил, на мой взгляд, не должно быть. Прежде всего, нужно, чтобы работала твоя душа, совесть, твой мозг, и твой такт, и твой ум.
5: Вот уж 3 дня, как я в Москве, и все еще ничего не сделал. Архива не видал, с книгопродавцами не сторговался, всех визитов не отдал, к Солнцевым на поклонение не бывал. Что прикажешь делать? Нащекин встает поздно. Я с ним забалтываю, глядя, обедать пора, а там ужинать, а там спать, и день прошел. Вчера был у Дмитриева, у Орлова, Толстого, сегодня собираюсь к остальным. Поэт Хомяков женится на Языковой, сестре поэта. Богатый жених, богатая невеста. Какие бы тебе московские сплетни передать? Что-то их много, да не вспомни. Что Москва говорит о Петербурге, так это умор. И про тебя, душа моя, идут кое-какие долги, которые не вполне доходят до меня, потому что мужья всегда последние в городе узнают про жен своих. Однако ж видно, что ты кого-то довела до такого отчаяния своим кокетством и жестокостью, что он завел себе в утешение гарем из театральных воспитанников. Нехорошо, мой ангел. Скромность есть лучшее украшение вашего пола. Чтоб чем-нибудь полакомить Москву, которая ждет от меня, как от приезжего, свежих вестей, я рассказываю, что Александр Карамзин хотел застрелиться из любви Пуриндель-Брюнь. Но что, по счастью, пуля вышибла только передний зуб. Однако полно врать. Пошли ты за Гоголем и прочти ему следующее. Видел я актера Щепкина, который ради Христа просит его приехать в Москву, прочесть «Ревизора». Без него актерам не спеться. Он говорит, комедия будет карикатурна и грязна, чему Москва всегда имела поползновение. С моей стороны, я тоже ему советую. Не надобно, чтобы «Ревизор» упал в Москве, где Гоголя более любят, нежели в Петербурге. Присем пакет Плетневу для «Современника». Коли цензор Крылов не пропустит, отдать в комитет и ради Бога напечатать во 2-м номере. Жду письма от тебя с нетерпением. Что твое брюхо и что твои деньги? Я не раскаиваюсь в моем приезде в Москву, а тоска берет по Петербурге. На даче ли ты? Как ты с хозяином управил? Что дети? Это и горе. Вижу, что непременно нужно иметь мне 80 тысяч доходу, и буду их иметь. Недаром же пустился в журнальную спекуляцию, а ведь это все равно, что золотарство, которое хотела взять на откуп мать Безобразова. Очищать русскую литературу и исчистить нужники, и зависит от полиции. Того и гляди, что, черт их побери, у меня кровь в желудок превращается. Целую тебя и детей. Благословляю их и тебя, дамам кланяюсь.

солнце утомилось, Воде день-деньской, Тихо догорая, гаснет за рекой. Край далекой неба весь зарей облит, Заревом пожара блещет и горит, Ходят огневые полосы в реке. Грустно где-то песня,

когда не тревожит роковая наш жизни гроза. Кто-то на плечи руки положит, кто-то ясно заглянет в глаза, и мгновенно житейское канет, словно в темную пропасть без дна, и над пропастью медленно встанет семицветной дугой тишина. И напев заглушенный и юный, в затаенный затронет тиши уцепленные жизнью струны, напряженной, как арфа души.

была ты всех ярче, верней и прелестней. Не кляни же меня, не кляни. Мой поезд летит, как цыганская песня, как те невозвратные дни. Что было любимо, все мимо, все мимо. Впереди неизвестность пути, благословенно, неизъяснимо. Неповторимо. Прости.

Отвяжися, тоска, пылью поразвейся, что за грусть-ка лежит, и сквозь слезы смейся, не диковинка пир при хорошей доле, удаль с горя поет, пляшет и в неволе, коли солнышка нет, ясный месяц светит. Изменила любовь, песня —

первеет, травку колыхает, путь мою дорогу пылью покрывает. Выходишь ты, туча, страшною грозою, обойми свет белой, закрой темнотою. Молодец удалый, соловьем засвищет, без пути, без света, свою долю сыщет, что ему дорога. Тучи грозовые, как придут по сердцу, очи голубые. Что ему на свете доля нелюдская, когда его любит она молодая?

из персидских мотивов. Я спросил сегодня у менялы, что дает за полтумана по рублю. Как сказать мне для прекрасной Лалы по-персидски нежное «люблю»? Я спросил сегодня у менялы легче ветра, тише ванских струй. Как назвать мне для прекрасной Лалы слово ласковое «поцелуй»? И еще спросил я у менялы, сердце робость глубже притая, как сказать мне для прекрасной Лалы, как сказать ей, что она моя? И ответил мне меняла кратко, о любви в словах не говорят, о любви вздыхают лишь украдкой, да глаза, как яхонты, горят. Поцелуй названия не имеет, поцелуй не надпись на гробах. Красной розой поцелуи веют, лепестками тая на губах. От любви не требуют поруки, с нею знают радость и беду. Ты моя, сказать лишь могут руки, что срывали черную чедру.

Я готов рассказать тебе, Коля, эти волосы взял я у ржи. Если хочешь, на палец лежи, я нисколько не чувствую боли. Я готов рассказать тебе, Коля, про волнистую рожь при луне. По кудрям ты моим догадайся, дорогая, шути, улыбайся.

сердце. Не буди только память во мне про волнистую рожь при луне.

Может, думает обо мне. Шаганет ты моя, Шаганет.

Отчего луна так светит тускло на сады и стены Хорасана? Словно я хожу равниной русской под шуршащим пологом тумана. Так спросил я, дорогая Лала, у молчащих ночью кипарисов. Но их рать ни слова не сказала, гордо к небу головы завысив. Отчего луна так светит грустно? У цветов спросил я в тихой чаще, и цветы сказали: ты почувствуй по печали розы шелестящие. Лепестками роза расплескалась, лепестками тайна мне сказала: Шагане твоя другим ласкала, Шагане другого целовала, говорила, русской не заметит, сердцу песни, а песни жизнь и тело. Оттого луна так тускло светит, оттого печально побледнела, слишком много виделось измены, слез и мук, кто ждал их, кто не хочет. Но и все ж, вовек благословенный, на земле сиреневые ночи,

поздно ехать, Русь, Персия, тебя ли покидать? Навсегда ль с тобою расстаю, из любви к родимому мне краю? Мне пора обратно ехать, Русь,

заходит солнце, и мне пора уже лететь туда, к нашему озеру, где ждут меня подруги-лебеди.

0: Вчера, случайно увидев меня, он сказал: «Какая красивая птица,ческие глаза».
1: Адетта!
0: Филин!
1: Да, это я, Филин. Я твой повелитель, чародей фон Ротбард. Зачем ты здесь? Может быть, ты ждешь, что принц Зигфрид спасет тебя? Не надейся. Я сильнее всех, ты в моей власти, давно и навсегда. И я погублю принца, если еще раз уберу тебя здесь. Запомни!

Я улетаю. Прощай, принц. Сегодня ты празднуешь свое совершеннолетие. Пускай же всегда твоя жизнь будет счастливой и радостной. Прощай.

0: Принц Зигфрид, дорогой мой принц.
1: Что случилось, Вольфганг?
0: Принц, пришли ваши друзья поздравить вас, повеселиться с вами. Пойдемте в парк.
1: Идем, Вольфганг. Обопрись на мою руку, мой добрый наставник. Ты устал от праздничного шума и суеты?
0: Да, да, я уже стар, я стар.
1: Сегодня ты будешь танцевать. Танцевать в честь моего праздника. Я выберу для тебя самую хорошенькую девушку. Да-да-да.

0: Привет вам, друзья!
1: Принц! Поздравляем!
0: Желаем долгих дней!
2: Да здравствует принц Зигфрид!

0: Господа, господа, тише! Ее высочество – владетельная принцесса.
1: Ваше высочество!
2: Матушка!
3: Зигфрид, сын мой, завтра у нас в замке большой бал. Я пригласила самых знатных девушек, достойных стать женой принца. Ты выберешь лучшую из них и назовешь своей невестой. Я так хочу. Сегодняшний вечер проведи с друзьями своей юности, сын мой.
2: Вольфганг, скажи, чтобы принесли вина. Откройте ворота парка. Мы устроим торжественное шествие с факелами. Музыканты, вперед!

0: Друзья мои, поднимем наши кубки за дружбу, за радость, за жизнь.
1: За радость, за дружбу,
2: за счастье,
0: за жизнь. За то, чтобы в сердцах наших всегда жила память о счастливых днях, проведенных вместе. Чтобы всегда мысли наши были чисты, сердце открыто, рука тверда.
2: За верность,
1: за честь,
2: за любовь.
0: И когда побелеют наши волосы, согнется стан, потухнут глаза, пусть и тогда не забудем мы этих ярких звезд, этого аромата цветов, наших горячих дружеских слов.
1: За молодость,
2: за звезды,
1: за память сердцу.
0: Спасибо вам, друзья. Доброй ночи. Прощайте.

0: Летят лебеди! Смотрите, принц!
1: Как они красивы!
2: Ночь так светла, так хороша! Мы могли бы поохотиться, принц!
1: Вчера возле парка на озере я видел лебедя. Прекрасная белая птица с человеческими глазами. Я долго не мог забыть этих глаз. Может быть, и она летит сейчас там,

0: мальчик. Я вижу, тень грусти легла на ваше лицо. Не надо. Отбросьте тяжелые мысли. Охота развлечет вас. Соглашайтесь. Идите, идите.
1: Ну что ж, пожалуй.

Спустилась ночь, подруги. Близится короткий час, когда спадают наши лебединые перья. Все тихо. Даже вода в озере не колышется. Выйдем же на берег, мои милые подруги, белые зачарованные девушки-птицы. Взмахнем широкими крыльями и сбросим их на землю. Распрямимся, свободные и легкие. Пробежим по росистой траве. Вдохнем ночную прохладу. Раскинем руки навстречу зовущему трепету леса.

0: Тише. Кто-то идет.
1: Охотники.
2: Охотники.
1: Охотники.
0: Скорее. Прячься в заросли. Скорее, скорее.
3: Мне показалось, что лебеди плыли сюда. И я пошел за ними один, покинув своих спутников. Но лебеди исчезли. Все тихо и пусто. Почудилось? Может быть. Нет. Вон там, в зарослях, что-то белеет. Трепещет, как крыло птицы. Посмотрим.
0: Нет, нет, принц. Не стреляй. Пощади.

0: Что это? Как она прекрасна!
1: Оставь нас. Уйди. Печальна наша судьба.
0: Почему мне так знакомы глаза твои? Где я видел тебя?
1: Помнишь, вчера ты любовался белым лебедем. Этот лебедь я.
0: Ты? Кто околдовал тебя? Кто?
1: Не спрашивай. Уйди, молю тебя.
0: Я не оставлю тебя. Расскажи мне все.

я, Адетта, фея лебедей. Страшный филин, злобный маг, превратил меня и моих подруг в белых птиц, в лебедей. Он безжалостен и жесток. Безгранична власть его над нами, белыми птицами. Страшно его заклятие!

только по ночам у этого озера можем мы вновь принимать человеческий облик. Но он никогда не спит. Он следит за нами всюду. О, ты видишь? Это он! Это его черная тень. Он летит сюда. О,

0: Не пугайся. Никого нет. Ты ошиблась. Это ветер прошелестел в листве. Эта тень от деревьев скользнула по светлой глади озера. Не бойся же, не бойся. Теперь я твой защитник. Твой рыцарь.
1: Принц. Ты на коленях. Передо мной.

все свои помыслы и чувства, честь свою и верность, судьбу свою, все отдаю я тебе, Одетта. Отныне моя жизнь принадлежит тебе, одной тебе.

Подруги, мы можем, как всегда, играть и кружиться при свете месяца, под тихий плеск воды, под звенящий шелест листвы, под музыку ночную.

Нет, Одетта, ты не ошиблась. Это действительно была моя тень. Это я пролетел над лесом и спрятался здесь, в развалинах. Лицо твое светится счастьем, прекрасный Одетта. Но я сделаю так, что очень скоро оно исказится от горя. О да, ты навеки останешься в моей власти.

0: как они милы и как юны.
1: Да, принц. Злоба Филина не пощадила даже их. Детство их тревожно, а игры и танцы озарены не солнечными лучами, а неверным холодным лунным светом.

0: Одетта, где же ты? Одетта, отзовись! Отзовись!
1: Я здесь, принц. На берегу. Подойди ко мне.

0: Адетта, я люблю тебя. Люблю.
1: Дай мне взглянуть в глаза твои, Зигфрид. Дай коснуться руки твоей. Счастье вошло в мое сердце. И слышишь, поет нам песня.

0: Тебя, Адетта,
1: Адетта. Радость жизни переполняет меня, подруги. Неудержимым светлым ликованием рвется она из груди моей.

0: Будь осторожен, берегись.
1: А это Филин не дремлет.
0: Берегись.
2: Я не боюсь. Любовь сильнее всех колдовских чар. Любовь!

0: Если нужна моя жизнь, чтобы спасти тебя, возьми ее.
1: Нет, принц, нет. Живи. Но будь верен.

0: клянусь своей рыцарской честью. Не забуду, не изменю.
1: Я верю. Верю.
0: Клянусь.

Верность и любовь — это моя смерть. Но мне не страшны твои клятвы, принц Зигфрид. Я смеюсь над ними. Я приду к тебе на бал. У меня есть дочь, моя Одилия, смелая, умная, жестокая, как я. И я умею придавать ей сходство с любой девушкой. Посмотрим, храбрый рыцарь, кому ты вечером будешь расточать такие же клятвы. Посмотрим.

0: Прощай, принц. Ты видишь, я уже снова стала лебедем.
1: Но глаза твои остались теми же. Я узнаю их всюду, везде.
0: Помни клятву, принц.

0: Ваше высочество, герольды возвещают о прибытии гостей.
1: Хорошо, Вольфганг. Но где же принц? Он должен встретить гостей вместе со мной.
0: Ваше высочество, принц сегодня целый день провел в одиночестве. Он задумчив и рассеян. Даже мне, старому наставнику, не открыл он причины своего настроения. Только что я видел его на берегу старого пруда. Он стоял и смотрел вдаль, и у него было такое лицо, словно он что-то потерял или чего-то ждет. И мне пришлось несколько раз окликнуть его, прежде чем он отозвался.
1: Странно. Идите, Вольфганг, и скажите, что я приказываю ему немедленно прийти сюда, в голубой зал. И откройте двери, пускай войдут гости.

Благодарю вас за честь, которую вы оказали нам, прибыв на бал. Я надеюсь, что вам не будет скучно. О, сколько прелестных девушек! Дорогие мои, ваша грация, ваша юность еще больше украсит праздник. О, вот и принц Зигфрид. Можно начинать танцы. Открываем бал!

0: сын мой, я недовольна тобой. Ты опоздал, и твой рассеянный, задумчивый вид смущает гостей.
1: Матушка, я...
0: Нет, не оправдывайся. Я не хочу тебя слушать. Надеюсь, ты не забыл, что должен сегодня выбрать себе невесту.
1: Матушка, выслушайте меня.
0: Я так хочу. Это мой приказ. Пойди, пригласи кого-нибудь на танец. Ступай же.

0: Ваше высочество, прибыли иноземные гости.
1: Просите, мы рады всем.
0: Испанские гранды, высокочтимые сеньоры и сеньориты.

0: Давно уже мой замок не видел столь блистательного общества.
1: Послушай, Вольфганг, я не могу здесь больше быть на балу. Я уйду. Я должен уйти.
2: Невозможно, мой мальчик. Будет ужасный скандал. Нет, нет.
1: Ну, хорошо. Подожди, я расскажу тебе все.
2: Простите, принц. Слышите, еще кто-то приехал. Я обязан доложить. Простите великодушно.
3: Рыцарь фон Ротбард с дочерью.
0: Просите.

0: рады вам, благородный рыцарь.
1: Ваше высочество, позвольте мне представить вам мою дочь. Я буду счастлив, если вы удостоите ее своим благосклонным вниманием.

0: Спасибо, ваша дочь, рыцарь. Она затмит здесь всех. Необыкновенно хороша.
1: Благодарю, ваше высочество.
0: У нее не будет недостатка в кавалерах. Смотрите, ее уже приглашают все наперебой.
2: Моя дочь превосходно танцует, ваше высочество.

0: нападать-то? Да, это она. Она.
1: Принц, что с вами? Вы побледнели. И почему так смотрите на эту новую гостью, дочь рыцаря? Вы не отрываете от нее глаз?

0: чудится. Нет, это она. Но как? Почему она здесь? Я ничего не понимаю.
1: Не смотрите на нее, принц, умоляю вас. У нее злое лицо.
0: Замолчи, Вольфганг. Ты ничего не видишь, ничего не знаешь.
1: У нее злое лицо. И у отца ее тоже. Я боюсь их. Не приближайтесь к ним, Зигфрид, мальчик мой.
0: Оставь меня, пусти.
1: Принц, остановитесь.
0: Одетта, ты, ведь это ты, да?
2: Да, принц.

0: как тосковал я по тебе. Как стремился к тебе. Я хочу увидеть глаза твои. Отчего ты не поднимаешь глаз?
1: Я смущена, Клим.

люблю сильнее, чем любил вчера. Ты видишь, я остался верен. Я не посмотрел ни на одну девушку здесь, в зале. Ты, одна ты живешь в моем сердце навсегда. Навсегда.

0: Дочь моя, прошу прощения, принц. Адилия, он поверил?
1: Да, отец. Он думает, что я та, другая.
0: Хорошо. Только не показывай ему своих глаз. Это может все испортить. Единственное, чего не в силах я изменить, это человеческие глаза, из которых смотрит душа. И продолжай увлекать его, не отпуская от себя. Ты должна добиться, чтобы сегодня он назвал тебя своей невестой. Заставь его изменить клятве. В этом наша жизнь. Помни.
1: Я сделаю это, отец.
0: А теперь танцуй. Танцуй так, чтобы у него закружилась голова. Иди. Принц, сейчас моя дочь будет танцевать для вас.

0: как она хороша! Как невыразимо прекрасно!
1: Принц, мне страшно! Уйдемте отсюда, уйдемте! Опомнитесь!

0: головой. Он склоняется к ее ногам. А она торжествует. Я вижу. Какое несчастье, бедный мой мальчик.
1: Пойдем, Одетта, пойдем.

0: Матушка, вот моя невеста.
1: Смотрите, в окне бьется белый лебедь. Смотрите, принц. Я слышал, как стонала эта птица сейчас, как человек.
2: Зигфрид, ты изменил клятве, ты погубил меня,
1: Вот это был ее голос, это были ее глаза. А ты? Кто же ты? Ты!
3: Твоя невеста, принц.

0: погибла твоя Одетта. Нет ей спасения.
1: Я найду ее. Я увижу ее. Я спасу ее.
2: Куда же вы остановитесь? Ради бога.
1: Куда?
0: Сын мой, боже, удержите его, удержите.
1: Пустите меня. Я хочу умереть вместе с ней. Прочь с дороги. Все, прочь.

0: обманул. А я люблю его. Все еще люблю. Он пришел, Одесса,
1: пришел.
0: Ты.
2: Да.
0: Зачем ты пришел? Ты нарушил клятву. Ты изменил любви. Ты предал меня.
2: Нет, не изменил, не предал.

0: Уходи отсюда, Зигфрид. Оставь Одетту. Ты сегодня поклялся в верности другой. Ты потерял Одетту. Потерял навеки.
1: Ты лжешь. Я был обманут. Жестоко, подло обманут. Я не виновен. Я не уйду. Одетта моя.
0: Берегись, я обрушу на вас бурю. Я свергну скалы. Я вызову все силы природы, но я разлучу вас. Я не дам торжествовать вашей любви, вашей верности. Нет, нет!
1: Пусть мы умрем, но и в смерти мы сохраним нашу любовь. Ты видишь? Вот, смотри. Я обнял ее. Попробуй, разлучи нас. Мы останемся верными друг другу и в жизни, и в смерти.
0: Уйди, я убью тебя, уничтожу.
1: Ну что ж, давай сразимся. Благородный рыцарь фон Ротбард, я все равно избавлю ее от тебя. Жизнью или смертью своей, но избавлю.

0: взошло солнце. Наступает день. Подруги, что это? Солнечный свет коснулся нас, но мы не становимся птицами. Мы снова люди. Люди.
1: Заклятие спало, любимая, невеста моя.
0: Чары разрушены, заклятие спало.

0: Забавная история, которую вы сейчас услышите, приключилась 200 лет тому назад в солнечной Италии, в городе Венеция. Волею судьбы в эту историю были вовлечены
1: Урбино,
0: герцог венецианский,
2: Карамелло,
0: цирюльник герцога,
3: Делляква,
0: сенатор,
4: Барбара,
0: жена сенатора,
4: Джипалетто,
0: служанка Барбары,
5: Гвидо,
0: художник,
1: Погода,
0: макаронщик,
3: Центурио,
0: ключник Деляквы,
4: Амина,
0: рыбачка. И хотя главные события произошли в карнавальную ночь, начало этой истории следует отнести к утру, когда на венецианский базар, расположенный на берегу Большого канала, съезжаются продавцы всякой снеди. Среди них мы замечаем веселого макаронщика по покоду.
6: Макароны длиннее языка любой венецианской сплетницы. А сыру у них столько, сколько песку в Большом канале.
7: Сеньоры, сеньориты, подходите и покупайте макароны горячие, вкусные, дешевые.
8: Папакода! Доброе утро, Папакода!
6: О, сеньор Гвидо, несравненный художник, замечательный мастер кисти.
8: Скажи, Папакода, ты умеешь молчать?
1: Лучше каменных львов, стоящих у дворца дожей. Я с детства знаю, что...
8: Вот именно. Возьми себе это.
6: О, благодарю, сеньор. Какую же подлость я должен сделать за эти деньги?
8: Наоборот, доброе дело. Передать мое письмо сеньоре Барбаре через ее служанку Джиболетту.
6: О, и это все?
8: Письмо следует передать срочно. И так, чтобы об этом не знал ее муж.
6: Этот старый ревнивец.
8: Да-да, сенатор Деляква.
6: Все будет выполнено в точности. Может быть, спокойный, сеньор Гвидо.
8: Молодец. Ну, до свидания, Папакода.
6: До свидания, сеньор Гвидо. Макароны, макароны, макароны, макароны, макароны, макароны. О, Амина. Привет, прелестной Амине.
9: Привет, Папакода.
6: Чаливай сюда. Внимание, друзья! К нам едет со своим морским товаром наша красавица Амина.
10: О,

0: Доброе утро, прелестная Анина.
1: Типа погода.
0: Ты слышала новость? В Венецию приехал герцог Бина.
1: Ну и что же?
0: А с ним его цирюльник.
1: Я не знаю, о ком ты говоришь.
0: Анина, не обманывай макаронных дел мастера. Я говорю о Карамелло, цирюльнике герцога Рубина. Кстати, не для герцога ли все эти омары, устрицы и креветки?
1: Ошибаешься. Я привезла их для сеньоры Барбары, жены сенатора Делляквы. А твой придворный цирюльник меня совсем не интересует.
0: Говоришь о Карамелло?
1: Да.
0: Который обожает тебя?
1: Да.
0: Не забывай, что влюбленный в тебя Карамелло...
1: Повеса, пустозвон и обманщик.
0: Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй, какое нелестное мнение о моем друге. Впрочем, девушки часто несправедливы к своим поклонникам.
1: Да?
0: Да, примерно то же самое говорит обо мне Джибалетта, очаровательная служанка сеньоры Барбары. А ведь Карамелло проливал за меня кровь.
1: Проливал кровь? Когда же это было?
0: Когда я попал в тюрьму.
1: За что?
0: За то, что переменил прическу.
1: Переменил прическу?
0: Да. Тут, правда, есть одна деталь. Я переменил прическу на чужой голове. И потому угодил за решетку.
1: А при чем тут Карамелло? И когда он проливал кровь?
0: Сразу после того, как меня посадили. Тут, впрочем, тоже есть одна деталь. Он проливал кровь не свою, а герцога, которого он брил по утрам, объясняя эти порезы дрожью рук, вызванной печалью о моей судьбе. Так что герцог вскоре приказал меня освободить.
1: Ну, довольно, довольно болтать. Закрой свой рот. А глаза открой пошире. Сюда идут сама сеньора Барбара и твоя Джибалетточка.
0: Ой.
1: Ой.
0: Ой. Отлично. Как раз вовремя.
1: Посмотри, посмотри, Папакода, как богато одета сеньора Барбара. И как грустна. Ах, видно, счастье, которое к ней привалило, оказалось золотой клеткой.
0: Да.
1: Да?
0: Да.
1: Ну, я пойду к ней и попрошу по нашей старой дружбе купить весь мой товар. А ты пока побеседуй с Джибалеттой.
0: О, это я умею. Постараюсь развеселить хозяйку и служанку. Доброе утро, Джибалетточка.
2: Здравствуй, Папакода.
0: Прежде всего, о деле. А вот письмо от одного сеньора, которое тебе следует как можно скорее передать твоей хозяйке. Письмо ее очень обрадует.
2: Ну, давай. Бедняжка видит мало радости, хоть и стала женой сенатора Делляквы.
0: Уж этот старик, правильно говорят в народе, лучше быть молодым воробьем, чем старым фазаном.
2: Да?
0: А? Ты чем-то расстроена, Роза Венеции?
2: Я, дорогой мой, люблю во всем ясность.
0: То есть?
2: Понятно?
0: Да что ж тут понимать? Я люблю тебя, ты меня.
2: Не вижу ясности.
0: А как только я получу хорошее место повара, женимся.
2: Ну, вопрос несколько проясняется.
0: Джибалетточка.

0: Ах, если б денег больше мне, тогда б я счастлив был вполне, увы. Их нет следа.
1: Всегда.
0: О нет, зачем же всегда?
1: Тогда беда.

0: не подруг, не под своих. Я круг и получу, меня мой друг не испорю. Я круг, не надо мне других подруг.
1: Ну что, поговорили?
2: Отлично поговорили.
1: Выяснили один вопрос. А ты?
3: А я продала весь свой улов твоей хозяйке. Все-таки она помнит нашу старую дружбу. Дала отличную цену.
1: Значит, надо забирать на кухню всю твою морскую снеть.
3: Покуда? Да? Живо! Ты потащишь корзину.
4: Но мои макароны.
3: Попада!
2: Иду. Джибалеточка.
1: Счастливые. Любят друг друга.
3: Попада!
4: Я иду.
1: Мечтают о своем будущем счастье. А я... Ах, Карамелло.
4: Анина!
1: Карамелло?
4: Здравствуй, Анин.
1: Карамелло?
4: Здравствуй.
1: Вот это мило. Пропадать целый год, не давать о себе никакой вести и вдруг свалиться с неба.
4: Анина.
1: Нет, сеньор Карамелло, оставьте при себе ваши объятия.
4: Анина
1: не так легко прощает пустозвонов и лгунишек.
4: Ну не сердись, моя милая. Я все тебе потом объясню.

0: Анина, ты самая красивая, самая умная, самая...
1: Довольно, довольно. От тебя год тому назад, Ветрогон.
0: Ну, выслушай меня, моя дорогая. Я говорю совершенно... Моя служба у герцога Урбина идет к концу. Когда я получу все то, что мне обещано за год работы, я смогу открыть собственную цирюльню.
1: Ой, собственную цирюльню.
0: Да. И тогда моей жене Анине не придется больше рыбачить. О, я научу ее делать прическу венецианским дамам.
1: Болтун! Ну да что мне с тобой делать, врунишка?
0: Анина, счастье мое!
2: Незаметно появились Джиболетта и Папакода.
3: Вот видишь, Джиболетта, как ведут себя настоящие, нормальные, влюбленные.
0: Анина.
1: Ой-ой, пусти, пусти, пусти, мы не одни.
3: А ты все дуешься.
4: Я уже тебе говорила, что хочу повеселиться на карнавале.
3: Увы, это невозможно. Карамелла!
5: Да?
4: Я хочу быть на карнавале и танцевать.
3: Да ты пойми, одни костюмы чего стоят. Вот и мой друг Карамелла то же самое скажет. Карамелла.
0: Костюм? Ну, костюм, положим, достать не так трудно.
4: Ну, вот видишь.
0: Мой двоюродный брат работает в костюмерной мастерской театра.
4: Я хочу на карнавал! Я хочу на карнавал!
0: Ну, успокойся, успокойся, Джиболетта. Ты будешь танцевать на карнавале.
4: А как?
5: Как-то.
0: О, у меня имеется великолепная мысль. Мы все четверо примем участие в карнавале.
4: Все четверо.
0: Сегодня вечером герцог в своем дворце дает банкет для венецианской знати.
4: Так.
0: Ну? И, пользуясь маскарадом, мы будем на этом пиршестве.
4: Как так?
0: У меня имеется целая пачка. Вот, смотрите, пригласительный билет. Во время утреннего бритья герцога они лежали на столе. И часть я из них. Но одним словом, билетами мы обеспечены. Костюмами тоже.
4: Браво, Карамелла! Я хочу веселиться!
6: Я тоже!
5: Ой, я и подавно!

0: Время шуток и утех. Разливайся звонкой трелью, беззаботный звонкий смех.
1: Там я с видом иностранца буду всех интриговать.
2: Мне всего лишь

0: Итак, вся четверка молодежи готовится весело провести время на карнавале. А что же в это время делается в доме старого сенатора Дель Аквы? В своем богато обставленном кабинете он говорит со своим преданным слугой и ключником седовласым Центурио.
1: Сенатор очень взволнован. Ну, дорогой Центурио, расскажи, что тебе удалось узнать.
2: О, достойнейший сеньор Дель Аква, большая опасность нависла над вашим домом.
1: Большая опасность?
2: Герцог Урбино по случаю своего возвращения в Венецию устраивает сегодня в своем дворце банкет.
1: Так?
2: На который приглашены все сенаторы с их женами.
1: Знаю, знаю.
2: Но достойнейший сеньор Дель Аква одного не знает.
1: А что?
2: Герцог успел проведать, что ваша новая супруга, сеньора Барбара, которую вы осчастливили своим браком полгода тому назад, прелестна.
1: Ну и что же?
2: А то, что этот старый козел...
1: Ну-ну-ну-ну. Поосторожнее насчет старых козлов.
2: Одним словом, герцог мечтает на банкете познакомиться с сеньорой Барбарой.
1: Все предусмотрено, мой верный Центурио. Я сегодня же отправлю мою обожаемую Барбару, как говорится, от греха подальше. Самая быстроходная гондола доставит ее на остров Мурано к престарелой тетке моей сестре, настоятельнице монастыря, где она и проведет все время карнавала.
2: Но герцог обидится, если вы явитесь к нему без жены.
1: Да, он обидится.
2: Он обидится. А это может иметь для вас большие неприятности.
1: Да.
2: Да, герцог обидчив.
1: Герцог обидчив.
2: Он обидчив. И злопамятен.
1: И злопамятен.
2: Так, сеньору надо обязательно быть во дворце с женой.
1: Да. А что же мне делать?
2: А вот прислушаться к совету своего старого верного слуги.
1: Ну, говори, Центурио, говори.
2: Так, если сеньор Дель Аква пойдет на банкет с женой,
1: да,
2: он получит расположение герцога.
1: Да, получит расположение
2: он
1: герцога.
2: Он получит. Но будет жестоко страдать от ревности.
1: Да, он будет страдать.
2: Он будет страдать. Но если сеньор Дель Аква отправится один...
1: Да, один, один.
2: Он не будет ревновать.
1: Он не будет ревновать?
2: Да, но он навсегда впадет в немилость у герцога.
1: Да, он впадет в немилость.
2: Да.
1: А что же делать? Вот беда-то.
2: Да поправимая, сеньор. Ведь вы вступили в брак с сеньорой Барбарой, когда герцог был в дальнем путешествии.
1: Да-да.
2: Он не знает вашу жену в лицо.
1: Так-так, он не знает.
2: Достойнейший сеньор берет две гондолы.
1: А зачем же две?
2: Он берет две гондолы. В одной он отправляет свою супругу, сеньору Барбару, на остров Мурано, в монастырь, к тетке.
1: Так.
2: А в другой гондоле...
1: А в другой-то зачем?
2: Вот в другой гондоле, через некоторое время после отъезда супруги, отбывает на банкет герцогу.
1: Один, один, да.
2: Нет, нет, в обществе.
1: В обществе?
2: В обществе. Ну, хотя бы своей служанки Джиболетты.
1: Да, А она согласится?
2: Еще бы. Ведь она получит за это от вас хорошую сумму. Повеселится во дворце у герцога, в самом высшем обществе. И к тому же отведает лучших блюд и дорогих вин.
1: Ну, а как же герцог?
2: А что герцог? Герцог, он мило проведет вечер в обществе молодой, хорошенькой и веселой особы.
1: Да, другие сенаторы?
2: Ну, они будут обделывать свои делишки, ничего не заметят. К тому же ваша подставная жена по правилам карнавала будет ужинать в полумаске.
1: Да.
2: Все предусмотрено, достойнейший сеньор Деляк.
1: Ну, Чентурио, ты молодец. Вот тебе в награду один золотой.
2: Один?
1: Да, а если все пройдет гладко, получишь еще вдвое.
2: Премного благодарен, сеньор Делякова.
1: А сейчас зови сюда Джиболетту. Живо!
2: Она уже здесь.
3: Джиболетта!
4: Иду!
1: Отлично, пусть войдет. Да, кажется, предстоит разговор более ответственный, чем все мои речи в Сенате.
4: Вы меня звали, сеньор Делякова?
1: Да, Джиболетта, да. Я хочу иметь с тобой разговор.
4: Я вас слушаю.
1: Вот что. Будь на эту ночь моей женой.
4: О, святая Мадонна! Да, никак вы рехнулись, сеньор Делякова.
1: Что?
4: У вас же есть жена. Есть.
1: Ты будешь не настоящей моей женой, а только на время карнавала. Говори, с публики требуют, чтобы я тебя представил герцогу как свою жену. Для чего? Это государственная тайна. Сейчас ты пойдешь с Чентурио в мою гардеробную. Чентурио даст тебе платье моей жены и маску.
4: Так.
1: Сегодня вечером, как только моя Барбара уедет на остров Мурано,
4: так.
1: Ты отправишься со мной во дворец герцога.
4: Так.
1: Только веди себя, как подобает жене сенатора. За все тебе будет хорошо заплачено. Ты согласна?
4: Сейчас подумаю.
1: Ну-ну.
4: Погода меня не осудит. В конце концов, я заработаю честно и скорее, чем он своими макаронами.
1: Ну?
4: Не перебивайте меня, сеньор Делякова, я думаю. К тому же, в гардеробной я достану ему настоящий костюм сенатора. Я согласна, сеньор Делякова. Я согласна, дорогой муженек.
1: Да ты что? Ради всех святых веди себя прилично.
4: Не беспокойся.
1: Не подведи меня.
4: Не беспокойся, дорогой.
1: Никто не должен заметить обмана.
4: Не беспокойся. Уж я сама знаю, как себя вести. Я с детства создана для красивой жизни. Мне бы только до нее добраться, а там уж... Эй! Чентурио!
2: Чего тебе?
4: Не тебе, а вам! В гардеробную! Живо!
1: Боже мой!
0: А часом позднее, в том же доме сенатора Деляквы, в роскошно обставленной комнате Барбары, происходил другой разговор. Между хозяйкой дома и подругой ее детства Аниной.
5: Скажи, Анина, ты любишь меня?
4: Конечно, люблю, Барбара. Ведь мы дружим с детства. Ты была моей лучшей подругой до своего злосчастного замужества. Ах, зачем ты не вышла за Гвидо? Ведь он так любит тебя.
5: О, ведь тогда его не было здесь, в Венеции. Я думала, что он сюда не вернется.
4: Ах.
5: Анина, Гвидо прислал мне записку.
4: Да?
5: Я получила ее через Джиболетту. Гвидо будет ждать меня сегодня вечером в 9:00.
4: Ой, как хорошо.
5: Но мой муж отправляет меня в это же время на остров Мурано, в монастырь к своей сестре Ханже и старой деве. Помоги мне, Анина.
4: Ой, что же я могу для тебя сделать, Барбара?
5: Ой, если бы ты согласилась надеть мое платье и под покровом темноты уехать вместо меня...
4: На остров Мурано?
5: Да.
4: В монастырь?
5: Да.
4: К твоей старой тетке?
5: Да, нет, да, нет. Да, да.
4: Нет.
5: О, не беспокойся.
4: Нет.
5: Гондольером будет Карамелло.
4: Карамелло?
5: Да, но он будет уверен, что везет на гондоле меня. Не говори с ним ни слова и не показывай ему своего лица. Так надо.
6: Да.
5: Анина, проси у меня все, что хочешь, но сделай это для меня. Спаси меня, Анина.
6: Ой, просить я у тебя ничего не буду. Я это сделаю ради нашей старой дружбы.
5: О!
6: А как же карнавал?
5: Ну.
6: А как же карамель?
5: Ну.
4: А впрочем, это будет ему испытание. Я проверю его чувства ко мне.
5: Ну, конечно.
4: Хотя, признаюсь, это будет мне нелегко.
5: О, Нина, дорогая, как я тебе благодарна.

0: вот этот роковой вечер наступил. Тихо на канале перед домом сеньора де Лякова. Но вот неслышно появляется нетерпеливый Гвидо.
1: Ах, Барбару!
0: Свою гондолу, в которой он должен умчать Барбару, он оставил в стороне. Он с осторожностью озирается.

0: Итак, Анина уже в гондоле. Решительная минута. Карамелла глубже надвигает на глаза шляпу. А наша веселая пара, Папакода и Джабалетта, всячески отвлекают внимание Деляквы, обращаясь к нему с вопросами.
1: Ну, скорее в путь!
2: Сейчас, сейчас!
1: Осторожней только в

0: отправить
1: в жизни подругу.
0: День карнавала
1: ведь наступает.
0: Как же супруга
1: вдруг отбывает?
0: Но вы сейчас
1: спадет через нас.
2: Прощай, не скучай, скорей отъезжай
0: сюда, все сюда, скорей все сюда, сюда.

А между тем неугомонный Папакода, собрав перед домом Делляквы своих друзей и подруг, начинает с ними хвалебную кантату в честь одураченного сенатора. Делляква снова появляется на балконе и принимает эту издевательскую кантату всерьез.

0: И вот мы во дворце герцога, в одной из его личных комнат. Открывается потайная дверь, и появляется Карамелло.
1: Ух, кажется, сюда.
0: Он вносит на руках Анину, находящуюся в полуобмороке, и кладет ее на кушетку. Анина в костюме Барбары и в дорожном плаще. Лицо ее закрыто капюшоном.
1: Очнитесь. Очнитесь, сеньора Барбара.
2: Ох.
1: Ну, слава богу.
2: Ох.
1: Уверяю вас, что я ни в чем не виноват. Я хотел, как мне было вами приказано, покатать вас и доставить обратно. Но едва мы отъехали от дома сенатора де Ляквы, меня окружила морская стража герцога и велела ехать во дворец. Но, сеньора Барбара, всю дорогу вы не хотели сказать

0: Замечательно. Чебалетта, все идет как по маслу.
1: Да?
0: Ты очень нравишься герцогу.
1: Ой, я не сомневалась.
0: Попроси, чтобы он дал мне место личного советника. Слышишь?
1: Сейчас. Господин герцог.
2: Что прикажете, сеньора Барбара?
1: Подойдите поближе.
2: Так.
1: Я имею к вам просьбу.
2: Заранее обещаю исполнить.
0: Ну, говори, говори.
2: Ну?
1: Я прошу вас, сеньор, дать у себя во дворце место одному симпатичному малому.
0: Да-да-да.
1: Этот человек мог бы служить у вас поваром.
0: Что?
1: Если не главным, то помощником главного.
0: Ты с ума сошла? О чем ты просишь?
1: Помолчи. Он славный парень. Его зовут Папакода. Он специалист по макаронам.
0: Что?
2: Хорошо. Я отдам приказ.
0: Ваша светлость, не обращайте внимания на мою жену. Она ненормальная.
2: Наоборот. Обращу особое внимание.
1: О, благодарю вас.
2: А вы, сенатор, прогуляйтесь. Прогуляйтесь в танцевальный зал.
1: Прогуляйся.
0: Боже мой. Боже мой.
2: Карамелло. Да. Карамелло. Я устал от приемов. Никого больше не принимать и распорядись подать сюда ужин на троих.
3: На троих?
1: Да-да, на троих. На троих.
2: Ну да-да, для двух Барбар и для меня. Я хочу ужинать в интимном обществе.
3: Слушаюсь.
2: Ну, живо!
3: Слушаюсь, ваша светлость.
4: Ну, погоди. Я недаром роздал пригласительные билеты нашим ребятам с базара. Они тебе покажут интимное общество.
2: Ну, Каравелло!
3: Иду.
2: Прелестные Барбары, прошу вас к столу.
1: О, благодарим вас.
2: Мы будем ужинать втроем. Весело и без забот.

0: Да это с ним другой.
1: Да ты не один.
2: Это друг со мной.
1: Какой смешной.
2: Да-да, смешной.
1: Со всеми не смешной.
0: Смешной, он но милый. Молчи, молчи.
1: Дальше ждать не силы.
2: Молчи, молчи.
1: Какой скандал.
2: Ваши скандал.
1: Ваши скандал.
2: Ваши скандал. Да. Друга я с целью взял одной. Пусть поревнует он вместе со мной.
1: Оставь чебалета, сочту с тобой.

0: тебя ищу совсем, не чужды мне придется в зоне моей. Ой, напрасно, как ты зонит, как ты зонит.
1: Да, среди

Тут-то и начинает действовать главный замысел Карамелла. Он широко распахивает двери и вводит под видом гостей веселую толпу своих переодетых друзей. Интимный ужин решительно не удался герцогу. Уж лучше пригласить своих дам прогуляться на площадь Пьяцетты.

0: А теперь перенесемся на площадь Святого Марка. Здесь только что вихрем промчалась толпа веселых участников карнавала. Остался один Карамелло. Он грустно смотрит на море и громко вздыхает.
1: Ну вот, все веселятся, шутят, поют, танцуют. И только я один грущу. А всему виной этот герцог. Он говорит о Нине комплименты, обещает богатые подарки. А она все слушает и весело смеется на любезность этого сиятельного шалопая. О, женская верность! На тебя можно надеяться так же, как на море.

0: наконец-то! Наконец-то я отделалась и от герцога, и от сенатора. Теперь я хочу видеть только моего милого макаронщика по погоду. Вот он.
1: Вот ты где, коварная обманщица.
0: Стоп! Еще одно дерзкое слово, и я разорву ту важную бумагу, которая у меня сейчас в кармане.
1: Какую важную бумагу?
0: А вот какую, вот она с подписью и печатью герцога о назначении тебя помощником главного повара у герцога. Ну, чего ты стоишь с открытым ртом?
1: Что?
0: Вот тебе и что?
1: Зибалета, какая ты умная!
0: Герцог! Сюда идет герцог! Ой, мне так надоело это сиятельное общество! Давай отойдем в сторонку.
1: Отойдем. Зибалеточка!
2: Пошли! Здесь их нет!
1: Нигде нет! Нигде нет! О, и здесь их нет. Были две Варвары, и вдруг не осталось ни одной. Черт возьми! Черт возьми, все женщины в полумасках, вообще никого нельзя узнать. Никого нельзя узнать.
3: Держите ее! Держите! Она моя жена!
4: Что такое?
5: Тут начинается полная суматоха. Бегает Варвара, за ней Делякова, за ними Гнида, а сзади целая толпа любопытных венецианцев и венецианок, среди которых мы видим Карамелла и Анимель.
3: Сними маску! Сними маску!
6: Держите старика, он сумасшедший!
3: Сними маску!
7: Стойте все! Маска на карнавале неприкосновенна, сеньор Делякова!
3: Но это же моя жена, Варвара!
1: Вот как? Любопытно. Наконец-то я увижу третью Варвару, кажется, настоящую. Кто вы такая? А? Ну? Кто вы такая?
8: Жена сенатора Делякова Варвара.
1: Боже мой! Варвара снимает маску. Красавица! Действительно первая красавица Венеции.
3: Варвара, ты же должна была быть на острове Мурано.
8: Произошла беда, которая могла кончиться очень печально. Моя гондола столкнулась в море с другой гондолой. К счастью, когда я падала в воду, этот храбрый молодой человек, сеньор Гвидо...
6: О, не благодарите меня!
8: Сеньор Гвидо подхватил меня и спас мне жизнь.
9: Она, кажется, сумела выйти сухой из воды. Не так, Леониночка?
4: Да уж помалкивай, ревнивец.
3: Ах, так. Спасибо вам, молодой человек.
8: Сеньор Гвидо.
3: Спасибо вам, сеньор Гвидо, за спасение моей жены.
6: Пожалуйста, пожалуйста, не благодарите меня.
3: Но, Варвара, а почему же ты на карнавале?
8: Чтобы сообщить тебе первому о моем чудесном спасении.
3: О, моя милая Варвара!
6: Позвольте.
1: Значит, вы настоящая Варвара.
8: Представьте, я.
1: А кто же в таком случае вы?
0: Я служанка сеньора Варвары и невеста вашего нового повара.
6: Что?
0: По погоды. Джибалетта, ваша светлость.
1: А вы?
4: Я рыбачка Анина, ваша светлость.
1: Я, кажется, основательно остался в дураках. Однако не надо подавать вида, что я одурачен. Браво, браво, браво. Я вижу, что вы все любите пошутить. Да, я тоже. У вас, молодой человек...
6: Гвидо, ваша светлость.
1: Как?
6: Гвидо, ваша светлость.
1: Ага, Гвидо. Я уважаю за храбрость. Ты! Что здесь делаешь, Карамелло?
4: Это мой жених, ваша светлость.
8: А-а-а.
1: Ах, вот почему он...
4: Вот потому. Да-да.
1: Да, поздравляю, поздравляю.
4: Спасибо.
1: Он, видать, большой шутник.
10: Да, ваша светлость. Смею заметить, что карнавал и создан для веселья и шуток.
1: Правильно, правильно, правильно. Ну что ж, ночь карнавала еще не кончилась. Добрые венцианки и венцианцы должны продолжать веселье.
3: Правильно, ваша светлость. И всякие сиятельные особы не должны им в этом мешать.
0: Правильно, ваша светлость.
4: Очень правильно, ваша светлость.
5: Весело и заразительно смеется народ на карнавале над попавшим в просак чванным и жестоким герцогом. И вместе со всеми смеется, заливается старый сенатор Делякво. Он не замечает, что его жена Барбара давно исчезла с молодым художником Гвидо, предпочтя истинную любовь бедняка плену в золотой клетке. Так кончилось, уважаемые слушатели, эта забавная история, происшедшая в одну карнавальную ночь в старинном городе Венеции.

Вы слушали радиопостановку оперетты Иоганна Штрауса «Ночь в Венеции» с участием Анатолия Александровича, Владислава Стржельчика, Михаила Шифмана, Людмилы Грудиной, Александра Шестаковой, Лидии Штыкан, солистов и артистов ленинградских театров. Дирижер Павел Фильд, ведущий Игорь Дмитриев. Запись 1956 года.

0: Было это за Уралом в давних годах. И был, сказывают, в башкирах охотник один. Айлыпом прозывался. Удалее его не было. Медведя с одной стрелой бил. Сахатого за рога схватит, да через себя бросит. Тут и зверю конец. Про волков и прочих говорить не осталось. Ни один не уйдет, лишь бы Айлып его увидел. Вот раз едет этот Айлып на своем коне по открытому месту и видит. Лисичка бежит. Ну, для такого охотника лиса это добыча малая. Но все-таки думает, дай позабавлюсь, плеткой пришибу. Пустил Айлып коня, а лисичку догнать не может. Приловчился стрелу пустить, а лисички быть бывало. Ну что, ушла так ушла, ее счастье. Только подумал, а лисичка вон она за пенечком сидит. Да еще потявкивает, будто смеется. Где тебе? Вошел в задор Айлып. Ну, погоди, рыжая. И ланки кончились, пошел густой-пригустой лес. Только это Айлыпа не остановило. Слез он с коня да за лисичкой пешком. А удачи все нет. Тут она близко, а стрелу пустить не сможет. Отступиться тоже неохота. Вот так-то и зашел Айлып вовсе в неведомое место. И лисички не стало. Искал, искал, нет. Дай, думает, оглянусь, где хоть я. Выбрал листинку повыше, да и залез на самый шатер. Глядит, недалечко от той листинки речка с горы бежит. Небольшая речка, веселая, с камушками разговаривает. И в одном месте так блестит, что глаза не терпят. Что думает такое? Глядит, а за кустом на белом камешке девица сидит. Красоты невиданной, неслыханной. Косу через плечо перекинула и по воде конец спустила. А коса-то у ней золотая и длиной 10 сажен. Речка от той косы так горит, что глаза не терпят. Загляделся Айлып на девицу.
1: Здравствуй, Айлып.
2: Здравствуй, красавица.
1: Давно я от своей нянюшки лисички про тебя слышала. Будто ты всех больше да краше, всех сильнее да удачливее. Не возьмешь ли меня замуж?
2: А какой за тебя колым платить?
1: Какой колым, коли мой тятенька всему золоту хозяин? Да и не отдаст он меня добром. Убегом надо, коли смелости да ума хватит.
2: Коли твое желание такое, так про меня и слов нет. На руках внесу, никому отбить не дам.
0: В это время лисичка у самого камня тявкнула, ткнула с носом в землю, поднялась старушкой фухонькой.
3: Ай, Айлып, Айлып, пустые слова говоришь, силой да удачей похваляешься, а в меня вот не мог стрелу пустить.
2: Правда твоя. Первый раз со мной такая оплошка случилась.
3: То-то и есть. А тут дело похитрее будет. Эта девица Полозова дочь прозывается Золотой Волос.
2: Да ну?
3: Ну, волосы у нее из чистого золота. Она ими к месту и прикована. Сидит, косу полощет. А весу не убывает. Попытай вот. Подними ее косоньку, узнаешь, впору ли тебе ее снести.
2: Вот намотаю на себя косу. Один ряд, еще один, еще. Теперь, милая моя невестушка, золотой волос, мы твоей косой связаны. Никому нас не разлучить. А теперь возьму тебя на руки и понесу.

0: Притомился. Давай я сама пойду, а ты косу понесешь. Легче все-таки будет, дальше уйдем. А то хватится меня тятенька, живо притянет.
1: Как это притянет?
0: Сила ему такая дана. Золото, какое он пожелает, к себе в землю притягивает. Пожелает вот взять мои волосы, и тут уж никому против не устоять.
1: Это еще поглядим.
0: Подальше бы нам выбраться. Может, тогда тятенькины силы не хватит.
1: Ох, тяжко. Отдохнем маленько. Какую ямину меня вдавило. А где девица? Это что же? Невесту из рук отняли, и неведомо кто. Ведь это стыд моей голове. Никогда тому не бывать. Живой не буду, а найду ее.
2: И давай, Айлып, на этом месте землю копать. День копает. Два копает, а толку мало. Вдруг увидел он лисичку, которая его в те места завела. Сунула с носом в землю, старушонкой сухонькой поднялась.
3: Эх ты, скараум, скараум! Ты золото добывать собрался, а ли что?
1: Нет, невестушку свою отыскать хочу.
3: Невеста твоя давным-давно на старом месте сидит. Слезы топит, да косу в речке мочит. А коса у нее стала 20 сажен. Теперь и тебе не в силу будет ту косу поднять.
1: Как же быть, тетушка?
3: Давно бы так. Сперва спроси, да узнай. Потом за дело берись. А дело твое будет такое. Ступай ты домой, да и живи так, как до этого жил. Если в 3 года невесту свою золотой волос не забудешь, опять за тобой приду. Один побежишь искать, тогда вовсе ее больше не увидишь.
2: Не привык Айлып так-то ждать. Ему бы схвату, да сразу, а ничего не поделаешь. Надо. Пригорюнился и пошел домой. Ох, только и потянулись эти 3 годочка. Свою невесту золотой волос из головы не выпускает, ни на кого не смотрит. Ах, как кончился 3-й год, увидел Айлып ту лисичку. Стрелу про нее не готовил, а пошел, куда та лисичка повела. Только дорогу примечать стал, где лисину затешит, где на камне свой знак поставит. Пришли к той речке, сидит тут девица, а коса у нее вдвое больше стала.
1: Здравствуй, невеста моя любезная, золотой волос.
0: Здравствуй, Айлып. Не кручинься, что коса у меня больше стала, а намного полегчала. Видно, крепко обо мне помню. Каждый день чуяла, легче да легче встает. Ну, а теперь пойдем. Скорее.
1: Пойдем.
0: Может, удастся нам на этот раз убежать, где тятенькина сила не возьмет.
2: Вытащил Айлып косу из речки, намотал на себя, и пошли они лесом домой. Как совсем темно стало, Айлып с девицей на дерево залезли, да и заснули. В самую полночь вдруг сучья затрещали, загорелись. Айлыпа обожгло и на землю сбросило. Видел только, что из земли большое огненное кольцо засверкало, и невеста его золотой волос стала как облачко из мелких-мелких золотых искорок. подлетели искорки к тому кольцу и потухли. Подбежал Айлып, ничем-ничего, а рядом лисичка потявкивает.
3: Вот, Айлып, тебе мой последний сказ. Ступай домой и жди 3 года. За тобой больше не приду, сам дорогу ищи. Приходи, смотри, час в час, не раньше и не позже. Покланяйся еще детку Филину, не прибавит ли тебе ума?
4: Про какого это она Филина сказывала? Мало ли их в лесу, которому кланяться. Дай-ка я покричу.
5: Эй, детко Филин, научи уму разуму, укажи дорогу. Детко Филин.
6: Тут я. Кому надо?
4: Детко Филин, пособи мою невесту золотой волос добыть.
6: Слушай по порядку. Ползу отцу золотого волоса. В здешних местах большая сила дана. Он тут всему золоту хозяин, у кого хочешь, отберет. И может полос все место, где золото родится, в свое кольцо взять.
4: Да ну?
6: Да, 3 дня на коне скачи, то из этого кольца не уйдешь. Только есть все-таки в наших краях одно место, где полозова сила не берет. Не берет. Побегай, погляди по озерам и увидишь. В одном посередке камень тычком стоит, вроде горки.
4: Камень?
6: Ага. Кто с золотом доберется до этого камня, тому ход откроется вниз под озеро. Тут уж полозу не взять. Но не забудь, от полоза уйдешь, обратного ходу не будет.
4: Спасибо, детка Филин. Это озеро с камнем посеред, я знаю. Дорогу туда широкую прорубать надо, чтобы в день можно было добежать до озера.
2: Вот и принялся Айлып дорогу прорубать. Легкое ли дело одному-то, да по густому лесу? Так у него-то 3 года незаметно и промелькнули. Только-только успел все сготовить. Час в час пришел Айлып за своей невестой. Вытащил ее косу из речки, намотал на себя, и побежали они бегом по лесу. Добежали до прорубленной дорожки, там пересели на лошадей, да и припустили, сколько конской силы хватило. К вечеру успели таки до озера добраться. Айлып сразу на челночок и к озерному камню. Только подплыли, в камне ход открылся, а не туда, а в это время как раз и солнышко закатилось. Ох, что только тут было! Как солнышко село, полос все то озеро в 3 ряда огненными кольцами опоясал. По воде-то во все стороны золотые искры так и побежали. Дочь свою все-таки вытащить не мог. Филин полозу вредил. Сел на озерный камень, да и заладил одно. Прокричит этак 3 раза. Огненные кольца и потускнеют маленько. Вроде остывать станут. А как разгорятся снова, да золотые искры шибко по воде побегут, а Филин опять закричит. Не одну ночь полоз тут старался. Ну, не мог. Сила не взяла. А тот Айлып со своей женой, золотой волос, так под озером и остался. Луга у них там, табуны конские, овечьи. Одним словом, привольно. С той поры на заплесках озера золото и появилось. И дали люди, как девица золотой волос, на заре будто выйдет и сидит. А коса у ней золотой змеей по камню вьется. Красота будто... Ох, и красота!

Продолжает программу субботнего радиоканала «Полдень» передача из цикла Владимира Сидорова «Ритмы планеты». Сегодня мы слушаем программу, записанную в 1974 году. Ведущий Игорь Тихоненко.

Сейчас вы услышите очередной рассказ-концерт «Портреты звезд современной зарубежной эстрады». Это будут певица Сара Монтьель, пианист Питер Неро и композитор Мишель Легран. Тем из вас, кто пишет на пленку нашей передачи, мы дадим возможность подготовить магнитофоны, начав программу с трехминутной оркестровой записи.

Недавно в наших магазинах появилась долгоиграющая пластинка Сары Монтьель, выпущенная фирмой «Мелодия» по лицензии испанской фирмы «Испавокс». Это только один из многих дисков, записанных популярной испанской певицей в разные годы. Наше знакомство с Сарой Монтьель началось с фильмов «Королева Шантеклера» и «Мое последнее танго». Не будем говорить о художественных достоинствах этих лент. Фильмы откровенно коммерческие. Да мы и воспринимали их, честно говоря, скорее как сюжетные концерты талантливой, обаятельной артистки, наделенной большой музыкальностью. И, о великий популяризатор кино, Сара Монтьель приобрела и среди наших слушателей друзей и поклонников.

Сара Монтьель родилась в небольшом селе Кампо де Криптоне. Ее музыкальное дарование проявилось очень рано. Уже в детском возрасте она знала многие народные песни, которые пели в округе. Может быть, именно это и определило в последующие годы исполнительский стиль певицы, в котором так ощутимо влияние традиций испанского фольклора. Уже с 15 лет Монтьель снимается в кино. Сначала в Мексике, потом в Соединенных Штатах Америки. Почти одновременно с этим начались ее выступления на эстраде, на радио и в телепрограммах. Песни Сары Монтьель выходят на советских пластинках впервые. И мы с удовольствием включаем записи испанской певицы в нашу фонотеку зарубежных эстрад.

Песни, которые вы сейчас услышали в исполнении Сары Монтьель, называются так. «Пой, гитара», «Люблю», «Любовь не вернется». Оркестровый антракт, как продолжение этого рассказа. Пьеса Берта Кемпферта «Испанские глаза».

Питер Неро играет как чародей. Только раз послушайте его, и он покорит своей музыкой вашу душу навсегда. Читаем мы на конверте одной из пластинок. Сделаем скидку на некоторую преувеличенность и излишнюю, пожалуй, образность этого утверждения. Нам интересна суть этой оценки музыкального творчества Питера Неро. Питер Неро и в самом деле прекрасный музыкант. Он что-то берет из джаза, из классической народной музыки и изобретает, выдумывает, фантазирует, чтобы воссоединить все это в яркую, живую, виртуозную музыкальную форму.

Вы слышали, товарищи, как интересно в начале только что прозвучавшей композиции использован фрагмент Шубертовской симфонии. А сейчас Нина Рота. Тема из фильма «Ромео и Джульетта».

За 15 лет выступлений на эстраде Питер Неро записал более 30 дисков. Интересно, что в последних своих записях Питер Неро успешно применяет новейший электронный инструмент, который получил название «Мук-синтезатор». О нем рассказывал композитор Франсис Ле в своем недавнем интервью «Корреспонденту недели». С помощью синтезатора можно получить самые разнообразные звуки, существующие и даже несуществующие на Земле. Вот послушайте. За пультом мук-синтезатора Питер Неро.

Вы, конечно, узнали эту композицию. Да, это пьеса «Ветер в голове», одна из знаменитых мелодий композитора Мишеля Леграна. И она дает нам возможность перейти к разговору о творчестве третьего участника этой программы. Это и будет Мишель Легран. Мы не станем вам сейчас рассказывать его биографию. Легран был гостем многих радиопередач. Сейчас мы по вашим просьбам предложим вам подборку новых мелодий популярного французского композитора. Песня, написанная им для Мирей Матье, это «Любовь».

Мишель Легран, обладатель двух «Оскаров». Премии, присуждаемой Американской академией искусств за самые популярные фильмы, роли, киномелодии года. Первого «Оскара» композитор получил за музыку к «Шербурским зонтикам». Второго – за композицию «Ветер в голове», прозвучавшую впервые в кинокартине «Афера» Томаса Кроуна. А вот третья мелодия Леграна, кандидат на «Оскара». «Лето знает», написанная композитором к фильму «Лето 42-го». Ее исполняют хор и оркестр под руководством Джеймса Ласта.

Еще одна популярная песня из новых композиций Мишеля Леграна «Во власти времени» поет Викки Карр.

Сейчас Мишель Легран, безусловно, один из самых выдающихся композиторов, работающих для эстрады и кино. Мы закончим эту встречу с его музыкой, а также и нашу программу, темой из фильма «Лето Пикассо». И снова рядом с именем композитора назовем имя Питера Неро. Пьеса прозвучит в его исполнении.

Наша передача закончена. Автор программы Владимир Сиверов, редактор Мария Емельянова, звукорежиссер Вера Казунова, вел передачу Игорь Тихоненко.

0: Но кто вспомнит сейчас сочинителя ее слов? Песня-то считается народной.
1: А может, это и справедливо? Ведь поэт, автор песни, говоря привычной формулой, вышел из народа.
0: Вернее было бы сказать, что он никуда не выходил из народа, а оставался в нем всю жизнь. И народ признал его песню за свою. И так ее освоил, что отредактировал по-своему поэтический текст.
1: Впрочем, и поэт написал его по мотивам действительно народной ямщицкой песни «Степь моздокская».
0: Вот так крепко переплелись фольклор и слово поэта. И уже не разъединить, не разорвать, не вычленить одно из другого. –

0: кони мчат, несут. Степь все вдаль бежит, вьюга снежная на степи гудит. Снег да снег кругом, сердце грусть берет, про моздокскую степь ямщик поет. Как простор степной, широко велик, как в степи глухой умирал ямщик. Как в последний свой передсмертный час он товарищу отдавал приказ. Вижу, смерть меня здесь, в степи, сразит. Не попомни, друг, злых моих обид, да и глупостей, неразумных слов, прежней грубости. Схорони меня здесь, в степи глухой, вороных коней отведи домой. Отведи домой, сдай их батюшке, отнеси поклон старой матушке. Молодой жене ты скажи, друг мой, чтоб меня она не ждала домой. Кстати, ей еще не забудь сказать, тяжело вдовой мне ее кидать. Передай словцо ей прощальное и отдай кольцо обручальное. Пусть о мне она не печалится с тем, кто по сердцу обвенчается. Замолчал ямщик, слеза катится, а в степи глухой вьюга плачется, голосит она, в степи стон стоит, та же песня в ней ямщика звучит. Как простор степной широко велик, как в степи глухой умирал ямщик.
1: Но не только эти стихи поэта нам известны. По песне «Тонкая рябина» мы знаем и его стихотворение «Рябина».

0: Шумишь, качаясь, тонкая рябина, низко наклоняясь головою к тыну.
1: С ветром речь веду я о своей невзгоде, что одна расту я в этом огороде. Грустно, сиротинка, я стою, качаюсь, что к земле былинка, к тыну нагибаюсь. Там, за тыном, в поле, над рекой глубокой, на просторе, в воле, дуб растет высокой. Как бы я желала к дубу перебраться, я б тогда не стала гнуться да качаться. Близко бы ветвями я к нему прижалась, и с его листами день и ночь шепталась. Нет, нельзя рябинке к дубу перебраться. Знать мне, сиротинке, век одной качаться.

0: Автор этих строк – Иван Захарович Сурьков. Не слишком знакомое имя. Во всяком случае, ни его прижизненная, ни посмертная известность не могут сравниться с известностью таких же, как и он, поэтов, самоучек Алексея Васильевича Кольцова или Ивана Савича Никитина. Но не помня его имени, мы хорошо помним с детства его стихи. «Вот моя деревня, вот мой дом родной, вот качусь я в санках по горе крутой. Вот свернулись санки, и я на бок хлоп, кубарем качуся под гору в сугроб. И друзья-мальчишки, стоя надо мной, весело хохочут над моей бедой. Все лицо и руки залепил мне снег, мне в сугробе горе, а ребятам смех. Но меж тем уж село солнышко давно, поднялась вьюга, на небе темно. Весь ты перезябнешь, руки не согнешь, и домой тихонько нехотя бредешь. Ветхую шубенку скинешь с плеч долой, заберешься напечь к бабушке седой, и сидишь ни слова. Тихо все кругом, только слышишь, воет вьюга за окном. В уголке согнувшись, лапти дед плетет, матушка за прялкой молча лен придет. Избу освещает огонек светца, зимний вечер длится, длится без конца. И начну у бабки сказки я просить, и начнет мне бабка сказку говорить, как Иван-царевич птицу жар поймал, как ему невесту серый волк достал. Слушаю я сказку, сердце так и мрет, а в трубе сердито ветер злой поет. Я прижмусь к старушке, тихо речь журчит, и глаза мне крепко сладкий сон смежит. Во сне мне снятся чудные края, и Иван-царевич — это будто я. Вот передо мною чудный сад цветет, в том саду большое дерево растет, золотая клетка на сучке висит, в этой клетке птица, точно жар горит. Прыгает в той клетке, весело поет, ярким чудным светом сад весь обдает. Вот я к ней подкрался, и за клетку хвать, и хотел из сада с птицей убежать. Но не тут-то было, поднялся шум, звон, набежала стража в сад со всех сторон, руки мне скрутили и ведут меня. И, дрожа от страха, просыпаюсь я. Уж в избу в окошко солнышко глядит, пред иконой бабка молится стоит. Весело текли вы детские года, вас не омрачали горе и беда.
1: Детство. Так называется этот простой, чистый и бесконечно добрый рассказ о патриархальном русском быте, впитанном ребенком в самой золотой его поры. Именно таким было детство и самого Ивана Захарча, по-домашнему Вахурки Сурикова. Он родился в Ярославской губернии, Угличском уезде, в деревне Новоселово, что была в Юхатской вотчине графа Шереметьева 25 марта старого стиля 1841 года. Отец его, Захар Андреянович, крепостной графа, жил в Москве на Оброке. Дела его шли неплохо. Начавший работу мальчиком в лавке собственного брата, он к 1849 году завел собственную лавочку и забрал к себе из деревни жену и сына. весной 8-летний Ваня приехал в Москву.
0: И вот золоченые главы 40 сороков, башни и колокольни Кремля, поражавшие взгляд еще издалека, и где-то у Новоспасского первое пристанище в славном городе, пишет один из биографов поэта. Служба в лавке, на побегушках, но своих, да и дело нужное. Прогулки по Кремлю, когда можно было даже слазить самому на Ивана Великого. Не без добрых душ на свете. Деревенской воли не было, но зато коротать вечера и свободное время удавалось приятно. Сперва какой-то захожалый старичок Пимен Миронович рассказами о чудесах и дальних странах восполнил разлуку с бабушкой. А потом соседки по новому жилью на Ордынке, сестры купчихи Финогеновы и чиновник из семинаристов Ксенофон Силыч Добротворский подогрели тягу к знанию, научили церковной и гражданской грамоте, пристрастили к книге и письму.
1: Начались и первые опыты сложения стихов и песен. Самые ранние были потом уничтожены Суриковым за малограмотностью и малохудожественностью. Отец, открывший в конце 50-х годов вторую лавочку и посадивший туда торговать сына, не поощрял его занятий стихотворством. Не за песнями же в самом деле привез он в Москву сына.
0: Но родившаяся страсть к сочинительству стала судьбой Ивана Сурикова. А торговые дела меж тем шли к развалу. Отец разорился и запил. Пришлось отправить его в деревню, а самому с матерью пойти во служение к дяде. Мать кухаркой, Иван мальчишкой в лавку. Если отец за стихи бронил, то в лавке и в доме дяди это занятие юного поэта встречалось насмешками и издевательствами. Но стихи слагались, рвались из самой души.
2: Эх ты, доля! Эх ты, доля, доля бедняка! Тяжела ты, безотрадна, тяжела, горька. Не твою ли это хату ветер пошатнул, с крыши ветхую солому разметал, раздул? И не твой ли под горою сгнил дотла авин, в запустелом огороде повалился тын? Не твоей ли прокатили полосой пустой мужики дорогу в город летнюю порой? Не твоя ль жена в лохмотьях ходит босиком? Не твои ли это детки просят под окном? Не тебя ль в Перу обносят чаркою с вином? И не ты ль сидишь последним гостем за столом? Не твои ли это слезы на Перу текут? Не твои ли это песни грустью сердце жгут? Не твоя ли это могила смотрит сиротой? Крест свалился, вся размыта дождевой водой. По краям ее крапива жгучая растет, а зимой над нею вьюга плачет и поет. И звучит в тех песнях горе, горе да тоска. Эх ты, доля, эх ты, доля, доля бедняка.
0: В 1859 году отец вернулся в Москву и занялся с помощью жены и сына скупкой и продажей железного лома, тряпья и угля. Материальные дела несколько поправились. Через год молодой Суриков женился на сироте Марии Николаевне Ермаковой, воспитывавшейся в Москве у тетки-купчихи.
1: Сиротой я росла, как блинка в поле. Моя молодость шла у других в неволе. Я с 13 лет по людям ходила, где качала детей, где коров доила. Светлой радости я ласки не видала. Износилась моя красота, увяла. Износила ее горе да неволя. Знать, такая моя уродилась доля. Уродилась я девушкой красивой, да не дал только Бог доли мне счастливой. Эх ты, доля моя, доля сиротинка, что полынь ты трава, горькая осинка.
0: Нет, эти стихи не о жене, а о всех сиротах, чьи судьбы печалили всеотзывчивое сердце поэта. А с женой ему повезло. Она помогала Ивану Захарчу во всем, и когда нужда хватала за горло, бралась за белошвейную работу.
1: Дни нужды настали вскоре после женитьбы. Умерла любимая мать. Отец почти сразу женился снова. С мачехой начались такие нелады, что Иван и Марья покинули отцовский дом.

0: Спишь ты, спишь, моя родная, спишь в земле сырой. Я пришел к твоей могиле с горем и тоской. Я пришел к тебе, родная, чтоб тебе сказать, что теперь уже другая у меня есть мать. Что твой муж, тобой любимый, мой отец родной, твоему бедняге сыну стал совсем чужой. Никогда твоих, родная, слов мне не забыть.
1: Без меня тебе, сыночек, горько будет жить. Много-много встретишь горя, мой родимый ты. Много вынесешь несчастья, бед и нищеты.

тверд, как прежде. Слез нет на глазах. Знаю, то судьба злодейка, горе и беда, что от них твой сын не плакал в жизни никогда. Нет, в груди моей горячей кровь еще горит, на борьбу с судьбой суровой много сил кипит. А когда я эти силы все убью в борьбе, и когда меня, родная, принесут к тебе, приюти тогда меня ты тут, в земле сырой. Буду спать я, спать спокойно рядышком с тобой. Будет солнце надо мною жаркое сиять, будут звезды золотые во всю ночь блистать, будет ветер беспокойный песни свои петь, над могилой серебристой тополью шуметь, будет вьюга надо мною плакать, голосить. Но напрасно. Сил погибших ей не разбудить.

0: Порвав с отцом, Суриков пытался работать. Сначала переписчиком бумаг, потом пошел в наборщики, вернее, в ученики в типографии. Но денег ученикам не платили. К тому же он простудился и слег. Месяц в постели, а потом жесточайшая нужда, нищета, отчаяние.
1: В раздумье на мосту стоял бедняк бездомный и одиноко. Осенний ветер бушевал и волны вскидывал высоко. Мне жизнь в удел дала нужду и веру в счастье надломила. Чего же я от жизни жду? Или вновь моя вернется сила? Нет, не воротится она, трудом убита и нуждою, как ночь осенняя темна, дорога жизни предо мною. И вниз глаза он опустил, томяся думой безысходной, и грустно взор остановил он на волнах реки холодной.
0: Это написано по личным впечатлениям. Сам поэт в полном отчаянии стоял также на мосту, собираясь кончить счеты с жизнью. Ну, как говорится, Бог спас. А дальше что остается отчаявшемуся человеку? Разгул?
1: Шум и гам в кабаке, лед честной гуляет, расходился бедняк, пляшет, припевает. Эй, вы, ну, полно спать, пей вино со мною. Так и быть, уж тряхну для друзей мошною. Денег, что ли, с нами нет? Порублю на брата, у меня 100 рублей, каждая заплата. Не беречь же их стать, наживешь заботу. Надавали мне их за мою работу. Проживем, наживем. Мышь башку не съела, а кудрями тряхнем. Подавай лишь дело, а помрем, не возьмем ничего с собою. И без денег дадут хату под землею. Эх ты, ну, становись на ребро, копейка, прочь поди, берегись, ты судьба злодейка. Или постой, погоди, выпьем-ка со мною, говорят, у тебя счастье-то слугою.

0: Может быть, молодцу, ты и улыбнешься, а не то прочь ступай. Слез ты не дождешься.
1: Да, в кабаках московских, в пьяном разгуле погибла не одна человеческая личность. Но поэтический дар, которым наделил Ивана Сурикова Бог, спас его от гибели. Он возвращается в дом отца, которого покинула злая жена и мачеха, снова идет в отцовское торговое дело. Началась трудная жизнь в лавке с углем и тряпьем. Но зато по ночам, когда лавка закрыта, можно при свете огарка читать. И главное — сочинять стихи. И так до последнего дня его жизни. При свече и лампаде, в лавке у верстака, в темных каморках по ночам создавались его стихи и песни.
0: Ты как утро весны, хороша и светла, как цветок ты нежна, как дитя весела. Но боюсь я тебя, я мой друг, полюбить, чтобы скорби своей мне к тебе не привить, чтобы горем моим мне тебя не убить.
2: Пройдет и ночь, пройдет и день, пройдут недели и года, как полем облачная тень, пройдут, и нет от них следа. Пройдет и жизнь, исчезнешь ты, исчезнут все твои мечты. И для чего, Бог, весь ты жил и ненавидел, и любил? И тайна вечная Творца все будет тайной без конца.
1: Поворотом в поэтической судьбе Ивана Сурикова стала встреча в 1863 году с поэтом Алексеем Николаевичем Плещеевым. Узнав, что лавочник пишет стихи, одна из дочерей домовладельца Любникова познакомила его с этим известным поэтом.
0: Плещеев сказал ему: «У вас, Иван Захарыч, много задушевности, правды и чувства, важные черты в поэзии. Работайте смело. Талант есть, голубчик». И большой поэт стал как бы крестным отцом суриковского таланта. Сам многострадавший, бывший петрашевец Плещеев, как и Достоевский на эшафоте, услышавший о помиловании, дворянин, офицер, разжалованный в солдаты, отбывший десятилетнюю ссылку, кто, как не он, мог сострадать бедному брату своему, поэту?
1: С советами помощи Плещеева публикуются впервые стихи Сурикова в журнале «Развлечение». И сразу безысходность, тоска и горе словно бы отступают.
2: Осень. Дождик ведром с неба хмуро льет. На работу чуть свет. Молодчина идет. На плечах у него кафтанишка худой. Он шагает в грязи по колено босой. Он идет да поет, над погодой смеясь. Из-под ног у него брызжет в стороны грязь. Холод, голод, нужду сносит он до конца. И не в силах беда сокрушить молодца. Иль землею его, иль бревном пришибет, или старость его на одре пригнетет, да и смерть-то придет, не спугнет молодца. С ней он кончит расчет, не поморщив лица. Эх, родимый мой брат, много силы в тебе. Эту силу твою сокрушить ли судьбе?
1: И сил прибавлялось, и стихи пелись светлые, неповторимо прекрасные, когда приникал поэт телом и душой к родной земле, к родной русской природе. в зареве огнистом облаков гряда, и на небе чистом вечера звезда. Наклоняся, ивы дремлют над рекой, и реки извивы в краске голубой. Звук свирели стройно льется и дрожит. На душе покойно, сердце будто спит.

0: В мечтах, грезах поэта, в его стихах жила деревня, дышала и цвела сельская жизнь.
1: Ярко солнце светит, в воздухе тепло, и куда ни взглянешь, все кругом светло. На лугу пестреют яркие цветы, золотом облиты темные листы. Дремлет лес, ни звука, лист не шелестит, только же воронок в воздухе звенит. Да взмахнет порою птичка над кустом, да жужжа повьется пчелка над цветком, да золотокрылый жук лишь прошумит. И опять все тихо, все кругом молчит. Хорошо, если б труд не призывал, долго бы весною в поле простоял.

занялась заря. Скоро солнце взойдет, слышишь, чу, соловей щелкнул где-то, поет. И все ярче, светлей переливы зари, словно пар над рекой поднялся. Посмотри, от цветов на полях льется запах кругом, и сияет роса на траве серебром. Над рекой наклонясь, что-то шепчет камыш, а кругом на полях непробудная тишь. Как отрадно, легко, широко дышит грудь. Но молись же скорей, но молись, да и в путь.

0: А путь лежит обратно, в город. Всю жизнь с 8 лет прожил Иван Захарович Суриков в Москве. Но только за городом отдыхала и набиралась сил его душа.
1: Наконец-то я на воле. Душный город далеко. Мне отрадно в чистом поле. Дышит грудь моя легко. Наконец-то птицей вольной стал я, житель городской, и вперед иду, довольный, сбросив горе с плеч долой. Люб мне страннический посох, я душой помолодел. Ум мой в жизненных вопросах, потемневший, просветлел. Я иду, куда, не знаю, все равно, куда-нибудь. Что мне в том, к какому краю приведет меня мой путь? Я иду искать свободы, мира в сельской тишине. Горе жизни и невзгоды истерзали душу мне. Я желаю надышаться свежим воздухом полей, их красой налюбоваться, отдохнуть душой моей. Может быть, судьбе послушный, кину я полей красу, но зато я в город душный сил немало принесу. Сил, окрепнувших на воле, неизмученных борьбой, с ними вновь на скорбь и горе выйду с твердою душой.
0: В 1871 году выходит первый сборник стихов Ивана Сурикова. Разошелся он мгновенно, буквально расхватан.
2: Всю ночь кругом метель шумела, и только смолкла пред зарей. Поутру сад стоит весь белый, окутан пышной пеленой. Идешь двором, и тонут ноги, в снег рыхлый вязнут глубоко. Ни грусти в сердце, ни тревоги. Идешь, и дышится легко.
0: В 1872 году солидный журнал «Вестник Европы» напечатал суриковскую былину «Садко». Это был еще один шаг к признанию его поэтического таланта. В том же году усилиями Сурикова выходит сборник «Рассвет», в который вошли стихи русских поэтов «Самородков-самоучек», «Разоренного» и «Козырева», «Бакулина» и «Дерунова», Родионова и Григорьева, Жарова, Назарова и Тарусина. Эти братья по судьбе так и вошли в историю российской словесности как поэты-суриковцы. В этом первом сборнике уже анонсировался и второй выпуск «Рассвета» в 1873 году. Но до него дело не дошло. В 1973-м 32-летний Суриков заболел. Обнаружились признаки чахотки.
1: Не проси от меня светлых песен любви, грустные песни мои, как осенние дни. Звуки их, шум дождя, за окном ветра вой, то рыдание души, стоны груди больной.
0: Болезнь требует лечения, а денег на это, конечно, нет. Стихи их не приносят, но они есть, они с ним, они дают смысл жизни.
2: Гром отгремел, прошла гроза, и ввыси светло-голубой прозрачней смотрят небеса, и на смоченной мостовой все громче грохот колеса. Открыты окна по домам, весенний воздух свеж и чист. Куда ни взглянешь, тут и там блестит дождем омытый лист.

как в сумерки легко дышать на берегу. Померкли краски дня, картины изменились. Ряды больших стогов, стоящих на лугу, туманом голубым, как дымкою покрылись. На пристани давно замолкли шум и стук, все реже голоса доносятся до слуха, как будто стихло все. Но всюду слышен звук, и тихий плеск воды так сладко нежит ухо. Вот черный жук гудит, вот свистнул карастель, вот где-то вдалеке плеснулось уток стадо. Пора бы мне домой, за ужин и в постель, но этой тишине душа моя так рада. И я готов всю ночь сидеть на берегу и не ходить домой, и вовсе не ложиться, чтоб запахом травы на скошенном лугу и этой тишиной целебной насладиться. На ширь глухих полей, под тень лесов густых, душа моя рвалась, измучена тревогой. И, может быть, вдали от горьких слез людских я создал бы в тиши здесь светлых песен много. Но жизнь моя прошла в заботе городской, и сил моих запас иссяк в борьбе суровой. И вот теперь сюда приплелся я больной. Природа, мать, врачуй и дай мне силы снова.

0: В 1875 году выходит второй сборник стихотворений Ивана Сурикова, а в 1977 и третий, уже у Солдатенкова, известного московского издателя. Крупное издательство, приличный гонорар, и, наконец, появилась возможность лечиться. И Суриков едет на Волгу, в Самарские степи, на Кумыс.
1: И пение птиц, и зелень сада, покойна жизнь и хороша. Кажись, чего еще мне надо? Но все грустит моя душа. Грустит о том, что я далеко от милых, искренних друзей, что дни мои здесь одиноко идут без песен и речей. К друзьям душа моя все рвется, и я хожу здесь, как шальной. Без них и песня не поется, и жизнь мне кажется тюрьмой. Мне не с кем здесь промолвить слово и думы сердца передать, и разорваться грудь готова. О, как мне хочется рыдать! Пускай друзья мои услышат среди дневных своих забот, что ими грудь моя лишь дышит, и сердце ими лишь живет.
0: Это послание к друзьям с чужбины, где Суриков вынужден жить и лечиться. И вот еще одно послание. Просьба покаяния.
2: Не корите, други, вы меня за это, что в моих творениях нет тепла и света. Как кому на свете дышится, живется, такова и песня у него поется. Жизнь дает для песни образы и звуки. Даст ли она радость, даст ли скорбь и муки, даст ли день роскошный, тьму ли без рассвета, то и отразится в песне у поэта. Песнь моя тосклива, виноват в том я ли, что мне жизнь судила горе да печали.
0: А Сурикова, певца тоски и горя, ох, как упрекали за эти самые песни. Но он протестовал.
1: Честь ли вам, поэты, братья, в напускном своем задоре извергать из уст проклятия на певцов тоски и горя? Чем мы вам не угодили, поперек дороги стали? Или неискренни мы были в песнях горя и печали? Или братались мы позорно с ложью темною людскою? Нет. Всю жизнь вели упорно мы борьбу с царящей тьмою. Наше сердце полно было к человечеству любовью, но от мук оно изныло и зашло от боли кровью. Честны были в нас стремления, чисты были мы душою, так за что ж кидать каменья в нас, измученных борьбою?
0: Шел 1878 год. Лечение кумысом помогло ненадолго. Суриков слег в постель. В 79 году он снова уехал лечиться. Теперь в Крым, в Ялту. На этот раз деньги выделило Общество любителей российской словесности, в члены которого его выбрали еще в 75 году. Сам Толстой поддержал ходатайство. Суриков вошел в разряд русских писателей. И честь эту он заслужил. Стих его окреп, стал совершеннее. Его особенно видно хотя бы вот по таким строфам из былинной поэмы «Богатырская жена», написанной именно в 75 году. То не зорюшка румянится, то не солнышко блестит, Василиса Свет Микулишна на крыльце резном стоит. Тихо, словно очарованный, подошел Владимир к ней и не может от красавицы оторвать своих очей, и не может ей разумное слово вымолвить в привет и зайти всю землю русскую, в ней красы подобной нет. Низко князю поклонилась богатырская жена и в дверях остановилась, молчалива и скромна.
2: И вот на деньги, выделенные Литературным фондом Общества любителей российской словесности, Суриков живет в Ялте. Но лечение оказалось запоздалым и безрезультатным. Из Крыма он вернулся исхудавшим, седым, смертельно больным. Он и сам понимал, что умирает. В феврале 1880 года он писал своему другу, писателю Ивану Ильичу Барышеву: «Милый мой Ванюша, я все лежу, грудь у меня завалила, еле перевожу дыхание, кашель день за днем усиливается, всю ночь напролет мучает. Скверно, брат, ждать нужно еще худшего, ибо и весна недалеко, а с водой вместе, кажется, и я уплыву». 24 апреля старого стиля 1880 года он скончался.
0: Его предсмертные стихи поражают не только своим высоким мастерством, но и ясным тихим светом. Вот «Зима». Эти стихи написаны в начале 80-го года, когда поэт задыхался, едва переводил дыхание, а они прозрачны, легки, как вздох. Поистине это легкое дыхание родной русской поэзии.
2: Белый снег пушистый в воздухе кружится, и на землю тихо падает, ложится. И под утро снегом поле забелело, точно пеленою все его одело. Темный лес, что шапкой принакрылся чудной, и заснул под нею крепко, непробудно. Божьи дни коротки, солнце светит мало, вот пришли морозцы, и зима настала. Труженик-крестьянин вытащил санишки, снеговые горы строят ребятишки. Уж давно крестьянин ждал зимы и стужи, и избу соломой он укрыл снаружи, чтобы в избу ветер не проник сквозь щели, не надули б снега вьюги и метели. Он теперь покоен, все кругом укрыто, и ему не страшен злой мороз сердитый.
1: И последние умиротворенные мысли поэта все о деревне, о крестьянине. И, умирая, посылал он молитву к Богу о всех трудящихся живых, о всех страждущих братьях.

В тихом сумраке лампада светом трепетным горит пред иконой белокурый внучек с дедушкой стоит. Говорит ребенку тихо, наклонясь, дед седой: «Помолились за всех мы, мой малютка дорогой, помолились за родных мы, помолились за чужих, за людей, почивших в мире, за трудящихся живых, помолились, но забыли помолиться мы за тех, кто томится в злой неволе без отрады и утех, чье в тоске сгорает сердце, гаснут очи под слезой, чья проходит жизнь сурово за тюремною стеной. Их не греет Божье солнце, чуть в оконце им светя. Так помолимся же Богу мы за них, мое дитя. Тяжела, горька их доля, скорбь да горе в их груди. Нет у них ни светлой веры, ни надежды впереди. Даруй, Бог, им облегченье в темноте тюрьмы глухой. Ниспошли им мир душевный и сердечный дай покой. Воскреси их упование, с горькой долей примири, светлой верой и надеждой путь их скорбный озари. И кладет дитя поклоны при мерцающем огне, и за дедушкой молитву повторяет в тишине.

Я вообще думал, что он астроном всегда. Мне бабушка говорила, что дедушка, он астроном. Но я так говорил всегда. Кто спросит, кто у тебя дед? Астроном. Страшно хотелось мне, чтобы он что-то мне про звезды рассказал. С этим телескопом что-то, но это не было ничего. Такое ощущение, что-то он как-то не хотел ни глядеть в него и объяснять ничего.

0: тех теней, которые однажды, испив земной воды, не утолили жажды и возвращаются на свой кремнистый путь, смущая сны живых, живой воды глотнуть.
1: Арина!
2: Они здесь очень хорошо жили. И, конечно, папа любил маму. Ничто, в общем, не предвещало того ужаса, который потом начнется. Мне было 2,5. Я сидела под столом и кричала: «Папа, не уходи!» Это я помню. Такие же чувства испытывал Андрей, конечно. Вообще все удивительно, потому что эти места, которые находятся в 600 километрах от Москвы, и вдруг они связаны вот с семьей поэта Арсения Тарковского, с рождением его сына, первенца Андрея. Во время войны нам пришлось эвакуироваться, и мы как раз оказались здесь снова. И вот сюда приходили от папы письма с фронта. Мы жили только ожиданием писем, конечно, от него. Его письма были большой радостью для нас, особенно для Андрея, потому что, когда папа ушел, была очень большая такая, я бы сказала, даже психическая травма для ребенка, для мальчика особенно. И когда началась война, то ни у кого из детей отцов не было. И поэтому Андрей стал как бы равным среди равных себе детей. Потому что тогда, он, оказавшись без папы, ему было стыдно говорить, что у него нет отца. Он как-то очень этого боялся, стеснялся, ему было очень больно. А тут все как бы как у всех. Вот. И ему, он очень гордился отцом, потому что папа был замечательным человеком, и мы это чувствовали. Андрей это очень хорошо понимал.
3: Потом оказалось, что он стихи пишет. А дошло это до меня, когда куда-то пригласили в какой-то политехнический музей, какую-то культурную программу там. Кто-то что-то спел, кто-то что-то рассказал про правильное питание. Вот. Ну и дед там стихи прочитал. И вот тогда что-то проняло как-то меня. Уже с голоса когда. Смотрю, народ вокруг сидит, смотрит широко открытые глаза.
0: Вечерний, всезакрылый, благословенный свет, я словно из могилы смотрю тебе во след. Благодарю за каждый глоток воды живой, в часы последней жажды, подаренной тобой, за каждое движение твоих прохладных рук, за то, что утешенья не нахожу вокруг, за то, что ты надежды уводишь, уходя. И ткань твоей одежды из ветра и дождя.
2: Когда я получила возможность знакомиться с архивом папиным, поэтическим, я уже понимала, что что-то такое не то, когда стихотворение, допустим, «Вечерний сизокрылый, благословенный свет». Я понимала, что посвящение ТОТ Татьяне Алексеевне Озерской, что это не совпадало абсолютно по тону стиха, по реалиям стихотворения, по его настроению с Татьяной Алексеевной, в частности.
4: Когда вы возвращаетесь вот к прошлому семьи и открываете какие-то вещи, которые для большего спокойствия можно было скрыть, и открывать вот эту историю стихотворений.
2: Знаете, почему я это делаю? Может быть, там есть жестокие вещи, кстати. Я просто знаю, что кроме меня никто в этом не разберется. Вот меня не станет, и творчество отца будет неправильно истолковано. Ведь это очень важно, кому адресованы те или иные стихи. Это очень важно, что вот маме Игнатьевский лес с измененной потом строчкой. Ты знаешь, как любовь похожа на угрозу там у папы. А дальше папа меняет эту строчку на все наше прошлое, похоже на угрозу. Это очень больно было вот это все переварить. Вообще все эти вещи, конечно, очень трудно этим всем заниматься. Вот. Очень трудно и ставить точки над «и». Но действительно, кто-то сказал, вот она отцу не простила. Была такая реплика. Это неправда. Конечно, я даже вообще так вопрос не ставлю, простил или не простил. Он не нуждается в моем прощении, потому что он любим.

0: свиданий наших каждое мгновенье мы праздновали, как богоявленье, одни на целом свете. Ты была смелей и легче птичьего крыла, по лестнице, как головокруженье, через ступень сбегала и вела сквозь влажную сирень в свои владенья с той стороны зеркального стекла.
1: Очень больно было узнавать, что это не мамин.

0: Уважаемый Арсений Александрович, если можно коротко, расскажите свою биографию. Ну, я расскажу вам коротко. Я родился в 1907 году в городе Елисаветграде, теперь он называется Кировоград, на Украине, в Херсонской губернии. Вот там, знаете, вот степь, вот это мое любимое место обитания, это степи. Я очень люблю степь. Вот единственное чувство, где у меня появляется чувство Родины, это степные края.
1: Все началось, наверное, с имени Марии.
2: Я сначала вчитывалась в эти тексты, в стихотворение, где упоминается это имя, и понимала, что речь не идет ни о бабушке, ни о маме нашей. Я поставила себе целью понять, кому посвящены вот такие прекрасные стихи, какой незнакомой, загадочной женщине, которую папа, как видно из стихов, очень сильно любил. Когда я приехала в Кировоград, бывший Елисаветград, родину папы, там все как раз и разрешилось. Там ее знали.
3: Невысокие, сырые были комнаты в дому. Называть ее Марией горько сердце моему. Три окошка, три ступени, темный дикий виноград. И бедной жизнью бедный гений из окошка смотрит сад. И десятый вальс Шопена до конца не дозвучит. Свежескошенного сена рядом струйка пробежит. Не забудешь, не изменишь, не расскажешь никому. А потом был продан Рениш, только шелк шумел в дому.

казенный сад. Валя, упоминаем здесь, это мой брат старший. Еще в ушах стоит и гром, и звон. У, как трезвонил вагоновожатый. Туда ходил трамвай, и там была неспешная и мелкая река, вся в камыше и ряске. Я и Валя сидим верхом на пушках у ворот. Казенный сад, где двухсотлетний дуб, мороженщики, будка с лимонадом, и в синей раковине музыканты. Июнь сияет над казенным садом, труба бубнит, бьют в барабан, и флейта свистит. Но слышно, как из-под подушки в пол барабана, в пол трубы, в пол флейты и в четверть сна, в одну восьмую жизни. В летних шляпах на резинке, в сандалиях, в матросках с якорями. Еще не знаем, кто из нас в живых останется, кого из нас убьют. О судьбах наших нет еще и речи. Нас дома ждет парное молоко, и бабочки садятся нам на плечи, и ласточки летают.

Мне было 10 лет, когда песок пришел в наш город, мой город на краю Вселенной. Вот этот песок, папа, конечно, не мог в советское время писать, что это было за песок. Это он называет революцию, которая буквально засыпала и уничтожила все прошлое. Валя Валерий, 15,5 лет ему было, когда он погиб. Он сначала был анархистом, а потом как бы, ну, естественно, с красноармейцами воевал против белых, против. И когда банда Григорьева, атамана Григорьева, наступали на Елисаветград, то их двоих мальчишек оставили оборонять станцию, вокзал. И просто их тела даже не были обнаружены потом, настолько их изрешетили пулеметами. Последние годы, когда я развернула, читала какую-то газету, папа спросил, это что, про Валю пишут? Это меня просто поразило, потому что я поняла, что с мыслями о брате папа жил всю жизнь. С любовью к нему.

0: Жили-были. Вся Россия голодала, чучела на холоду. Граммофоны, одеяла, стулья, шапки, что попало на пшено, и соль меняла в 19-м году. Брата старшего убили, и отец уже ослеп. Все имущество спустили, жили, как в пустой могиле. Жили-были, воду пили и пекли крапивный хлеб. Мать согнулась, постарела, посидела в 40 лет. И на худенькое тело рвань по-нищецки надела. Ляжет я спать, я то и дело, дышит мама или нет. Гости что-то стали резки в 19-м году. Сердобольные соседки тоже будто птицы в клетке. На своей засохшей ветке жили у себя в аду. Но картошки гниловатой нам соседка принесла и сказала: «Как богато жили нищие когда-то! Бог России виноватый счел за Гришкины дела». Вечер был, сказала еще, подала лепешки мать, муза в розовой одежде, не являвшаяся прежде, вдруг предстала мне в надежде не давать ночами спать. Первое стихотворение сочиняла я как бреду. Из картошки в воскресенье мама испекла печенье. Так познал я вдохновенье в 19-м году.
1: Удивительно, когда вот из какой-то такой теории, что ли, из какого-то просто текста, вдруг выходишь вот в реальность того, что происходило. И вот эти стены, эти двери, даже вот эта ступенька, я почему-то очень реально как бы все это увидела и ощутила. И поняла тогда по-настоящему вот эти стихи, посвященные Марии, Марии Густавовне Фальц. В этом доме сейчас находится музей Арсения Тарковского. А тогда, вот, я думаю, через эту дверь проходили молодые люди, друзья Арсения. Все они были влюблены в Марию Густавну, все они писали стихи, страсти рвались в клочья, была ревность, была вражда даже между молодыми людьми, влюбленными в Марию Густавну. Но вот она предпочла Арсения.
2: Ему было тогда 17 лет.
1: Она была старше папы, примерно на 10 лет. Но она была той прекрасной дамой вот для поэта, который становился только тогда поэтом. Она была очень сильной юношеской любовью. А потом она как бы ушла из его жизни, оставив гроздь сирени, да, на столе. И осталось только вот этим воспоминанием, чем-то призрачно прекрасным, чем-то нематериальным совершенно. Это вообще удивительно, конечно. Вот родился Андрей и пишет стихотворение Марии Густавовне, посвященное 60-е годы, и пишется великое стихотворение о любви «Первые свидания».

Когда настала ночь, была мне милость дарована, алтарные врата отворены, и в темноте светилась и медленно клонилась нагота. И, просыпаясь, будь благословенна, я говорил, и знал, что дерзновенно мое благословение. Ты спала, и тронуть веки синевой вселенной к тебе сирень тянулась со стола, и синевою тронутые веки спокойны были, и рука тепла. А в хрустале пульсировали реки, дымились горы, брезжили моря, и ты держала сферу на ладони хрустальную, и ты спала на троне, и, Боже правый, ты была моя. Ты пробудилась и преобразила вседневный человеческий словарь, и речь по горло полнозвучной силой наполнилась, и слово «ты» раскрыло свой новый смысл и означало «царь». На свете все преобразилось, даже простые вещи, таз, кувшин, когда стояла между нами, как на страже, слоистая и твердая вода. Нас повело неведомо куда, пред нами расступались, как миражи, построенные чудом города. Сама ложилась мята нам под ноги, и птицам с нами было по дороге, и рыбы подымались по реке, и небо развернулось пред глазами, когда судьба по следу шла за нами, как сумасшедший с бритвою в руке.

Очень жаль, что нет фотографий, потому что мне кажется, что это было какое-то удивительное лицо. Все говорили о том, что она была необычайно и красива, и привлекательна какой-то такой таинственной и, вот я бы сказала слово, старинной красотой. В 26-м году они встретились в Ленинграде с Марией Густавной, и Мария Густавна сказала, что их отношениям приходит конец, что надо эту связь оборвать. Папа очень переживал и писал об этом тоже свои стихи. «Даже имя твое покидает меня». А в 28-м году уже женатый на нашей маме Арсений приезжает сюда, чтобы окончательно распроститься с этим городом. И вот стихи, как 40 лет тому назад, как раз рассказывают о этом моменте расставания. Потому что Мария Густавна уезжала в Одессу и вышла замуж, и уезжала, видимо, к мужу в Одессу.

0: Хочу поблагодарить вас за те часы радости, которые вы доставили Марии Густавовне в своей памяти о ней. Ваше письмо было получено незадолго до момента ее смерти. Сестру я потеряла 5 августа. Я думаю, что если бы ей не было так худо, она бы ответила вам. Елена Фальс, город Славянск.
1: Меловой да соляной, твой Славянск родной. Надоело быть одной? Посиди со мной.
2: Стол накрыт на 6, розы да хрусталь, а среди гостей моих горе да печаль, и со мною мой отец, и со мною брат. Час проходит, наконец, у двери стучат, как 12 лет назад, холодна рука, и немодные шумят синие шелка, и вино поет из тьмы, и звенит стекло, как тебя любили мы. Сколько лет прошло, улыбнется мне отец, брат нальет вина, даст мне руку без колец, скажет мне она, каблучки мои в пыли, выцвела коса, и поют из-под земли наши, и звучат из-под земли наши голоса. Я был знаком с Цветаевой, и вот Марина Ивановна написала стихотворение в ответ на это. Оно, самое последнее стихотворение, написано ей в жизни. Самое последнее стихотворение, что она написала в жизни. Это написано в марте, по-моему, 41-го года. Очень хорошее стихотворение, я не помню его, что такое. И строчку переменила. Может быть, она забыла, а может быть... Там у нее эпиграф такой: не стол накрыт на 6, а я стол накрыл на 6.
3: Все повторяю первый стих, и все переправляю слово. Ты стол накрыл на 6, ты одного забыл 7. Марина Ивановна или не услышала, или не захотела услышать, что речь в этом стихотворении идет прежде всего о возлюбленной Тарковского. Никто, ни брат, ни сын, ни муж, ни друг. И все же укоряю, ты стол, накрывший наши души, меня не посадивший с краю.
1: А может быть, она уже знала, что очень скоро сможет присоединиться к его гостям?
4: Жизнь-то долгую прожила. Я думаю, что пережил многих. И потом вот эта вся его история, вот эти первые... его возлюбленная, которую тоже он и потерял. Вот, я так понимаю, что это такая была, в общем, это поразило его. Вот, земля похороны, потери. Я помню, мы с Наташей приехали. Он сидел, молчал, потом говорит: а у меня сын умер. И дальше молчит. Так.
1: Тот жил и умер, та жила и умерла. И эти жили и умерли. К одной могиле другая плотно прилегла. Земля прозрачнее стекла, и видно в ней, кого убили и кто убил. На мертвой пыли горит печать добра и зла.
4: Грустные стихи-то не очень. Вот они мне этой грустью... полнейшей грустью, такой безнадежной грустью, и одновременно еще светом вот этим вот. Сочетание вот этой вот безнадежности жизни с таким, ну, видимо, религиозным, таким православным мироощущением. Вот это, наверное, поражало как-то. То, что жизнь грустна, и все умирают, в общем-то. Но бессмертно все. И из тех, кто умирает в сети, когда идет бессмертие косяком, ну вот эти слова, они, конечно, их забыть невозможно.
1: Мне кажется, в его стихах...

0: совершенно, потому что огромное количество раненых. Он лежал, сверху были брезентовые носилки, что ли, я не знаю, какое-то сооружение. И там тоже лежали раненые на втором ярусе, оттуда на него капала кровь. Если бы сразу произвели ампутацию, если бы сразу бы не допустили гангрен.
1: Я в детстве заболел от голода и страха. Корку с губ сдеру и губы облизну. Запомнил прохладный и солоноватый вкус. А все иду, а все иду, иду. Сижу на лестнице в парадном, греюсь. Иду себе в бреду, как под дуду за крысоловом в реку. Сяду, греюсь на лестнице, и так знобитый эдак. А мать стоит, рукой манит, будто невдалеке. А подойти нельзя, чуть подойду, стоит в семи шагах, рукой манит. Подойду, стоит в семи шагах, рукой манит. Жарко мне стало, расстегнул я ворот, лег. Тут затрубили трубы, свет по векам ударил, кони поскакали. Мать над мостовой летит, рукой манит, и улетела. И теперь мне снится, под яблонями белая больница, и белая под горлом простыня, и белый доктор смотрит на меня, и белая в ногах стоит сестрица, и крыльями поводит, и остались. А мать пришла, рукою поманила и улетела.
0: Началась газовая гангрена, и ногу резали, резали и резали. Несколько раз пилили эту кость, и все выше и выше. Счастье привезти папу из фронтового госпиталя выпало, к сожалению, не на долю мамы, а на долю папиной второй жены. Антонина Александровна, прелестная совершенно женщина, которая приехала за папой, привезла его к себе, вот в партийном они жили переулке, тоже без всяких удобств, там даже туалета не было в квартире. И она его выхаживала, она ему меняла эти повязки и так далее, и так далее. И получилось так, что вот эта любовь, которая его грела всю войну и помогала ему выжить, она кончилась. Произошла страшная вещь, папа ее разлюбил.

к маме он уже не мог вернуться вообще, это уже было давно отрезано. Но дети, конечно, для него существовали как-то. И он как бы остался, в общем-то, одинок достаточно. Достаточно одинок. Вот здесь и получилось, что 47-й год был таким роковым годом, когда состоялось вот это знакомство с его третьей женой, с Татьяной Алексеевной Озерской, переводчицей англоязычной литературы.

0: Можно ли где-нибудь приобрести книгу вашей святыни? Верна ли с тем отбором поэтов и тиражирования стихов, как вы полагаете? Вы знаете, у нас, вероятно, не хватает бумаги, потому что... Вы знаете, сколько бланков, вот таких всяких, бланков выходит в Советском Союзе? Год. Выходит 500 миллиардов штук бланков в Советском Союзе в один год. 500 миллиардов. Где же вы хотите, чтобы хватило бумаги на что-нибудь, другое?
1: Это рукописная тетрадь 1955 года. Папа называет этот сборник словом «собеседник». Лишение возможности найти читателя, найти своего собеседника, то, что он писал стихи в стол, а опубликовались только его переводы, очень мучило поэта.

0: Мне в черный день приснится высокая звезда, глубокая криница, студеная вода и крестики сирени в росе у самых глаз, но больше нет ступени, и тени спрячут нас. И если вышли двое на воле из тюрьмы, то это мы с тобою, одни на свете мы, и мы уже не дети. И разве я не прав, когда всего на свете светлее твой рукав? Что с нами не случится в мой самый черный день, мне в черный день приснится креница и сирень, и тонкое колечко, и твой простой наряд, и на мосту за речкой колеса простучат.
1: Я верю в духовную сущность поэзии. Я верю, что она осуществляет наилучшую связь человеческой души с первоосновой мира. Это проявляется иногда даже, может быть, совершенно случайно. Так, например, если вы помните у Пушкина в «Каменном госте», когда Дон Жуан погибает, он кричит: «О, Анна, Анна!» Мне казалось всегда, что он призывает Анну не как действительно существующее лицо, а как женскую первооснову мира. Это очень неотчетливо то, что я говорю, но объяснить это тоже очень трудно. Поэзия, когда она уже осуществлена, это как бы стигматы человеческого духа. Это очень трудно рассказать, и я стараюсь это сделать, но я не знаю, как мне удастся выявить это до конца.
0: В литературной газете «Грекова», говоря о любимых поэтах, назвала Тютчева Анинско-Тарковскую. Есть ли закономерность в этом ряду? Дай Бог, чтоб была.

0: меркнет зрение, сила моя, два незримых алмазных копья, глохнет слух полный давнего грома и дыхания отчего дома, жестких мышц ослабели узлы, как на пашне седые валы, и не светятся больше ночами два крыла у меня за плечами. Я, свечая, сгорел на перу. Соберите мой воск поутру, и подскажет вам эта страница, как вам плакать и чем вам гордиться, как веселье последнюю треть раздарить и легко умереть, и под сенью случайного крова загореться посмертно, как слово.
1: Одно из самых замечательных стихотворений «Я свечаю, я сгорел на перу». А какой пир имеется в виду?
2: Пир жизни.
1: Ну да, жизнь не было. Это... Ну, жизнь, его же жизнь, она...
2: Ну, вы знаете, жизнь – это дар Божий. Это, в общем, пиршество для нас, для существующих. Это наш... Это подарок, то, что мы существуем. И папа расценивает свою жизнь именно как пир. А себя как свечу, которая на этом перу горит и сгорает, в конце концов. Но только так можно расценить вообще жизнь человека. А как иначе?
0: Я тень из тех теней, которые однажды, испив земной воды, не утолили жажды и возвращаются на свой кремнистый путь, смущая сны живых. Живой воды глотнуть. Как первая ладья из чрева океана, как жертвенный кувшин выходит из кургана, так я по лестнице взойду на ту ступень, где будет ждать меня твоя живая тень. А если это ложь, а если это сказка, и если не лицо, а гипсовая маска глядит из-под земли на каждого из нас камнями жесткими своих бесслезных глаз.

0: Как слышно, да, лодку?
1: Я хотел спросить о тех стихах, где он сомневается в бессмертии души. Надо очень сильно верить, чтобы так страдать от одной мысли о том, что это может быть сказкой.
0: И Андрей, и я, мы интересовались, когда были молодыми, проблемами веры. И задавали папе этот вопрос. И папа верил традиционно. Папа верил всем своим существом. Андрей здесь летом 1932 года был окрещен. Отец Антоний в беседе с Андреем понял, что Андрей ищущий человек, что он ищет Бога. Он не понял до конца, пришел ли Андрей к Богу. Но вот из дневников Андрея я вижу, что он как бы был человеком глубоко верующим, конечно.
2: Папа написал Андрюше, что я помню очень хорошо, как ты родился, что он волновался очень. Потом Андрей родился, папа вышел из дома. Это было вот в этой части затопленной. Этот дом стоял на втором этаже, в котором родился Андрей. И папа пишет, что шумел лед на нем где. И где-то играла гармошка, а в небе папа увидел первую звезду.

Черная тропическая ночь накрыла Гавану. Она заполнила узкие улочки старого города, сделав их еще теснее, загадочнее. Изменила краски, зажгла огни рекламы. Меньше стало прохожих на улицах. Прижавшись к узеньким тротуарам, по которым двоим не разойтись, будто дремлют автомобили. Ночью величественнее выглядит старый кафедральный собор. Его черная громада вырисовывается на фоне неба, усыпанного яркими южными звездами. Площадь этого собора самая древняя в Гаване.

По брусчатке звонко отдаются шаги одинокого прохожего. Он пересекает площадь и скрывается в темноте одной из улочек, откуда несется песня. Давайте пойдем за ним и мы. Посередине квартала прохожий входит в ярко освещенный проем.

В двух комнатах с высокими сводчатыми потолками расставлены простые деревянные столы, стулья с сиденьями из толстой бычьей кожи. Под потолком кружатся жужжа большие пропеллеры, разгоняя терпкий сигарный дым. Посреди одной из комнат, чуть откинув назад голову с львиной гривой седых волос, сидит полный мужчина. В руках у него видавшая виды гитара. Он поет.

Кубинский крестьянин одел форму милисиана. Народные бойцы готовы защищать свою революцию. Ему вторит трио, еще две гитары и типичный кубинский ударный инструмент – маракас.

0: слез не алканца.
1: Люди внимательно слушают певца. Его голос хорошо гармонирует с обстановкой.

Так, в небольшом кабачке старой Гаваны, который носит непереводимое название «Бодегита дель Медио», мы познакомились с популярным народным певцом Кубы Карлосом Пуэбло. Его жизнь вот уже много лет связана с этим кабачком. До революции здесь собирались студенческие вожаки, писатели, артисты, журналисты. Здесь до поздней ночи шли горячие споры о сегодняшнем и завтрашнем дне Кубы. Участником этих споров была и песня Карлоса Пуэбло, который пел о страданиях народа, о его тяжелой доле. А иногда на рассвете в полголоса, всего в нескольких десятках шагов от полицейского участка, собравшиеся пели «Интернационал». В Бодегите дель Медио особенно много посетителей стало после одного события. Это было 28 января, за несколько лет до победы революции. Отмечалась годовщина великого кубинского мыслителя и революционера Хосе Марти. Карлоса Пуэбло попросили участвовать в телевизионной программе и спеть что-нибудь патриотическое, связанное с этой датой. И Пуэбло запел –

я переполнен печалью и пою о страданиях моей бедной родины. Как ей не хватает сейчас легендарных борцов-партизан, страстного призыва к свободе Марти и карающего меча Массео.

Хозяин телецентра был перепуган, услышав эту крамольную песню, зовущую к восстанию против кровавой диктатуры Батиста. Он пытался заставить Карлоса Пуэбло замолчать, приказывал техникам прервать передачу. Но Карлос допел до конца.

0: Надо было обладать большой смелостью, большой любовью к своей родине, чтобы решиться на этот отчаянный шаг. Эта песня Пуэбло шла в ногу с народом, который поднимался на вооруженную борьбу с ненавистным тираном. Пуэбло жил вместе с народом, и вместе со своим народом 1 января 1959 года певец встречал в ликующей Гаване бородачей Фиделя Кастро. Он встречал их новой песней.
1: Aquí pensaban seguir ganando el 100% con casas de apartamento y echar el pueblo a sufrir y seguir de modo cruel.
0: Кровавой диктатуре пришел конец. Она пала под натиском светлых идей свободы, которая спустилась вместе с Фиделем с гор Сьерра Маэстро.
1: Aquí pensaban seguir tragando y tragando tierra, sin sospechar que en la sierra se alumbraba el porvenir.

Карлос Пуэбло – живая история кубинской революции. История наших дней, героической борьбы кубинского народа. За эти годы не было ни одного крупного события, на которое не откликнулся бы певец. В этом убеждаешься, листая страницы сборника его песен, слова и музыка которого созданы народным артистом, не имеющим даже музыкального образования.

Реформа агрария. В горах Сьерра-Маэстро еще во время боев с войсками тирании Батисты Фидель Кастро подписал закон об аграрной реформе, по которой земля передавалась крестьянам. Эта реформа многим пришлась не по вкусу. И в этой песне Карлос Пуэбло едко высмеивает латифундистов и всех тех, кто противился революционным преобразованиям. Несмотря ни на что, аграрная реформа идет, поет он.

0: Большое место в песенном творчестве Карлоса Пуэбло занимает борьба народов за свободу и демократию. Он откликнулся страстной песней на события в Конго, когда был зверски убит герой конголезского народа Патрис Лумумба. И сегодня эта песня приобретает новую силу.
1: El

«Империалисты никогда не смогут понять, — поет Карлос Пуэбло, — что, убив Лумумбу, они не убили дело, за которое он боролся. И национальный герой Конго жив в движении народов за свободу».

эта песня была с восторгом принята мексиканцами в марте 1961 года, когда кубинский певец отправился в гастрольную поездку по странам Латинской Америки. Интервенция на Плайе Херон застала его в Коста-Рике. Вместе с костариканцами певец вышел на улицы Сан-Хосе и принял участие в грандиозной демонстрации. Там родилась еще одна песня.

Они пришли в залив свиней, так на Кубе называется место, где высадились контрреволюционеры. Но они там и остались, поет Пуэбло.

Нет города в Уругвае, где не выступал бы со своими концертами Карлос Пуэбло. Его гастроли в этой стране завершились грандиозной манифестацией дружбы и солидарности уругвайского народа и кубинской революции в театре Паласио Пеньероль. Там собралось 15 тысяч человек, и уругвайцы вместе с певцами стоя пели его песню «Янки, убирайтесь вон!».

Я не знаю английского языка, но я прекрасно понимаю, когда люди в Корее и Панаме, Турции и Японии требуют по-английски «Yankee go home».

из Уругвая певец отправился в Чили. Здесь он подружился с выдающимся латиноамериканским поэтом Пабло Неруда. Вместе с ним они объехали всю страну. С большой теплотой Пуэбло вспоминает свои концерты для горняков Лота. Пуэбло пел об успехах кубинской революции, о решимости всего народа острова Свободы бороться до последней капли крови. И горняки Чили с восторгом слушали его песни. В Боливию Карлос Пуэбло приехал в период всеобщей забастовки, и власти сделали все возможное, чтобы помешать его выступлению. Но боливийцы все же смогли услышать революционные песни Кубы, которые передала одна из прогрессивных радиостанций. Затем выступления в Эквадоре, они тоже были успешными. А правительство Венесуэлы устроило певцу торжественную встречу. Первый его концерт должен был состояться в зале Ассоциации венесуэльских журналистов. «Когда мы подъехали к назначенному месту, — рассказывает Пуэбло, — то увидели, что весь квартал окружен солдатами Национальной гвардии в противогазах, с винтовками и пулеметами. Словом, мы увидели солдат, готовых к бою. Как мы потом узнали, у них был приказ задержать нас. Около здания собралось уже около 500 человек, собравшихся на концерт. Они окружили нашу машину, и солдаты не успели опомниться, как нас на руках внесли в зал. Тогда гвардейцы бросились в атаку на наши музыкальные инструменты, которые остались в машине. Но венесуэльским журналистам удалось спасти одну гитару. Это грозное оружие Карлоса Пуэбло. И он пел, несмотря ни на что. Пел в окруженном здании, под угрозой каждую минуту быть арестованным.

0: Он пел о том, что революция национализировала американскую собственность, вернула народу заводы и фабрики. Эта песня близка и понятна венесуэльцам, родина которых стонет под игом американского империализма.
1: A pesar de su tamaño, se llamaban, se llamaban.

Гастроли Карлоса Пуэбло по Латинской Америке имели грандиозный успех. Тысячи и тысячи людей в различных уголках континента слушали новые песни, рожденные кубинской революцией, рожденные народом, навсегда покончившим с господством иностранного капитала, песни первой страны на американском континенте, ставшей на путь строительства социализма. Карлос Пуэбло – большой и искренний друг Советского Союза. Многие его песни посвящены успехам советского народа. Особой популярностью в стране пользуется его песня о космических братьях. Послушайте ее.

Своей песней Пуэбло славит героический подвиг первых космических братьев Юрия Гагарина и Германа Титова. Этот подвиг, поет он, совершен во имя мира. Только свободный народ способен на такие дела. И я славлю великий советский народ.

Над Гаваной снова спускается вечер. Пустеют узенькие улочки в старой части города. Тихо и на кафедральной площади. И как много лет назад сюда доносится песня.

Новые песни поет теперь Карлос Пуэбло в Бодегита дель Медио. Он не забывает этого старого, милого его сердцу местечка, где началась его артистическая жизнь. Сейчас певец выступает по радио и телевидению, дает концерты в воинских частях, на митингах, собраниях. Но каждую неделю он обязательно приезжает сюда. И сегодня мы, советские журналисты, гости певца. Он поет.

Мы – воды одной реки и стремимся к одной цели, к одним идеалам. Реакция хотела преградить нам путь, но в нужный момент пришла твоя помощь, народ-брат. Ты протянул мне свою пролетарскую руку, и в этом наше братство пролетариев. Мы благодарны тебе за помощь, великая страна, поет Карлос Пуэбло о Советском Союзе.

Начинаем литературную передачу. Послушайте радиокомпозицию по повести Евгения Велтистова «Прасковья». Читает Афанасий Кочетков.

0: Не осуждай меня, Прасковья, что я пришел к тебе такой. Хотел я выпить за здоровье, а должен пить за упокой. Михаил Исаковский. После окончания МГУ я работал заместителем редактора районной газеты в городе Семилуки. Это недалеко от Воронежа, на 3 затяжки сигареты, если идти быстрым шагом. Сижу я, читаю полосу, входит деревенский парень, здоровяк, лет эдак под 30, с кепочкой в руках. «Редакция тут?» «Тут», — ответил я, склонившись над полосой. «Вам что?» «Пришел с жалобой. Строю дом, а шифера нет». Я усмехнулся. «Ишь ты чего захотел?» «Смотрю, а он без кистей обеих рук». Я насторожился. «Да вы садитесь. Откуда вы?» Он сел, кепочку положил на колени. «Из Семилук, село тут рядом. Слыхали?»
1: «Слыхал», — сухо ответил я. «За дурачка, что ли, принимает? Село Семилуки под боком у города».
0: «А с руками-то что?»
1: «Было, поморозил».
0: Откашлялся, представился.
1: «Щеголев я, Саша». И поправился. «Александр Степанович». Я вновь уставился в полосу, размышляя, в какую бы инстанцию направить незваного гостя. «Семья большая?»
0: «Жена, дети».
1: «Отец работает?»
0: «Отец погиб на фронте».
1: «Мать с вами живет?»
0: Он замялся, нехотя ответил. «Мать расстреляли немцы». Когда он это сказал, я отложил в сторону свои бумаги.
1: «Расскажите». Он заволновался, аж слезы навернулись на глаза. Глухо проговорил.
0: «Не только мать расстреляли. Бабушку тоже расстреляли, и братьев, и сестер. Всего 7 человек». Он посмотрел мне в глаза беззащитным взглядом большого ребенка. Жалобно улыбнулся. «Остались я, да вот сестра Татьяна».
1: Я тоже заволновался. «За что их так, Саша?»
0: «Летчика спасли». Он рассказывал свою историю, а я думал, какая странная штука жизнь. Люди все отдали, а тут не можем решить мелкий вопрос. Как же так? И когда он закончил, я потянулся к телефону, но на всякий случай спросил, у кого был Александр Степанович? Был он у председателя колхоза, в сельсовете, в райисполкоме, у военкома. Все, разумеется, отказывали. Деревня строилась бурно, и дефицит шифера оказался проблемой номер 1. С любым начальством можно было говорить о чем угодно, только не о шифере. Военком тот просто пожал плечами, фондами не располагал. А Саша молодчина, жмет свое. Все дороги привели в редакцию. Если вы не поможете, обращаться некуда.
1: Ладно, я поскреб затылок. Что-нибудь придумаем.
0: И он поверил. Шифер Щеголеву я достал. Я приехал к Александру Степановичу, когда дом был под крышей. Добротный дом для жилья. В комнатах потерял счет шустрым детям. «Сколько их всего?» – спросил я.
1: «Будет 10», – сказал, посмеиваясь Саша. «А что? Нас у матери было 6, а она из 7, где 12. Роду на земле стоять».
0: «Саша, отведи меня к могиле», – попросил я. Утопая по колено в весенней грязи, скользя на подъемах, подошли мы к холмам, круто спускавшимся к Дону. Дон по весне разлился на огромном пространстве. Ширь неба, шире воды, красотища. Мы так разогнались с откоса, что чуть не влетели в воду, подступившую к самым огородам. Саша отворил калитку. Я шел за ним к дому и никак не ожидал увидеть в 10 шагах от крыльца могилу, аккуратно обложенную кирпичами, и солдатскую звезду на уровне своих глаз.
1: Звездочка, судя по всему, была вырезана из консервной банки и покрашена красной масляной краской. «Вот моя мама», — сказал Александр, махнув культей. «Здесь их убили, здесь все и лежат». «Как же так?» — думал я, разглядывая одинокую могилу. «Все давным-давно лежат под памятниками, а тут ведь настоящие герои, а похоронены на огороде в стороне от больших дорог». Я смотрел и смотрел на звездочку, как вдруг ощутил рядом нового человека. Вижу, сухопарая пожилая женщина жмет к груди огромного Сашку. Она его гладит по рукам, потом по голове, а он только бубнит, распустив толстые губы. «Да что вы, тетя-мама, да что вы!» На ней сапоги, темное пальто, застегнутое на все пуговицы, и платок, черный крестьянский платок, повязанный так, как любят делать это русские женщины. Саша назвал ее Екатерина Ивановна Крымова, старшая сестра его погибшей матери. И меня в этот момент озарило. Вот она, живая Прасковья, скинуть только налет лет. Рост выше среднего, лицо простое, скуластое, глаза карие, нос прямой, брови густые, серповидные, взгляд внимательный, умный, в ямочках возле губ таится полуулыбка. Позднее, когда отыскали для памятника единственную фотографию Прасковьи Ивановны, сходство ее с сестрой меня не удивило. В избе за столом, накрытым чистым серым полотном, Екатерина Ивановна предалась воспоминаниям. Она вырастила вместе со своим младшим и сирот Сашу и Таню. «Как жили-то? Ржейцы добудешь, скрутишь, заваришь кипятком. Они сидят все с ложками, ждут. Трое на войне, трое за столом. Поедят мамалышки, ну, копайте огород. Покопают, опять сидят, ждут. Тетка, мама, скоро будешь варить?» Она заплакала. «Ладно, тетя, мама». Саша тронул ее за плечо. «Ладно, вот приходи на новоселье». «А приду». Екатерина вскинула голову, улыбнулась. Глаза заблестели, слез как не бывало. «Приду, спою, да и спляшу». Написал я о Прасковье Ивановне Щеголевой в свою газету «За коммунизм». Получилась целая полоса. Называлась она «Сильнее смерти». Потом были публикации о Щеголевой в других газетах. В село зачастили корреспонденты. Я знал, что все выйдет так, как я загадал. И летчик когда-нибудь найдется, и поставят настоящий памятник. Так все и случилось. Прошло более 20 лет. Михаил Тихонович Мальцев приехал на открытие памятника Прасковье Ивановне Щеголевой. Что меня волнует и сегодня, так это неразгаданность Прасковьи. И вот я снова берусь за перо, чтобы рассказать о двух людях, которых так внезапно свела война. Прасковья родилась 25 июня 1907 года в крестьянской семье и всю жизнь прожила в Семилуках. В семье, как уже говорилось, было 12 детей. Домашние звали ее Параней. Грамоте выучилась сама. Росла спокойная, послушная, безотказная в труде и решительная, когда дело того требует. Как бабы в поле на перерыв садятся, песню надумает играть, Прасковья первая запевала. Его звали Степан, будущего мужа. Широкий, сильный тракторист. Свадьбу играли, как положено, 3 дня. Пели, плясали, веселились. Гуляло все село. Поселились рядом с Крымовыми, с сестрой, с Катериной. только чуть повыше, на пригорке. Просковья любила мужа. Он любил ее. Шестерых детей нарожала. Старшие – Татьяна и Александр. Затем Анна, Нюрка, Полина, Коля. Нина родилась уже перед самой войной. Дни заполнены, жизни отдано все. На рассвете оделась, косу закрутила вокруг головы, спрятала под платок, подоила корову, растопила печь, накормила, проводила на работу Степана, тихо, спокойно покормила детей, пошла на работу сажать, полоть, убирать, все, что не скажет бригадир. Вернулась, опять надо сварить, покормить, чтобы все к приходу мужа в доме было в порядке. Соседи говорят, гордая, неразговорчивая. А когда тут разговоры-то говорить? Вот спеть на праздник или на свадьбе всегда, пожалуйста. В тихие вечера смотрела Прасковья с крыльца на близкий Дон. Думала о детях, о большом мире. Тишина и покой над рекой. Звезды крупные, близкие, в небе и на воде. На этом берегу горит костерок ночников. Жизнь течет незаметно и быстро, как вода на стремнине. Таня уже учится, за ней пошел Сашок, а там в 40-м, глядишь, и Нюрка побежит с портфелем, тетрадками, книжками. Самой не пришлось ходить в школу, так пусть учатся дети. Война. По деревенской улице бежал человек и кричал: «Включайте радио! Война! Включайте радио!» На улице бабий крик и плач. Степан включил радио, выступал Молотов. Через 2 месяца бригадир трактористов Степан Щеголев уйдет на фронт. Он оглянется на прощание, махнет сильной рукой. Они встретятся с женой взглядом в последний раз. Прасковья потом не раз вспоминала тот миг. Степан писал редко, скупыми фразами. Война сначала была где-то вдали. Прасковья вместе с другими женщинами работала на уборке урожая, копала на огороде картошку. Осенью пришли дурные вести. Враг рвется в Москву. Пал Можайск, пала Калуга, наши войска оставили Калинин. Как же так? Ведь Москва! В газете Прасковья прочитала о параде 7 ноября 1941 года на Красной площади. Радио деревни не работало, но вести разносились быстро. Тот человек из города, который слушал о разгроме немцев под Москвой, не врал, читал сводку сам Левитан. И стали мелькать в разговорах названия освобожденных городов: Солнечногорск, Клин, Волоколамск. Отлегло от сердца. Москва выстояла. Выдержит и Семилуки. Младший лейтенант 825-го штурмового авиационного полка Михаил Мальцев 15 сентября 1942 года в составе звена вылетел на боевое задание. На 15 сентября в полку остались всего 2 самолета Ил-2. Мальцев летел на 2-местной машине командира полка. 8-й боевой вылет за 3 месяца фронтовой жизни. Задание гласило провести штурмовку вражеской техники, скопившейся в лесу на западной стороне реки Дон, затем, развернувшись через село Подгорное, возвратиться на аэродром. Линия фронта проходила по Дону. В Подгорном были наши,
0: на другом берегу реки в Семилуках немцы. В 9.00 звено было над целью, обозначенной на карте как Девицкий бор. Среди деревьев отчетливо виднелись танки, пушки, бронетранспортеры. Три краснозвездных штурмовика, развернувшись над полем, снизились к самым верхушкам сосен и на малой высоте пронеслись над лесом, стреляя из пушек и пулеметов, поражая цель. Отработали неплохо. Командир начал разворот в сторону Семилук. И вот тут-то Мальцев заметил, как вокруг его машины стали рваться снаряды. Летчик применил маневр скольжения, направил самолет в сторону разрывов, чтобы уйти от новых снарядов. И вдруг пламя в лицо, прямое попадание в мотор, внезапная тишина. Потом удар, темнота. Просковья ночевала в своей избе с детьми и старухой-матерью. Деревня была пустая, немцы всех выгнали. Здесь проходила линия немецкой обороны. На холме стояли зенитки. Просковья пробралась сюда тайком. До этого они 2 недели квартировали у чужих людей в соседнем селе Яндовище. Есть там было нечего, спали в повалку на полу. Вот она и сказала своим: «Идемте домой, картошки накопаем, помидоров наберем. Жить-то надо». Дети обрадовались, засобирались. Мать Наталья Степановна план одобрила, хотя идти к немцам боязно. Татьяну Прасковья не взяла, пожалела. Девка-то уже взрослая, мало ли чего. Пришли, накопали картошки, сварили, поужинали. Дети повеселели, принялись искать по углам забытые цацки. «Заночуем здесь», — сказала мать, глядя на своих детей. «А утром вернемся». Для верности ночевали в погребе. Всю ночь била через реку артиллерия. Утром Прасковья разогрела вчерашнюю картошку, раздала детям, навязала каждому по узелку. «Собирайтесь». Она прислушалась. На холме яростно работали зенитки. Хлопали и хлопали разрывы в небе. Прежде чем уйти, Прасковья достала доски из сеней заколотить окна. Она вбивала гвоздь в доску, когда увидела падающий самолет. Самолет горел, оставляя за собой черный шлейф дыма. Коснувшись высокого холма, он стремительно заскользил по крутому склону вниз в сторону их дома. На крыльях самолета вдруг увидела звезды. Такое пригрезится разве что во сне. Тяжелая железная машина, сделав последний рывок, замерла посреди огорода. «Мама!» — крикнула Прасковья. «Наш самолет подбили!» Мальцев пришел в сознание, когда почувствовал, что кто-то дергает его за плечо. Увидел, комбинезон на левой ноге горит, в кабине дым. Правый глаз залило кровью, тронул губы — кровь. Видел он плохо, но сообразил, что кто-то суетится у самолета, тушит огонь, слышны женские голоса, русская речь. Мысль сразу сработала. Это не немцы, свои, можно уходить. Детская рука протянулась в узкую щель форточки. На плоскости стояла девочка лет 8 в платочке и пальто, Нюрка. Она дергала его за плечо. С трудом летчик отстегнул парашют, вылез из кабины, спустился с плоскости, встал и почувствовал резкую боль в левой ноге. К нему подбежала женщина. Лицо ее было возбуждено. «Иди в хату», — сказала она, указывая на дом. «Где немцы?» — спросил он. «По всей деревне». Он смотрел на нее, она на него. Лицо ее стало спокойным. Она увидела худенький, белобрысый парнишка, почти мальчишка, как сын. Жалко ей его стало. А он из-под обгоревших ресниц в странном тумане различил знакомое, почти домашнее, очень русское лицо. Черный платок, обрамлявший лицо, точно так же носила его мать. Две женщины взяли летчика под руку.

0: едут.
1: Он схватил фуражку, выскочил из дома и у крыльца упал из-за боли. Поднял голову. Куда мне деться? Прасковья указала за дом. Вот так по оврагу сейчас же и уходи. Он пополз. Через сад, в овраг и дальше по оврагу в гору. Дополз до конца оврага, огляделся, переполз пустынную улицу и снова оказался на огороде. Здесь был бурьян, высокий, густой, он в нем и затаился. Услышал, как остановилась на дороге машина, замер. По звуку определил топот сапог и мягкие прыжки собак. Прозвучало несколько немецких фраз. Сапоги и собаки направились к упавшему самолету, потом все стихло. Что было дальше, Мальцев не помнит. Потерял сознание. Прасковья предупредила старших. «Саша, Нюра, в случае чего немцам ничего не говорить. Я сама буду им отвечать». Дети слушали ее внимательно. «Будем уходить». Взяли узелки, вышли на крыльцо и остановились. К калитке подходили солдаты в зеленой форме и офицер в черном. И бегом к самолету. Окружили самолет. Ближе подойти боятся, патроны рвутся внутри. Самолет еще горит. Подошли к крыльцу, смотрят на Прасковью с маленькой Ниной на руках. «Где летчики?» «Я не знаю», — ответила спокойно, покачивая дочь. Офицер вытащил из кобуры пистолет. «Теперь поговорим». Он старался точно выговаривать русские слова. «У нас есть время. Отвечай, матка, где летчики?» «Почему летчики?» И догадалась, самолет-то двухместный. Вспомнила его, Белобрысова. «Ползи, ползи, родненькой». Теперь она держалась очень спокойно, убежденная в собственной правоте. «Я не знаю, не видела». «Вижу, что ты врешь!» Офицер взмахнул рукой. Боль обожгла лицо. Она поняла, ударил пистолетом. Когда же солдат взмахнул прикладом автомата, Прасковья охнула, прижала Нину к груди. От удара отнялось пол лица, но она устояла на ногах. Девочка заплакала. Мать закачала ее. «Спи, спи, милая, это не для тебя». Как сквозь туман разглядывала лица чужих людей. Молодые, самоуверенные, спускают с поводков собак. Те покружили вокруг самолета, но подойти не смогли. Горела трава, вернулись назад. Прасковья мысленно пересчитала своих детей. Все здесь, при ней, и мама рядом стоит. «Поищем в другом месте!» Он выхватил взглядом Сашу, что-то сказал по-немецки. Солдат неловко схватил Сашу за шиворот, поволок в дом. «Шнеллер, шнеллер!» Из справки майора управления Комитета государственной безопасности по Воронежской области товарища Мартыненко. Немцы вновь начали допрашивать Щеголеву, но она стояла на своем, заявив, что летчиков не видела и ничего не знает. Рассвирепев, немцы стали Щеголеву и ее детей избивать и травить овчарками. 12-летнего сына Щеголевой Александра завели в пустой дом и, угрожая расстрелом его матери, пытались добиться у него, чтобы он рассказал, где находятся советские летчики. Не добившись этого, они избили его, сказав, что все будут расстреляны. Возвратившись во двор, учинили над Щеголевой, ее матерью и 5 малолетними детьми зверскую расправу. Прежде чем их расстрелять, они натравили на них собак, а затем все они были расстреляны, сброшены в погреб. Судя по надписи, которая имеется на могиле погибших, это произошло 15 сентября 1942 года. В этой могиле похоронено 7 человек. Майор В.

Саша очнулся в запертом чулане. Вспомнил, что здесь есть узкий лаз. Лег на пол, отыскал лаз, протиснулся в сени. Потом залез на чердак. Надо текать. Раскопал соломенную крышу, спрыгнул на землю, побежал. А куда бежать? Сгоряча залез на ветлу. Не помнит, сколько просидел там. Ночью пополз по огородам, пока не заснул в канаве. Там его и обнаружил поутру знакомый старичок, увел с собой.

Татьяна с подругой молча ходили по двору и ничего не понимали. Где все? Где мама? Кровь на земле, Таня заметила. Было страшно. Вошла в дом, увидела рыжие пятна на крышке погреба. Догадалась. Заголосила, закричала на всю избу. «Маму нашу убили!»

Похоронили родных всех вместе, расстелили одеяло, положили рядом. Мертвая Прасковья прижимала к груди Нину. На Нюрке плюшевый жакетик, весь простреленный. Вырыли могилу, накрыли убитых досками, завалили землей. Когда Саша и Таня спустя некоторое время вернулись в Семилуки, дома они не нашли. Дом сгорел.

0: Мальцев очнулся к вечеру, часов 5 пополудни. Было тихо в густом бурьяне. Попробовал встать и осмотреться. Оказалось, это не так просто. Болели спина, грудь, руки, левая нога, бровь и губы в запекшейся крови. Кусочек языка откушен. С трудом сел, приподнялся на колено, огляделся. Метрах в 100 стояло красное кирпичное здание, из стены которого торчал ствол пушки. Возле дома стояли 2 немца. Мальцев снова нырнул в бурьян. Когда стемнело, пополз к Дону и понял, что переплыть к своим без подручных средств не сможет, сил не хватит. На берегу пополз вверх против течения в сторону села Подгорное. Полчаса никаких деревяшек не обнаружил. Вернулся и еще час двигался в обратную сторону, также безрезультатно. Когда уже стало светать, приполз снова к селу, забрался в пустую избу, спрятался за печь. Утром летчик услыхал на улице детские голоса. Вошли подростки, мальчик и девочка. Мальчик пнул ногой что-то железное, и прямо за печь кособоко подкатился чугун, а вслед за ним возник мальчик. Увидел летчика, испугался, повернулся, выскочил с девочкой во двор, громко хлопнув дверью. Летчик подумал, дети ведь могут выдать не по злому умыслу, а нечаянно. Выбрался из дома и увидел на огороде женщину, а с ней тех самых мальчика и девочку. Женщина посмотрела в его сторону, крикнула негромко, «Иди сюда, здесь никого нет». Было ей около 30, чернявая, курносая, плотная, глаза чуть на выкате, в облике ее что-то неуловимо цыганистое. Наталья Мисарова из Яндовища. Это имя Мальцев узнал много лет спустя. Наталья оказалась в Семилуках, на этом вот огороде, случайно. Немцы пригнали женщин и подростков из Яндовища копать картошку для своей столовой. Конвоир пошел по дворам стрелять кур, а они копали. «Это вы упали вчера с самолетом?» – спросила Наталья, когда летчик подполз к ним. «Да, я». «Вас немцы искали с собаками, нашли 3 посторонних мужчин и расстреляли зато 7 из 7 человек», — выпалила Наталья. Наталья увидела по глазам. Нет, не знает, что расстреляли Щеголевых. «А где немцы?» — спросил Мальцев, вставая и оглядываясь. «Везде. И в конце деревни. Там их битком набито». Она посмотрела на летчика оценивающим взглядом. «Что будешь делать, а?» «Я, пожалуй, пойду заявлю в комендатуру».
1: «В какую комендатуру?» Рука непроизвольно дернулась к карману, где лежал пистолет, и задержалась. Наталья испугалась.
0: «В какую?» «В немецкую. Она вон недалеко, в соседней деревне».
1: «Если вы заявите, то мне будет то же, что тем мужчинам и семье», проговорил Мальцев, с трудом ворочая опухшим языком. Добавил тихо. «Как затемнеет, я уйду», и отвернулся. Наталья внимательно смотрела на него, оценивая обстановку. А летчик обернулся к подросткам. «Ребята, вы не скажете?» «Честно и пионерское», — сказал мальчик.
0: «Ладно, мы люди свои, никому не скажем», — решила женщина, покосившись на ребят. Мальцев уполз в свой тайник. На душе было тревожно, как она спокойно сказала про комендатуру. Он сразу и не понял, про какую. Ладно, если и выдаст, то сразу же. Залез за печь, взвел курок, стал ждать. Часов до 3 ждал. И успокоился, уснул. Проснулся Мальцев от боли в руках и груди. Открыл глаза, 2 немца держат за руки, а 3-й винтовку навел. Идти Мальцев не мог.
1: Двое подхватили под руки, поволокли. Третий шел сзади, подняв винтовку для порядка. Когда вытащили за калитку, Мальцев краем глаза увидел за углом дома женщину, ту самую, с которой говорил утром. Она пряталась, подглядывала. На какое-то короткое мгновение он уперся в землю здоровой ногой, намереваясь плюнуть, но ничего у него не получилось. «Чего кривишься?» — спросила женщина, выходя из-за дома, понимая, что их никто, кроме конвоиров, не слышит. «У немцев тебе хуже не будет». Он хотел ответить, но лишь высунул изо рта синий распухший язык. Приволокли его в яндовище, поставили среди улицы возле полевой кухни. Чуть поотдаль собрались женщины и дети. Кто-то спросил: «Товарищ летчик, может, молочка выпьете?» Мальцев обернулся, увидел Наталью с крынкой в руках. «Спасибо, ты меня уже напоила», — глухо сказал он. «Сыт по горло». А так хотелось пить нестерпимо.
2: «Может, водички выпьешь?» — спросила старушка.
1: Мальцев кивнул. Старуху с кружкой немцы пропустили. Вскоре подъехала открытая машина с офицером и двумя автоматчиками. Летчик обернулся. «Прощайте, товарищи! Я умру за родину! Обидно, когда свои предают! Наши скоро будут здесь!» Его втолкнули в машину, усадили между автоматчиками, увезли. Началась его жизнь в плену. С приближением фронта пленных перегнали в центр Германии. 4 апреля 1945 года их закрыли в сарае с сахарной свеклой. Свеклу узники съели сырой. Вечером открыли задние ворота, и 10 человек убежали. Михаил с одним москвичом прятался в лесу 2 дня до прихода союзников. В отделе контрразведки 3-го Украинского фронта он рассказал о себе все. Вспомнил про язык, показал шрам, почувствовал, поверили. Выехал в Россию, некоторое время работал в отдельном рабочем батальоне на перегрузке эшелонов. Демобилизован был как специалист с техническим образованием. Одна была мечта – выйти в родной лес. Почему в колхозе Семилукской меня называют героем? Ведь на самом деле я героем не являюсь, сказал мне Михаил Тихонович Мальцев. То, что самолет упал и летчик остался жив, у многих людей оставило в памяти след об особой живучести, неуязвимости русского человека. Враг здесь появился неожиданно, сильно зверствовал, некоторые теряли уверенность в освобождении. И мои слова, что наши скоро придут и предателям пощады не будет, подтвердились. Справку майора Мартыненко заключают строки: «Учитывая исключительную стойкость и проявленное мужество Щеголевой Прасковьи Ивановны при спасении советского летчика, полагали бы целесообразным возбудить перед партийно-советскими органами ходатайство об увековечивании памяти Щеголевой Прасковьи Ивановны, назвав одну из улиц села Семилуки ее именем, обсудив вопрос о посмертном ее награждении». Прасковья Ивановна Щеголева награждена орденом Отечественной войны 1-й степени. Михаил Тихонович Мальцев орденом Отечественной войны 1-й степени. Александр Степанович Щеголев медалью за отвагу.

0: Все эти годы Мальцева мучили тайные сомнения. Он вспомнил о расстрелянной в Семилуках семье. Что за семья? Не знал. Было сказано, что из-за трех посторонних мужчин, не из-за него. Он вернулся в родные башкирские леса, в которые когда-то еще в детстве любил ходить с дедом. Отец и мать не нарадовались его воскрешению. В войну получили две похоронки на сына. Умерли родители в спокойной старости почти одновременно. Как Мальцев вернулся, женился на Людмиле, с которой учился в одной школе, на которую в детстве не обращал внимания. У них родились дети Таня, Слава, Наташа. Жили счастливо. Работал лесничим. Почему Виктор Александрович Мартыненко начал копать историю о летчике? Доложили ему о летчиках среди других дел. Он сразу понял, что случай уголовно ненаказуемый. Дел было по горло, горящих, запутанных, беспощадных. Ну, сболтнула пустая бабенка. И не таких тогда прощали. И все-таки Мартыненко захотелось поехать на место событий в Семилуки. Попросил у начальника управления машину на воскресенье. Тот выслушал, сказал: «В любой день можете ехать. Пусть ненаказуемо и уголовно. Люди должны знать порядочных и непорядочных». Приехал, встретился с Сашей, увидел могилу, поговорил с людьми. Обидно стало чекисту за одинокую могилу у крыльца. Вроде богатый колхоз и толковый председатель Скляров, а к героизму относится как к обыденному. Жизнь, дела заели. Встретился Виктор Александрович с Натальей Мисаровой, побеседовал. Она помнила того летчика. Я воду ему подавала, а он кружку отвел. И так зло вовсе не с сожалением о Щеголевых. А чего они поперли в запрещенную зону? Чего их черт понес? Для Мартыненко многое прояснилось. Но летчика, которого предали, он не нашел. Он написал известную справку, подал ее начальству, а начальство доложило областному комитету партии. Про Наталью Мисарову Мартыненко в справке не упомянул. Не о том речь шла, об увековечении подвига Просковии. Михаил Тихонович Мальцев постоянно выписывал и читал «Советскую Россию». А тут три номера пропустил. Был он на областном совещании передовиков лесного хозяйства. Возвращается из школы старшая дочь, восьмиклассница, говорит ему: «Пап, не читал в газете статья о том, как фашисты расстреляли семью из-за летчиков?» Прочитал Мальцев статью под рубрикой «Страницы огненных лет», подумал, а не та ли самая женщина с детьми? О летчиках в статье почти ничего не сказано, а он расстроился так, что слезы выступили на глазах. Жаль невинных детей, загубленных фашистами, их бабушку, их мать. Мальцев впервые узнал тогда это имя – Прасковья Щеголева. Он написал письмо в газету и получил из Воронежа ответ о том, что его уже давно по просьбе колхозников колхоза Семилукской разыскивают. Виктор Александрович Мартыненко, сверив факты, очень обрадовался. Да ведь это он! Особую роль в розыске сыграла характерная деталь – шрам на языке. Язык фигурировал во всех документах. Мальцев получил приглашение из колхоза приехать на День Победы. 7 мая 1965 года в Воронежском аэропорту его встречали руководство колхоза и Александр Щеголев, сын Прасковьи Ивановны. «Состояние мое в тот момент трудно описать», — вспоминает Мальцев. «С одной стороны торжественная встреча, цветы, А как вспомни о зверстве, которое совершили фашисты с семьей русской женщины, сердце сжимается от боли. Я плакал еще и потому, что считал себя виновным. Упасть бы мне метров на 100 вперед, или за Дон, или совсем где-то раньше, так нет, надо же, упал к ним в огород. Уже смеркалось, когда они подходили к Дону. Мальцев сразу определил место падения самолета. Потом он опустился на колени у могилы, зарыдал, лег на землю и долго лежал, раскинув в стороны руки. Народная молва утверждает, что на могиле Прасковьи побывал Степан, успел проститься с женой и детьми перед собственной гибелью. Приехал, мол, на побывку с фронта, избу не нашел, нашел только могилу. Народ жалеет Степана, похоронка на которого пришла с Ленинградского фронта после гибели Прасковьи. Народ жалеет его жену Прасковью. И как похоже это на историю, описанную сразу после войны в 45-м поэтом Михаилом Исаковским. Враги сожгли родную хату, сгубили всю его семью. Куда ж теперь идти солдату? Куда нести печаль свою? Пошел солдат в глубоком горе на перекресток двух дорог. Нашел солдат в широком поле травой заросший бугорок. В тот вечер летчика Мальцева товарищи из Семилук ввели в дом знатного бригадира Егора Кузьмича Стрыгина. Там был приготовлен стол, в комнату набились мужики. Много и долго рассказывал Мальцев от случившегося с ним 15 сентября 1942 года и до сего дня. Отзадавали ему положенные в таком случае вопросы. А мог бы ты, Михаил Тихонович, сейчас узнать эту женщину, что тебя предала? Спросил Мартыненко. Мальцев резко поднялся. Хоть бы 100 лет прошло, все равно узнаю. Его посадили на место, успокоили. И тогда хозяин дома Егор Кузьмич на правах бригадира и потомственного семилукца задумчиво произнес: «Я знаю ее с детства. Лицо осталось такое же, только потолстело, стало солидной». Он оглядел стол. «Как будем завтра жить, мужики?» Председатель колхоза Григорий Антонович Скляров сказал, что завтра все женщины колхоза будут в поле на посадке лука. Договорились поехать утром туда. Ночью Мальцев не спал, ворочался на постели, все вскрикивал. «Зачем она, а не я? За что ее-то, а? Прасковью?» И никто в избе не сомкнул глаз. Утром 8 мая они выехали в поле. Утро выдалось солнечное, теплое, с легким ветерком, разносившим весенние запахи земли, с серебристым блеском близкого Дона. Тревожило всех одно – узнает ли он ее? В поле работали 3 группы женщин. Сажали, беря из фартуков, лук-сеянец. Мальцев посмотрел на них издали, попросил, чтобы его одного пустили. Подошел к первой группе, поздоровался. Женщины подняли головы, здороваясь. Среди них ее не было. Во 2-й группе работала женщина, чуть схожая с Натальей, но помоложе. Мальцев на мгновение остановил на ней взгляд, улыбнулся. Нет, слава богу, не она. Мартыненко, шедший следом, перевел дух. Кричали в вышине неба жаворонки, славя весну, новую жизнь. Мальцев бросил взгляд на 3-ю группу. Невдалеке, чуть в стороне от работающих, стояла женщина, руки в боки, в настроении хорошем, и он, как только ее увидел, не к кому-нибудь, а прямо к ней. Председатель, парторг и чекист ускорили шаг, остановились поотдаль.
1: «Здравствуйте», — сказал летчик.
2: «Здравствуйте», — ответила Наталья.
0: «Да, она заметно сдала».
1: «Вы знаете меня», — сказал Мальцев.
2: «Нет, я вас не знаю».
0: «А летчика помните, которого сбили в 42-м в Семилуках?»
1: «Да, помню. Я его видела».
0: «Не признаете?»
1: «Нет, он был не такой».
0: Мальцев сжал скулы.
1: «Хорошо, я напомню.
0: Ты сказала, я, пожалуй, пойду заявлю в комендатуру, а потом, чего кривишься, у немцев тебе хуже не будет». По глазам Натальи увидел, что признала и испугалась, да так крепко, что ни за что правду не скажет.
1: «Я хорошо летчика помню», — сказала твердо женщина. «Он был похож на вас, но совсем другой. Был он обгоревший, хромал на одну ногу, у него язык был откушен. Как только она сказала про язык, он сразу открыл рот, смотри,
0: и высунул язык. Она руки опустила, как плети, побелела, сникла вся. Лук из фартука на землю упал.
1: Виновата. Что мне теперь будет?
0: Он весь задрожал. Слезы полились из глаз. Чекист подошел ближе. Пусть вас совесть мучает всю жизнь. Повернулся, пошел прочь. Наталья стояла, опустив руки. Женщины затихли. Поле и тишина жуткая.
3: «Иди домой, Наталья», — сказал Скляров. «Мы сегодня с тобой работать не будем».
1: Она крикнула. «Товарищ председатель!»
0: «Какой я тебе товарищ?» — сказал Скляров.
3: Сели в машину, уехали. Чекист убедился собственными глазами. Мальцев узнал бы ее и через 100 лет. На улице имени Прасковьи Щеголевой возле накрытого полотном обелиска толпа. 9 мая 1965 года. Праздник. Митинг в честь героев. Два грузовика с откинутыми бортами образовали трибуну. Человек в мундире лесничего с орденом Трудового Красного Знамени выступает с трибуны.
1: «Товарищи!» —
3: сказал Мальцев и задохнулся.
1: «Товарищи!» — почти крикнул он. «Я буду говорить о величии подвига простой русской женщины, матери. Я видел ее всего несколько минут, но эти минуты самые важные в моей жизни».
4: Враги сожгли родную хату, сгубили всю его семью. Куда теперь идти солдату, кому нести печаль свою? Пошел солдат в глубоком горе на перекресток двух дорог.

ноты, словно комья, застряли в горле у него. Сказал солдат: встречай, Прасковья, героя мужа своего. Готовь для гостя угощение, накрой в избе широкой стол. Свой день, свой праздник возвращения к тебе я праздновать пришел. Никто солдату не ответил, никто его не повстречал. И только теплый летний ветер траву могильную качал. Вздохнул солдат, ремень поправил, раскрыл мешок походный свой, бутылку горькую поставил на серый камень гроба.

осуждай меня, Прасковья, что я пришел к тебе такой. Хотел я выпить за здоровье, а должен пить за упокой. Сойдутся вновь друзья-подружки, но не сойтись вовеки нам. И пил солдат из медной кружки вино с печалью пополам. Он пил, солдат, слуга народа, и с болью в сердце говорил: я шел к тебе 4 года, я 3 державы покорил. Хмелел солдат, слеза катилась, слеза несбывшихся надежд, и на груди его светилась медаль за город Будапешт.

0: шарики, шарики, шарики детские, деньги отецкие, покупать, сударики, шарики. Эй, лисья шуба, коли есть лишний, не пожалей пятишни, запущу под самое небо 2 часа потом глазей, да в оба. Хорошо ведь, говорят, на воле чирикнуть, ваше степенство, что ли? Прикажите для общего восторгу 3,75, без торгу. Уже ль жемение за освободительное движение? Что, пасуешь? Мал, извините, какого поймал? Бывает, другой вырастает, а наш тит так себя понимает, что брюхо не растит, а все по верхам глядит от больших, от дум. Ты который торгуешь? Да не мне, не кум, наблудишь, не надуешь. Красные, лиловые, очень дешевые шарики детские. Так бери 10 штук по парам, остальные даром. Жалко ты по-немецки слабенек, а не то уговор, лучше денег. Пожалте, старичок, как вы, чок в чок, вот этот пузатенький, желтоватенький, а на сердце скатенькой. Цена не цена, всего 5, да разве еще 4, а прибавишь гривенник для барства. Бери с гербом государства. Шарики детские, шарики, вам, сударики, шарики, а нам бы, сударики, на шкалики.
1: Простите, пожалуйста. Добрый вечер. С наступающим Новым годом.
2: Что за спешка? Вы меня даже напугали.
1: Простите, вам на какой?
2: На 12-й.
1: Отлично, а мне на 13-й. Поехали?
2: Поехали? Чего же еще?
1: Вы понимаете, если бы я ждал, пока вы доедете на свой 12-й, потом, пока лифт вернется, пока я доеду на свой 13-й, то я потерял бы минут 5. Понимаете, 5. Вот. А то еще кто-нибудь наверху перехватил бы. Ну, просто кошмар. Тогда еще больше простоишь. А я так спешу. В чем дело?
2: Дело в том, что если поспешишь, то обязательно людей насмешишь. Но мы застряли.
1: То есть как это застряли?
2: Ну, судя по всему, слегка не доехав до 3-го этажа. Вот если бы я не нажала на стоп, там внизу ничего бы не было.
1: Между прочим, сигнал стоп для того и существует, чтобы им пользоваться при необходимости. Это нормальное техническое дело.
2: Ах, нормальное?
1: Да.
2: Остановка между этажами тоже вполне нормальное техническое дело. Значит, нет причин волноваться. Ну, нажмите еще раз на 13-й.
1: Я же уже жал, ничего.
2: Ну, попробуйте на 3-й. Ну, может, дотянет? Ну, пол этажа-то.
1: Нет, не тянет.
2: Так, ну, на 1-й.
1: Никакого эффекта.
2: Ну, вот, полный порядок, все в норме.
1: Что значит все в норме? Ну, я-то ведь очень спешу.
2: Вот теперь спешите дальше изо всех сил. Теперь вам ничто не мешает.
1: Какая вы, однако, его острите, да? А я прямо с самолета. Дома ждут. Будут гости на Новый год. А я еще хотел успеть принять ванну, привести себя в порядок и вообще все рассчитал. Закончил дела в командировке на 3 часа раньше, вы понимаете, на 3 часа, чтобы успеть на самолет, который прилетает в Ленинград в 21:30. 22:30 я дома.
2: В 22:30 вы в лифте.
1: Ну да. 30 ванна. 23:15 я готов для приема гостей. 23:30 все собрались. 23:45.
2: Но я не слушала временной расклад этого механического типа. Глядя на его движущиеся губы, я думала, если уж нужно было такому случиться, то все могло быть совсем иначе. Если бы на месте этого зануды был нормальный парень, с которым легко и весело в любой самой безвыходной ситуации, то все было бы совсем-совсем по-другому. Я вхожу в подъезд и слышу.
3: Вас ждут лифт и я. Прошу вас.
2: Нет-нет, спасибо.
3: Разве вы не поедете на лифте?
2: Да мне всего лишь на 2-й этаж.
3: Это не важно, прошу вас, поедем вместе. На всякий случай.
2: Хорошо, можно поехать и на лифте. А почему вы сказали «на всякий случай»? На какой случай?
3: А вот на такой мы застряли.
2: Как досадно. И свет погас.
3: Не волнуйтесь, я все предусмотрел. Я рассчитывал именно на такой случай.
2: Это на какой же?
3: А на такой? Не оставаться же мне самому одному между этажами в новогоднюю ночь. Уж я-то знаю, как работают наши лифты.
2: Вы, я вижу, очень предусмотрительны. Но мне от этого не легче. Если бы я прошла 2 этажа пешком, то уже была бы в квартире, а не торчала бы тут с вами без света, еды и вообще без ничего.
3: Извините, пожалуйста. Может, это не скромно, но вы недооцениваете моей предусмотрительности. У меня здесь находится походная лампа.
2: Стало светло.
3: Разумеется. А вот и складной столик, стулья.
2: Невероятно.
3: Я всегда готов ко всему на свете. Теперь накроем стол скатертью.
2: Давайте, я вам буду помогать.
3: Спасибо. А я тем временем подам к столу икра, паштет, заливная рыба.
2: Какая прелесть.
3: И бутылка шампанского. А это транзисторный проигрыватель. Можно приступать.
2: Как прекрасно вы все устроили! Я восхищена! Это так оригинально! Провести новогоднюю ночь между этажами, вдвоем, в лифте.
3: Главное, ко всему на свете нужно быть подготовленным. Прошу вас, немного икры.
2: Превосходное!
3: Это для начала. Немного позднее я приготовлю горячие гуся на спиртовке.
2: Как? Неужели еще будет гусь? Обожаю гуся.
3: Ну что за новогодняя ночь без гуся? Вы позволите, я налью вам еще шампанского. С наступающим! За ваше здоровье, за ваши успехи.
2: За твои успехи?
3: За тебя.
2: За тебя? Мне здесь так хорошо. И все благодаря тебе.
3: Мне тоже хорошо. Но главное, что тебе хорошо. Я боялся, что ты будешь злиться, что я пригласил тебя в лифт, который застрял между этажами, и ты не попала в компанию, в которую ты шла. И, может быть, даже в компанию близкого, родного тебе человека.
2: Нет, это моя дальняя родственница. Я не жалею, мне с тобой интересно.
3: Может быть, притушить лампу? По-моему, слишком светло.
2: Притуши. Ах, как мне хорошо. А тебе?
3: А я и не мечтал даже о такой чудной новогодней ночи.
2: Послушай. А ты куда ехал в этом лифте? Был тоже куда-то приглашен? Или ты живешь в этом доме?
3: Нет, я живу в доме без лифта. Я, собственно, потому в этом доме, что здесь есть лифт. Но я никому не шел. Я никого не знаю в этом доме. Я вообще одинокий. У меня нет компании, друзей. А в этот вечер я не хотел быть один.
2: На что же ты рассчитывал?
3: На то, что соответствующий снаряженный буду ждать перед лифтом, и придет девушка, похожая на тебя. Я приглашу ее в лифт.
2: И лифт застрянет между этажами, как в рождественской сказке.
3: Как в рождественской сказке? Нет, я реалист. Оценивая трезво ситуацию с эксплуатацией лифтов и зная о большой небрежности в этом деле, я мог смело рассчитывать, что лифт застрянет между этажами.
2: Молодой, красивый, заботливый реалист. Всю жизнь мечтал встретить такого. С Новым годом!
3: С Новым годом!
2: С Новым годом!
3: С Новым годом!
2: С Новым
4: девушка!
2: Годом.
4: Девушка! Девушка!
2: Голос партнера по несчастью вернул меня к реальности.
4: Девушка, девушка, я уже 10-й раз обращаюсь к вам, а вы не реагируете. Ну, давайте хоть
1: познакомимся для удобства. Я Алексей. Алёша. А вы?
2: А я Дед Мороз.
1: Ну вот, вы сердитесь.
2: Не верите, что я Дед Мороз? Вот и они не поверили.
1: Кто это они?
2: Зрители. Сегодня я пыталась уверить целый зрительный зал в том, что я Дед Мороз. И все из-за этого халтурщика несчастного Гоги.
1: Простите, какого Гоги?
2: Ржавина. Понимаете, не складывается как-то у меня в театре.
1: Ой, вы артистка!
2: Ну да. В институте Офелию играла. А здесь все каких-то простушек, резвушек. Несчастная жертва штампа. А тут еще перед Новым годом, представьте себе, этот самый Гога стал уговаривать сыграть Снегурочку на детской елке.
5: Слушай, старуха, я буду играть Деда Мороза. Сценарий дали совершенно гениальный, можно хорошо подработать.
2: Не хочется лезть в халтуру, нет.
5: Почему в халтуру? В конце концов, все зависит от нас самих. Но мы с тобой вдохнем в эти елки-палки живую душу настоящего современного искусства. Я, например, вижу, что ты можешь как-то, ты знаешь, по-новому сделать Снегурочку. Да, даже внешне. Ну, представляешь, появляется Снегурочка в брючках с прической Сесон.
2: Отстань, я сказала нет.
5: Слушай, у меня мама больна, нужны деньги на путевку в санаторий. Ну, я так надеялся на эти злосчастные елки-палки.
2: Третьего дня, когда ты занимал деньги у Артюхова, ты говорил, что ты круглая сирота. Я сама слышала.
5: Ну, что?
2: Ну, ладно, я согласна. Уж очень мне надоели мои резвушки. Снегурочка – это все-таки поэтический образ. Завтра начнем репетировать. Ну, согласна. Я заново переписала текст своей роли в елочном представлении, оказавшемся, к моему удивлению, хотя и не гениальным, но вполне пристойным произведением. И Гога Ржавин сам был не рад, что выбрал себе такую придирчивую, требовательную партнершу. Мы репетировали каждый день в фойе театра после дневной работы и вплоть до самого вечернего спектакля. Наконец наступил день премьеры в клубе «Красная роза». Ой, лучше этого не вспоминать.
1: Нет, нет, нет, вы уж, пожалуйста, вспоминайте. Это очень интересно.
2: Ой, ну, я приехала в клуб за полчаса до начала и сразу же стала гримироваться. Я сидела в маленькой артистической за сценой, примеряя парик с роскошной льняной косой до пояса. Слушала, как шумит, аплодирует и хохочет детвора, которую уже пустили в зал. И мысленно повторяла свою первую реплику. Какое яркое солнышко сегодня, как бы мне не растаять. Я очень волновалась. Но больше всего меня волновало отсутствие Ржавина, Деда Мороза. До объявленного начала представления оставалось 7 минут. 4. Зрительный зал бушевал, а Гоги все не было. За 2 минуты до начала в артистическую ввалился директор «Красной розы», грузный, бледный, с несчастным лицом.
6: Ваш Ржавин зарезал меня без ножа. Я знаю, что он халтурит где-то на другой елке. Ай, ай, ну что же мы можем делать? Мы же не можем больше ждать. Вы слышите? Вы слышите, что делается? Они разнесут клуб, если мы не начнем.
2: Ну, а я-то что могу поделать? Ну, что же могу поделать?
6: В вестибюле уже собирается вторая очередь.
2: Ой.
6: Нет, нет, нет, мы больше не можем ждать. Ну, что же делать? Что же делать? Что делать? О! Придется вам нас выручать, товарищ Есикова. Борода ватная у нас есть. Тулуп найдем, валенки тоже есть, шапку найдем. Оденьтесь Деда Морозом и выходите на сцену.
2: Но я же Снегурочка.
6: А для них главное, чтобы Дед Мороз. Умоляю, одевайтесь и выходите на сцену. Поздравьте их, пожелайте успеха в учебе и в этой, как, в личной жизни. Хохмочку какую-нибудь скажите.
2: Какую хохмочку?
6: Какую-нибудь такую смешную, остроумную хохмочку.
2: Что вы? Что же я им скажу? Ой, Как бы мне не растаять
6: не
2: сегодня?
6: Не растаять, и там прохладно. А потом сразу начнем раздавать подарки и будем пускать вторую очередь. А иначе будет скандал. Напишут в газетах, и меня снимут с работы. Выручайте,
2: ну, что
6: девочку.
2: Вы?
6: Ну, хотите, я вот на колени сейчас встану?
2: Ой, вот нет.
6: Ну, я прошу вас. Ну, я прошу вас. Я не встану, пока вы не согласитесь.
2: Ну, ладно. Несите бороду.
6: Бороду!
1: Нет, честное слово, я просто не могу себе представить.
2: И тем не менее, как во сне я прицепила белую бороду с усами, наклеила ватные брови, надвинула на голову шапку и надела тулуп. И вот Дед Мороз появился на сцене у елки, увешанный игрушками, цветными флажками, бусами и блестящей мишурой. В зале сразу стало тихо. Деланным дрожащим басом я произнесла: «Дети, поздравляю вас с наступающим Новым годом! Желаю вам успехов в учебе и в личной жизни!»
1: Ну и как?
2: Как?
1: Да.
2: Да сразу же кто-то из зала прервал меня, выкрикнул озорным дисконтом:
7: «Дедушка Мороз, а почему ты такой маленький?»
1: Ну, а вы...
2: Обещала, что вырасту. Да я понимала, что единственное мое спасение – это говорить громко и без пауз.
1: Так.
2: И заговорила громко, горячо и бессвязно. Слушали с интересом. Шли минуты, а я все говорила и говорила, смутно сознавая, что теперь главная опасность для меня заключается в том, что я никогда уже не смогу остановить поток своего горячечного, бог весть откуда взявшегося красноречия. Вдруг в зале задвигались, зашумели. Я услышала тяжелые шаги на сцене позади себя. Обернулась и застыла с раскрытым ртом. В криво, кое-как нахлобученном парике с роскошной льняной косой до пояса, в неприлично коротком сарафане, позволявшем видеть голые волосатые ноги, обутые в полуботинки 46-го размера на микропорке, глупо улыбаясь, на сцене стояла Снегурочка.
8: «Какое яркое солнышко сегодня! Как бы мне не растаять!»
1: Слушайте, ну а потом?
2: Потом этот тип поплелся меня провожать.
5: По-моему, все обошлось как нельзя лучше. И директор очень доволен. Давно, говорит, такого успеха у нас на елке не было. Он, между прочим, обещал тебе двойную ставку оформить.
2: Ой.
5: Так я почему на сцену вышел? Чтобы помочь тебе. Ну, раз уж так получилось, надо было как-то все в шутку превращать, в пародию. И ребята сразу все поняли, отреагировали. Mm-hmm. Да.
2: Да,
5: в искусстве всегда так. Не знаешь, где найдешь и где потеряешь.
2: Слушай, не смей мне говорить об искусстве. Ты халтурщик.
5: Да,
2: халтурщик несчастный, не смей меня провожать. Иди своей дорогой.
1: Да, ну и история.
2: Как я была несчастна. Думала, что непременно стану счастливой в Новом году. И вот, да.
9: Нажимай.
5: Погоди, лифт показали. Тем, кто не боится опоздать на встречу Нового года, предлагают добираться пешком.
2: Нет.
9: Я бы и Новый год по боку пустил, если бы надо было подниматься на 13 этаж. Что ты, туда же не влезешь.
2: Кстати, что-то не слыхать, а? Слушайте, чтоб лифт-то двигался.
9: Да.
5: Точно.
9: Что-то его держит.
5: Эй, наверху! Эй, даешь лифт! Ох, это чертова дюжина, а! Говорил круглому, не селись на 13-й при нынешней лифтосистеме, а!
2: Слушай, Федечка, да шутишь ты, да? Вот
10: Вот не будет лифта, как подниматься-то будем? Ну?
11: С тобой. Настенька, я с тобой и на небоскреб пешком заберусь.
10: Нет, давайте прокричим дружно кругло. Пущай, как хочет. Так гостей и поднимает.
11: Правильно?
10: Кругло!
11: Кругло!
12: Я здесь! Федя! Рыжов!
13: А?
12: Это вы?
1: Ну вот и гости.
11: Круглый, ты где ж?
12: Да в лифте я застрял, понимаешь?
10: Ой.
13: Вот и да.
11: Да, дела. Ну и что ж ты там? Совсем один?
12: Нет, не совсем. Девушка еще со мной.
10: Вот это да.
11: Врешь.
14: Не врет.
10: Точно.
11: А хорошенькая, а?
12: Федька, брось. Ты придумай лучше что-нибудь.
11: А чего тут думать, Леха? У тебя ведь полный ажур. Тепло, светло. И дед, отец.
10: Перестаньте. Ну, Федя, ну нужно лифтера. Алёша!
12: Да!
10: Вы не знаете, где лифтера найти?
12: Нет!
1: А вы, Зоя?
2: Не знаю. Я к тёте Рае иду.
13: Лёш! Алёш!
12: Да!
13: Может, жена твоя Лида знает? Кстати, она ж не знает, что ты застрял, а?
12: Правильно, про меня не знает, а про лифтера, может, и знает.
13: Ну
10: вот, надо ее известить!
11: Что, сбегать на 13 этаж, да?
10: Да, между прочим, и сбегать.
11: Нет,
10: да.
11: Я пока в автомат соседний сбегу, извещу по телефону.
10: Ну ладно, Федя, ну возьмите двушки.
11: А можно и однушки. Автоматы нынче и копейки берут, комфорт и сервис.
10: Федя, если Лида не знает телефон лифтера, пусть звонит хоть куда-нибудь.
11: Хорошо.
2: Тем временем до Нового года оставался час, и в подъезде все чаще хлопала дверь. Это гости и жильцы дома спешили по квартирам, к пушистым украшенным елкам и по новогоднему сервированным столам.
15: Добрый вечер.
16: С наступающим вас. Ждем лифт.
10: Да нет, вот скорее лифтера.
17: Ай-яй-яй, неужто сломался?
10: Да.
13: Застрял, и что самое интересное, с нашим приятелем внутри.
16: Не повезло.
17: Ай-яй-яй.
16: Ну что ж, мать, пойдем, нам не так уж высоко, всего 5-й этаж.
17: Ну что ж, желаю вам удачи, а то...
13: А мы в удачу верим.
9: Ну вот, на лифт очередь.
13: Какая это очередь? 5 человек, подумаешь.
18: Товарищ, лифт не работает.
9: Еще не легче.
13: А вот это уже хуже. Сейчас покурим и сообразим.
9: Ну, соображай, а этаж 8-й.
19: Мам, смотри, сколько гостей в наш подъезд.
17: Да, это на лифт скопились. А мы на свой 3-й этаж пойдем и так.
19: Не, я хочу на лифте.
13: С лифтом, пацан, ничего не выйдет, лифт застрял.
19: Ой, интересно, мам, вот бы нам застрять в лифте.
17: Ах, тебе интересно, да?
19: Да.
17: А кто бы на елке стал огоньки зажигать?

0: пропускайте его без очереди, он не стоял, правильно?
1: Ну что, все стоите, да?
2: Тихо, тихо, мы тут розыгрыш затеяли.
1: Какой?
2: Да в очередь вон того стали.
1: Ясно, подключаюсь. Товарищи, товарищи, соблюдайте очередь. Да, а?
0: Правильно, да, правильно. Да, слушай, Лиде позвоню?
1: Ага, только она вроде не поверила. Давай, давай, давай. Так что же с очередью-то, а?
3: Товарищи, товарищи, ну ребята, ну я и так находился, настоялся. Ну, вы же знаете, как достать подарки к Новому году.
0: Ну и как?
4: Так, в очередь.
3: Как? Ну нелегко, ну пустите меня, ну я живу здесь, я хоть пешком.
0: Да нет, минуточку, минуточку. Без очереди вы совсем обнаглели. Встаньте-ка в конец, милый мой. Да,
3: товарищ, да, моя квартира 17.
0: Ну и что?
3: И я хочу есть.
0: Ну и что? Господи,
5: не спорьте, не спорьте. Лучше очередь быстрее занимайте. Вон народ-то сколько стекается.
4: Действительно.
3: Вы последний.
0: Ну, я за тобой. Милок, слушка, Милок, я за тобой. А что дают?
4: Она не знает, что дают.
0: Да, нет.
4: Мы все не знаем.
0: Это хорошо, милок. Значит, дефицит выбросят. Мне для подарков нужно.
1: Так мы все за подарками и стоим.
4: Точно.
1: А зачем же еще?
0: Конечно.
4: Да, вот вы дали под Новый год. Даже в окна выбрасывают.
3: Значит, ничего выбрасывать не будем. Ну, чего вы взяли? У нас все по одному, кроме стульев, да. Чего? И телевизор, и стенка, и холодильник.
5: Да вы не слушайте его, не слушайте. Он с самого начала без очереди хотел.
0: Это знакомо. А хватит подарков-то.
3: А может и не хватит.
0: Хватит, милок, хватит. Я везучая. Очереди счастья приношу.
1: Быстрее бы увидеть что-то.
5: Открой, ты увидишь.
1: Да, вот, а когда откроют?
4: Как написано, от и до.
1: Ну почему не открывать?
0: Почему не открывать?
5: Безобразие какое!
0: Товарищи, Новый год же скоро!
3: Быстрее открывайте, а то и впрямь!
6: Миша! О. Миша! Это ты там?
3: Ну я!
1: Жена!
6: А чего ты там стоишь? Проходи!
3: И пройду! Вот только в порядке очереди!
6: Что с тобой, Миша? Миш, иди домой!
3: Иду!
5: Вы перестаньте хитрить. Привыкнет он без очереди.
0: Да иди, Милок, иди, раз жена кличит.
4: Сам же говорил, что живешь здесь. Проходи.
3: Ну, без очереди.
6: Миша, ну ты идешь или нет? Эта соседка из 18 номера с мальчиком сказала, что у нас лифт сломался. Вот народ и столпился. Че ты не идешь-то?
3: Ерунда какая-то. Ну совсем голову закрутили эти предпраздничные подарки.
7: Эй, внизу! Ребята! Полина, Настя!
8: Лида!
7: Кончайте дурака валять, знаю ваши шуточки. Поднимайтесь! Леша, ты что, вместе с ними?
9: Лида! Я отдельно! Я отдельно застрял в лифте! А ребята потом подошли. Федора послали тебя вызвать.
7: Ой, мамочка, а я думала, что это обычный Федькин розыгрыш.
9: Нет, нет, надо бы позвать кого-то, чтоб починили лифт.
8: Лида, не спускайся, позвони куда-нибудь.
7: Куда? Я не знаю ничего про лифтера. А жилконтора не работает сейчас. В милицию звонить странно, а в пожарную страшно.
3: Позвони в скорую!
9: Позвони куда-нибудь!
8: Что происходит? Что происходит? Рекс, замолчи! Пожар? Милиция? Кого в скорую?
10: Тетя
8: Почему
10: Рая!
8: Почему кричат?
10: Тетя Рая, это я, Зоя!
8: Зоечка, что с тобой?
10: Ничего, тетя Рая, мы застряли в лифте.
7: Алексей, ты в лифте не один?
9: Нет, нет, не один, Лидочка, не один.
7: А сколько же вас там?
9: Двое.
7: Ты там вдвоем с женщиной?
8: Зоя, ты там наедине с мужчиной?
9: Лида, я прошу тебя, не волнуйся.
10: Успокойтесь, тетя Рая!
8: А я спокойна, Зоечка! Это...

0: кошку, собаку в одной комнате, да еще ребенка.
1: Ну что же делать, Зоечка? Молодым хочется повеселиться. Хорошо, хоть Леночка уснула. Это все пустяки.
0: Хорошие пустяки. Нет, я ей все скажу. Весь год она вас не вспомнит, а в Новый год вдруг такое внимание. Устроила праздник тетушке.
1: Ничего, Зоенька, я все равно чувствую себя счастливой.
2: Алеша, я была на 9-м у Поповых. Они тоже не знают про лифтера. Уже сели за стол, что же делать? Нужен лифтер, ну кто знает, где его найти?
1: Да-да, кто знает?
2: Алеша, Алеш, ты что молчишь?
3: Лидочка, я не молчу. Но в действиях я очень ограничен пространством.
2: Шути, шути. Я сбегаю, посмотрю, малыша, не проснулся ли?
3: Лидочка, ты не убивайся так.
4: Ну как вы там? Это я, Миша. Я тут живу. Как вы?
1: Зоечка, а давно ты в лифте? Небось, проголодалась?
0: Весь день рассчитывала на новогодний стол и вашу кулинарию.
1: Господи!
0: Шпроты несла вам. Да в лифте ведь не откроешь банку.
3: У меня тут вино. Ну, понимаете, тут такая пробка, что без штопора ничего не сделаешь. Вот сейчас бы шампанское вмиг открылось бы.
4: Погодите, штопор я мигом.
0: Что ж вы, мужчина, и без штопора, и без шампанского.
3: Я, понимаете, не рассчитал. А вообще мог бы быть скромный ужин с вином.
0: Да.
4: Эй, это я, Миша. Штопор вам не просунуть, никакой щелочки нет. Вот транзистор могу тут пристроить рядом. Бабуся с собачкой покараулит. Сейчас станцию найду.
5: Говорит Ленинград. Послушайте литературную передачу. Рассказ Чехова «Новогодние великомученики» читает заслуженный артист РСФСР Игорь Дмитриев.
4: О! Самую точку! Права, скажись. Слушайте.
6: На улицах картина ада в золотой раме. Если бы не праздничные выражения на лицах дворников и городовых, то можно было бы подумать, что к столице подступает неприятель. Взад и вперед с треском и шумом снуют парадные сани и кареты. На тротуарах, высунув языки и тараща глаза, бегут визитеры. Бегут они с таким азартом, что ухвати жена Пентефрия какого-нибудь бегущего коллежского регистратора за фалду, то у нее в руках осталась бы не одна только фалда, но весь чиновничий бок с печенками и селезенками. Вдруг слышится пронзительный полицейский свист. Что случилось? Дворники отрываются от своих позиций и бегут к свистку.
7: «Разойдись! Разойдись! Идите дальше! Нечего вам здесь глядеть! Мертвых людей никогда не видели, что ли? Народ!»
6: У одного из подъездов на тротуаре лежит прилично одетый человек в бобровой шубе и новых резиновых калошах. Возле его мертвецки бледного свежевыбритого лица валяются разбитые очки. Шуба на груди распахнулась, и собравшаяся толпа видит кусочек фрака и Станислава третьей степени. Грудь медленно и тяжело дышит, глаза закрыты.
7: «Господин!» – толкает городовой чиновника. «Господин! Не велено тут лежать! Ваше благородие!»
6: Но господин ни гласа, ни воздыхания. Повозившись с ним минут 5 и не приведя его в чувство, блюстители кладут его на извозчика и везут в приемный покой.
8: «Хорошие штаны», — говорит городовой, помогая фельдшеру раздеть больного. «Должно рублей 6 стоит. и жилетка ловкая. Ежели по штанам судить, то он из благородных.
6: В приемном покое, полежав часа полтора и выпив целую склянку валерьяны, чиновник приходит в чувство. Узнают, что он титулярный советник Герасим Кузьмич Синклитеев.
9: «Что у вас болит?» – спрашивает его полицейский врач.
10: «С Новым годом! С новым счастьем!» – бормочет чиновник, тупо глядя в потолок и тяжело дыша.
9: «И вас также. Но что у вас болит? Отчего вы упали? Припомните-ка, вы пили что-нибудь?»
10: «Нет, нет».
9: «Но отчего же вам дурно сделалось?»
10: «Ошалел-с. Я визиты делал».
9: «Много, стало быть, визитов сделали?»
10: «Нет, немного. От обедни пришедши выпил я чаю и пошел к Николаю Михайловичу. Тут, конечно, расписался, оттеда пошел на офицерскую, к Качалкину. Тут тоже расписался. Еще помню, тут в передней меня сквозняком продуло. Да, ну а от Качалкина на Выборгскую сходил, к Ивану Ивановичу расписался».
7: «Еще одного чиновника привезли», – докладывает городовой.
10: «От Ивана Ивановича, – продолжал Синклитеев, – купцу Хрыму рукой подать. Зашел поздравить, предлагает выпить для праздника. А как не выпить? Обидишь, коли не выпьешь? Ну, выпил, ну, рюмки три, колбасой закусил. Оттуда на петербургскую сторону к Лиходееву, хороший человек».
9: «И все пешком?»
10: «Пешком-с. Расписался у Лиходеева, от него пошел к Пелагее Емельяновне. Тут позавтракать посадили и кофе им попотчевали. Вот от кофе распарился, оно, должно быть, в голову и ударило. От Пелагеи Емельяновны пошел к Облеухову. Облеухова Василием звать именинник. Не съешь именинного пирога, тоже обидишь».
7: «Отставного военного и двух чиновников привезли», докладывает городовой.
10: «Да. Что я? А, вот, съел кусок пирога, выпил рябиновый и пошел на Садовую, к Изюмову. У Изюмова холодного пива выпил, вот, в горло ударило. От Изюмова к Кошкину, потом к Карлу Карловичу, оттеда к дяде Петру Семеновичу, племянница Настя шоколадом попоила, потом к Ляпкину зашел. Не к Ляпкину, а к Дарье Никодимне. От нее я уже к Ляпкину пошел. Ну, и везде хорошо себя чувствовал. Потом у Иванова, Курдюкова, и у Шиллера был, у полковника Порошкова был. И там себя хорошо чувствовал. У купца Дунькина был. Пристал ко мне, чтоб я коньяк пил и сосиску с капустой ел. Ну, выпил я рюмки три. Пару сосисочек съел, но тоже ничего. Вот только потом, когда от Рыжова я выходил, почувствовал в голове мерцание. А, ослабло. Не знаю, от чего.
9: «Вы утомились. Отдохните немного, и мы вас домой отправим».
10: «Ох, нельзя мне домой», стонет Синклитеев. «Нужно еще к зятю, к Кузьме Вавилычу сходить, к экзекутору, к Наталье Егорне. У многих я еще не был».
9: «И не следует ходить».
10: «Нельзя. Как можно с Новым годом не поздравить, а? Нужно-с.
9: Не сходи я к Наталье Егорне, так жить не захочешь.
10: Уж вы меня отпустите, господин доктор. Не невольте».
9: Синклитеев поднимается и тянется к одежде. «Домой езжайте, если хотите», говорит доктор. Но о визитах и думать даже нельзя.
6: Ничего, Бог поможет, вздыхает Синклитеев. Я потихонечку и пойду.
9: Чиновник медленно одевается, кутается в шубу и, пошатываясь, выходит на улицу.
7: «Еще пятерых чиновников привезли», – докладывает городовой. «Куда прикажете положить?»
11: По деревне ехал царь с войны. Едет, черной злобой сердце точит. Слышит, за кустами бузины девушка хохочет. Грозно брови рыжие нахмуря, царь ударил шпорами коня, налетел на девушку, как буря, и кричит, доспехами звеня. «Ты чего?» — кричит он зло и грубо. «Ты чего, девчонка, скалишь зубы? Одержал враг надо мной победу, вся моя дружина перебита, в плен попала половина свиты. Я домой за новой ратью еду. Я твой царь, я в горе и обиде. Каково мне глупый смех твой видеть?» Кофточку оправе на груди, девушка ответила царю: «Отойди, я с милым говорю. Батюшка, ты лучше отойди. Любишь, так уж тут не до царей. Некогда беседовать с царями. Иногда любовь горит скорей тонкой свечки в жарком Божьем храме». Царь затрясся весь от дикой злости, приказал своей покорной свите: «Ну-ка, в тюрьму девчонку бросьте, или лучше сразу удавите!» Исказив угодливые рожи, бросились к девице, словно черти, конюхи, царевы и вельможи, предали девицу в руки смерти. Смерть всегда злым демонам покорна, но в тот день она была не в духе, ведь весной любви и жизни зерна набухают даже в ней старухи. Скучно век возиться с тухлым мясом, истреблять в нем разные болезни. Скучно мерить время смертным часом, хочется пожить побесполезней. Все пред неизбежной с нею встречей ощущают только страх нелепый. Надоел ей ужас человечий, надоели похороны, склепы. Занята неблагодарным делом, на земле и грязной, и недужной, делает она его умело, люди же считают смерть ненужной. Ну, конечно, ей обидно это, злит ее людское наше стадо, и озлясь сживает смерть со света иногда не тех, кого бы надо. Полюбить бы сатану ей, что ли, подышать бы в волю адским зноем, зрыдать бы от любовной боли вместе с огнекудрым сатаною. Девушка стоит пред смертью, смело грозного удара ожидая. Смерть бормочет, жертву пожалела: «Ишь ты ведь какая молодая, что ты нагрубила там царю, я тебя за это уморю!» «Не сердись, — ответила девица, — за что на меня тебе сердиться? Целовал меня впервые, милый, под кустом зеленой бузины. До царя ли мне в ту пору было? Ну, а царь на грех бежит с войны. Я и говорю ему, царю: Отойди, мол, батюшка, отсюда. Хорошо, как будто говорю, а гляди-ка, вышло-то как худо. Что ж, от смерти некуда деваться. Видно, я умру, недолюбя. Смертушка, душой прошу тебя, дай ты мне еще поцеловаться. Странны были смерти речи эти. Смерть об этом никогда не просит. Думает, чем буду жить на свете, если люди целоваться бросят. И на вешнем солнце кости грея смерть сказала, подманив змею, ну, ступай, целуйся, да скорее, ночь твоя, а на заре убью. И на камень села, ожидает, а змея ей жалом косу лижет. Девушка от счастья рыдает. Смерть ворчит, иди скорее, иди же. Вешним солнцем ласково согрета, смерть разула стоптанные лапки, прилегла на камень и уснула. Смерть проснулась около полудня. Смотрит, а девица не пришла. Смерть бормочет сонно. Ишь ты, блудня! Видно, ночь-то коротка была. И на солнце глядя, смерть запела тихо и гнусаво, как умела. Беспощадной рукой люди ближнего

вы, не пойму я ничего. Деспот бьет людей и гонит, а издохнет и его с той же песенкой хоронят. Честный помер или вор с одинаковой тоской распевает грустный хор со святыми упокой. Дурака, скота или хама я убью моей рукой, но для всех поют

пела песню, начинает злиться. Уж прошло гораздо больше суток, а не возвращается девица. Это плохо. Смерти не до шуток. Становясь все злее и жесточе, смерть обула лапти и анучи, и, едва дождавшись лунной ночи, в путь идет грозней осенней тучи. Час прошла, и видит в перелеске под росистой молодой орешней на траве атласной в лунном блеске девушка сидит богиней вешней, как земля гола весною ранней, грудь ее обнажена бесстыдно, и на коже шелковистой лань ей звезды поцелуев ярко видны. Под глазами голубые тени, точно рана, губы влажно-алые. Положив ей голову в колени, дремлет парень, как олень усталый. Смерть глядит, и тихо пламя гнева гаснет в ее черепе пустом. «Ты чего же это, словно Ева, спряталась от Бога за кустом?» Точно небом, лунно-звездным телом милого от смерти заслоня, отвечает ей девица смело: «Погоди-ка, не ругай меня, не шуми, не испугай беднягу, острою косою не звени. Я сейчас приду, в могилу лягу, а его подольше сохрани. Виновата, не пришла я к сроку, думала, до смерти недалеко, дай еще парнишку обниму. Больно хорошо со мной ему, да и он хорош, ты погляди, вон какие он оставил знаки на щеках моих и на груди, вишь, цветут, как огненные маки. Смерть, стыдясь, тихонько засмеялась, ты будто солнцем целовалась. Но ведь у меня ты не одна, тысячи я убивать должна. Я ведь честно времени служу, дела много, а уж я стара, каждой минутой дорожу. Собирайся, девушка, пора. Девушка свое обнимет, милый, ни земли, ни неба больше.

0: царю. Отойди, я с милым говорю. Батюшка, ты лучше отойди. Любишь, так уж тут не до царей. Некогда беседовать с царями. Иногда любовь горит скорей тонкой свечки в жарком Божьем храме. Царь затрясся весь от дикой злости, приказал своей покорной свите: «Ну-ка, в тюрьму девчонку бросьте, или лучше сразу удавите!» Исказив угодливые рожи, бросились к девице, словно черти, конюхи царевы и вельможи, предали девицу в руки смерти. Смерть всегда злым демонам покорна, но в тот день она была не в духе, ведь весной любви и жизни зерна набухают даже в ней старухи. Скучно век возиться с тухлым мясом, истреблять в нем разные болезни, скучно мерить время смертным часом, хочется пожить побесполезней. Все пред неизбежной с нею встречей ощущают только страх нелепый. Надоел ей ужас человечий, надоели похороны, склепы. Занята неблагодарным делом, на земле и грязной, и недужной, делает она его умело, люди же считают смерть ненужной. Ну, конечно, ей обидно это. Злит ее людское наше стадо, и озлясь сживает смерть со света, иногда не тех, кого бы надо. Полюбить бы сатану ей, что ли, подышать бы в волю адским зноем, зрыдать бы от любовной боли вместе с огнекудрым сатаною. Девушка стоит пред смертью, смело грозного удара ожидая. Смерть бормочет: жертву пожалела.
1: Ишь ты ведь какая молодая, что ты нагрубила там царю, я тебя за это уморю.
0: Не сердись, ответила девица, за что на меня тебе сердиться? Целовал меня впервые милый под кустом зеленой бузины. До царя ли мне в ту пору было? Ну, а царь на грех бежит с войны. Я и говорю ему, царю: отойди, мол, батюшка, отсюда. Хорошо, как будто говорю, а гляди-ка, вышло-то как худо. Что ж, от смерти некуда деваться. Видно, я умру, недолюбя. Смертушка, душой прошу тебя, дай ты мне еще поцеловаться. Странны были смерти речи эти. Смерть об этом никогда не просит. Думает, чем буду жить на свете, если люди целоваться бросят. И на вешнем солнце кости грея, смерть сказала, подманив змею: «Ну, ступай, целуйся, да скорее, ночь твоя, а на заре убью!» И на камень села, ожидает, а змея ей жалом косу лижет. Девушка от счастья рыдает. Смерть ворчит: иди скорее, иди же. Вешним солнцем ласково согрета, смерть разула стоптанные лапти, прилегла на камень.

0: и уснула. Смерть проснулась около полудня. Смотрит, а девица не пришла. Смерть бормочет сонно: «Ишь ты, блудня! Видно, ночь-то коротка была!» И на солнце глядя, смерть запела тихо и гнусаво, как умела.
1: «Беспощадною рукой люди ближнего убьют, и хоронят, и поют со святыми упокой. Не пойму я ничего, деспот бьет людей и гонит, а и сдохнет и его с той же песенкой хоронят. Честный помер или вор с одинаковой тоской распевает».

Дурака, скота или хама я убью моей рукой. Но для всех пою упрямо со святыми упокой. Спела песню, начинает злиться. Уж прошло гораздо больше суток, а не возвращается девица. Это плохо, смерти не до шуток. Становясь все злее и жесточе, смерть обула лапти и анучи, и, едва дождавшись лунной ночи, в путь идет грозней осенней тучи. Час прошла, и видит в перелеске под росистой молодой орешней на траве атласной в лунном блеске девушка сидит богиней вешней, как земля гола весною ранней, грудь ее обнажена бесстыдно, и на коже шелковист ланьей звезды поцелуев ярко.

0: Слева спрятал.
1: Как же? Добивался настойчивый.
2: Други называться, убеждал нищий, насильно тыча ему расплесканную рюмку. Душа меру знает, как перед Богом не могу, вежливо расшаркался Зеленьков с видом сердечного сожаления и застенчиво стал тереть обшлагом свою пуховую шляпу. Ну, была бы честь предложена. От убытку Бог избавил, полуобидчиво заключил блаженный и с размаху хлобыснул одну за другой обе рюмки. Иван Иванович окончательно расшаркался и отошел к китайскому бильярду, именуемому во всех заведениях этого рода биксом. А ведь мухортик-то штука, в полголоса отнесся блаженный к своему товарищу. Смекалку, ишь ты, как живо распространил. Из каких он?
1: Надо полагать, из Алешек, сказал Гречка.
2: А может быть, из Жоржей? Хм, может и оно. Я его кое-когда встречал-таки. Коли из Жоржей, так стал быть, на особняка идет, размышлял Гречка. А мы его, милый человек, захороводим, потому польза. Гречка подумал и согласился на это предложение. Фомушка пожелал поверить свои соображения и узнать обстоятельнее, кто и что за птица, сидевший с ними человек, для чего растолкал почивавшего майора.
3: «Отменный человек, полированный человек!» — хрипло пробормотал майор, пытаясь снова уснуть безмятежно.
2: Остальные сведения, кое-как добытые от него Фомушкой, заключались в фамилии Ивана Ивановича, да в том, что Иван Иванович — человек нигде не служащий, а занимающийся разными комиссиями. «Дело на руку», — решили товарищи и отправились к Зеленькову с бесцеремонным предложением насчет Марденкиных сундуков, основываясь на его же мнении, что недурно бы запустить туда лапу. Подобный опрометчивый поступок со стороны таких обстрелянных воробьев для человека, незнакомого с нравами и бытом людей этого разряда, может показаться более чем странным. А между тем, невзирая на великую свою хитрость и осмотрительность, заурядные мошенники отличаются часто совсем детскую, поражающую наивностью. Но в этом случае не совсем-то наивность и опрометчивость руководили поступком двух приятелей. «Он нас не знает, мы его не знаем. Деньги нужны всякому, никто себе не враг. А попадется да проболтается, знать не знаем, ведать не ведаем. И с поличным люди попадаются, да вывертываются благодаря незнайке. Так и мы, авось, увернемся. Бог милостив». Таким или почти таким образом формулируются соображения мошенников в обстоятельствах, подобных настоящему. Иван Иванович, никак не ждавший столь прямого подхода, сначала было опешил, даже перетрухнул немного. «Что-то вы, господа, какие шутки шутите?» Потом, видя, что товарищи отнюдь не шутят, а очень серьезно и обстоятельно предлагают ему весьма выгодную сделку, Иван Иванович впал в своего рода гамлетовское раздумье. «Быть или не быть?» — решал он сам с собою. «Ты, милый человек, не бойся. Ты только подвод сделай, укажи да расскажи, а делопроизводством другие заниматься станут. Наше дело с тобой — сторона. Мы, знай, только деньгу получай, а черную работу подмастерья сварганят», — убеждал блаженный.
1: «Они в деле, они и в ответе», — пояснил Гречка.
2: Иван Иванович колебался. —

0: хорошее дело деньги, а хороший куш и того лучше. Брючки бы новые сделать, фрачок, жилетку лохматую, при часах с цепочкой и вообще всю приличную пару, пальто с искрой пустить, кольцо с бриллиантом, в Екатерингов поехать, вина пить. Хорошо, черт возьми, все это. А попадешься? Что ж такое попадешься? Дураки попадаются, а умный человек никогда не должен даже этого подумать себе, не токмо что допустить себя до эдакого поношения, можно сказать. Такие-то соображения и картины относительно разных удовольствий и костюмов молнией мелькали в голове Зеленкова. «Кабы мы тебя на убийство подбивали, ну ты тогда не ходи. А то мы не убивать же хотим человека, а только деньжат перехватить малость. Стал быть, тут греха на душу нет», — убеждал блаженный. «И в самом деле», — согласился мысленно Иван Иванович, — «ведь украсть не убить? А в этом деле кто Богу не грешен, царю не виноват? Кабы он еще был человек семейный, в поте лица питаяйся», — продолжал Фомушка, пуская в ход свое красноречие, которое обыкновенно очень умиляло людей, верующих в его подвижничество и юродство. «Ну, тогда бы посягнуть точно, что грех. У нище и у Бога сиротское отъятие. А ведь он аспид, кровопийца, неправым стяжанием владеет. А в Писании что сказано? Лихоимцы, сребролюбцы, закладчики в гиенну огненную. Вот ты и суди тут. Ведь он не сегодня-завтра помрет, с собой не возьмет. Все здесь же оставит, волкам на расхищение. Так не все ли одна штука выходит? Лучше же пущай нам, чем другим достается. Это точно что? Это вы правильно, — мотнув головой, поддакивал Иван Иванович и в конце концов дал свое согласие на дело.
1: Прилагаю список источников, послуживших мне к составлению истории Горюхина. Первое. Собрание старинных календарей. 54 части. Первые 20 частей исписано старинным почерком с титлами. Летопись сия сочинена прадедом моим Андреем Степановичем Белкиным. Они отличаются ясностью и краткостью слога. Например, 4 мая – снег, тришка за грубость бит. 6. Корова бурая пала, сенька за пьянство бит. 8. Погода ясная, пороша, затравил трех зайцев и тому подобное, безо всяких размышлений. Остальные 35 частей писаны разными почерками, большей частью так называемым лавочничьим с титлами и без титла. Вообще плодовито, не связано и без соблюдения правописания. Кое-где заметна женская рука. В сие отделение входят записки деда моего Ивана Андреевича Белкина и бабки моей, а его супруги Евпраксии Алексеевны, также записки приказчика Горбовицкого. Второе. Летопись Горюхинского дичка. Сия любопытная рукопись отыскана мною моего папа, женатого на дочери летописца. Первые листы были выдраны и употреблены детьми священника на так называемые змеи. Один из таковых упал посреди моего двора. Я поднял его и хотел было возвратить детям, как заметил, что он был исписан. С первых строк увидел я, что змей составлен был из летописи. К счастью, успел спасти остальное. Летопись сия, приобретенная мною за четверть овса, отличается глубокомыслием и велеречием необыкновенным. Третье. Из устные предания. Страна, по имени столицы своей, Горюхиным называемая, занимает на земном шаре более 240 десятин. Число жителей простирается до 63 душ. К северу граничит она с деревнями Дерюховым и Перкуховым, коего обитатели бедны, тощие и малорослые, а гордые владельцы преданы воинственному упражнению заячьей охоты. К югу река Сивка отделяет ее от владений карачевских вольных хлебопашцев, соседей беспокойных, известных буйной жестокостью нравов. К западу облегают ее цветущие поля Захаринские, благоденствующие под властью мудрых и просвещенных помещиков. К востоку примыкает она к диким необитаемым местам, к непроходимому болоту, где произрастает одна клюква, где раздается лишь однообразное кваканье лягушек и где суеверное предание предполагает быть обиталищу некоего беса. Сие болото и называется Бесовским. Рассказывают, будто одна полуумная пастушка стерегла стадо свиней недалече от всего уединенного места. Она сделалась беременную и никак не могла удовлетворительно объяснить сего случая. Глаз народный обвинил болотного беса, но сия сказка недостойна внимания историка, и после Небура непростительно было бы тому верить. Издревле Горюхина славилась своим плодородием и благорастворенным климатом. Рожь, овес, ячмень и гречиха родятся на тучных его нивах. Березовая роща и еловый лес снабжают обитателей деревами и валежником на построение и отопку жилищ. Нет недостатка в орехах, клюкве, бруснике и чернике. Грибы произрастают в необыкновенном количестве. Сжаренные в сметане представляют приятную, хотя и нездоровую пищу. Пруд наполнен карасями, а в реке Сивке водятся щуки и налимы. Образ правления в Горюхине несколько раз изменялся. Оно попеременно находилось под властью старшин, выбранных миром, приказчиков, назначенных помещиками, и, наконец, непосредственно под рукой самих помещиков. Выгоды и невыгоды сих различных образов правления будут развиты мною в течение моего повествования. Обитатели Горюхина большей частью росту среднего, сложение крепкого и мужественного, глаза их серы, волосы русые или рыжие. Женщины отличаются носами, поднятыми несколько вверх, выпуклыми скулами и дородностью. «Баба здоровенная» — сие выражение встречается часто в примечаниях старосты к ревижским сказкам. Мужчины добронравны, трудолюбивы, особенно на своей пашне. Храбры, воинственны. Многие из них ходят одни на медведя и славятся в околотке кулачными бойцами. Женщины сверхдомашних работ разделяют с мужчинами большую часть их трудов и не уступят им в отважности. Редкая из них боится старосты. Они составляют мощную общественную стражу, неусыпно бодрствующую на барском дворе, и называются копейщицами. От славянского слова «копье». Главная обязанность копейщиц – как можно чаще бить камнем в чугунную доску и тем устращать злоумышление. Они столь же целомудренны, как и прекрасны. На покушение дерзновенного отвечают сурово и выразительно. Жители Горюхина издавна производят обильный торг лыками, лукошками и лаптями. Сему способствует река Сивка, через которую весной переправляются они на челноках, подобно древним скандинавам, а в прочее время года переходят вброд, предварительно засучив портки до колен. Мужчины женились обыкновенно на 13-м году, на девицах 20-летних. Жены били своих мужей в течение 4 или 5 лет, после чего мужья уж начинали бить жен. И таким образом оба пола имели свое время власти, и равновесие было соблюдено. Обряд похорон происходил следующим образом. В самый день смерти покойника относили на кладбище, дабы мертвый в избе не занимал напрасно лишнего места. От всего случалось, что к неописанной радости родственников мертвец чихал или зевал в ту самую минуту, как его выносили в гробе за околицу. Жены оплакивали мужьев, воя и приговаривая: «Свет моя удалая головушка, на кого ты меня покинул? Чем-то мне тебя поминать?» При возвращении с кладбища начиналась тризна в честь покойника, и родственники и друзья бывали пьяны 2-3 дня или даже целую неделю, смотря по усердию и привязанности к его памяти. Сии древние обряды сохранились и поныне. Одежда горюхинцев состояла из рубахи, надеваемой сверх порток. Зимой носили они овчинный тулуп, но более для красы, нежели для из настоящей нужды, ибо тулуп обыкновенно накидывали они на одно плечо и сбрасывали при малейшем труде, требующем движения. Науки, искусство и поэзия издревле находились в Горюхине в довольно цветущем состоянии. Сверх священника и церковных причетников всегда водились в ней грамотеи. Летописи упоминают о земском Терентии, жившем около 1767 году, умевшем писать не только правой, но и левой рукою. Сей необыкновенный человек прославился в околотке сочинением всякого рода писем, челобитьев, партикулярных пашпортов и тому подобное. Неоднократно пострадав за свое искусство, услужливость и участие в разных замечательных происшествиях, он умер уже в глубокой старости, в то самое время, как приучался писать правую ногою, ибо почерка обеих рук его были уж слишком известны. Он играет, как читатель увидит, важную роль и в истории Горюхина. Музыка была всегда тоже любимое искусство образованных горюхинцев. Балалайка и волынка, услаждая чувствительные сердца, поныне раздаются в их жилищах, особенно в древнем общественном здании, украшенном елкою и изображением двуглавого орла. Поэзия некогда процветала в древнем Горюхине. До ныне стихотворения Архипа Лысова сохранились в памяти потомства. В нежности не уступят они эклогам известного Вергилия. В красоте воображения далеко превосходят они идиллии господина Сумарокова. И хотя в щеголеватости слога и уступают новейшим произведениям наших муз, но равняются с ними затейливостью и остроумием. Приведем в пример сие сатирическое стихотворение. «К боярскому двору Антон староста идет. Антон староста идет, бирки в пазухе несет. Бирки в пазухе несет, боярину подает. А боярин смотрит, ничего не смыслит. Ах ты, староста Антон! Обокрал бояр кругом, село по миру пустил, старостиху надарил». Познакомя таким образом моего читателя с этнографическим и статистическим состоянием Горюхина и со нравами и обычаями его обитателей, приступим теперь к самому повествованию. Баснословные времена. Староста Трифон. Основание Горюхина и первоначальное население Онова покрыто мраком неизвестности. Темные предания гласят, что некогда Горюхино было село богатое и обширное, что все жители оного были зажиточны, что оброк собирали единожды в год и отсылали неведомо кому на нескольких вазах. В то время все покупали дешево и дорого продавали. Приказчиков не существовало. Старосты никого не обижали. Обитатели работали мало, а жили припеваючи, и пастухи стерегли стадо в сапогах. Мы не должны обольщаться сею очаровательную картиною. Мысль о золотом веке сродна всем народам и доказывает только, что люди никогда не довольны настоящим и, по опыту, имея малую надежду на будущее, украшают невозвратимое минувшее всеми цветами своего воображения. Вот что кажется достоверным. Село Горюхино издревле принадлежало знаменитому роду Белкиных. Но предки мои, владея многими другими отчинами, не обращали внимания на сию отдаленную страну. Горюхино платило малую дань и управляло старшинами, избираемыми народом навече, мирскою сходкою называемым. Но в течение времени родовые владения Белкиных раздробились и пришли в упадок. Обедневшие внуки богатого деда не могли отвыкнуть от роскошных своих привычек и требовали прежнего полного дохода от имения, в 10 крат уже уменьшившегося. Грозные предписания следовали одно за другим. Староста читал их навече. Старшины витийствовали, мир волновался, а господа вместо двойного оброку получали лукавые отговорки и смиренные жалобы, писанные на засаленной бумаге и запечатанные грошом. Мрачная туча висела над Горюхиным, а никто об ней и не помышлял. В последний год властвования Трифона, последнего староста, народом избранного, в самый день храмового праздника, когда весь народ шумно окружал увеселительное здание, кабаком, в просторечии именуемое, или бродил по улицам, обнявшись между собой и громко воспевая песни Архипылысова, уехала в село плетеная крытая бричка, заложенная парой кляч, едва живых. Из брички высунулась голова в картузе и, казалось, с любопытством смотрела на веселящийся народ. Бричка остановилась посреди села, и приезжий, выпрыгнув из нее, повелительным голосом потребовал староста Трифона. Сей сановник находился в увеселительном здании, откуда двое старшин почтительно вывели его под руки. Незнакомец, посмотрев на него грозно, подал ему письмо и велел читать оное немедленно. Старосты горюхинские имели обыкновение никогда ничего сами не читать. Староста был неграмотен. Послали за земским Авдеем. Его нашли неподалеку, спящего в переулке под забором, и привели к незнакомцу по просыпи. Но он или от внезапного испуга, или от горестного предчувствия, буквы письма, четко написанного, показались ему отуманенными, и он не был в состоянии их разобрать. Незнакомец с ужасными проклятиями, отослав старосту Трифона и земского Авдея спать, отложил чтение письма до завтрашнего дня и пошел в приказную избу. Горюхинцы с безмолвным изумлением смотрели на сие необыкновенные происшествия. Но вскоре бричка и незнакомец были забыты, день кончился шумно и весело, и Горюхина заснула, не предвидя, что ожидало его. С восходом утреннего солнца жители были пробуждены стуком в окошке с призванием на мирскую сходку. Граждане один за другим явились на двор приказной избы, служившей вечевой площадью. Глаза их были мутные, красные, лица опухли. Они, зевая и почесываясь, смотрели на человека в картузе, в старом голубом кафтане, важно стоявшего на крыльце приказной избы, и старались припомнить себе черты его, когда-то ими виденные. Старосты и земский Авдей стояли подле него без шапки, с видом подобострастия и глубокой горести. «Все ли здесь?» — спросил незнакомец. Все листа здесь, повторил староста. Все ста, отвечали граждане. Тогда староста объявил, что от барина получена грамота, и приказал земскому прочесть ее во услышание мира. Авдей выступил и громогласно прочел следующее. Трифон Иванов, вручитель письма сего, поверенный мой, едет в отчину село Горюхино для поступления в управление оного. Немедленно по его прибытию собрать мужиков и объявить им мою барскую волю, а именно приказаний поверенного моего им, мужикам, слушаться как моих собственных, а все, чего он не потребует, исполнять беспрекословно. В противном случае имеет он поступать с ними со всевозможной строгостью. К сему понудило меня их бессовестное непослушание и твое, Трифон Иванов, плутовское потворство. Подписано Н.Н. Тогда приказчик, растопыря ноги и подбочась наподобие ферта, произнес следующую краткую и выразительную речь. Смотрите ж вы у меня, не очень умничайте. Вы, я знаю, народ избалованный. Да я выбью дурь из ваших голов, небось, скорее вчерашнего хмеля. Хмеля ни в одной голове уж не было. Горюхинцы, как громом пораженные, повесили носы и с ужасом разошлись по домам. Правление приказчика. Он принял бразды правления и приступил к исполнению своей политической системы. Она заслуживает особенного рассмотрения. Главным основанием оной была следующая аксиома. Чем мужик богаче, тем он избалованнее. Чем беднее, тем смирнее. Вследствие сего он старался о смирности вотчины, как о главной крестьянской добродетели. Он потребовал опись крестьянам, разделил их на богачей и на бедняков. Первое. Недоимки были разложены на самых зажиточных мужиков и взыскаем с них со всевозможной строгостью. Второе. Недостаточные и празднолюбивые гуляки были немедленно посажены на пашню. Если ж по его расчету труд их оказывался недостаточным, то он отдавал их в батраки другим крестьянам, за что сии платили ему добровольную дань, а отдаваемые в холопство имели полное право откупаться, заплатя сверх недоимок двойной годовой оброк. Всякая общественная повинность падала на зажиточных мужиков. Рекрутство было торжеством корыстолюбивому правителю, ибо от оного по очереди откупались все богатые мужики. Мирские сходки были уничтожены. Оброк собирал он понемногу и круглый год сряду. Сверх того, завел он нечаянные сборы. Мужики, кажется, платили не слишком более против прежнего, но никак не могли ни наработать, ни накопить достаточно денег. В 3 года Горюхина совершенно обнищала. Горюхина приуныла, базар запустел, песни Архипа Лысого умолкли. Половина мужиков была на пашне, а другая служила в батраках. Ребятишки пошли по миру, и день хромового праздника сделался, по выражению летописца, не днем радости и ликования, но годовщиною печали и поминания горестного.

0: Синим небесам я расскажу о том, что знаю сам. Белым облакам я расскажу о том, как я люблю тебя. Только я и ты, да только я и ты, да ты и я. Было так.
1: Не правда ли, не совсем привычный романс? Когда мы говорим «романс о влюбленных», невольно вспоминается что-нибудь меланхоличное, изящное, томное и нежно текущее, как стихи Дельвига. «Только узнал я тебя, и трепетом сладким впервые сердце забилось во мне». Как услышать сладкий трепет сердца в сегодняшнем оглушающем шумовом океане, который швыряет нас на своих ревущих волнах? Прежде романсы певались в садах, в сопровождении птиц или в залах при свечах, под аккомпанемент тихих гитар и фортепиано. Прежде в вечерней тишине можно было расслышать каждое слово певца, каждый вздох гитары, каждый аккорд фортепиано. А если рояль был весь раскрыт, и струны в нем дрожали...

прекрасных русских романсах живут не одна, тысячи историй любви. От первых ликующих минут, коль любить так без рассудку, до последних мгновений горьких и пустых, мне все равно, сердечная ль награда, любовь забыта мной давно. Меня не любят и не надо, мне все равно, мне все равно. Романс никогда не умирал, хотя хранили его часто. А он вновь выходил на эстраду, то в шляпе с траурными перьями, то в пестрой огненной цыганской шали, то в кокетливой лукавой французской шляпке. И вновь звучала повесть о

0: влюбленных, которых судьба наградила великой любовью, чтобы потом наказать разлукой, забвением, а то и смертью. В самих словах «романс о влюбленных» есть что-то манящее. А когда они написаны аршинными буквами на всех киноафишах, сладкий трепет сердца пробуждается даже у очень деловых людей. И, толкаясь тяжелыми портфелями, они спешат в темный кинозал.
1: Печальной будет эта песня о том, как птицы прилетали, а в них охотники.

А птицы знали, понимали, что означает каждый выстрел. Но по весне вновь прилетали к родным лесам у речки быстрой и не могли не возвратиться.

sheets. Не будем сегодня спорить о достоинствах и недостатках самого фильма. Об этом много сказано, написано и уже забыто. Кстати, романсы о влюбленных впервые появились еще в русском немом кино и добрых 60 лет назад. Анонсы зазывали синематографы томительными названиями «Когда б он знал» или «Отцвели уж давно хризантемы в саду». Ах, какая была роковая любовь, какие жгучие страсти. Александр Блок любил заходить в синематограф, в этот храм электрических снов, чтоб грезить, будто жизнь сама встает во всем шампанском блеске, в мурлыкающем нежно треске мигающего синема. В движениях теней было что-то от зыбких призраков поэзии символистов, а в страусовых перьях шляп звезд полотняного экрана, таких как Вера Холодная, что-то от блоковской незнакомки. Романс о влюбленных жив. Он плывет над песенным валом с грохотом бьющимся в наши уши. И старые слова «Вечная история любви» пульсирует в новых песнях. И жаворонок, которого услышал на рассвете Ромео, доверчиво садится на плечо к человеку с аллергией.

глядя в будущий век, так тревожно ты, сердце, не бейся. Ты умрешь, но любовь на земле никогда не умрет. За своей Эвридикой, погибшей в космическом рейсе, огнекрылый Орфей отправляется в звездный полет. Он в пластмассу одет, он в сверхтвердые сплавы закован, и на счетных машинах его программирован путь. Но любовь есть любовь, и подвластен он древним законам, и от техники мудрой печаль не легчает ничуть. И, сойдя на планете, неведомой, страшной, дивной, неземным бездорожьем, с мечтою земною своей, он шагает воит, передатчик включив портативный, и зовет Эвридику, и песню слагает о ней. Вадим Шефнер.

0: Среди предметов французского экспорта в нашу страну легкий жанр всегда особенно интересовало французское остроумие. Сейчас, когда наши дружеские связи с Францией окрепли, и французские певцы столь частые и желанные гости у нас дома, нам захотелось взять интервью для этой программы у признанного французского остроумца и ирониста. Вот почему мы обратились к известному писателю Жюлю Ренару, настолько известному, что имя его не нуждается в представлениях и комплиментах.
1: А чего же? Я очень люблю комплименты. Я на них не напрашиваюсь, но страдаю, когда их мне не говорят. Но ваша слава, месье Ренар... А, что такое слава? Слава — это тот самый дым без огня, о котором так часто упоминают. В таком случае, месье Жюль Ренар, зададим наш первый вопрос. Что такое счастье вообще? Счастье — это самое краткое из всех впечатлений. Если бы строили дом счастья, самую большую комнату пришлось бы отвезти под зал ожидания. О, месье Ренар, это грустно звучит, а мы считали вас оптимистом. Ну, одно не противоречит другому. Каждое утро при пробуждении ты обязан говорить: «Я вижу, я слышу, я двигаюсь, я не страдаю. Спасибо, жизнь прекрасна. Жизнь такова, какой мы по свойствам нашего характера хотим ее видеть. Мы сами придаем ей форму, как улитка своей раковине». Ну что ж, это уже другой разговор. Вы с вашим талантом, хотя, кажется, вы не любитель вести разговоры о таланте, месье Ренар. Талант – это как деньги. Вовсе не обязательно его иметь, чтобы о нем говорить. Я уже приобрел врагов, потому что никак не могу обнаружить талантов тех, кто говорит, что я на редкость талантлив. В таком случае, несколько вопросов, непосредственно касающихся легкого жанра. Какая шутка вам настолько запомнилась, что вы даже записали ее в знаменитый дневник Жюля Ренара?
0: «На службе», — говорила одна женщина, — «у нас теперь новый начальник, очень ученый человек. Он нам сказал, что люди происходят от Дарвина. Скажите, как вы относитесь к так называемой светской жизни?»
1: «Страшное дело — надевать фрак, сидеть на одной половинке зада, есть, не чувствуя вкуса, говорить без увлечения, потом играть в карты или смотреть, как играют другие.
0: Вы предпочитаете игры ума?»
1: «Да.
0: А игры ума – это и есть юмор. Ежедневное нравственное и духовное омовение. Воображение может заблуждаться. Чувствительность объясняет. В юморе содержится все».
1: «А как вы относитесь к современным модным на Западе песням, месье Ренар?»
0: «Я страдаю, когда слышу прекрасный голос, поющие глупейшие слова».
1: «Может быть, вы вообще не любите музыку?»
0: «Я люблю музыку, всякую музыку, и самую простую, и самую сложную».
1: «И, наконец, ваше пожелание молодым слушателям легкого жанра, месье Жюль Ренар».
0: «Молодым, я хочу открыть вам одну истину, которое, возможно, будет вам неприятно, ибо вы ждете чего-то нового. Вот это истина. Человек не стареет. В отношении сердца это, само собой разумеется, это уже известно, по крайней мере, ви. Ну так вот, то же самое можно сказать про интеллект. Он вечно остаться юным».

0: Письма наших слушателей подсказали еще одно имя – Марк Бернес. Вспомните Марка Бернеса и его песни. Те, кто видели Бернеса в кино, навсегда сохранили о нем сердечную память, как о веселом друге юности 30-х годов, как о верном спутнике жизни. Костя Жигулев, путиловский парень, перехваченный пулеметными лентами с гармошкой в сильных руках.
1: Тучи над городами, в воздухе пахнет грозой, за далекой

0: Мы простимся с тобой у порога, ты мне счастья пожелай. Мы простимся с тобой у порога, ты мне счастья пожелай.
1: А эта песня из военного фильма «Два бойца». Она стала всенародной после того, как ее спел Марк Бернес.
2: Темная ночь, только пули свистят по степи, только ветер гудит в проводах, тускло звезды мерцают.

0: Черная, черная степь пролегла между нами.
1: Бернес такой разный и всегда такой свой. Расул Гамзатов в фильме о Марке Бернесе вспомнил, как Марк Бернес пел ему по телефону. Да, когда Бернес пел, впечатление было, что он обращается только к вам, разговаривает один на один только с вами. Как бывает, когда вас успокаивают, утешают, ободряют по телефону. И еще в молодости он был таким, каким в мечтах является нам идеальный друг. Открытый, обаятельный, вихрастый, с улыбкой в 140 солнц.

знакомый дом, зеленый сад и нежный взгляд. Пройдет, товарищ, все бои его войны, не зная сна, не зная тишины. Любимый город может спать спокойно,

0: Поэт Константин Ваншенкин писал, уже после того, как Марк Бернес навсегда ушел от нас, у него не было певческого голоса. Он не знал нот и не обладал, вопреки мнению многих, тонкой музыкальностью. Но он в буквальном смысле покорял слушателей. За счет точнейшего художественного вкуса и такта, завидной артистичности, за счет неповторимости его личности и облика. Песни он пел такие, которые делали человека лучше, сильнее, чище. Его репертуар был безупречен. У него, как ни у кого другого, было развито чувство отбора. Это был мой певец. Он пел и выражал то, что мне хотелось услышать. За полтора месяца до конца и за несколько дней до больницы, откуда он уже не вышел, превозмогая чудовищную боль, он поднялся с постели, поехал на студию грамзаписи и спел, записал последнюю свою песню. «Как?» – не поверил Ваншенкин. «Записал песню!» Бернес ответил очень тихо. «По-моему, получилось».
1: Мне кажется порою, что солдат с кровавых не пришедшие полей не в землю нашу полегли когда-то, а превратились в

Летит, летит по небу Клим усталый. Летит в тумане на исходе дня. И в том строю есть промежуток мало. Быть может,

Когда-то Бернес просил поэтов: «Пишите такие стихи, чтобы их хотелось петь». Когда-то он верил все впереди. Верил до последней минуты, что Сережка с Малой Бронной и Витька с Маховой, о которых он пел, не забудут его. Но вот эти стихи Николая Брауна Марку Бернесу уже не довелось спеть. Время новые песни поет, а былые уходят в безвестность. Но звучит и зовет, и живет задушевная песня Бернеса. Снова в воздухе пахнет грозой, снова время разлуки настало, снова парень идет молодой за далекой Занарской заставой. И приходит большая война, и неслыханной славою дышит, и гитарная плачет струна над судьбой у хороших мальчишек. И уже не гитара в руках, стонет сердце певца, не смолкая, и плывет высоко в облаках журавлиная белая стая. Это те, что с войны не пришли, это те, что пропали без вести, это те, что в боях полегли, журавлями плывут в поднебесье. И плывет среди их голосов и звучит с высоты поднебесной над осеннею грустью лесов нестареющий голос Бернеса.

Мне кажется порою, что солдаты с кровавых не пришедшие полей не в землю нашу полегли когда-то, а превратились в белые.

Что такое country music? В переводе с английского это слово означает сельская музыка. Сельская музыка. Не совсем это так.

Музыковед Нелсон Кинг дает такое научное объяснение. Песня в стиле кантри обычно проста по структуре, обладает ясной и плавной мелодией и всегда о чем-то рассказывает. Ее настроение чаще всего меланхолично, что присуще большинству традиционных народных песен. Аккомпанемент, чаще всего гитарный, создает четкий ритмический бит. У настоящих песен кантри не бывает изысканных оркестровок, впечатляющих звуковых эффектов и симфонических пассажей с большим количеством скрипок.

Композитор Рой Харрис. Песни кантри могут быть обыкновенными, как земля под ногами, но земля соленая трудового пота и тяжелого опыта. Эти песни есть не что иное, как нескончаемое эхо любви, рождения и смерти, работы и игры, надежды и отчаяния, успеха и поражения. Исполнители песен кантри гордятся, что им верят, потому что они искренни, и песни их как исповеди. Певец Хэнк Уильямс говорит: «Нужно знать, что такое работа в поле от зари до зари. Нужно как следует надышаться запахом скотного двора, прежде чем вы сможете петь так, как поет настоящий исполнитель кантри. Ведь то, что он поет, это надежды и мольбы, и ожидания, и мечты, и переживания тех, кого называют рядовыми людьми. А я называю их лучшими людьми, потому что именно на них и держатся в основном».

Мел Эттингер заметил: в мире музыки кантри мужчины остаются мужчинами, а женщины – женщинами. Здесь нет и следа двуполой неясности, которая характерна для рок-музыки. В песнях прославляется мужественность мужчин и женственность женщин. И в людях этих чувствуется большая жизненная сила.

Он появился в нашей долине знойным летом. На нем были высокие сапоги, заправленными в них техасами, узорчатый пояс, рубаха с открытым воротом, черный шелковый шейный платок и черная шляпа с полями, затенявшими лицо. По этой его одежде, потому как держался он на лошади, был сразу виден человек из другого мира. Он был невысок, худощав, составлял единое целое со своей лошадью, и чувствовались в нем сдержанная сила и привычная настороженность.

Если вам доводилось видеть американские фильмы «Дилижанс», «Путешествие будет опасным», «Великолепная семерка», то по этой музыке и по этому словесному портрету из романа «Шейн» вы, конечно, уже догадались, о ком пойдет речь. О герое вестерна, неустрашимом, гордом рыцаре прерий, ковбое, человеке-клинке, защитнике обиженных и угнетенных, бесстрашном победителе бандитов и нежном покорителе девичьих сердец.

Когда фургоны колонистов двигались по бескрайней выжженной равнине к последней границе в поисках новых земель и пастбищ, опасность могла подстерегать за каждым внезапным поворотом, у каждой лесной чащи, перед каждой бурной переправой. Колонисты вырубали непроходимые леса, корчевали пни, сеяли меж камней пшеницу и кукурузу. Им, охотникам, фермерам, скотоводам, ничего не оставалось, как ежеминутно быть начеку. Последняя граница отступала, тая все новые опасности, и наделяла этих людей суровыми непреклонными характерами, готовностью к многодневному безжалостному отпору. Недаром 2 восьмизарядных кольта всегда торчали у них за поясом. Но когда ковбои собирались у костров, они становились лириками. И песни их были о доме, о мирных землях и светлых небесах. «Домой на ранчо» называлась эта песня, ставшая неофициальным гимном ковбоев. Утверждают, что это была любимая песня президента Франклина Рузвельта.

советский переводчик Хазанов так перевел эту песню. «Прожить бы весь век средь просторов и рек, где пасутся бизон и олень, где блещет роса, где лишь птиц голоса, где светлы небеса целый день, где свеж ветерок, где немало дорог, где свободный и птица, и зверь. О, светлый мой кров, ради всех городов я тебя не оставлю, поверь». Да, песни их были неожиданно лиричны и даже сентиментальны. Песни этих крепких, огромных парней в широкополых шляпах, укрощавших гортанными криками диких мустангов. Но когда они входили в теплый многолюдный дом, они и впрямь становились стеснительны, как дети, когда белокурая красавица ступала в круг света и приглашала танцевать с нею вальс.

0: Впрочем, ковбойский характер сплавил сентиментальность и жестокость. И в этом смысле став зеркалом американской истории, в которой немало кровавых страниц вытеснения и истребления индейцев. Недаром ковбойский юмор так часто окрашен в черный цвет. Дальний Запад. В ресторанчике сидят два ковбоя.
1: «Видишь тех пятерых типов? Там, за столиком в углу», — говорит один.
2: «Ну, вижу».
1: «Вон тот высокий блондин».
2: «Все они высокие блондины.
1: Но я говорю о том, что со шляпой набекрень».
2: «У всех шляпа набекрень».
1: «Да ну тот, который болтает без перерыва».
2: «Все болтают без перерыва». Ковбой, потеряв терпение, выхватывает револьвер и поочередно укладывает 4 из 5.
1: «Теперь ты понимаешь, о ком я говорю. Это тот, который остался».
2: «Теперь вижу. Ну и что?»
1: «Он ужасно действует мне на нервы».
0: Это из анекдотов о ковбоях. А сами ковбои любят разыгрывать друг друга чудовищными историями, как готовить змеиный суп или кофе с ядовитой техасской сороконожкой. Они не склонны к тонким, хрупким шуткам.

И сегодня труд их нелегок. И сегодня в безграничной прерии, как 100 лет назад, могут нахлынуть одиночество и тоска, и не с кем перемолвиться словом. И призывный крик, взывающий стадо длиннорогих техасок, глохнет под высоким знойным небом. И цокот копыт вдруг начинает заглушаться тревожным стуком сердца. И тогда вновь, как 100 лет назад, звучит песня «Мольба». О, не надо меня хоронить в степи, в забытой Богом степи, когда рядом нет никого, ничего, кроме неба, земли и травы.

музыка кантри-вестерн обрела сейчас второе рождение. Особенно популярна она среди молодежных ансамблей. Один из них, Nitty Gritty Dirt Band, исполнявший музыку в стиле кантри, недавно приезжал к нам в страну.

Времена ковбойской вольницы ушли в прошлое, а ностальгия по дорогам, полным воли, ветра и простора, осталась. По дорогам, воспетым когда-то великим американцем Уолтом Уитменом. Ликующий голос дороги, радостное свежее чувство дороги. А ныне Луис Симпсон взывает к Уитмену. «Где ты, Уолт? Пустая дорога ведет на кладбище автомашин». И поэту Аллену Гинзбергу Америка представляется супермаркетом. И Гинзберг жалуется Уитмену. «Я ходил за тобой по блестящим аллеям консервных банок, и за мной уходил магазинный сыщик. Куда мы идем, Уолт Уитмен? На этом супермаркете продается все, даже ковбои». Об этом был фильм «Полуночный ковбой». Потомок тех гордых ковбоев отправился покорять богатых старух в асфальтовые джунгли и кончил полным крахом на городском дне. Через весь фильм прошла тема этой песни боли и сожаления о потерянном ковбойском рае в седле на Дальнем Западе.

И все же ковбои остаются легендой Америки. А песни их тем живительным источником народной музыки, которому жадно припадают новые поколения музыкантов.

0: микрофон и слово Тамаре Парра.
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Если я спрошу у вас, зачем нам дети, мне кажется, вы ответите так же, как и Альбер Мими в своей коротенькой заметке на эту тему, опубликованной в самом популярном журнале в мире, как скромно написано на обложке, Reader's Digest, ноябрьский выпуск. Итак, зачем нам дети? Однажды, после многолетних усилий, отцу удалось наконец понять своей... дать понять своей дочери, как он ее любит. Молодая женщина как раз родила своего первенца, и ребенок, разумеется, стал для нее центром вселенной. «Вот теперь, — сказал ей отец, — ты понимаешь, как я тебя люблю». Родительская любовь, за редким исключением, безгранична. В первую очередь дети – все лучшее детям. Сбережения, дом, друзья, досуг – все вращается вокруг ребенка. В чем же причина такой сильной привязанности? Почему мы с радостью жертвуем удовольствиями, деньгами, а порой и жизнью? Зачем нам дети? Как только не отвечали на этот вопрос, мы обзаводимся потомством ради продолжения рода, из чувства долга, по морально-нравственным и религиозным соображениям, для самоутверждения, из беспечности или повинуясь страсти. Но главное, благодаря чему все начинает обретать смысл, это сам ребенок. Мы заводим детей потому, что они нужны нам. Они нужны нам, потому что им нужны мы. Мы даем детям все – жизнь, поддержку, защиту, нежность. Но отдавая им всего себя, мы становимся для них источником всего. И та связь, что заставляет нас быть отцами своих сыновей, а сыновей заставляет быть сыновьями своих отцов, эта связь нерасторжима. Ничто не в состоянии поколебать тот факт, что мы рождены вот этой женщиной, нашей матерью, равно как ничто не в состоянии поколебать тот факт, что мы родители вот этой девочки, нашей дочери. Один мудрый еврей по имени Рамбам объяснил как-то раз своему сыну объективную необходимость этой родительской связи. «Ты не просто мой сын, — сказал он, — ты еще и внук моего отца». Мы рождаем детей, чтобы отдать долг нашим родителям. Долг, который нельзя оплатить, можно только передать. И каковы бы ни были смысл и цена, приходится лишь поражаться неистощимости этой любви. Она была первой и остается основой всех будущих любовей. Вот такая небольшая заметка на тему «Зачем нам дети?» опубликована в журнале Reader's Digest, ноябрьский выпуск. И здесь же, в этом же выпуске Reader's Digest, еще одна любопытная публикация – «Житейские наставления отца». Джексон Браун-младший. «Много лет назад я прочитал, что родители должны не прокладывать дорогу своим детям, а снабдить их картой. Поэтому, когда мой сын Адам

Вот те советы, которые я передал сыну. Каждый день говори приятное трем разным людям. Встречай восход солнца хотя бы раз в году. Не скупись на чаевые официанткам, подающим завтрак. Смотри людям в глаза. Не скупись на спасибо, не скупись на пожалуйста. Живи посредством. Чем бы ни торговали дети, сладка у твоего дома покупай. Относись ко всем так, как хочешь, чтобы относились к тебе. Каждый год сдавай на донорский пункт литр крови. Обзаводись новыми друзьями, но дорожи старыми. Храни тайны. Не трать время на изучение профессиональных хитростей, лучше изучи саму профессию. Признавай свои ошибки. Будь смелым, а если не сможешь, притворись. Все равно разницу никто не почувствует. Узнай, где находится ближайшее благотворительное общество, и не жалей на него ни времени, ни денег. Используй кредитные карточки для удобства, а не для получения кредита. Никогда не обманывай. Потрать год, но прочитай Библию от корки до корки. Учись слушать. Фортуна порой стучится очень тихо. Никогда не лишай человека надежды. Она может статься единственное, что у него есть. Молись не о вещах, а проси мудрости и отваги. Никогда не совершай ничего в гневе. Держи себя с достоинством. Входи в комнату целеустремленно и уверенно. Не говори о делах в лифте. Никогда не узнаешь, кто может тебя услышать. Определи, что для тебя главное. Еще никто на смертном одре не говорил: «Боже мой, как же мало я просидел в конторе». Не бойся сказать «не знаю», не бойся сказать «простите». Составьте список того, что хотел бы успеть испытать в жизни, 25 пунктов. Носи этот список в бумажнике и время от времени перечитывай. Звони маме. Коротко я прочитала вам вот эти житейские наставления отца. Их опубликовал Джексон Браун-младший в «Ридерс Дайджесте». Что больше всего поражает меня, это не сам факт подобной публикации, не суть житейских наставлений, хотя и в них есть очень много для нас интересного, но поразительная степень доверия, доверительности между отцом и сыном. Но, видимо, такое возможно только, как мы сейчас любим говорить, в благополучном, стабильном обществе. Мы же воспитаны на другой посылке. Конфликт между отцами и детьми у нас хрестоматийный. Другого как бы не дано. Я с удовольствием при случае прочитаю материал, опровергающий эту установку. Но пока что родительская страница литературной газеты, это 44-й номер, печатает материалы под общим названием «Таблетки от вранья» и вопросительный знак. Вот такое письмо, которое получила литературная газета. Пишу, потому что не знаю, как быть. Вести дочь к врачу или просто наказать. Обманывает на каждом шагу. Спрашиваю, куда собралась, к Верке говорит, а сама в сторону смотрит. Звоню через час Верке, но дочери там нет. Начинаю нервничать, обзваниваю всех, кого можно. Нет ее. Вечером является, оказалось, в кино ходила. Причем билеты были куплены заранее. Зачем соврала, не объясняет. Стала ходить в музгруппу, там ее одноклассники играли. Приходит как-то, рассказывает, будто она у них теперь вокалистка. Сама стихи сочинила и мотив придумала, репетирует. Но мы с отцом напросились на их концерт. А день этот почему-то без конца переносится. То саксофонист у них будто бы простудился, то ударник руку вывихнул. Проходит месяц, и я случайно узнаю, был концерт, но нашей дочери на сцене никто не видел. Зачем врала? С какой целью морочила нас этим враньем? Начинаешь с ней говорить, молчит, глаза отводит, обижается ужасно. Но мы-то при чем? Она нам врет и на нас же обижается. Я вот думаю, может, есть какие-нибудь таблетки от вранья? Надо спасать как-то девчонку, а как, не знаю. Письмо из Нижнего Новгорода подписано инициалами В.Л. Это письмо комментирует психолог. С кандидатом психологических наук Вадимом Артуровичем Петровским беседует корреспондент родительской страницы Наталья Гамаюнова. Как вы думаете, Вадим Артурович, неужели какие-то таблетки помогут этой девочке? Ответ. Представьте

себе ситуацию. Родители узнают, что все происходящее с девочкой – болезнь. Они тут же схватятся за голову, побегут к врачу. Ребенок поймет, что с ним что-то не в порядке. Он может на самом деле превратиться в больного. Тем более не стоит этого делать в случае, рассказанном в письме, потому что обман девочки – не патология, не педагогическая запущенность и даже не недостаток, а особенность личности, которую чрезвычайно трудно изменить. Таблетками здесь не поможешь. На самом деле грань между патологией и нормой в случае психопатии чрезвычайно размыта, поэтому и возникает множество проблем. Детей начинают воспринимать как педагогически запущенных, исправлять недостатки. Но, судя по рассказу мамы, речь идет о другом, об акцентуации характера. Действительно, такое поведение ребенка тяготеет к мифомании. Я был знаком с человеком, очень одаренным. Сейчас он отличный работник, заведует большим институтским отделом, хотя в детстве, в юности, у него были симптомы мифомании. Может быть, маме из Нижнего Новгорода и не стоит так переживать? Да и надо ли с этим бороться? Бороться с такой особенностью характера бессмысленно. Но непременно нужно понять причину, почему у девочки возникла потребность фантазировать. Если мы попробуем разобраться, то увидим эмоциональное неблагополучие ребенка, которое заставило его когда-то бежать от реальности в мир своих выдумок. Что еще? Девочка, видимо, нуждалась в том, чтобы не только себя, но и всех близких убедить. Ее фантазии реальны. Ведь человек только тогда переживает реальность воображаемых событий, когда находит какое-то подтверждение им в окружающем мире. А что, на ваш взгляд, заставляет девочку убеждать маму в своих фантазиях? Она хочет убедить себя, убедив вначале родителей, что ее выдумка – факт. Наверное, ее жизнь не совсем благополучна. Угнетает сильный родительский контроль, их упреки, которые дочь слышит с раннего детства. Или отсутствует телесный контакт у матери и дочери, то есть недостает ласки. Есть и вторая причина, из-за которой не нужно бороться с этой особенностью характера. Борьба создает стресс, а значит и еще большее неблагополучие. Девочка почувствует свою вину, а избавиться от этого сможет только одним, уже испытанным образом, новой фантазией, еще одним бегством от реальности. Так что же, поощрять? Получается, что в любой ситуации она может всю жизнь провести среди своих фантазий, так и не узнав реальности. Это в лучшем случае, а в худшем. Ведь столкновение с реальным миром может обернуться для нее настоящей трагедией. И это не исключено. Но прежде чем что-то предпринимать, нужно представить себе состояние своего ребенка. Я думал, с чем можно сравнить такие фантазии. И решил... Не столько со снами, сколько с просоночными состояниями. Когда мы засыпаем или просыпаемся, в наши сны вторгается реальность и перепутывается с ними. Детские фантазии – это что-то вроде мифа о Карлсоне. Малыш действительно нуждается в Карлсоне. И чем раньше родители поймут, как это нужно ребенку, тем лучше. А для того, чтобы сделать мир ребенка более реалистичным, нужно направлять его творческую энергию в другое русло, помочь ему раскрыться. Как это сделать? Видимо, маме следует почаще разговаривать с дочкой, расспрашивать ее обо всем. Если мама о ее фантазиях скажет: «Слушай, как интересно, напиши об этом», и предложит записать в дневнике свои впечатления и переживания, то может получиться настоящее литературное произведение. «Как здорово ты сделала, как интересно рассказала», должен услышать ребенок. Тем самым мама построит мостик между своим духовным миром и миром дочери. Иллюзии, смешанные с реальностью, превратятся в художественный вымысел. Ну а если коснуться совсем уж житейской стороны дела, маме нужно хотя бы примерно ориентироваться, когда ребенок говорит правду, а когда выдумывает. Мало ли что с дочкой могло случиться, мама даже толком не знала, где ее искать, у Верки или в кино. Можно распознать, когда человек лжет. Нужно лишь быть внимательным. Например, у сидящего человека, когда он начинает говорить неправду, меняется поза. Он двигает ногами, будто хочет уйти. Кстати, Вадим Артурович, не кажется ли вам, что фантазии девочки еще и попытка создать свою тайну?
тем самым отгородившись от родителей. Да-да, это так. Ребенок нуждается в том, чтобы у него была тайна, даже для повышения ценности своей личности. Но в данном случае роль тайны двойственная. Помните второй эпизод в письме? Девочка стремится рассказать о своей тайне близким. Ей важно, чтобы все знали, она обладает какой-то тайной. С одной стороны, хочет открыться, а с другой — закрыться. Это уже не тайна, а секрет. Рассказывая взрослому о своем мире, ребенок стремится к тому, чтобы родители знали и в то же время не знали, что происходит с ним. Может быть, маме не стоило говорить девочке, что узнала про ее поход в кино? Не стоило. Она посягает на святое. Маме неудержимо хочется ворваться в мир дочери, сохранить те формы контроля, которые существуют изначально. Это нехороший путь. Вместо него должен быть постоянный интерес к дочери. А нарисуй, как все происходило. Запиши. Ведь вот художник рисует, все восхищаются картиной и считается нескромным спрашивать, а вы подсмотрели или сами выдумали? Это его мир, он так его видит. Когда актер играет на сцене, нельзя у него спрашивать, вы действительно живете или только изображаете чужую жизнь. У девочки нет такой возможности, как у художника или актера. Она творит лишь в общении с близкими людьми, и не нужно ей мешать. Считается, что в цивилизованных странах ребенок в семье чувствует себя свободнее, чем у нас. Нет мелочной опеки и диктата, и в то же время родители бережнее относятся к его внутреннему миру. Наверное, там дети меньше фантазируют. Ответ психолога. Вопрос любопытный. С одной стороны, там педагогическая культура более либеральна, больше уважения к правам ребенка. Его умеют выслушивать, умеют объяснить ему, что он сейчас на самом деле чувствует и переживает. Но с другой стороны, миф о Карлсоне родился именно там. Тут же рядом, в этой же литературной газете, под заголовком «А как у них?» статья Эдгара Чепорова с обкора литературной газеты в США «Устами младенца». Я хочу предложить вашему вниманию выдержки из этой статьи. Пол Экман, один из самых, а точнее, самый известный в Соединенных Штатах эксперт по лжи. Он исследует и другие психологические проблемы, но ложь – главная его специальность. «Я изучил, – пишет он, – то, как обманывают друг друга доктор и пациент, жена и муж, нанимающийся на работу и кадровик, преступник и полицейский, судья и свидетель, политик и избиратель». Это цитата из книги Пола Экмана «Почему дети лгут». Но на вопрос Эдгара Чепорова, и все же, есть ли лекарство против лжи, какой, на ваш взгляд, должна быть реакция родителей, когда их обманывают, Пол Экман отвечает. Как только ребенок начинает понимать, что может солгать и при этом остаться непойманным, перед ним впервые встает проблема выбора, говорить ли родителям правду или нет. Обманывая нас, ребенок реализует право на свою частную, в чем-то отдельную от родителей жизнь. Чем бы такая ложь ни была продиктована, она видится взрослыми как предательство. Она разрушает атмосферу доверия в семье. Но не бывают ли повинны в этом сами родители? Ведь если взрослые лгут, то и дети лгут. Если вы мошенничаете с налоговой ведомостью, то попробуйте объяснить ребенку, на глазах которого это происходит, что он не вправе мошенничать со школьными заданиями. Прежде всего, родители должны понять мотивы лжи, а поняв, постараться объяснить ребенку, что цели, которые он добивается, можно достичь и не обманывая. В том случае, конечно, если эта цель достойная. Попробуйте, как нетрудно это, увидеть мир глазами вашего ребенка. Покажите ему, что готовы его простить. С подростком уже можно всерьез обсуждать его место в семье и правила, по которым в ней следует жить. И все же понимание того, что творится в детской душе, не может начисто исключить вашу гневную реакцию. Ребенок должен понимать, что своей ложью довел взрослых до белого коленя.
Но даже в том случае, если вы имеете дело с серьезными проступками, такими как драка, воровство, родительское осуждение должно быть смешано с состраданием. Не надо громоздить препятствия для возвращения ребенка на путь истинный, не надо топтать в нем самоуважение. Ложь должна быть наказана, но и прощена. Так рекомендует Пол Экман, один из самых известных в Соединенных Штатах эксперт по лжи. «Продолжайте себя в детях». Так называется публикация журналиста Анохиной в «Народной газете» от 14 ноября. Азаров сам открыл дверь, и на меня сразу же повеяло теплом добра. Книги, картины, писанные его рукой, и снова книги. Среди них уже знакомые мне раньше роман Солинга, Печора, «Новый свет», и неожиданно то, что привело меня в этот дом – семейная педагогика. Книга лежала на столике и была чуть приоткрыта. И я вдруг представила, выйдут сейчас из нее по очереди герои и протянут руку, будем знакомы. Затем и пришла в этот дом познакомиться с книгой и ее автором Юрием Петровичем Азаровым, педагогом, научным работником, доктором педагогических наук, журналистом, писателем, другом детей и взрослых. Главное в этой книге о детской жизни, пишет журналист Анохина, отношение к миру взрослых. Им, неугомонным нашим детям, невмоготу выполнять наши предписания. Поэтому они перед постоянным выбором между правилами, примерами и условностями, идущими неизменно все от тех же взрослых. Но одни правила и примеры дети принимают, другие почему-то им кажутся сущим бременем. Когда Азаров поставил в Артеке спектакль по своим романам, то отчетливо увидел, одни ребята искренне вжились в образы, и их волнует спор, который ведут герои. Другие не могут, несмотря ни на что, поверить, что перед ними Троцкий, Ленин или Зиновьев. Они видели перед собой лишь девчонок и мальчишек из своего отряда во главе с вожатым. Так к этому и относились. Значит, последних не зацепило то, что предложил им автор и режиссер. «А хотелось, чтоб зацепило», — говорит Юрий Петрович. «Но для этого нужно настроить». Пробудить в ребенке его собственную любовь, но ни в коем случае не навязывать ее. Например, я хочу создать студию. Для этого я должен уметь рисовать, и не только. Я должен любить цвет. Меня лично синий цвет безумно трогает, и я передаю это детям. В них что-то вспыхивает, загорается, но я тут же говорю, не торопитесь. Может, вы что-то другое любите? Как реакция замешательства, а потом уже радость. От возникшей вдруг обязанности выбирать и мыслить самостоятельно. Ведь жить в думающем мире сложнее, чем в слепо верующем, но намного интереснее. Как ни верти, но не через усидчивое терпение накапливают дети свой опыт, а через разбуженный интерес, через игру и, если хотите, через любовь. Можно ли научить детей любить? Ответ один. Другого выхода нет. Нравственность разрушается, когда нет любви. Но когда она есть, в каждом человеке чрезвычайно сильно живет потребность реализовать ее. Чаще всего это самовыражение находит себя в детях. Пусть это бремя, пусть дитя наполовину съедает мать, принося ей не только радость, но... Создай женщине нормальные условия, почти все они, как и прежде, будут много рожать. И в каждого мать будет вкладывать всю себя, часто интуитивно находя путь к сердцу ребенка, стремясь взрастить в нем не просто человека, а личность. Каждая из них внутри себя уверена, что ее ребенок будет лучше, индивидуальнее других. Говорят, общение формирует личность. Ерунда. Общение никогда не формировало. Бесконечная болтовня лишь уничтожает личность. Значимость любого человека определяют две вещи – нравственный поступок и его дело. Формируют его главным образом собственная деятельность, инициатива, занятие над собой. Сколько прочел, написал, сделал, заработал своим трудом.
А у нас болтовня. Бесконечная болтовня друг с другом. Или сидение перед телевизором. Это не что иное, как отчуждение себя от своей личности. Вариант определенной несвободы, когда человек поддается влиянию. Азаров уверен, что дети к 3-4 классам уже должны думать о будущей профессии. Хоть о 3 сразу, но чтобы эти позывы были. А чтобы возникали они не на голом месте, нужно ребенку к 10 годам попробовать самому и пилить, и строгать, и тесать, держать в руках иголку или кисть. Нет такого вида деятельности, к которому ребенка нельзя приобщить. Но при этом Юрий Петрович убежден, нельзя ребенка заставлять что-то делать. Ни в коем случае. Это один из важных моментов в воспитании. Вообще, вся практическая педагогика Азарова состоит из таких моментов. У каждого свой механизм. Например, механизм радости. Как заставить ребенка с желанием и удовольствием приводить в порядок окружающие его места? Юрий Петрович пытается это делать. В некоторых странах, говорит он, например, детям, асфальт моют мылом. У ребят округляются глаза. В Швейцарии я сам видел, как подростки валялись на асфальте, будто на траве. Завидно еще как. Да и в диковинку, это же надо асфальт и мылом. И его дети уже готовы броситься повторить то же самое. Пожалуйста, хоть всю Тверскую вырежем. Или взять механизм поощрения. Некоторые педагоги считают, что поощрять вредно. Но все великие строили воспитание именно на поощрении, как бы авансируя им дальнейшую потребность человека к росту. «Я много лет экспериментирую в художественных студиях», — приводит Юрий Петрович пример. «Было время, занимались у меня ребята умственно отсталые. Они приходят, они ничего не умеют делать, но просят, можно я рамку для картины собью?» И сколачивает, как умеет. Я хвалю его, поощряю к дальнейшей деятельности, независимо от качества его работы. Или, скажем, он решил попробовать себя в краске. Что-то рисует, и постороннему глазу кажется, что в его рисунке ничего нет. Позволю не согласиться. В любой картине всегда что-то есть. Тот же Боттичелли, знаете, как объяснил пейзаж? Мол, достаточно взять, намочить губку в краске и швырнуть ее в стенку. Я верил великому мастеру и проводил опыт. Брал тряпку, прежде опущенную в краску, и что из силы бросал ее на лист. Выходили круги, лица, разные животные. Все зависело от глаза и воображения. Помните, как Леонардо да Винчи увидел пятна плесени? Сколько красоты, хитросплетений и возможностей в этих кругах, удивлялся он. То есть посмотрел на них в данном случае как художник. И в каждом ребенке обязательно нужно будить эту струнку, поощрять ее. В поощрении проявляется щедрость души человека. Я как-то проводил эксперимент, сказал ребятам, найдите в рисунке друг друга только положительное. Сначала они старались, потом один не выдержал, рассмеялся, какие же это облака, это корова. Автор рисунка обиделся и немедленно парировал тем же самым. Вы приглядитесь, как дети общаются между собой. Они вообще не хвалят друг друга. Более того, они завистливы. У многих развита любовь лишь к себе, горделивая, честолюбивая. Это где-то оправдано. У ребенка, кроме позитивных, формируются и отрицательные наклонности. Увы, ребенок растет и формируется быстрее, чем мы осознаем его развитие. Поэтому его деятельность нужно все время усложнять и не бояться вступить с ним в конфликт. Он необходимое условие для его развития. Но утверждать родительское «я» свои ценности нужно не бичом и мечом, а силой своей энергии и разума. Нельзя научить выпрямляться, не выпрямляясь самому. Нельзя наслаждаться знаниями и добродетелью ребенка, усвоенными твоими уроками. Почему? Потому что в детях нужно не повторять себя, а продолжать. И любить в них главное – самостоятельно осознанный, ставший их сутью, гуманизм по отношению ко всем, кто рядом. А еще ощущать в детях то, что называется духовным единством – любовь, веру и надежду. Без них воспитание – лишь одна видимость, а не ежесекундная работа души. Это была корреспонденция
Анохиной под названием «Продолжайте себя в детях», опубликованная в «Народной газете» 14 ноября. И вот такой постскриптум книга «Семейная педагогика» выйдет в декабре этого года в издательстве «Аргументы и факты». Ну, мне остается только напомнить, что в обзоре были использованы публикации из «Литературной газеты», 44 номер, из ноябрьского выпуска «Reader's Digest» и «Народной газеты» 14 ноября. Обзор подготовила и провела Тамара Парра. Спасибо за внимание.

С ранней юности я испытывал особую страсть к выведению кур, и возможность стать членом вашего общества отвечает моим самым горячим желаниям. Еще когда я был ребенком, выведение кур интересовало меня, и могу не хвалясь сказать, что уже к 17 годам я был знаком с лучшими и быстрейшими способами выведения кур от увода их из курятника посредством зажигания фосфорных спичек у них под клювом до снятия их с плетня при помощи теплой доски, подсунутой в морозную ночь под их лапки. Смею сказать, что к тому времени, когда мне исполнилось 20 лет, я вывел больше кур, чем любой другой любитель куроводства во всей нашей округе. Постепенно сами куры стали признавать мой талант. Стоило мне показаться на горизонте, как молодняк обоего пола переставал рыть землю в поисках червей, и старые петухи, которые вышли, чтобы покукарекать, останавливались помолиться. У меня накоплен большой опыт выведения домашней птицы, и я надеюсь, что некоторые мои советы будут не бесполезны вашему обществу. Вышеупомянутые способы очень просты и применяются для выведения лишь вульгарных несушек один летом, а другой зимой. В первом случае летом вы с приятелем выходите из дому около 11 часов вечера, не позже, потому что в некоторых штатах, особенно в Калифорнии и Орегоне, петухи имеют обыкновение просыпаться как раз в полночь и кукарекать от 10 минут до получаса, смотря по тому, сколько им потребуется, чтобы разбудить народ. Ваш друг захватывает с собой мешок. Прибыв в курятник вашего соседа, не ваш собственный, вы зажигаете спичку и держите ее сначала перед клювом одной курочки, потом другой, до тех пор, пока они не согласятся тихо и мирно, без лишнего шума, отправиться в мешок. Затем вы возвращаетесь домой, унося мешок с собой или оставляя его в курятнике, как потребуют обстоятельства. В некоторых случаях наиболее целесообразным и уместным бывает оставить мешок в птичнике и удалиться с максимальной скоростью, даже не указав, куда его прислать. Если вы хотите применить второй из упомянутых способов выведения кур, вашему другу надо взять закрытый сосуд с раскаленными углями, а вам длинную тонкую доску. Само собой разумеется, ночь должна быть холодная. Добравшись до дерева или до плетня, или до другого места, где ночуют куры, ваши собственные, если вы идиот, вы подогреваете конец доски в этом сосуде, а затем, подняв его кверху, осторожно подводите под лапой дремлющей курицы. Если предмет вашего внимания достойная представительница куриного рода, она непременно поблагодарит вас сонным кудахтанием, переступит на доску и устроится на ней с удобствами, настолько явно становясь соучастницей в подготовке собственного убийства, что у вас возникают серьезные сомнения. А не совершает ли она вполне сознательно самоубийство второй степени? Когда вы хотите вывести красивого, крупного, вопящего, как осел, шанхайского петуха, вы прибегаете к помощи лассо, как если бы речь шла о быке. Ведь он должен быть придушен, и придушен основательно. Другого надежного способа нет, ибо всякий раз, как такой петух упоминает о предмете, в котором он кровно заинтересован, 99 шансов из 100, что он немедленно привлечет к этому предмету внимание кого-нибудь еще, будь то днем или ночью. Черные испанские куры великолепные и весьма дорогие. За образчик этой породы нередко платят $50.
Ну, а $35 – обычная цена. Даже их яйца стоят от доллара до полутора доллара за штуку. Но они так тяжело ложатся на желудок, что муниципальные врачи никогда не включают их в рацион работного дома. И все же раза два в новолуние мне удавалось добывать их по дюжине, причем совсем даром. Лучший способ выводить черных испанских кур – поздно вечером вывести их целиком с курятником. Я особенно рекомендую этот метод потому, что владельцы столь ценных птиц не позволяют им устраиваться на ночлег, где попало, но загоняют в клетку, крепкую, как сейф, которую держат в кухне. Разумеется, метод, о котором я говорю, не всегда оправдывает возлагаемые на него надежды. Однако в кухне имеется так много мелких ценностей, что если вас постигнет неудача с клеткой, вы сможете прихватить там что-нибудь другое. Так однажды я унес мышеловку, которая стоила 90 центов. Но зачем мне напрягать всю силу моего интеллекта, уделяя так много внимания этому предмету? Я уже доказал западному нью-йоркскому обществу куроводства, что оно приняло в свое лоно отнюдь не желторотого цыпленка, а подлинного знатока в данной области, который владеет самыми совершенными методами выведения кур и в этом не уступает самому председателю общества. Приношу искреннюю благодарность господам куроводам за то, что они избрали меня почетным членом своего общества, и остаюсь всегда готовым доказать мои добрые чувства и гражданское рвение не только в торопях написанными советами и сведениями, но и делами. Когда бы ни собрались они выводить кур, пусть зайдут за мной после 11 вечера. Я всегда дома и всегда буду к их услугам.

0: Была ночь, еще не глубокая, когда Андрей Старопольный вышел из тяговитого, усталого, как и пассажиры, завеянного снегом, но внутри все же уютного, точно обжитая квартира Икаруса. В автобусе ехать было тепло, и потому как только Андрей выскочил в белую метелицу, его охватила дрожь. Он скоренько застегнул легкое не для зимы пальто, закинул на левое плечо рюкзак, на правое ижевку в прочном кожаном чехле, отошел в темень и огляделся. В самом центре городка, где магазины и пожарка, кинотеатр и милиция, стояла удивительная тишина. Городок хоть и назывался райцентром, но был маленький, под стать иной деревне, сплошь деревянный, людей в нем жило не густо, даже для райцентра, и все ложились спать по-деревенски рано. Рано пустели улицы, и в окнах гас свет. Так было всегда. Едва Андрей Старопольный выходил из Минского экспресса, как сердце начинало щемить при встрече с каждым знакомым деревом, окном, крыльцом, забором, с каждым телеграфным столбом, густо оклеенным объявлениями, написанными обычно на листках из ученической тетради старательной детской рукой или еще более старательной стариковской. Люди спешили поведать миру о том, что продаются хаты, дрова, шкафы, ковры, козы, свинья. Здесь, на родной земле, Андрея волновало все. Сам воздух в эту пору зимой казался слаще, чем в большом городе. Остро чувствовались запахи свежего снега, печного дыма и духа кожухов, близких хлевов, лошадиных рыжих следов, натрушенного на дорогах сена, деревьев и хат, прихваченных морозом, а кроме всего прочего, сказывалась близость пущи, ее тишина и чистота. Все тут Андрею было сродни, так как в городке он родился и жил в детстве. Правда, вскоре отец перевез семью в соседний райцентр, и хотя не здесь, а там прошла школьная пора, но и в паспорте, и в душе городок оставался родным, милым, самым волнующим уголком на земле. И не было зимы, весны или осени, не было такого лета, чтоб Андрей не завернул сюда. Он не имел здесь друзей детства и юности. Немного осталось родни, дядька с теткой, добротельник, их сын со своей семьей. Но зато еще жили хорошо знакомые люди, с которыми он всегда охотно встречался и которые возвращали ему тепло родного гнезда. Автобус выждал на районной остановке, положенной по расписанию 5 минут, и пошел дальше в ночь, к следующему причалу. А Андрей все стоял на перекрестке, размышляя, куда податься. Справа, около рынка, жил брательник Василь, директор лесхоза Василий Семенович Зимовец. А если повернуть налево, там будет переулок, подворье лесничего Михаила Волошки. Уже который раз за последние годы, прибыв в городок, Андрей вынужден был делать нелегкий выбор. Родная кровь, долг перед сродниками подсказывали идти к Василю, а упрямая душа влекла к Волошке. Брат обижался, когда Андрей, приезжая, останавливался не у него. А все-таки чаще, даже предугадывая нежелательную обиду, он сворачивал налево. Сейчас, вновь теряясь, куда податься, представлял, как постучит осторожно в дверь Василя и, затаив дыхание, станет ждать, услышали или нет. Натаскавшись за день по лесу, брат поди уже дрыхнет, Возможно, в окнах и свет не горит, потому что, когда спит хозяин, то спят и дети, и жена. Но через минуту на его стук кто-нибудь подхватится, скорее всего, сам Василь. Кряжистый, плечи чуть не во всю ширину двери, он встретит Андрея неожиданно слабым, заспанным голосом. «Тек-тек, заходи». Босиком начнет топать по кухне, достанет лосиной колбасы или котлет из мяса дикого кабана. Василь, конечно же, поинтересуется, по какому случаю Андрей приехал и надолго ли, потом спросит еще что-нибудь, и на душе сделается муторно от того, что разговор у них вялый, какой-то дежурный, что не вовремя разбудил человека, прервал святой сон. Но еще более неловко станет, когда из спальни выглянет Люся, жена Василя. А она рано или поздно обязательно встанет, заслышав голоса, потому что Андрею надо приготовить постель. Василь не знает, что и как постелить. Так что не надо. Пусть спят спокойно. Особой радости в столь поздний час он им не принесет. Завтра увидятся днем. Потом Андрей представил себя на крыльце Волошки. В Волошкиных окнах в эту пору, пожалуй, тоже не будет света, но Петрович, открыв дверь, выразит свое удивление во весь голос. «А, кто приехал?» Обхватит за плечи, встряхнет, словно грушу, и поведет в хату. «Гляди под ноги, у нас тут вечно черт ногу сломает. В передней комнате сразу у порога включит свет, разденет, посадит за стол, закусит они квашеной капустой и салом, понятно, победнее, чем у Василя, но зато разговор потечет долгий, забудут про сон, и на душе у Андрея будет спокойно. Не возникнет чувства неловкости за свое позднее, на ночь глядя, появление». Тут ему всегда проще и вольготнее, чем у брата. Мороз усиливался, сушил воздух и дорогу, дубил лицо. Снег под ногами лежал сыпучий, как зола. Редкие звезды в небе мерцали, дрожали от холода. Андрей миновал бульвар. Вековые липы с огромными по шапке дуплами. За бульваром еще один перекресток, затем колонку, из которой Волошки брали воду, свернул в переулок. Избы в переулке вытянулись в один порядок, и в середине самый высокий, веселый с виду с множеством окон, дом. В первом от крыльца окне в прихожей еще горел свет. У забора стоял запряженный в розвальне конь, свесив голову, похрустывал сеном, лежавшим на снегу. Андрей сразу узнал малыша, круглого, как бочка гнедого, с белой звездой на лбу и белыми до колен ногами, с мягкой и длинной, точно лен, гривой. При виде малыша вспомнил, как однажды весной, глубокой ночью, они спешили с Волошкой на тетеревиный ток. Ехали после дождя по мокрому черному лесу. Темень хоть глаз выколи, деревья даже у самой дороги неразличимы, а конь молодой, горячий, летит, будто в прорву в неизвестность, душа леденее, того и гляди, на дерево нарвется, сам расшибется и ездоков разнесет. В сенях горела газовая плита, сладко пахло свежей горячей картошкой. Андрей обрадовался, что люди еще не вечерили. Весело сбросил с плеча рюкзак, прислонил к стене у порога, поставил в угол ружье и притворил за собою дверь. В полумраке зацепил ногой легкое пустое ведро. Оно загремело. Из хаты послышался голос Юстины Ивановны. «Юрась, турни из синей котов!» Но тут Андрей вошел в хату. Старуха стояла около печи в поношенном кителе сына, обрезнях валенках, теплом платке, а в руках все тот же чугун, который держала полгода назад, когда Андрей был последний раз. Даже показала, что все это время, полгода, она не выпускала его из рук. Увидев гостя, приветственно просиявшего, хозяйка поспешно поставила чугун на припечек, стащила с жердочки над печью рушник, вытерла руки. «О, боженька! Кто приехал?» По глазам, по голосу Андрей с радостью узнал давно знакомую приветливую старуху, а рука, которую она подала ему, показалась еще более шершавой, чем прежде, жесткой и черной от тех же чугунов до картошки. «Мишка, ты глянь-ка, кто в хате!» Из залы выскочил шустрый, взъерошенный, как воробей на ветру, белоголовый Юрась. За ним выглянул Петрович. «Ну, здоров был! Давно не показывался! А сегодня кот гостям мылся!» — вставил Юрась, не отходя от бабули. Андрей взял хлопчика за худенькое плечо. «Растешь?» Старуха слабо махнула рукой. «От с его роста! Кожа до кости!» Юрась обиженно отвернулся, бросил на нее быстрый, как огонь, взгляд. «Мясо нарастет, была бы кость», — сердито по-взрослому рассудил он. Волошка вышел в сени, следом за ним потянулась старуха. Андрей заглянул в зальчик. Юрась уже сидел на диване перед телевизором. Опустился рядом с хлопцем. Снова хлябнула дверь. Кто-то вошел в хату. Послышался еще один знакомый голос, но чей?
1: «Кабан? Занемог! Не изголодался он у вас, чтоб его дрын гонял! Жаден, вот и катается!»
0: «А в жилицу глянули?» — спросила старуха. И тут, как ошпаренный, подхватился Юрась.
1: «Не дам мальву!»
0: Отец уже на пороге перехватил его. «Куда ты? Не реви, как бобер не маленький!» Андрей стоял в дверях, но ни Петрович, ни дед Горох, ни старуха не замечали его. Все утешали Юрася.
1: «Помогу мальве, как себе!» — обещал старик.
0: «Думаешь, она в лес не рвется?» — говорил Волошка. «Ей нужно зайцев гонять, диких кабанов поднимать, такая порода! Она же у нас не дворняга, чтоб плежмя лежать!» Юрась мало-помалу успокаивался. И только теперь дед Горох заметил Андрея. «Люцы добрые, или он с неба свалился?» Глаза у старика потеплели, ноги помолодели, пошел навстречу Андрею, пританцовывая, разводя руки в стороны.
1: «А ту щучку, Андрей, я все же подсек. Не забыл метровая с открызенным хвостом? Как мы ее на Синем озере упустили, помнишь?»
0: Юстина Ивановна незаметно куда-то исчезла и вскоре появилась уже в чистом тепленьком халате с белой скатертью в руках. Накинула скатерть на стол. Егорыч, поняв, поднял руки. «Сдаюсь, Юста, еду, если мы отпустим».
1: «Нет, с этой работой и без меня управитесь. Андрей дел ясный, гость, его на покуть сажайте, а я у вас всегда под руками, как та метла».
0: Но тут и Андрей начал уговаривать. «Когда это, Егорыч, мы вместе сидели?» Старик любил поупрямиться.
1: «Так разве помирать собираемся? Еще насидимся и настоимся, а сейчас и... Нет, с морозным скрипом пока дотащусь».
0: Дорога до Лисании была хотя и недолгая, однако на ночь глядя старику и в самом деле следовало спешить. Да пока спорили, пока он отказывался и хозяин уговаривал остаться, Юстина Ивановна выставила на стол горячую картошку, яичницу с салом, и старик затомился, завздыхал, длинным носом потягивая знакомые запахи, раздразнил податливую на соблазны душу, приумолк, будто обессилел. Подмигнув Андрею повеселевшим глазом, Волошка накинул на плечи ватник и вышел со стариком ставить коня в хлев. Андрей снова подсел к Юрасю. Он понимал мальца, как и всех Волошек, их беду с Мальвой. У Петровича с Гончей прошли лучшие охотничьи годы, а у Юрася детство. Еще лет 12 назад, когда из Березинского заповедника в Лисань привезли на развод оленей, их сопровождал молодой егерь. Он и пообещал Волошке русскую гончую. Волошка поехал к егерю и вместо обещанной гончей привез щенка. Мальва сразу пришла с по душе Волошке. Он не жалел на нее времени, сам натаскивал. Охотничью науку она постигала и у Мины, вольерного егеря. Тот много собак поставил людям под ружье. От природы дальнозоркая. Она имела нижнее и верхнее чутье, что редко дается гончим. След держала цепко, не сбивалась даже на чернотропе, разгадывала повадки зверя и гнала до полной победы. Мальву знали по всем деревням вокруг Лисани. В городке находилось немало охотников переманить ее, но никому это не удавалось. Во-первых, боялись Волошки. Во-вторых, Мальва верна была хозяину. С любого гона, какой бы ни был длинный или запутанный, возвращалась домой. Случалось, исчезнет на день, на два, а на третий все равно вернется. Она ходила на охоту с Миной, дедом Горохом, Зимовцом. Каждую весну давала приплод, обычно малый, 2-3 щенков, но зато со всеми своими достоинствами. За каждого щенка Волошке совали деньги, но он легче отдавал даром, чем за деньги, хотя не всякому. Выбирал такого охотника, чтобы знал и любил собаку. Последние 2 года Волошка не брал в руки ружья, и Андрей догадывался, не потому ли, что состарилась Мальва. Об этом и спросил уже за столом. Волошка сразу положил вилку на блюдце, перестал закусывать, помолчал. Потом встал из-за стола и из соседней комнаты принес фотоснимок. На нем были зимние под снегом лисанские дубы. Под самым толстым святым дубом, в котором зияли огромные черные дупла, закуривал, привалившись спиной к комлю, Егорыч, а возле ног старика лежала Мальва, вытянув сильные передние лапы и положив на них красивую с большими глазами голову. Перед Мальвой на боку лежал вепрь. Андрей вспомнил, 6 лет назад зима была снежная, морозная, и в Лисань к картофельным буртам повадились ходить голодные дикие кабаны. Был случай, когда Мальва набросилась на них средь бела дня, лаяла, заливалась, а Егорыч услыхал и за ружье. Свинья с сигалетками выскочила на тропу и скрылась в лесу, а старого хряка Мальва загнала под дубы в глубокий снег, там его дед Горох и уложил. Этот снимок, вероятно, напомнил Волошке молодую Мальву. Очень уж красиво она, победительница, лежала. А Егорыч, взяв снимок в руки, нашел в нем что-то иное. Спросил: «Скажи, Юста, ты сны читаешь черные?» Старуха толкнула его в плечо, сидела рядом. Атамаш, ты всегда накаркаешь. Но я же, Юста, не брешу. Значит, стою у белой креницы под святым дубом, вокруг тихо-тихо, и дубы тихонько ложатся на бок. Святое дело ясное стоит, а те один на другой, один на другой. Старик посмотрел на Волошку, вздохнул. Нет, Петрович, сон, может, и брехня, не знаю, но вот если дубы корчевать, так и лисань напрочь. Все еще жить собираешься, Тамаш, усмехнула старуха.
2: А как, по-твоему, Юсточка? Вспыхнул, вскочил из-за стола старик.
1: Спи в лапу, Тамаш. Лежачий дуб тебе как раз сгодится. На домовину, это хочешь сказать?
2: Зачем на домовину?
1: Или в дубовой теплее, пошутил Волошка. Еще Петр Первый запрещал хоронить в дубовой специальным царским указом. Он дело ясное понимал, что дубу цена, ого-го, высокая, разговорился старик. И мы понимаем, и мы не маленькие. Мы козявки, Петрович. Раз идем войной на дубы.
0: Дед Горох в запальчивости широким ртом хватал воздух, как плохой пловец в воде. Хотел многое высказать, да не успевал. Захлебывался от слов и нахлынувших чувств. Наконец, с отчаянием махнул рукой. И тогда в разговор вмешала старуха.
2: А кто воюет, ты, Мишка? Спросила спокойно, строго, как судья, отбросив шутки в сторону. Волошка хмыкнул.
1: Кто воюет? Да сам же Егорыч во сне.
2: Ну, ты мне как на духу, наседала старуха. Не увиливай, грех таится от матери.
0: Волошка замолчал и задумался. Долго молчал. Словно не знал, что сказать, или растерялся перед суровым материнским допросом. С печи послышался еще один голос справедливости.
1: «Чего молчишь, батька?»
0: Все с удивлением оглянулись на Юрася. Он лежал на печи, подперев руками русую голову, смело смотрел со своей высоты на отца. Бабка Юста, как сидела, хлестнула рушником по подолу, будто стеганула внука, прикрикнула на него, чтоб не совался не в свое дело. Зато отцу злость и решительность сына понравились. Глаза заблестели, повеселели, и ответил он вроде одному Юрасю. «Дубы стоят пока что».
2: «Как это, Мишка, пока что?» — напустила старуха.
0: Ответ сына не устраивал ее.
2: «А так, — попытался объяснить Волошка, — через год нам, лесникам, дадут новый проект лесоустройства, новую лесосеку. Что таксаторы нарисуют, то лесхоз и сделает. Валить прикажут — повалим. А скажут, чтоб стояли дубы, никто их и пальцем не тронет. Вот Андрею говорите, может, его... «Дружки будут пущу лесоустраивать!»
0: Волошка повернулся к Андрею.
2: «А? Заступишься? Лисанец? Все же!»
0: Теперь уже все с надеждой смотрели на Андрея. Ждали, что скажет он, лесной таксатор. И от того, что на него возлагали надежду, сделалось тепло, потом кинуло в жар.
2: «А зачем дружки?»
0: «Как это зачем?»
2: «Да я сам. Сусам?»
0: «Нет, правда, вот ты приехал. Моя партия будет пущу лесоустраивать».
2: И тут все повернулось на иной лад. Оживились разговоры, взгляды, лица. Юрась притих на печи, видимо, еще не понимая, что случилось. Приумолкла Юста, уставившись на Андрея серыми, ласковыми глазами, похоже, ждала от него большего. Дед Горох шевелил тонкими губами, порываясь что-то сказать. А Волошка все сразу понял. Раньше всех, прямо тут, за столом, вскочив, обхватил Андрея крепче, чем первый раз, когда тот переступил порог, словно только теперь по-настоящему почувствовал, какой дорогой гость у него в хате. Перевалило за полночь, когда Андрей поднялся по ступенькам на чердак в комнатушку, которую хозяин называл «голубятней». И только тут понял, куда и зачем то и дело бегал из хаты Юрась. Круглая железная буржуйка была наколена не дотронуться. А на диване лежали простыня, подушка.

заваленная, как и стол и полки на стене, книгами, журналами, бумагами. Уют создавали свежие голубые обои, да еще фотографии. Волошка увлекался фотографией, когда позволяло время, и ничего, кроме пущи, не снимал. Отовсюду на Андрея смотрели, согревая знакомые, милые сердцу уголки, лисанские дубы, по-летнему освещенные солнцем, дубы в зимнюю пору, укрытые снегом, схваченные все вместе дружной семейкой. Только святой дуб стоял отдельно над белой креницей. Ели в длинных зеленых нарядах, узенькая тростинка, над которой черными стрелами устремлялись ввысь тонкоствольные ольхи. Лисань на перекрестье дорог. Бескрайние, тонкие, полные света сосновые бары, зимние, летние, бобровые плотины и хатки, лось с огромными ветвистыми отростков на 15 рогами. Не все запечатленные здесь уголки помнил и видел Андрей, но со снимков на него дохнули знакомые ветры. Сама пуща подступила вплотную к дивану. Полюбовавшись на фотографии, он развернул журнал, и когда на второй или третьей странице прочел «Привет, лесничему», глаза сами в согласии с душой побежали по строчкам, как по теплым бороздам, проведенным давным-давно. Исполнилось 30 лет, как наш общий любимец, лесничий Дмитрий Михайлович Кропчинский, живет и работает в Лисине. Лисина, почти Лисань, лесничий любимец, между прочим, белорус из-под Витебска, вспомнил Андрей, брат степняка Кропчинского народовольца. Дверь тихонько приоткрылась. «Не спишь?» — спросил, переступая порог, Волошка. «Собираюсь дремнуть. Гляди, старый партизан поднимет до света. Со вторыми петухами? Кабы не с первыми. Погостишь у меня? Скорее в Лисань. Не рано ли соустраивать нас? Уж с весны самое время отдохнуть. Особенно таксатору. Летом нашему брату некогда. А камеральные работы я свое сделал. Что-то быстро. Лето выдалось, запарился. Леса были пестрые. Ну, у нас не легче, хоть леса не родной твой угол. А может, как раз потому и не легче будет, что родной». Подумав, Волошка поинтересовался. «В вашей первой экспедиции, помнится, был старый таксатор-поляк Тадеуш». «Помер дядька Тадеуш». «Жалко», — вздохнул Волошка. «Мне говорили, что помер, но как-то не верилось. Чахотка. А я ведь посылал ему чагу, выходит, мне помогла. Ты его знал?» 9 лет с тех пор, как он Лисань лесу устраивал. Через него я и таксаторов полюбил. Раньше думал, что вы политики и лишь немного лесники, что ваша политика оправдать пилу и топор. А он мне доказал, настоящий лесоустроитель не просто таксатор. Ученый, да. Политик, да, но не в том смысле, как я думал. Кстати, Андрей, у тебя есть своя профессиональная позиция, не школярская, своя. Волошка сел к столу, костлявым кулаком подпер тяжелую голову, задумался, глядя на Андрея. Смотрел так, словно видел насквозь, читал его мысли. Андрей знал, как умеет Волошка видеть людей, и стушевался под этим взглядом. Что сказать? «Нет, не задумывался», — признался он и почувствовал себя еще более неловко. Волошка помрачнел. Не понравился Андреев ответ. Взглянул на него скептически, как на мальчишку, который хочет быть умником, но что подумал, пойди узнай. А у дядьки Тадеуша была позиция своя, выношенная. Как-то он заметил, мое кредо, пан лесничий, не ограбить своих правнуков.

0: И еще помню, лежим с ним под святым дубом, смотрим вверх в зеленый шатер, и он говорит: «Как бы мне, пан лесничий, так спланировать твою пущу, чтоб лет через 100, всего через 1 оборот интеллигентной рубки, вернуться сюда, разлечься под этим святым дубом, и чтобы ни одна живая тварь не вздумала отомстить, нагадить мне сверху на лысину». Он был патриотом леса, со своими исходными позициями. Запомни, что это и Волошкина позиция, Андрей сразу почувствовал. «Скажи, Петрович, лисанским дубам в самом деле топор угрожает? А ты думаешь, старик трепался? Он у нас пророк. Бывает иной раз поползнем, как он сам себя обзывает, но как дитя. И артист. Интуиция. Вот. Не знает, что плетется вокруг дубов, а носом чует. А ты знаешь?
1: Немного. Больше как старик. Носом чую. Ну и? Об этом после».
0: Волошка встал, открыл форточку пошире. За окном буйствовал ветер, налетая из незащищенного ни лесом, ни домами простора, наваливался на крышу, громыхал, будто камни катал по шиферным желобам. Андрей вспомнил, когда шел сюда, не было так ветрено. Очевидно, потому что дом на юру над сожем вот и беснуется. Сразу за сожем начиналось открытое поле, а в поле всегда ветер, слабый или сильный. Этот ночной налетал из-за пущи беспрепятственно, и ни обо что, не обломавши крылья, дул прямо в окна иллюминаторы. «Дубы не самое больное, с ними уладим», — сказал Волошка. «А что же еще?» Волошка принялся складывать книги, лежавшие на лавке, на полках, на столе. «Ты мне сначала скажи, лесоустройство, что это?» Вдруг повернулся к Андрею с книгами в обеих руках. «Инвентаризация древостоя, его оценка, определение типа леса, полноты, возраста, биологических условий роста, рекомендации по рубкам, уходу, возобновлению. На основе науки и наилучшей практики, как и что делать, чтобы пользоваться лесом и не обеднить его».
1: Ха, не обеднить. Ну, а если он уже обеднен, до нас доведен до оскудения? Вот мы с тобой поедем попуще. Сейчас или как сойдет снег, всю исколесим. Покажу и соседние лесничества. Ты будешь смотреть на бары, суборы, дубравы нынешние, а я буду рассказывать о прошлом пуще. Ну, хотя бы о том, как лет 200 назад Херсонское адмиралтейство начало возводить первые военные корабли на Черном море, самые крупные по тем временам фрегаты, и как наша пуща полностью обеспечивала Херсонские верфи лесом, строительным и мачтовым. Отсюда по Сожу и Днепру сплавлялись лучшие мачты однодревки. Грот мачты по 120 футов высотой. Это 40-метровые сосны, налитые смолой, со стержнем от коры до коры, у которых оболони почти не бывает. Расскажу о переписке Потемкина с купцами Фалеевым, Красноглазовым, Оржицким, Колпаковым, которым он поручил заключать подряды, договоры на разработку и сплав леса в Херсон.
0: В тех бумагах много прелюбопытного о нашей пуще. И будешь ты слушать об одной пуще, а перед глазами предстанет как будто совсем другая, хотя это та же самая. И взгляд будет блуждать по барам, где же та 40-метровая мачта, хоть бы на миг взглянуть. Нигде не увидишь. И если твоя душа не охладела, голова не обленилась, то задумаешься,
1: Неужели тот лес никогда не вернется? Навеки канул. Неужто навеки? А ежели вернуть корабельный бор и строить фрегаты? Не забегай. Нет уж, дай мне сказать, начинал горячиться Андрей. Даже из-под одеяла выскользнул, опустил ноги на пол, сел на диван. Корабельному сколько нужно расти? Не менее 150. А разумно ли вдвое увеличивать оборот рубки? Фрегаты уплыли? Отбросим фрегаты и обороты. Корабельный бор — это золотинка в истории пущи. Зимовца история не интересует, а тебя? Ну, отбросим историю. Корабельная сосна — лучшая боровая сосна. Не против? Даже в возрасте нашего оборота рубки молодая. А семена? Какие у нас маточники? Разве это потомки тех боров? Часто не обновляем, а засоряем пущу. Возвращать и сберегать эталоны леса ты за это? Я хочу, чтобы пуща хоть мало-помалу постепенно возвращались ее исторические ценности. Лучшие боры, дубравы, ельники. А где у нас липовые подлески? Рощи извечные связные между барами и дубравами. Спутники здорового леса. Березняк растет там, где вчера шумел бор. Где срубили ель, да какую ель! Там стеной встали ольха и береза. Серые ольхи сотни тысячи гектаров. Ты залез без ольхи и березки? Нет, без ольхи и березки тоже не лез. Но их берут на дрова без очереди, а за сосной, за елью годами в очереди. Ну, спи. Андрей потер одну ногу, а другую, и снова спрятался под одеяло. Но Волошка не спешил уходить. Можешь меня не слушать, но пущу послушай. Гомон ветра в соснах, зевнул Андрей, и гомон сосен, и Макара Курнопу. Это же лет 150 назад по проекту графа Конкрина, известного лесного реорганизатора, была создана первая в России постоянная лесная стража. Обход не менее 1500 десятин писался на одну семью, а в той семье были хозяин, начальник стражи, брат или взрослый сын – первый стрелок, младший сын – помощник первого стрелка. Их подпирали запасные стрелки и малолетки. Первый раз слышу, чему вас в институтах учат. Так вот, вся семья на правах воинской команды носила военную форму. За каждым закреплялось боевое ружье. Мужчины, как в армии, брили бороды. Все, даже малолетки, проходили в гарнизонах муштру. Знали ружейные приемы. Существовал циркуляр воинского устава для пехотной службы лесной стражи. Я к чему все это? В Макаровой семье ни стрелков, ни оружия, ни муштры. Зато как в тех стражницких семьях все живут пущей. Жонка сажает лес, старший сын с бензопилой воюет делянки, младший егерем в Осече, дочь в Минске оканчивает лесотехнический институт. Самый младший Голик, совсем еще оголец, шишки, как белка сосен, набирает. Ясеневые веники вяжет, обход подчищает. В школе да в лесу домой не загонишь. Так вот, они живут пущей. Поговори с Макаром. У него свои наблюдения. Знает, где пташка гнездо покинула и почему. Где и как меняется маховина, травка, ручей. Чует, плачет дерево. Знает от чего. А дочь? Что дочь? И она туда же. Андрей знал Курнопу, знал и Аленку. Вчера утром, когда уезжал из Минска, она провожала его к автобусу. Сыпучим снегом метель конопатила каменные щели города, гнала по гладкому обледенелому асфальту белую кудель. Люди спешили, не видя друг друга. Потом Андрей сидел в автобусе у окна, а она стояла на перроне, пряча лицо в воротник, смотрела на него. Андрей тоже не сводил с нее глаз, но из-за метели не мог ясно видеть ее лицо, как и она его. Белая круговерть делала ее светлой и легкой. Автобус двинулся, она пошла рядом, будто привязанная к окну, у которого сидел он. Шла и махала рукой в рукавичке беленькой, как и шапочка, как все в южное утро. Сейчас Андрея снова подхватила та минская вьюга, белые, будто снег, воспоминания. Но голос Волошки вырвал из той круговерти, вернул обратно.
0: Спокойной ночи. Слышал, как легко, неторопливо Волошка спустился по лестнице вниз, как уже внизу в синях на мгновение притих, звякнул кружкой, пил воду. Тоненько взвизгнула дверь. И все затихло. Андрей раскрыл журнал. Страницы желтоватые, пересохшие, точно кожа на руках у глубокого старика. Страница за страницей, портреты лесничих, некрологи, фамилии, имена, слова прощания. Шла война. Лесничий тоже гибли в окопах, и русский лес прощался с ними, своими сынами. А они были все как один молодые, крепкие, усатые, в красивой форме офицеров лесного корпуса. На них мундиры с петлицами и пуговицами дорогой фирмы Буха со знаками Петровской лесной академии, императорского лесного института и лесного департамента, высокие фуражки с кокардами, погоны, кортики офицеров лесничих с остальными гравированными клинками, белые перчатки, шелковые лампасы. Словом, герои. О них и писали, как о героях и патриотах леса. Больше леса, нежели войны.
2: Андрей встал с дивана, выключил свет. Однако в постель не спешил, подошел к открытой форточке. Угревшись в теплой, слегка душной комнатке, он с наслаждением ощутил дыхание ночи. Она освежала сухим, здоровым морозцем. В форточку залетали, мягко ложились на лицо снежинки. Они пахли хвоей. Андрей смотрел в ночь, в темноту, иссеченную белыми нитями, но в темени видел пущанские дороги и тропы, озера и болота, речки и криницы, партизанские окопы и землянки, укрытые травами. Видел Лисань, и в ней деда Гороха, хотя был он сейчас не там, а здесь, под одной с ним крышей. Видел Еловку, и на ее улице Аленку, хотя она в это время тоже находилась далеко от Пущи, в Минске. Видел оленей, вереницей бредущих по осече мимо егерской сторожки.

0: Аркадий Аверченко.
1: Находчивость на сцене. О своих первых шагах на сцене я рассказывал в другом месте. Но мои последующие шаги должны быть, ну, я так полагаю, также интересны для читателя. Вот один из таких шагов. Я уже 3 недели как играю на сцене. Вид у меня импозантный, важный. И на всех не играющих на сцене я смотрю с высоты своего величия. Сидел я однажды с актерами в винном погребке за бутылкой вина и шашлыком и поучал своих старших товарищей, как нужно толковать роль Хлестакова, не смущаясь тем, что задолго до меня мой коллега Гоголь гораздо тщательнее и тоньше объяснил актерам эту роль. Худощавый молодой господин с белыми волосами и истощенным вечной насмешкой лицом подошел к нам и принялся дружески пожимать руки актерам. «Здравствуйте, гарики! Нас познакомили. Вы тоже актер?» Снисходительно спросил я. «Что вы?» — возразил он, оскаливая зубы. «Как это вы можете по первому впечатлению так дурно судить о человеке?» «Я не актер, но в вашем деле кое-что понимаю. Вы давно на сцене?» Я погладил свои бритые щеки. «Порядочно, завтра будет 3 недели. Значит, через 8 дней можно уже и юбилей праздновать». «Воображаю, как вы волнуетесь на сцене. Кто я? Да ни капельки. Ну да, знаем мы. Конечно, если роль вы изобрели, да под суфлеры идете, да окружены опытными товарищами, тогда ничего.
2: А представьте себе на сцене какая-нибудь неожиданность, что-нибудь такое, что не предусмотрено ни автором, ни режиссером. Воображаю вашу растерянную физиономию и трясущиеся колени».
1: «Ну, усмехнулся я, меня нелегко смутить. На сцене-то? Да бывают такие случаи, когда и Варламова с Давыдовым можно, что называется, угробить. Меня не угробите».
2: «Люблю скромных молодых людей!» — вскричал он.
1: Потом задумался, искоса на меня поглядывая. У меня было такое впечатление, что я действую ему на нервы. «Что у вас идет завтра в театре?» «Колесо жизни Рахимова. Сам автор обещал завтра прийти посмотреть, как я играю Чешихина». «Ах, вы играете Чешихина? И вы говорите, что вас невозможно на сцене смутить, сбить с толку?»
3: «Да, по-моему, это гнилая задача». Он зловеще улыбнулся, протянул костлявую руку. «Хотите заклад? На 6 бутылок Кахетинского, на 6 шашлыков».
4: «Не хочу».
3: «Почему?»
4: «Мало. По 10 того и другого, плюс кофе с бенедиктином». «Молодой человек, вы или далеко пойдете, или плохо кончите». «Согласен».
1: Таким образом состоялось это странное пари.
4: Шел второй акт «Колеса жизни». У меня только что кончилась бурная сцена с любимой девушкой, которая заявила мне, что любит не меня, а другого. «Кто этот другой?» — спросил я крайне мрачно. «Это вас не касается», — гордо ответила она, выходя за двери. «Свою роль я хорошо знал. После ухода любимой девушки я должен схватиться за голову, поскрежетать зубами, уткнуться головой в диванную подушку, а потом вынуть из кармана револьвер и приставить к виску. В этот момент хозяйка дома, которая тайно любит меня, а я ее не люблю, выбегает, хватает меня за руку и, рыдая на моей груди, признается в своем чувстве. Такие пьесы, скажу по секрету, играть нетрудно, а еще легче писать. Я уже схватился за голову, уже по авторскому замыслу поскрежетал зубами, и только что подскочил к дивану уткнуться головой в подушку, как боковая дверь распахнулась, и худой молодец с белыми волосами, ну, тот самый, который взял подряд, как бы то ни было смутить меня на сцене, этот самый парень вышел на первый план самым непринужденным образом.
3: С двух сторон я услышал два шипения. Впереди суфлера, из боковой кулисы помощника режиссера. Из директорской ложи глянуло на нас остолбенелое лицо автора.
5: «Здравствуйте, Чичихин!» — развязно сказал мне беловолосый, протягивая мне руку. «Не ожидали? Я на огонек завернул!»
3: Впереди я слышал шипение сбоку за кулисы, отчаянное проклятие. «Здравствуй, Вася!» — мрачно сказал я. «Только ты сейчас зашел не вовремя. Мне не до тебя. Может быть, завернешь в другой раз. Мне нужно быть одному».
5: «Ну вот еще глупости!» — засмеялся беловолосый нахал, развалившись на диване. «Посидим, поболтаем!»
3: Публика ничего не замечала, но за кулисами зловещий шум все усиливался. Я задумчиво прошелся по сцене.
4: «Вася!» — сказал я значительно. «А ты знаешь Лидию Николаевну?» Он покосился на меня и, незаметно подбегнув, проронил: «Конечно, знаю, преаппетитная девчонка».
5: Вскричал я в неожиданном порыве бешенства: «Так это значит, ты тот, из-за которого она отказала мне!»
3: Суфлерская будка вдруг опустела, но я от этого почувствовал себя еще увереннее и легче.
5: «Ты! Отвечай, негодяй!»
3: Вася поглядел испуганно на мои сжатые кулаки и сказал примирительным тоном: «Бросьте, поговорим о чем-нибудь другом».
5: «О другом?» – заревел я, торжествующе поглядывая на автора, который метался в директорской ложе, как лошадь на пожаре. «О другом! Ты меня довел почти до смерти, и теперь хочешь говорить о другом? Отвечай!» Я бросился на него, стал ему коленом на грудь, схватил за горло и стал колотить головой об стенку дивана. «Отвечай! Как у вас далеко зашло?»
4: Вася побледнел, как смерть, и прошептал: «Пустите меня, медведь! Вы так задушите! Шуток не понимаете, что ли?»
5: «Ты сейчас умрешь!» — прорычал я. «Другой раз тебе будет неповадно!»
4: Он поглядел на меня умоляющими глазами, потом прошептал: «Ну, я проиграл пари. Какого черта вам еще нужно? Пустите! Я уйду!»
5: «Смерть тебе!» — вскричал я со злобным торжеством и так стукнул его голову о спинку дивана, что он крякнул и свалился на пол. «Неужели я убил его?» — вскричал я, театрально заломывая руки. «Воды! Воды этому несчастному!»
3: Я схватил графин с водой и вылил щедрую струю на корчившееся тело Васи. Он испуганно закричал:
5: «Очнулся!» — обрадовался я. «А теперь иди, несчастный, постарайся на свободе обдумать свое поведение».
3: Я взял его в охапку и почти вышвырнул в боковую дверь. Схватился за голову, прислушался. По мягким звукам ударов я понял, что передал неудачливого Васю в верные руки.
5: «Итак, вот кто ее избранник!» — вскричал я страдальчески. «Нет! Лучше смерть, чем такое сознание!»
3: Дальше все пошло как по маслу. Я вынул револьвер, приставил к виску, из средних дверей выбежала любящая женщина, упала на грудь. Ну, одним словом, я опять стал на рельсы, с которых меня попробовали стащить так неудачно. Колесо жизни завертелось, в будке показался суфлер, в ложе успокоенный автор. После спектакля мне подали в уборную записку.
1: Жрите сегодня ваше вино и шашлык без меня. Я все оплатил. Иду домой сохнуть и расправляться. Будьте вы прокляты.
6: Метель. Вьюга мчится вдоль кирпичных стен. Барышня венчается не с тем. А потом окажется, что он суженый и небом предрешен. Каждый вечер кто-то одинок. Тот влюблен, а этот дал зарок. Голову закину, верха нет. Оглянусь, навстречу скачет снег. Закачаюсь, закружусь, пока ткет судьбу кромешная пурга. Я ошиблась веком и войной. Я ошиблась собственной роднёй, именем, талантом и лицом, и твоим заоблачным крыльцом. Буря, будь безумием самим, твой кипящий, твой сквозящий дым улетит, как боль моя чиста. Вынырнет река из-под моста. Только этот мне назначен час. Языка нерукотворный спас. Только степи русские могли мне открыть просторы всей земли. Пусть мгновенность жизни от теня в зеркале моем средь бела дня взмыли постаревшие черты в час, когда меня увидел ты. Греки говорили, это рок. Я целую горный твой порог, за которым нету ничего, только вьюга сердца твоего. Последний снег на первый снег похож. Последняя на первую любовь. Как темным улицам к лицу наряд, снежины сестры свадебных цветов. Ах, седина мерцает, как фата. К лицу ли мне сияющий покров? Покачиваясь в белой тишине, плывут снега, река без берегов, и украшают голый острый сад шарами теплых бережных плодов. Последний снег напоминает мне младенческую нежность стариков. Апрель. У музыки горной в заздравном апреле по склонам гобои бегут и свирели, то ниже, то выше, то кратко, то длинно, с влюбленного неба свергаясь в долину. Ах, мокрые камни, речные орехи, осколки творенья, бессмертия огрехи. Пустая вода исчезает рывками, лишь круглая скорость звучит под руками. Минутна гармония и безымянна. Ее полнота погранична обману. Минутны и розовые губы флейтиста, цветы без листвы на кустах тамариска. Земля голодна, небеса ненасытны. Легко умереть и воскреснуть не стыдно, как стебель в отзывчивом ветре растущий, смычком соловьиным прижат и отпущен. Едва скворцов вернул апрель, и зелень просквозила, счастливой давней боли трель опять меня пронзила. Усиливаясь каждый день, от внешнего волнения моя счастливая мигрень не хочет исцеления. Струятся листья на ветру, растет трава проворно. Я просыпаюсь поутру для жизни чудотворной. То радуюсь, то трезво лью стремительные слезы, а перед зеркалом стою, как под грозой березы. Возвращение. По стеклам стегает ветла, царапает сердце сверчок, но скатерть льняная светла, не выдохся мятый пучок, и сильная прыгает степь с обрыва за домом, как раз в холодную реку из тех, что в школе великой звалась. Картошку, редиску и лук мы крошим в коричневый квас, садимся, как прежде, вокруг при свете родительских глаз. Не ссорю времен, не мирю, их кто-то другой приручил. А знаете, вдруг говорю, мне ложку-то дядя точил. И все замирают на миг, все смотрят на ложку, а я несу в ней крошку. Язык щербатые помнит края, как детская тятя. Любой отечеством тайно объят. Мы есть, разучились тобой из общей посудины, брат. Мы издали любим теперь друг друга. И эта любовь, как в сказке запретная дверь, смущает спокойную кровь. Чем? Тягой своей потайной, забытой заботой, стыдом? Ого, ураган за стеной. Ты думаешь, выдержит дом? Не всякий плач родит беда. Бывает, плач родит беду. Вчера я весела была, и завтра от тоски сбегу. Пока играют холода, сады на стеклах разведу. Вороньим карканьем весны не напророчишь. У зеркал одни намерения честны. Ищу в них то, что ты искал во мне. Увы, глаза грустны и слишком вытянут овал. Я вижу, челка впрямь седа, и эта складка на щеке. Мы в мыслях молодим себя. Легко ли взглянуть в лицо тщете? Я улыбаюсь, как всегда. Я со щитом, не на щите. Любимый мой, стекляшку спрячь. В твоих зрачках моя душа. Скажи скорей, а ну не плачь. Скажи мне, ах, как хороша. И день горяч, и скачет грач, веселье вешнее верша. О, счастье наши встречи праздновать! 100 лет назад был день вчерашний. Я потому должна опаздывать, что ждать тебя мне слишком страшно. Ты говоришь, что я не ласкова, что постоянно все скрываю, а я, как марлевую маску, придя домой, с лица срываю, и ослепительнее зарева всю нашу встречу вижу заново. Платформа, снег, твое дыхание, и ты без шапки, как студент. Секунда противостояния разноускоренных судеб. Возраст. Иногда, очень редко, я вижу в течение секунды, что стареешь и ты, что глубокая темная рябь посягнула и на эти черты, и немыслимые лепки под глазья и скулы время тоже клюет, а усы с бородою морозом обдуло. Впрочем, это идет. Чаще думаю вот что. В базальтовом храме, где нам холодно в зной, разжигали зимою огромное пламя, чтобы грелся любой. И не только тепло, а еще озаренные своды, где изваянный барс и орел обнимали покоем среди непогоды того, кто забрел. Ах, лицо твое, зимний гигант над ущельем лавинным! Слышишь, время гремит, но под веками или веками пылание неуязвимо всякий миг. Посмотри, какое утро! Солнце ленится палить, в скорлупе из перламутра можно море переплыть. Это время круговое передышку дало нам, прижимая грудь к прибою, к обмирающим камням. Нет для времени распада, превращается в простор, в брызг блаженную прохладу, в туч пылающий повтор. Вот в ладонь оно вложило раковины завиток жизни внешнюю пружину или памяти цветок. Безголосым гулом съеден обитатель заводной. Береги, когда уедем, этот ирис костяной. Где нет надежды, там растет трава. Пашу, пашу, пашу скупое поле. Плевать мне на усталость и мозоли. Пускай едят, пусть кормят жернова. Где нет родни, там камушек кума. Без матери корова сына вскормит. Четыре родника нерукотворных из одного мычащего холма. Где смысла нет, там сетью дождь лови. Но падает слеза, как в землю семя. Но ненасытно искушая семьи, весну выводят в горле соловьи. Гляжу опять медоточив жасмин, и облака так низки и медовы. Но каждый стих мой, как безотчий сын, единствен, горд и невозможен снова.
7: Едва проснувшись, он в одном белье подбежал к окну. Черный глубокий канал лежал внизу в каменном гладком русле. Кругом был камень и стены. Друзья наняли для Василия Львовича три комнатки, довольно мрачные, в Демутовой гостинице на Мойке. В комнате побольше спал теперь дядя, рядом была комната Александра, а сзади темная клетушка с перегородкой, там помещалась Аннушка. За перегородкой же повар Блесс с камердинером. Кровати были тяжелые, оконные завесы плотные. Напившись чаю в боковушке у Аннушки, он устремился на улицу и уже не слышал ее напутствия: «Не заблудитесь, батюшка Александр Сергеевич». Дядя еще спал, по коридору сновали горничные девушки, одни простоволосые, другие принаряженные в чепцах, и сонные слуги. Дом был битком набит. Он спустился на каменные плиты набережной, не зная названия улиц, за исключением Мойки, где они остановились. Вид незнакомого города поразил его. Ничто не напоминало Москвы. Не было широких бульваров, ни усадеб, прячущихся в зелени, ни переулков, где цвела сирень весною, ни ворот, которые придавали московским улицам вид проходных и проезжих дворов, ни церквей больших и малых, где у завалинок толпилась московская нищета в рваных телогреях. Две-три латынских церкви попались ему на бесконечные улицы, более похожие на обыкновенные дома, чем на церкви. Это был Невский проспект, о котором говорил Сергей Львович. Стражи с блестящими топориками прохаживались. Он свернул, прошел один по какой-то правильной площади и увидел пустынную реку, как и канал в гранитном русле. Он пошел по набережной, великолепный и молчаливый в этот час, все дальше и дальше, и, наконец, перешел мост. Пошли низкие домики. Самая беднота была здесь, казалось, другая, страшнее и явственнее, чем в Москве. В изодранном рубище стоял у моста человек, и тело виднелось сквозь дыры его пасконной дерюги. Худые ноги были босы, лицо равнодушно. Он зашел далеко, но не заблудился. Ни у кого не спрашивая, он вернулся тем же путем. Здесь не было московских тупиков. Прямые улицы, сады, камень, река. По Невскому проспекту проезжали легкие коляски. Народу заметно прибавилось. Дядя уже давно встал и сердился. Александр, не спросясь, исчез неизвестно куда. Он начинал понимать Сергея Львовича, которому невмоготу было справиться с диким характером семейства. Поворчав, он стал объяснять племяннику, что такое Петербург. «Если ты пойдешь влево, то выйдешь на улицу, которая напоминает Бонд-стрит в Лондоне, а, впрочем, должна быть длиннее. Итак, если ты выйдешь на улицу и не увидишь ни начала, ни конца, знай, друг мой, это Невский проспект». «Ну, а летний сад есть летний сад, ты и сам догадаешься. Кончишь повторять свои правила и можешь пройтись с полчаса, но не долей. В полдень не ходи. Государь гуляет в это время. Далеко не ходи, потому что заблудишься. А чтобы не заблудиться, спрашивай почаще у будушника Демута в трактир. Тебе всякий укажет». Дядя Василий Львович говорил ему об улицах, по которым он уже ходил и которые знал, по-видимому, лучше, чем дядя. Василий Львович спал долго за полдень, а потом пропадал из дому. Возвращался он поздно ночью, когда Александр спал. А Александр бродил днем по городу и возвращался домой только когда чувствовал голод. Так в первые дни они почти не видели друг друга. Дядя возобновил свои связи. Побывал у Дашкова, Блудова. Приятели на перерыв звали его кто на обед, кто на ужин. Литературная война кипела. У него было дел по горло, а племянник должен был повторять все свои правила, всю эту арифметику и грамматику, чтобы быть готовым к вопросам отцов и иезуитов. Говорили, что у них правила стеснительные. Василий Львович за обедом жаловался приятелям на иезуитов, если требовать заранее от воспитанников образованности, как это делают все эти святые отцы, тогда на кой черт же они дались? Бедные мальчишки изнемогают от наук. Я привез племянника, остер и любознателен, но вместо того, чтобы удовлетворять свою любознательность, он принужден повторять все эти правила. Черт бы взял святых отцов. Василий Львович был рад придраться к случаю, чтобы обновить славу петербургского бригана-вольнодумца. Впрочем, он не имел случая, ни охоты проверять племянника. Однажды нашел на столе у него мадригалы Вольтера и поэмы Перона. Сперва удивился, зачитался, а там взял мадригалы себе и позабыл сделать Александру внушение. Через два дня никто бы не узнал номеров, занимаемых Василием Львовичем. На окнах, на полу, везде были брошены книги. Книги врагов дядя не разрезал ножом, а взрезал вилкою, как бы вспарывая им животы. И Александр их тотчас узнавал. Это они валялись на полу в небрежении. Дядя Василий Львович и жил, и дышал литературной войной. Недаром Шишков со своими варяго-россами его задел. Дядя рвался в бой. Однажды ночью Александр проснулся. В соседней комнате кто-то тихо фыркал, урчал и стонал. Он подкрался к двери. Дядя в одной сорочке сидел посреди комнаты на табурете. Свеча стояла на полу. В свесившейся руке его была книга. Косое брюхо его ходило. Он посмотрел на пораженного Александра и продолжал смеяться. Наконец он оттер платком лоб, вздохнул и сказал Александру: «Двоица». Он прочел: «Но кто там мчится в колеснице, на резвой двоице порой». «Двоица — это пара», — объяснил он наконец. «Это на их языке, на варяго-росском, означает пару. Так их бард, князенька Шихматов, шут полосатый, пишет: «Двоица — это желтый дом, это кабак, друг мой, рассвет полночи». Дядя, к удивлению Александра, оказался сквернословом. Брань так и сыпалась. Он взял с полу еще одну книгу. Это был словарь Шишкова. «Рыгать», — прочел дядя и вдруг вскипел. «Вот, площадное кабацкое слово тащит в поэзию, и все это поощряется, печатается. Старый хрыч собирает шайку приказных и халуев. Это дьячок в кабаке. Вот что такое его беседа. Пусть все это знают. А что будет с тонким истинным вкусом, страшно и подумать». Литературные страсти преобразили его. Александр впервые видел его в таком раздражении. Дядя был в вдохновении. Он не называл более по именам врагов своих. Шишков был старый хрыч и старый дед. Какой-то Макаров звался у него Мараков и просто Марака. «Библический Содом и желтый дом», — сказал он и сам изумился. Он соскочил со своего табурета и записал внезапную рифму. Сам того не замечая, в защите тонкого вкуса дядя употреблял весьма крепкие выражения. В соседнем номере кончили играть, кто-то насвистывал сквозь зубы и вдруг запел вполголоса: «Старик седой, завомый время, в пути весь век свой провождал». Дядя вдруг успокоился. Он вслушивался некоторое время и с торжеством указал племяннику на стену. «Шаликов, Шихматова стихов, небось, не поют». Александр наслаждался. Ему нравилось все. Ночь за окном, и дядино буйство, и песнь за стеной, и литературная война, в которой дядя участвовал. Литературные мнения дяди казались ему неоспоримыми. Он был всей душой на его стороне. Наконец дядя рухнул в постель, послал его спать, и через минуту оба спали. Демутовы номера, выходившие на три улицы, их разнообразное население, горничные девушки, бегавшие по коридорам, сумрачные камердинеры, звон стаканов, вдруг раздавшийся из открытых дверей, все в высшей степени занимало Александра. Глаза его вдруг раскрылись. По узенькой пятке, быстро мелькавшей по коридору и торопливо накинутой шали, он узнавал свидание. Молчаливый иностранец в угловом покое оказался скрипач и по утрам играл свои однообразные упражнения. Это был мир новый, ни в чем не похожий на Москву, на Харитоневский переулок. Ничто не напоминало ему синей, где дремал Никита, кабинета отца, его собственного угла у самой печи. Как-то вечером, найдя у себя в вещах черствый пряник, сунутый Ариною, он вспомнил Арину, подумал и съел пряник. В Петербурге Василий Львович, как славный франт, надеялся обновить запас английских ножичков, щипцов для мелочной завивки кудрей, напильничков для ногтей, но вскоре убедился, что ничего нет. Суда не ходили по причине континентальной системы, и приходилось заворачивать кудри в папильоты. Это вызывало смех у Аннушки и прислуги, убегавших при виде барина в бумажных папильотах, отходящего ко сну. Во всем рабски следуя моде, Василий Львович купил круглую шляпу с плоской тульей и маленькими полями, отчего лицо его казалось круглым. Отправляясь гулять, он с отвращением натягивал на себя узкие панталоны и гусарские сапоги. При его тонких ногах и брюхе новая мода не шла Василию Львовичу, но все так одевались в Петербурге. Не хватало то розовой воды, то фабры, и камердинер Алексей сбился с ног. Самая кухня Василия Львовича оказалась отстала от века. В моде был сыр, распространявший удивительное зловоние, да воздушный пирог. Жаркое не дожаривали, как те кровожадные дикари, приключения которых описывались в романах. Открылось множество блюд, которых не знал Блесс. С утра за завтраком дядя заказывал обед повару. Блесс ворчал: «Слушаю, как угодно, можно сбить и поставить на вольный дух, будет воздушный пирог. Оранжей, сказывают, в этом городе нет. Жаркое не дожарить можно, здесь хитрости нет». По ночам дядя кряхтел. Желудок донимал его. Новые блюда не шли ему впрок. Все было наперчено, сухо или воздушно. Таков был новый закон вкуса, и рассуждать не приходилось. Вскоре Блесс взволновал его известием, что нигде в городе нет устриц, потому что корабли не ходят. Василий Львович еще в пути рассказывал Александру об иноземных устрицах и заглазно учил его есть их, кропить лимоном и глотать. Рот его сводило от воспоминаний. В Петербурге надеялся он в погребке достать их. Теперь устриц не оказалось. Тут Василий Львович вышел из себя. «Нева гола, как мой зад», — сказал он Александру с отчаянием однажды утром. «Нет устерсов. Английских кораблей французы не пускают, а французские запрещены указом. Вот плоды континентальной системы. Я лично знал императора Наполеона, и, признаюсь, в нем были черты почтенные, но уж это последнее дело. Какая низость!» Однажды Василий Львович сказал Александру с особым выражением, которое Александр знавал и у отца: «Сегодня мы с тобой поедем к Ивану Ивановичу Дмитрию. Он велел сказать, что меж 6 и 7 дома». Он посмотрел на племянника и остался недоволен. «Будь с ним, Александр, особенно любезен. Помни, что от него зависит судьба твоя». Александр из-под лобья смотрел на дядю. Ничего любезного не было в лице племянника. Василий Львович пришел мгновенно в отчаяние и озлобление, у юнца ветер в голове. Между тем дела его плохи. Аббат Николь, слышно, закрывает свой пансион. Тургенев в таких хлопотах, беготне, суете, что стал неуловим. Вообще в Петербурге каждый так занят собою, что в чужие дела вовсе не желают входить, не то что в Москве. Между тем о лицее нечего и думать. Без важного покровителя туда никак не попасть. Иван Иванович Дмитриев был давний патрон семьи. Связи литературные, несостоявшаяся женитьба на его сестрице Анне Львовне, все, казалось, сближало с ним Василия Львовича. Он объяснил положение дел племяннику и повторил, чтобы племянник был особенно любезен. Было бы хорошо Александру невзначай прочесть в знак внимания перед Дмитриевым что-нибудь драматическое. Тотчас же он стал соображать, что именно. Чужой толк был длинен, модная жена соблазнительна, апологи коротки. Он выбрал из последних творений 2 басни «Бык и корова», «Слон и мышь» и, предложив племяннику прочесть, приготовился слушать. Александр все так же из-под лобья смотрел на дядю и, казалось, не торопился читать басни Дмитриева. Дядя подождал и сам прочел. Ровно к 6 часам они отправились к Дмитриеву. Дмитриев встретил их с улыбкой. Он был сед, у него было розовое лицо и косые глаза, подозрительный взгляд. Он попросил Василия Львовича извинить его, не может уделять дружбе более 1 часу. «Я здесь не у себя дома, дом мой в Москве», — сказал он и стал жаловаться, как видно, не впервые. «Весь в мелочных переписках, в отправлении текущих дел, этикетные выезды ко двору, закидываю непрестанно визитные карты, и все отнимают у меня часы, которые я мог бы проводить, если не использую, то, по крайней мере, с сердечным весельем. Сколько мелочей в этой дворской науке! Иногда прихаживала мне на мысль, что рожден жить только в Москве и более нигде. Иногда здесь думаешь быть вне России». Василий Львович тотчас пожаловался на петербургскую жизнь. Нигде нет устриц, ни туалетных предметов, мелких, но весьма необходимых. Все из-за того, что не ходят корабли. Дмитриев посмотрел на него внимательно косыми глазами и пропустил без ответа его слова. «Да, Москва, Москва», — повторил он, и на сей раз Василий Львович почувствовал, что бывший друг его — министр, занятый своими мыслями и не желающий беседовать с ним о важных предметах. «Казалось бы, где и быть Устерсом?» — растерянно сказал он. «Друг мой», — ответил, наконец, укоризненно Дмитриев, — «если бы вы в моей отчизне, Сызрани,

язык наш неподатлив, а бык и корова, а три путешественника, — возразил дядя сукаризную. Точно это басня или, по-вашему, поэмка на счету лучших моих стихотворений, — сказал небрежно Дмитриев. Москва, видно, еще помнит меня. Тут же Василий Львович сказал о баснях Крылова, что о них язык сломаешь, а морали их ни слова, все для приказных. Мужи гусей гнал в город продавать, и гурт гусиный, и гу-гу-гу, гнал гу-гу. Дмитриев смеялся. Да, подражательная гармония, у них в беседе только и слышишь гусиный крик. Наконец дядя вспомнил о цели своего посещения. У него растет племянник с быстрой памятью, и почитатель Ивана Ивановича начинает кропать уже стихи. Дмитриев посмотрел в первый раз на Александра. Казалось, ему было неприятно, что мальчик уже кропает стихи. Взгляд его был суров. «Пусть подождет заниматься рифмованием», — сказал он. «Молодому лучше читать чужое, чем писать свое». Дядя скороговоркой сказал, что привез своего племянника с тем, чтобы определить его в лицей. «Я одобряю», — сказал Дмитриев, посмотрев на часы. «Это учреждение. Наконец-то начали детей обучать на отечественном языке. Ни то нигде не оказывается людей, хотя немного способных к письмоводству». Дядя с трепетом, ожидая боя часов, не решался прервать своего друга. «Михаил Михайлович Спиранский, как, впрочем, граф Алексей Кириллович, в том согласны», — говорил Дмитриев. «Я тоже со временем хочу учредить в разных местах училище законоведения со всеми пособиями. Без одобрительного свидетельства я более не буду допускать стряпчих к хождению по судам. Довольно с нас невежества и ученичества». Все литературное и авторское вдруг исчезло в нем. Никто бы не сказал, что еще тому полчаса говорили здесь о стихах. Наконец Василий Львович попросил о прямом предстательстве за племянника. Часы пробили 7. Важным взглядом косых глаз Иван Иванович посмотрел на недоросля. Недоросль был кудряв, несколько сумрачен лицом, с быстрыми глазами. Любезности в нем не было. «Я поговорю», — сказал министр, вставая, — «с графом Алексеем Кирилловичем при встрече, но он стал так увалчив, нелюдим и скользок, что предвидеть не могу, когда его встречу». Он улыбнулся гостям, потрепал жесткой, точно деревянной рукой Александра по голове и проводил их. Выйдя, дядя осмотрелся кругом и сказал об улице, где жил министр: «Мрачная местность». Петербург казался им чужим, громадным и незнакомым городом. Дядя сердился на Александра. Племянник был нелюдим и несколько диковат. Собираясь к Дмитриеву, Василий Львович совсем иначе представлял себе это свидание. Все шло хорошо, а расстались холодно. Александр вдруг спросил, где живет Державин. «Там», — ответил дядя и махнул рукой, — «по Фонтанке, рядом с домом Горновского. Дом хорош, да старик, говорят, совсем одрях. Ходит по двору в чепце, как старуха, и в полосатом халате, мурза татарская. Воет под нос псалмы, как дичок». Они долго молчали. Затем дядя, повеселев, сказал Александру: «Бог с ним, с лицеем. Не попадешь в лицей, поступишь к иезуитам. Ты видел их дом? Это прекрасное здание, а басня о трех путешественниках, что ни говори, есть простая басня, а никак не поэма». Наконец Тургенев явился. Он был по уши в хлопотах. Обмахиваясь платком от мух, он рухнул в кресло и сообщил, что пригласил было к себе аббата Николя для того, чтобы свести его с Василием Львовичем и представить ему будущего воспитанника. Но на днях все переменилось. Аббат Николь закрывает свое заведение. В нем появилась странная повальная болезнь, которая скосила многих воспитанников. Вообще время для определения Александра выбрали самое неудачное. Подождать бы с год, и все разъяснилось бы. Жара такая, что мочи нет. Василий Львович был как оглушен.
Он не отличал капуцинов.

0: сыновот иезуитов, и ему не было дела до Крыма. Новый лицей и Одесский лицей сбили его с толку. Он понял одно, что пансион Николя, в котором он надеялся определить Александра, более не существовал. Все в Петербурге быстро менялось. Он пожалел, что, повинуясь безотчетному порыву родства, взялся определить племянника в пансион, который теперь закрылся. Глубокий смысл любимой маменькиной поговорки «Не твоя печаль чужих детей качать» открылся ему. Он внимательно посмотрел на Александра, недоумевая, как быть с ним и куда девать. Александр, казалось, был смущен. Разговор шел о его судьбе. Он совершенно примирился с мыслью, что будет жить у иезуитов. Теперь все это рушилось. Мысль, что снова придется быть в родительском доме, возмутила его. В тот же миг он, не думая, решил не возвращаться в родительский дом любой ценой. Он из-под лобья следил за дядей и Тургеневым. Тургенев заметил его смущение. «Надо отдать его в лицей», — сказал он. «Там будут воспитывать по новой методе. Может быть, великие князья будут там. Спиранский покровительствует, и даже слышно сам император. Иезуиты бесятся». Он пообещал замолвить слово Голицыну. Нужно только выждать удобный миг. Князь в унынии и в такое время всегда раздражителен. «Лицей тем хорош, — пояснил Александр Иванович, — что это не пансион, не училище, не университет, а все вместе. Пансион, потому что все готовое, училище, потому что там переростков не будет, университет, потому что там профессоры. Куницын, Николашин знакомец, только приехал из Геттингена и уже назначен». Василий Львович ожил. Голицын был сильнее Разумовского, да уж и Дмитриева. Он обнял Александра с чувством и пожал руку другу, как бы передавая племянника его попечению. Судьба Александра в один миг была решена. Василий Львович махнул рукой. Иезуиты более его не занимали. Лицея или лицей – вот куда поступит племянник. Кстати, как говорить? Лицея или лицей? Тургенев и сам хорошенько не знал. Решили, что лучше лицей. И звучит мужественней. Дядя послал за вином и заставил Александра выпить до дна свой бокал. Петербург казался самым счастливым городом. И тут Тургенев вспомнил вдруг, с какой новостью ехал к Василию Львовичу. Он вез новые стихи Батюшкова. Батюшков был яблоко раздора меж петербургскими и московскими друзьями. Жуковский и Вяземский никак не отпускали его из Москвы. Гнедич в Петербурге бесился и ревновал. По временам он спасался в свою усадьбу, бывшую как раз посередине между обеими столицами. Новое стихотворение, которое Александр Иванович ухитрился узнать раньше москвичей, было именно послание к московским друзьям Жуковскому и Вяземскому. Александр Иванович был уверен, что Василий Львович стихов еще не знает, но забыл листок дома. Послание называлось «Мои пенаты». Тургенев помнил только первые две строфы – «Пока летит за нами бог времени седой и губит лук с цветами безжалостной косой, мой друг, скорей за счастьем в путь жизни полетим, упьемся сладострастием и смерть опередим». «Прелесть», — сказал вдруг Александр. «Прелесть», — повторил озадаченный дядя, — «всех обскакал». Глаза Александра горели. В Москве он вовсе не знавал этой петербургской поэтической горячки. Вино, стихи Батюшкова мешались у него в голове. Не помня себя, он попросил Тургенева повторить. Тургенев прочел снова. Зажгли свечи, луна светила, окна были открыты, воздух понемногу стал остывать, все трое сидели, пораженные петербургской новостью. Ночью Александр проснулся. Голова у него шла кругом. было светло, как днем, батюшковские стихи были в комнате.
1: Этому Гроссу де Фужер подходило его имя. Все в нем говорило о посредственности. В нем не чувствовалось ни кипения крови, ни неистовства мыслей, ни веселого сарказма, по которым сразу можно признать большого художника. Этот молодой человек, рожденный быть почтенным буржуа и приехавший в Париж, чтобы поступить в приказчики к торговцу красками, изведал все те страдания, которые выпадают на долю великих людей. Он снял ателье и стал корпеть над своими полотнами. Первая картина, которую он предложил жюри выставки в Лувре, изображала деревенскую свадьбу. Явное и довольно тяжеловесное подражание Грёзу. Картину отвергли. Когда Фужер узнал об этом плачевном результате, он не впал в ярость, а спокойно взял свою картину, завернул ее и отнес домой, дав себе клятву стать великим художником. Затем отнес ее к Ильясу Магюсу. А Ильяс Магюс был бельгийско-голландско-фламандского происхождения и занимался покупкой и перепродажей картин. Фужер несколько раз ходил смотреть, не проданы ли они, и ему показалось, что с ними творится что-то странное. Его полотна, такие зализанные, такие отчетливые, казавшиеся твердыми точно железо и блестящими точно раскрашенный фарфор, были как бы подернуты туманом. Они походили на старинную живопись. Ильяса в лавке не было, и Фужер не мог получить объяснений на этот счет. Он решил, что зрение его обмануло. После 7 лет упорного труда Фужер научился делать довольно сносные вещи. Он работал не хуже других второстепенных художников. Во время выставки 1829 года Леон де Лора и Жозеф Бриду, занимавшие на ней видное место и возглавлявшие новое направление в искусстве, прониклись жалостью при виде упорства и бедности своего старинного товарища и приняли одну из его работ в большой салон. На этой картине была изображена сцена в тюремной камере. Фужер просто-напросто вдохновился шедевром Герарда Доу. Он переместил группы из картины «Больная водянкой» на задний план к окну и заменил умирающую, осужденную на смерть. Ловко замаскированный плагиат прошел незамеченным. Хотя картина была очень посредственной, она имела огромный успех. Перед нашумевшей картиной постоянно толпилась публика, и сам Карл X остановился перед ней. Карл X наградил орденом художника, Жозеф Бриду подлинный художник, ордена не получил. Салон того года создал Пьеру Гроссу славу, богатство, определил его будущее, его жизнь. Человек творческого порыва сжигает себя на медленном огне, а копировщик процветает. Напав, наконец, на золотоносную жилу, Гроссу де Фужер воспользовался тем жестоким законом общества, согласно которому презренной посредственности в любом кругу предоставлено право венчать лаврами выдающихся людей, и, конечно, она всегда выдвигает их из своей среды, так как ведет ожесточенную борьбу против всякого истинного таланта. Было начало декабря, время, когда парижскими буржуа ежегодно овладевает Нелепое желание увековечить свою и без того надоевшую всем физиономию. Пьер Гроссу, встав с позаранку, вдруг услышал шаги. То был Эльяс Магюс, торговец картинами, ростовщик от живописи. Я пришел предложить вам одно хорошее дельце. Я привел к вам папашу Вервель, мамашу Вервель и единственную дочку Вервель. Эти буржуа помешаны на искусстве. За дочкой 100 000 приданого. Он бывший торговец бутылками. Советую вам написать с них портреты. Быть может, для вас они станут фамильными. Так привезти их. 3 портрета. Выставлю их в салоне. Может, отличусь как портретист. Ладно, ведите их сюда. Услышав шаги на лестнице, Фужер взбил на голове свой кок, застегнул куртку бутылочного цвета и немного удивился, увидев на пороге одну из тех физиономий, которые художники непочтительно называют арбуз. Сей плод сидел на тыкве, обтянутый синим сукном, на котором звякала связка брелоков. Тыква передвигалась на 2 репах, которые было бы неправильно назвать ногами. Арбуз тяжело сопел. Настоящий художник именно так изобразил бы в карикатуре торговца бутылками и немедленно выпроводил бы его из мастерской, объяснив, что не пишет овощей. Но Фужер смотрел на клиента без смеха, заметив на манишке господина Вервель бриллиант стоимостью в 1000 ЭКЮ. Вслед за этим почтенным буржуа появились еще 2 набора овощей в образе его жены и дочери. С первого же сеанса Вервели почувствовали расположение к симпатичному художнику. На 3-м сеансе папаша Вервель рассказал, что в его имении в Виль-д'Авре имеется целая картинная галерея. Там и Рубенс, и Рембрандт, Пауль Поттер, один Тициан и так далее. Господин Вервель тратил на это безумные деньги, заявила госпожа Вервель. У него этих картин на 100 000 ЭКЮ. Ха-ха-ха-ха-ха, люблю искусство, сказал бывший торговец бутылками. К концу сеанса с лестницы вдруг послышался грохот, дверь распахнулась, и в комнату ворвался Жозеф Бридо. О, это был оригинальный талант, созданный для славы и страданий. Его точно гнал ураган, волосы были растрепаны, крупное его лицо выражало волнение. Он кинул вокруг сверкающий, как молния, взгляд, быстро обошел мастерскую и внезапно остановился перед Пьером Гроссу, запахивая на животе сюртук и тщетно пытаясь застегнуть его. Пуговица выскочила из своей суконной оболочки. Неприятель гонится за мной по пятам. Что это за штуки ты пишешь? Тише, молчи. А, понятно. Выгодно. А как тебе насчет монеты? Много тебе надо. 500. Сейчас напишу тебе записку к моему нотариусу.
2: У тебя свой нотариус?
1: Да.
2: А, теперь мне понятно, почему ты по-прежнему малюешь щеки розовой краской, которую так любят парикмахеры на своих вывесках.
1: Пьер Гроссу невольно покраснел. Ему как раз позировала Виржини, дочка торговца бутылками.
2: Изображай природу, как она есть, говорил между тем великий Бридо. Эта барышня рыжая, ну что ж, греха в этом нет. В живописи все великолепно. Положи на палитру киновари, оживи эти щеки, понаставь, где надо, коричневых пятнышек, прибавь масло, не жалей. Неужели ты хочешь быть умнее природы? Следуй моим указаниям, сказал Бридо, беря у него записку. Я не благодарю тебя. Бегу в замок Д'Артеза, где расписываю столовую. А Леон де Лора отделывает дверные наличники. Настоящие шедевры. Приходи посмотреть.
1: Он ушел, не простившись. Для того ему опротивило смотреть на дочку торговца бутылками. Манеры гениального человека до глубины души возмутили почтенных буржуа.
2: И вот однажды наш добросовестный художник, эта жалкая посредственность, но золотое сердце, бездарный рисовальщик, но честный и славный малый, кавалер ордена почетного Королевского легиона, собрался в путь, чтобы провести последние ясные дни в Виль-д'Аврей. Он уже считался женихом Виржини Вервель. Вервели приняли его радостно, с простодушным восторгом, с глупым мещанским воодушевлением. После обеда наступила очередь главного номера программы – осмотра галереи. Торговец бутылками, казалось, решил соперничать с Версальской картинной галереей. Картины в роскошных рамах были снабжены дощечками, на которых черными буквами по золотому полю были сделаны надписи. Рубенс, танец фавнов и нимф. Рембрандт, урок анатомии. Доктор Тромп читает лекцию студентам. Мурильо. Художник остановился в оцепенении с открытым ртом, бессильно свесив руки. Что с вами? Как вы побледнели? Виржини, скорее стакан воды! Художник взял старика Вервеля за пуговицу сюртука и отвел его в дальний угол под тем предлогом, что ему хочется посмотреть Мурильо. Вы покупали картины у Эльяса Магюса?
3: Да, все оригиналы. Ведь я вам говорил, у меня тут картин на 100 000 экю.
2: Все эти картины написал я, шепнул ему на ухо художник, и за все вместе получил не больше 10 000 франков.
3: «Докажите мне это, — сказал ему торговец бутылками, — и я удвою приданое моей дочери, ибо, значит, вы и Рубенс, и Рембрандт, и Тициан одновременно».
2: А Магюс, замечательный продавец картин, добавил художник, наконец понявший, почему торговец придавал его картинам старинный вид. Господин де Фужер, как в семье Вервеля упорно называли Пьера Гроссу, не только не уронил себя в глазах своего почитателя, но наоборот возвысился настолько, что сделал бесплатно портреты всей семьи и, разумеется, подарил их своей тёще, тестю и жене. Госпожа Фужер обожает своего мужа и родила ему 3 детей. Фужер – счастливый отец и супруг, но его неотступно преследует одна мысль. Настоящие художники насмехаются над ним. О нем с презрением говорят в мастерских. Ну, он продолжает много писать, метит в академию и, безусловно, попадет туда. Вдобавок, о, сладкая месть! Он покупает картины у знаменитых художников, когда они нуждаются в деньгах, и постепенно заменяет жалкую мазню в галерее Виль-д'Авре настоящими шедеврами, написанными не им. Много встречается посредственных художников, куда более мелочных и злобных, чем Пьер Гроссу де Фужер.

0: И все это музыка.
1: Здравствуйте, у микрофона Владимир Коконин. Есть в Москве места, где часто назначаются свидания. Вообще-то говоря, в огромном городе таких мест сотни и тысячи, но вот в центре Москвы чаще всего это скверик у Большого театра, площадь Пушкина, телеграф, Тверской бульвар, Триумфальная, совсем недавно площадь Маяковского. На каждом из этих мест находятся часы, символ и надежда всех влюбленных. Мода на часы меняется, круглые, квадратные, обыкновенные или электронные, но все они уже стали неотъемлемой частью этих уголков города и как бы специально созданы для встреч и свиданий. В районе площади Маяковского таких часов несколько, как и несколько романтических мест. С незапамятных времен здесь людская суета. Кто-то встречается, кто-то расстается, кто-то спрашивает лишний билетик в театр или на концерт, кричит что-то в трубку телефона автомата или ловит такси. На углу всегда продаются цветы. А рядом Патриаршие пруды, Казихинские переулки, катки зимой, лодки летом. Много укромных уголков, двориков, переулков. Где-то здесь, скорее всего, в Благовещенском, встретились мастер и Маргарита. В скверике на Садово-Триумфальной назначали свои свидания персонажи двух капитанов Саня Григорьев и Катя Татаринова. Потом появился боевой памятник Маяковскому, площадь начала меняться. Разъезжались в разные концы Москвы известные театры, но долго еще по ночам здесь читали стихи, под часами по-прежнему ждали влюбленные. Сейчас здесь тоже людно, правда иначе. Кругом торговля, ларьки, палатки. Площадь теперь снова зовется Триумфальной. Но у памятника Маяковскому пьют пиво, стихов не читают, а из уличных репродукторов доносится какая-то не очень уютная музыка. Скверика из «Двух капитанов», где героев могли видеть сразу три московские школы, уже давно нет. Как нет теперь здесь и театра оперетты, и современника, и театра кукол. Лишь старомодные афиши филармонии, написанные, как и много лет назад, от руки, по трафарету, напоминает нам о старом месте для влюбленных, неспешном ритме тогдашней жизни, концертах и спектаклях этой подлинно театральной площади. Но по старинке, договариваясь о свидании, по-прежнему говорят «встретимся на Маяковке», а не на Триумфальной. Все, в общем, закономерно. Жизнь не стоит на месте, и когда-нибудь через много лет повзрослевшие и постаревшие нынешние влюбленные будут вспоминать и свою молодость, связанную с этой площадью, и свою дедовскую рок-музыку, вытесненную какими-то еще неведомыми музыкальными новинками, и поругивать все новое и непривычное. Это вечно, как вечно ожидание любви, ожидание счастья, ожидание встречи. И вечны эти часы, под которыми ждали друг друга их бабушки и дедушки. Однажды, майским вечером 2001 года, здесь, в концертном зале имени Чайковского, состоялся концерт, посвященный памяти замечательного композитора Микаэла Таривердиева. Нет, наверное, у нас человека, незнакомого с его творчеством. Знакомство это, правда, несколько одностороннее. Больше известна его киномузыка, завоевавшая огромную популярность. А между тем, наследие композитора огромно и охватывает почти все музыкальные жанры. От опер и балетов до камерных, инструментальных и вокальных сочинений. Все это талантливо, самобытно, отличается каким-то особым, чисто таривердиевским обаянием, можно сказать, шармом, глубиной, интеллигентностью. Это музыка часто неожиданных откровений, романтизма, казалось бы, несвойственного нашему драматическому веку. Музыка, которая, может быть, заново будет открывать для себя каждое новое поколение. В этот вечер на сцене зала имени Чайковского певцов сменяют музыканты, играет оркестр, произносятся сердечные слова, звучат воспоминания, снова певцы, актеры, музыканты. Все очень тепло, несуетливо и, я бы сказал, по-домашнему празднично. Но вот на сцене появляется обаятельная и несколько загадочная женщина. У нее немного отрешенный и чуть грустный взгляд. Следует объявление. Сейчас прозвучит моноопера Микаэла Таривердиева «Ожидание». Исполнители Мария Сергеевна Лемешева и симфонический оркестр. И начинает звучать человеческий голос. Голос женщины.
2: Вот ведь как явилась первой. Надо было опоздать где-нибудь в сторону.

0: Странное ощущение возникает в зале. Стены как будто начинают растворяться, становятся прозрачными, и все мы, слушатели, оказываемся на давно знакомой площади, видим стоящую под часами женщину и вместе с ней ждем, отчаянно ждем. Это ожидание томительно, тревожно и почему-то так важно для всех нас.
1: Тоже я

0: ладно, подождем, пожалуй, женщины привыкли к нам.
1: А голос певицы звучит все драматичнее, свободнее. Слышно какие-то уж совсем непривычные для оперы слова. Слова нашей современницы, уложенные поэтом Робертом Рождественским в свободные и очень мягкие рифмы. Ладно, подождем, пожалуй. Женщины привыкли ждать. Таравердиев, как он сам признавался, любил такие вот нежестко ритмические стихи, поэтому и его вокальная лирика столь свободна, не связана жестко с конструкцией стиха. Ни песня, ни романс, ни речитатив, а какая-то странно завораживающая баллада. Современная женщина, суетою замотана, но как прежде божественна, пусть немного усталая, но как прежде прекрасная, до конца непонятная, никому не подвластная, современная женщина, то грустна и задумчива, то светла и торжественна, доказать ее слабости, побороть ее в дерзости, пусть иные стараются, понапрасну надеются, не бахвалятся силою, но на ней, тем не менее, все заботы служебные, все заботы семейные, все на свете познавшее, все невзгоды прошедшие, остается загадкою современная женщина.

Монолог женщины продолжается. Она делится с нами своими мыслями, доверяет их нам, советуется с нами, размышляет вместе с нами. Ведь все мы, в сущности, часто думаем об одном и том же. Порой берет тоска, ведь нужно быть, к примеру, кокетливой слегка и неприступной в меру. Все успеваешь ты. Казаться беззаботной, самой себе цветы дарить, идя с работы, подруге позвонить, замужней и счастливой, и очень мудрой слыть, быть очень терпеливой и маяться одной, забытой, как растенье, и ждать очередной проклятый день рождения, и в зеркало смотреть, и все морщины видеть, и вновь себя жалеть, и чаще ненавидеть, нести свою печаль, играть с судьбою в прятки, и плакать по ночам, а утром быть в порядке.

казаться беззаботным, самой себе цветы дарить.

Музыка прерывается, как прерывается и монолог. Вокруг огромный город, и в нем человек, песчинка. Проносится куда-то скорая, а вдруг произошло что-то ужасное. Она бросается к уличному телефону. Скорая помощь по городу, словно по полю голос вселенской беды. Господи, может, что-то случилось с тобою? Улица вся обернулась и замерла вся, воплем тугим, переполнены сердце и память. Он оглушает, успеть бы, вновь с телефонного диска срывается палец. Скорая помощь пронзает застывший проспект. Голос несчастья над городом мечется снова. Именно в эти минуты, всему вопреки, веришь в извечную помощь тихого слова, в скорую помощь протянутой доброй руки.

как детство, ночь обнажена. Земля становится просторнее, и снова я просить должна. Любимый, любимый, скажи мне что-нибудь, скажи мне что-нибудь, скажи мне что-нибудь, скажи. Плати за то, что целовал словами вечными, как прошлое. Зачем учился ты словам? Скажи мне что-нибудь, скажи мне что-нибудь, скажи мне что-нибудь хорошее. За то, что ты не опроверг все мужество мое нарочное. За бабий век, недлинный век. Скажи мне что-нибудь, скажи, скажи мне что-нибудь хорошее. Чего прошу я? Правды? Лжи? Святая и неосторожная, но все равно шепчу. Скажи, скажи, скажи мне что-нибудь хорошее.

0: зале становится совсем тихо. А в голосе певицы настоящее отчаяние, но отчаяние грозное, требовательное. Почему так? Почему? Откуда оно, это постылое одиночество?
1: Птицы,

0: получится.
1: Кто может чуду приказать? Свершись. От собственного крика холодея, мне кажется, я жду уже всю жизнь. Мне кажется, я жду уже с рождения. Я буду ждать до самого конца. Я буду ждать за смертью и за далью. Во мне стучат сестер моих сердца. Сестер по жизни и по ожиданию. В этом взрывчатом мире, забытой уже тишины, над которым бессонное время летит беззвучно, не придется пусть вам никогда ждать любимых с войны. Не придется пусть вам никогда ждать любимых.

бронзой царей, разжиревших на лжи и крови, рядом с бронзой героев, рискнувших собой в одночасье, должен выситься памятник женщине, ждущей любви. Светлый памятник женщине, ждущей обычного счастья.

0: Мелодия звучит все тише, и вот слышатся странные звуки. Сам Михаил Леонович пояснял, что это часы, их неумолчный вечный ход. Это так, конечно, но, может быть, это и что-то еще? Может быть, это стук тонких каблучков по асфальту, шаги, уставшей ждать женщины, или шаги появившегося, наконец, человека, которого она ждет? А может быть, биение ее сердца, тревожно совпадающее с ходом часов и собственными шагами? Вдруг это шаги надежды? Так заканчивается эта опера. Заканчивается и концерт памяти замечательного композитора. И, выходя тем холодным майским вечером на знакомую площадь, некоторые из нас, уверен, по-иному смотрели на старые часы, на ожидания влюбленных, на цветы в их руках. И, повторяя в память эту музыку под часами, мысленно желали всем им счастья. Кем-то сказано: счастливы все вокруг, если счастлива и спокойна женщина. И наоборот, не будет счастья никому, если у женщины его нет. Поэтому вспомним еще раз. Вдруг приходит зима, в круговерте метелей и стуж, вновь для звезд и снежинок распахнуто небо ночное. Все равно я дождусь, обязательно счастья дождусь, и хочу, чтоб дождались вы вместе со мною.
1: Вы слушали авторскую программу Владимира Коконина «Музыка под часами» из цикла «И все это музыка». В передаче прозвучали фрагменты монооперы Михаила Таривердиева «Ожидание» на стихи Роберта Рождественского в исполнении Марии Лемешевой и оркестра Московского камерного музыкального театра. Дирижер Владимир Огронский, режиссер и звукоинженер Валерий Белунцов.

0: Здравствуйте, дорогие друзья!
1: Добрый вечер!
0: Композитор Павел Айданицкий, поэт Феликс Лаубе. Композитор Адриан Корчинский, поэт Владимир Степанов. Песня «Танец на воздушных шарах» исполняет лауреат всесоюзного конкурса, лауреат премии Ленинского комсомола Узбекистана Наталья Нурмухамедова.

Композитор Адриан Корчинский, поэт Владимир Степанов. Памятные дипломы программы «Песня 86». Александр Градский исполняет песню Эдуарда Колмановского на стихи Евгения Евтушенко «Любимая, спи».

любимая, спи. Мы на шаре земном, свирепо летящем, грозящим взорваться. И надо обняться, чтоб вниз не сорваться. А если сорваться, сорваться вдвоем —

Александр Градский. Композитор Эдуард Колмановский, поэт Евгений Евтушенко.

Внимание! Мы включаем Ташкент. Телемост Москва-Ташкент. Музыка Олега Иванова на стихи Льва Ашанина «Счастье первому дому». Исполняет ансамбль «Садо».

Композитор Евгений Птичкин, поэт Вениамин Бутенко. Памятные дипломы, программы «Песня 86». Композитор Игорь Лучинок, стихи Владимира Бутта «Берег юности». Исполняет заслуженный артист Белорусской ССР Ярослав Евдокимов.

тает в дымке берег дальний, берег юности моей. И с годами все печальней, в небе клёкот журавлей. И тебя, наверное, тоже тянет в призрачную даль. И тебе порой, быть может, как и мне, чего-то

зови. Хоть и кажется, вчера мы говорили о любви. Посмотри, как звонко утро, как красив рассветный час. Это значит, очень мудро жизнь решила все за нас.

каштаны цветут, где плещется море и солнце не ждут, словно милость, но и не на ту, понимаете, и не на ту я вырос. Я вырос, но и не на ту, понимаете, и не на ту. Я вырос, я вырос. Мне город любим от сердца всего, безбрежную даль подарил на Приморском бульваре. Ведь я для него, понимаете, я для него.

ноги именно здесь. Понимаю вас. Именно здесь. Я дома. Я дома. Я дома.

Композитор Давид Тухманов, стихи Михаила Танича. «Чудо-земля» исполняет ансамбль «Маки».

Композитор Давид Тухманов, поэт Михаил Танич. Песня Оскара Фельдсмана и Михаила Рябинина «Жеребенок» исполняет Татьяна Чубинидзе.

0: композитор Оскар Фельдсман, поэт Михаил Рябинин.
1: Внимание! Нас вызывает Белград.
2: Здравствуйте, дорогие советские друзья. Желаю вам всего наилучшего. Радости, счастья, успехов в жизни, любви. И много новых прекрасных песен.
1: Музыка Севиль Алиевой, стихи Михаила Танича «Буду». Поет Радмила Караклаич.

0: Спасибо, Белград.
1: Памятными дипломами программы «Песни 86» награждены Севиль Алиева, Михаил Танич.
2: Ритмы планеты. Музыкальное путешествие по странам и континентам.
3: Ритмы планеты. Путешествие во времени по странам и континентам. Из Вены в Петербург. Русский ангажемент Иоганна Штрауса. Весна 1856 года. Иоганну Штраусу едва минуло 30, а он уже успел не только затмить в Вене всех претендентов на отцовскую корону короля вальсов, но и завоевать европейскую популярность. Во время отдыха в Гаштайне маэстро принял ангажемент русской железнодорожной компании, в чьем ведении находилась первая в России линия между Петербургом и пригородами, Царским селом и Павловском. Началась новая интересная глава его жизни.

Великолепный дворцово-парковый ансамбль «Павловка», созданный в конце XVIII-начале XIX веков, и по сей день пленяет неповторимой прелестью ландшафтов огромного парка и строгой красотой архитектурных строений. В то время посреди парка размещался роскошный, прекрасно оборудованный вокзал. Тут был большой концертный зал, рестораны, оранжереи, открытая эстрада. Чтобы сделать железнодорожную линию рентабельной, дирекция «Дороги» устраивала в пышных залах Павловского вокзала концерты, празднества, балы. В эпоху бурного увлечения вальсом дирекция «Железной дороги» не пожалела средств на приглашение знаменитого Иоганна Штрауса. Заставить весь Петербург кружиться в ритме венского вальса. Это ли недостойная задача для блистательного Штрауса-младшего? И он отлично справился с ней. Увлечение Штраусом в Петербурге превратилось в моду. Его портреты не только продавались в книжных лавках, но и украшали дамскую бижутерию. В дорогих цветочных магазинах появились букеты с названиями его самых популярных вальсов. В ежедневных концертах полные задора и огня вальсы сменяли озорные мазурки, кадрили, грациозные мелодичные польки.

Но деятельность Штрауса в Павловске отнюдь не ограничивалась развлечением праздной публики. Программы его концертов включали сочинения Вагнера, Верди, Берлиоза, Мейербера и Вебера, Чайковского и Глинки. Для одного из гала-концертов с участием усиленного оркестра Штрауса, духовых оркестров гвардейских полков, с пушечной пальбой и фейерверками композитор создает польку «Нева» и персидский марш. В основе марша лежит действительно персидская мелодия, ранее использованная Глинкой в его опере «Руслан и Людмила». Облеченная шумным, пестрым оркестровым нарядом, она напоминает янычарские марши, например, турецкий марш Моцарта.

Павловские сезоны оставили неизгладимый след в памяти Йоганна Штрауса не только благодаря артистическим триумфам. Сравнительно недавно стали известны документальные свидетельства трогательной и печальной любви молодого композитора к русской девушке Ольге Смирницкой. Глубокий и тонкий человек, блестящая пианистка, сочинительница романсов, она принадлежала к высшему светскому обществу и не могла стать женой капельмейстера, даже столь прославленного, как Штраус. Не ее ли нежный образ запечатлен в звуках очаровательного лирического вальса «Прощание с Петербургом»?

В России родился замысел еще одного известного сочинения Штрауса, получившего название периодического печатного издания «Утренние листки». Штраус узнал, что влиятельное объединение писателей и журналистов заказало Жаку Оффенбаху вальс для своего карнавального бала в 1864 году. Он должен был называться «Вечерний листок». Штраус тут же набросал собственный вальс. По преданию, Оффенбах не только не обиделся на соперника, но именно во время этого самого банкета уговаривал Штрауса написать оперетту. Спустя нескольких лет Штраусу удалось преодолеть монополию Оффенбаха в этом популярнейшем музыкально-театральном жанре. Одной из лучших оперетт Штрауса, поистине танцевальной оперетой, по праву считается «Летучая мышь».

Конечно же, Штраус был желанным гостем не только в России. Ему аплодировали Париж, Лондон, Варшава и Берлин. Концерты в Италии принесли ему огромный успех. Весь Неаполь пел мелодии Штрауса, словно венский вальс стал родным для итальянцев. Каждому концертному турне сочинялись новые произведения. Образ лучезарной Италии запечатлен в замечательном концертном вальсе «Там, где цветут лимоны».

На протяжении более полувека Штраусу удалось оставаться воплощением венской жизнерадостности, своеобразным символом Вены. Постоянное движение вперед, к новым вершинам, вопреки многочисленным препятствиям, такова была жизнь этого великого артиста.

Уважаемые радиослушатели, это была музыкальная программа «Ритмы планеты». С вами прощаются ее создатели Диана Кирисилидзе и Константин Трацевский. Всего вам самого доброго!

листок из записной книжки. Фрагмент из спектакля «Человек-невидимка». Получив такое прекрасное право наблюдать, оставаясь незаметным, я широко использовал его. Я заглядывал в чужие квартиры, шагал по улицам, по бульварам, по паркам и садам, пока, наконец, не встретил ее, любовь. Может быть, я встретил ее, потому что она сама незрима, потому что она сама смущенно прячется в тени зеленых аллей и в тишине садов. И как я мог не встретить ее, прекрасную незнакомку? Да, незнакомку, потому что никогда не известно, какой она будет. Большой или маленькой, веселой или печальной, вечной или недолгой. Много сказано о любви, а сколько еще нерешенных проблем. Вот, скажем, бывает так, и любовь есть, и молодость, и верность, комнаты нет. Или наоборот, и комната есть в новом доме, и она славная женщина, и он хороший человек. И не хватает только одного – любви. А более мелкие проблемы. Взять, например, хотя бы такую проблему, как скамейки. Вы, наверное, обратили внимание, что весной, в сумерки, а для влюбленных это часы пик, в парках и садах нет ни одной свободной скамейки. Причем на каждой скамейке сидит одна только пара, а остальная площадь пропадает. Но когда я садился рядом с ними, это был единственный случай, когда они меня не замечали, потому что я был невидим. И я понял, что она была...

0: Как это странно и неожиданно влюбиться в свою пациентку, удалить ей 5 зубов без новокаиновой блокады и уже на 3-м зубе понять, что влюблен. Не услышать от нее ни единого слова, преодолеть мучительное стеснение, написать ей пламенное письмо, и вот первое свидание. Ах, как чудесно сказано Тургенева по этому поводу. Помнится, в то время образ женщины всегда возникал... Елена Васильевна! Елена Васильевна! Здравствуйте!
1: Привет!
0: Вот, прошу вас, что это? Гладиолус!
1: Первый раз слышу. Что, опытный образец, что ли?
0: Нет, почему это? Цветок! Возьмите!
1: Пожалуйста!
0: Вы получили, конечно, мое письмо. Я понимаю, что это возможно, но я понял это тогда, когда увидел вас впервые. Я не ошибаюсь.
1: А ошибетесь, поправим. Курите?
0: Владимир, не курите.
1: Правильно делайте. Бросать надо это дело. У меня от этого курева только целый день башка трещит. Давайте, говорите.
0: Я понимаю, что, может быть, покажется вам это несколько все. Но я не ем, не сплю, я все вижу. Вот. Июль месяц, теплоход, да.
1: Да вы что? Да у меня в июле месяце, знаете, какая запарка? Это ж 3-й квартал.
0: Да.
1: Да вы что? Так как-нибудь в выходной схватить левачка, махануть за город, посидеть, это можно. А ломать график не могу. У меня этот график во где сидит. Да. Мне, знаете, как в райсовете за это дело мозги вправляют. Что вы?
0: Нет, видите ли, я думал, что... Нет, ну, конечно, если вправляет мозги, то... Елена Васильевна, вам что, здесь нравится, да?
1: Здесь?
0: Да.
1: Ничего, культурно. А что?
0: Нет, ну, вы слышите, как вот соловей поет, как он заливается? Вы...
1: Конечно, слышу. Вообще, соловей хорошее мероприятие.
0: Соловей мероприятие. Он только один раз слышал я настоящий голос, это когда удалял второй нижний резец.
1: Да бросьте вы, я уж и думать про это забыла. Слушайте, куда вы пошли? Давайте идите сюда.
0: Елена Васильевна, вот прочтите эту книгу, сочинение Тургенева.
1: Му-му?
0: Му-му, да.
1: Это что, животноводческая тематика, что ли?
0: Прощайте, Елена Васильевна.
1: То есть как прощайте? Я до 23 часов абсолютно свободна. Послушайте, мы бы могли погулять на полную катушку.
2: Ну что, здесь что ли свидание у тебя, а?
0: Здесь, да, вон на этой скамеечке мы с ней всегда и сидим. Видишь, я даже топориком за руку сделал.
2: Ну смотри, Вася, откладывать больше нельзя.
0: Зачем откладывать?
2: Ты все решительно скажи.
0: Скажу.
2: Я на вашей свадьбе погулять хочу.
0: Ты какой быстрый.
2: Вася, ты каску надень.
0: Да ты что?
2: Каска на них производит.
0: Да ну что ты брось, дурака валяй, неудобно.
2: Волнуешься, а?
0: Ой, сердце пятки уходит.
2: А ты песню какую-нибудь умеешь?
0: Песню?
2: Да.
0: Чему это?
2: С объяснением затрет, переходи на песню.
0: Да.
2: На них производит.
0: Да ты что?
2: Ну, желаю. Пойду. Пойду.
0: Не, пущу. Нет. Неудобно.
2: Давай.
0: Не пущу.
2: Я там подожду. Нет, Вася, не ловко. Ну, девушка смущаться будет, да и мне дело.
0: Ну, не пущу. Ох. Здравия желаю.
3: Здравствуйте.
0: Здравия желаю.
3: Здравствуйте. Ой, что это вы сегодня в каске?
0: Только

0: дежурство.
1: И о чем это вы думали, стоя там на каланче?
0: О чем думал? О чем могу думать? Ясно дело, о чем. Только об одном и думаю. Наверное, сами догадываетесь. О чем думаю? Ясно, о чем. О профилактике охраняемой территории. Вот сюда иду и все. Все мыслю. Все думаю. В глазах у меня то же самое, что в душе. Вот. Висит огнетушитель.
1: Васенька, вы мне что-нибудь поинтереснее бы рассказали.
0: Ну, что могу сказать интереснее? Одно только скажу. Я тебя, когда вижу, всегда хочу сказать тебе, что я тебя спросить хочу. Как ты сама любишь с каланчи смотреть?
2: Ты постой, не спеши, объясниться разреши, обрати свое внимание на пожар моей души. Ты рукой не маши, так и быть сама реши. Твои очи, между прочим, очень дивно хороши. Нет дыма без огня, ты в сердце у меня. И я как таковой, буквально сам не свой. Ты ласточка моя, ты зорька ясная. Ты, в общем, самая огнеопасная. Отчего, почему? Грустно парню одному, не сидится, не лежится, не гуляется ему. Потерял он покой, на себя махнул рукой. Ой, как трудно человеку в ситуации такой. Нет дыма без огня, ты в сердце у меня, и я как таковой, буквально сам не свой. Ты ласточка моя, ты зорька ясная, ты, в общем, самая огнеопасная.
3: Ну как, полный порядок?
4: Какой все-таки замечательный спектакль.
5: Ой, ой, какие артисты. Нелли, Давыдова. Ой, любовь свободна, не тиру я, она закон всех сильней.
4: Меня не любишь, но люблю я, так берегись, любви моей. Ты знаешь, Верочка, когда мы вчера слушали оперу, мне все время казалось, что это про нас. А ты не смейся. Не смейся, ты лучше вслушайся в эти замечательные слова. Любовь свободна, мир чарует. Как это верно подмечено, Верочка. Вера, ведь я тебя очень давно люблю.
5: А я знаю.
4: Вера! Ой. Вера, так пойдем завтра в зал.
5: Ой, что ты? А как же папа, мама?
4: Ну, мы им потом скажем.
5: Правда?
4: Ну, конечно.
6: Мишенька, это не твои студенты?
0: Студенты? Нет, не мои, нет. Девица не моя, а юноша мой. Очень милый, очень способный мальчуган. Только все времени не хватает на учение.
6: Да. Мишенька, это да. Невозможно.
0: Что именно?
6: Сегодня с утра да. Заседание, экзамены. Да. Это невозможно. Да. Надо подышать воздухом хоть полчаса.
0: Да, и заседание ученого совета, и что?
6: Ой, ну, хорошо, не будем спорить. 20 минут.
0: Лиза, мне завтра рано вставать, у меня заседание на заводе, мне консультация. Ну,
6: я же говорю, не будем спорить. Посидим 20 минут.
0: Да. А может, мы нехорошо как получилось, а?
6: Что?
0: Нехорошо, может, мы им помешали, а? Да, у молодых людей, может, это, как его, дай бог памяти, это рандеву,
6: а? Рандеву.
0: Да, я ведь помню, что мы с тобой в эту же пору сидели тут же на скамеечке, я помню, как-то... Да.
6: Ты что вспомнил?
0: Позвольте, Лизавета Гавриловна, обратиться к вашему батюшке, да, и просить его руки вашей. Помнишь, а?
6: Помню.
0: На тебе было белое платье, да? И сбоку это, дай бог памяти, это...
6: Хризантема.
0: Хризантема, да. Да, она мне была на канатье, в Мюр-Мюр-Лисе приобрела.
6: А потом мы пошли в Большой театр.
0: Большой театр, да. Нежданного, Фигнер, Собинов, как пел Собинов.
6: А Шаляпин.
0: А ты помнишь дирижера этого? Сейчас я тебе презентую одну минуту. Сейчас я презентую. Барышня, позвольте, я сейчас я тебе эскимо куплю. Барышня,
6: Мишенька,
0: да?
6: Не нужно. Я не люблю мороженое. Спасибо.
0: Прошу меня извините. Отставить, прошу прощения. Никогда в жизни не подумал. Никогда в жизни. Вот я сейчас подойди-ка я.
6: Мишенька, ну что ты делаешь? Милиционер же увидит. Ну, как мальчишка,
0: право. Ну, вот и все. Видишь, вот никто ничего и не заметил. Вот. Ну, вот, прошу. Вот. А?
6: Ну, мерси.
0: Почему мерси? Может, это я себе. Я обожаю цветы, разве ты забыла?

0: И так мы все сопровождали бабушку в залы, где были расположены рулетки. В вокзал мы прибыли с триумфом. В Швейцарии в лакеях обнаружилась большая почтительность. Смотрели они, однако, с любопытством. Лакей, стоявший у закрытых дверей часовым, как бы пораженный, вдруг отворил дверь настежь. Появление бабушки у рулетки произвело глубокое впечатление на публику. Множество лорнетов обратилось в ее сторону. У крупье родились надежды. Такой эксцентрический игрок действительно как будто обещал что-нибудь необыкновенное.
1: Прошу вас, мадам. Пожалуйста, сюда. Сюда, пожалуйста. Уступите место. Прошу вас, мадам, располагайтесь. Прошу вас. Садитесь. Благодарю вас.
0: Я протиснулся тоже к столу и устроился подле бабушки.
2: Делайте ставку, господа.
3: 20 гульденов.
4: Ставьте на красное.
5: Советуйте кому-нибудь другому, князь.
6: Не поставите ли, сударь, на черное, на мое счастье?
7: С удовольствием, мадам.
4: Последний Фридрихсдорф.
2: Игра сделана! Зеро!
6: Какая досада!
7: Не огорчайтесь, мадам.
4: Мой выигрыш.
8: А что такое зеро?
0: А, зеро, бабушка, это выгода банка. Если шарик упадет на зеро, то все, что не поставлено на столе, принадлежит банку без расчета.
8: Вот тяно. А я ничего не получаю.
0: Нет, бабушка, если вы перед этим ставили на зеро, вам платят в 35 раз больше.
8: Так что ж они, дураки, не ставят?
0: Мой 36 шансов против, бабушка.
8: Вот вздор. А то и со мной есть деньги, вот. На, поставь сейчас на зеро.
0: Бабушка, зеро только что вышел. Стало быть, теперь долго не выйдет. Подождите хоть немного.
8: Но врешь. Ставь.
0: Да вы до 1000 проставите.
8: Вздор.
2: Игра сделана. Тридцать шесть.
0: Ну, вот видите.
8: Что это? Проиграл? О, а волка бояться в лес не ходить.
0: Бабуленька.
8: Ставь.
0: Каждый Фридрихсдорф, поставленный бабушкой, бесил маркиза и доводил до исступления мадемуазель Бланш, у которой мимо рта проносили ложку и ложился болячкой на сердце генерала.

0: можно слышать. Это надо положить сюда.
1: Еще! Еще! Еще! Ставь еще!
2: Ставка сделана! Красная! Выкрали!
1: Ставь на красную!
3: Адам, снова на красную!
1: Ступай! Алексей Иванович, ставь! Ставь, да не мешкай скорее!
0: Да куда? Куда ставить-то?
1: Ну, теперь на зеро.
0: 144 Фридрихсдора проставили. Так до вечера, пожалуй...
1: Молчи! Жива не хочу быть. Отыграюсь. Ну, ставь еще 4000 гульденов на красную.
4: Невероятно, 4000.
2: Игра сделана. Ставок больше нет. Двенадцать.
0: А, проиграли.
1: Ставь. 8 ставь.
2: Красная.
3: Нельзя ставить.
4: Самый большой куш. 4.
1: Шли. Алексей Иванович, ставь 4.
0: Боже мой, бабушка, мы же проиграли, ведь еще 12 тысяч ушли.
1: Вижу, что ушли. Жива не хочу быть, отыграюсь. Еще ставь.
0: Что?
2: Игра сделана.
0: Господи, что же это?
2: Зеро!
0: Зеро! Проиграли!
3: Надо бы на красную!
4: Меняйте бумаги!
1: Ставь!
0: Проиграли же!
1: Ставь! И как можно больше ставь! Все ставь!
4: Не надо бы его ставить!
0: Это же невозможно!
4: Невозможно, чтобы их разорвали!
5: Часу в 7 меня позвали к генералу. У него в кабинете я нашел, кроме самого генерала, маркиза и мадемуазель Бланш.

0: Мадемуазель Бланш схватила меня за обе руки и крепко сжала. Черт возьми, это дьявольское лицо умело в одну секунду меняться. В это мгновение у нее явилось такое просящее лицо, такое милое и детски улыбающееся, и даже шаловливое. Она плутовски мне подмигнула тихонько от всех. Срезать разом, что ли, меня хотела? И не дурно вышло, только уж грубо это было, однако, ужасно. Но в эту минуту...
1: Войдите!
2: Князь!
1: Господа! Господа, говорят, что старуха проиграла 100 000!
2: Я Боже, так и знала!
3: Вот видите, генерал!
1: Я сделал все, что было в моих силах. Нет, здесь нужны другие меры.
3: Оставьте эти бредни, вы знаете мое решение.
1: Да ну как же!
3: До скорой встречи, мадемуазель! Я так и знал!
2: Прощайте, генерал!
1: Вы тоже хотите бросить меня?
2: А что вы мне можете предложить?
1: Дивное, ну пощадите меня!
2: О чем вы говорите, генерал?
1: Да, но ведь наш брак почти объявлен.
2: Брак с вами? Теперь? Да вы с ума сошли!
1: Я больше вам не нужен.
2: Мне, право, жаль вас, но помочь я вам ничем не могу. Вам надо просить не меня, а бабуленьку.
1: Умоляю, выслушайте меня.
2: Мне некогда, меня ждут.
1: Ну куда же вы?

0: Придя домой, я схватил перо и настрочил ей следующее. Полина Александровна, я вижу ясно, что пришла развязка, которая заденет, конечно, и вас. Последний раз повторяю. Нужна или нет вам моя голова? Надо будет, то напишите или позовите. А между тем у нас в отеле происходили весьма решительные вещи. Генерал, трепетавший и замиравший душою ввиду ужасных для него событий, метался у входа в бабушкины покои.
1: Нас! Нас! Нас! Она срамит

0: ты что тут вертишься?
1: Не велено пускать.
0: Да ты сошел с ума.
1: Никак не велено-с.
0: Как ты смеешь?
1: Не велено-с. Никак не велено-с.
0: Дурак!

0: сударь. Что, наконец, тебе тут надо?
1: Генеральша, не велели вас пускать.
0: Что с меня?
1: Виноватно не велели.
0: Ты пьян?
1: Как генеральша приказать сейчас изволили?
0: Пошел вон!
1: Виноватно не велели, генеральша, утомились. Не велено-с, никак не велено-с.
0: Омерзительно!
1: Виноват, никак не велено-с.
0: Омерзительно!
1: Не велено-с, не велено-с.
2: К вечеру меня позвали к бабушке. Она только что воротилась из вокзала после окончательного проигрыша. Я отправился к ней. Добрый вечер, Антонида Васильевна.
3: Здравствуй, батюшка Алексей Иванович. Я, отец мой, все там оставила. Прав ты был. Теперь я без денег, гроша нет. Медлить не хочу ни минуты, в 9:30 и поеду. Послала я к этому твоему англичанину Астлею, что ли, и хочу у него спросить 3000 франков на неделю. Еще довольно богатым. У меня 3 деревни и 2 дома есть, да и денег еще найдется. Не все с собой взяла.
4: Добрый вечер, бабушка.
3: Ну, здравствуй, Прасковья.
4: А что я слышала? Неужели вы сейчас ехать хотите? А воды-то? Ведь вы приехали воды пить.
3: И ну тебя с водами твоими. Нарочно, что ли, ты? Отвечай, хочешь ли ты со мной ехать? Ведь тебе деваться-то некуда. Да и неприлично тебе с ними теперь. От тебя я ничего не потребую.
4: Я вас очень благодарю, бабушка, за убежище, которое вы мне предлагаете. Отчасти вы мое положение угадали. Но теперь есть причины важные. И решиться я сейчас, сию минуту не могу.
3: Ну, Прасковья, смотри. Желала бы я тебе добра. А ведь я знаю, почему ты не едешь. Не доведет тебя этот французишка до добра.
2: Все знают. Один я, стало быть, ничего не знаю.
3: Ты девка умная, жаль мне тебя будет. Ну, довольно, не глядела бы я на вас на всех. Прощай.
4: До свидания, бабушка.
3: Прощай ты, Алексей Иванович, осталось час с небольшим. Не взыщи с меня, старые дуры.

0: родил Исаака. Исаак родил Иакова. Иаков родил Иуду и братьев его. Иуда родил Фареса и Зару от Фамари. Фарес родил Эсрома. Эсром родил Араму.
1: Вначале было слово. И слово было с Богом. И слово было Бог. Оно было вначале с Богом. Все через Него возникло, и без Него ничто не возникло. Что возникло? И свет во тьме светит, и тьма его не объяла. А это есть суд, что свет пришел в мир. И возлюбили люди больше тьму, чем свет.
0: Иуд родил
1: Иакова.
0: Были дела их. Матфан родил Иакова. Иаков родил Иосифа, мужа Марии, от которой родился Иисус, называемый Христос.
1: Был свет истинный, и мир его не познал.
0: Звезда, восход которой видели волхвы с востока, шла перед ними, доколе не пришла и не стала над местом, где был младенец. И, войдя в дом, увидели младенца с Марией, матерью его, и павши поклонились ему, и, открыв сокровища свои, принесли ему дары — золото, ладан и смирну. Когда же они удалились, получив откровение в сновидении не возвращаться к Ироду, вот ангел Господень является в сновидении Иосифу и говорит: «Встань, возьми младенца и матери его и беги в Египет и будь там».
1: К своим пришел, и свои его не приняли. Всем же, кто принял его, дал им власть стать детьми Божьими, хотение плоти и не от хотения мужа, но от Бога были рождены. И слово стало плотью и обитало среди нас.
0: Вот ангел Господень является в сновидении Иосифу в Египте и говорит: «Встань, возьми младенца и матерь его и иди в землю Израилеву». В те дни в пустыне Иудейской выходит на проповедь Иоанн Креститель.
1: Он пришел для свидетельства, чтобы свидетельствовать о свете, чтобы все уверовали через него. И вот свидетельство Иоанна. Когда послали к нему иудеи спросить его: «Ты кто?» И он исповедал и не отрекся. И исповедал: «Я не Христос». И спросили его: «Что же, ты пророк?» И ответил: «Нет». Сказали тогда ему: «Кто ты, чтобы дать нам ответ, пославшим нас? Что говоришь ты о самом себе?» «Я голос вопиющего в пустыне. Выпрямьте дорогу Господу», как сказал Исаия пророк. И спросили его и сказали ему: «Что же ты крестишь?» Ответил им Иоанн, говоря: «Я крещу водою».
0: «Водою в покаяние, Но идущий за мною сильнее меня, тот, чью обувь я недостоин понести, он будет крестить вас Духом Святым и огнем, лопата его в руке его, и он очистит гумно свое и соберет пшеницу свою в житницу, а мекину сожжет огнем неугасимым.
1: Посреди вас стоит тот, кого вы не знаете, идущий за мною, который впереди меня стал, кому я недостоин развязать ремень обуви его. На другой день снова стоял Иоанн и из учеников его двое, и, взглянув на проходящего Иисуса, он говорит: «Вот, Агнец Божий». Обернувшись и увидев, что они идут следом, Иисус говорит им: «Что вы ищете?» Они сказали ему: «Рави», что значит «учитель», «где ты пребываешь?» Говорит им: «Идите и увидите».
0: Он увидел двух братьев, закидывающих сеть в море, и говорит им: «Идите за мною».
1: Андрей, брат Симона Петра, был один из двоих. Первым находит он брата своего Симона и говорит ему: «Мы нашли Мессию», что в переводе значит «Христос». Привел он его к Иисусу. Взглянув на него, Иисус сказал: «Ты Симон, сын Иоанна. Ты будешь называться Кифа», что значит в переводе «Петр», по-гречески «камень».
0: «Ты Петр, и на этой скале», по-гречески «Петра», «я построю мою церковь, и врата ада не одолеют ее. Я дам тебе ключи Царства Небесного, и что ты свяжешь на земле, будет связано на небесах, и что ты разрешишь на земле, будет разрешено на небесах».
1: Находит Филипп Нафанаила и говорит ему: «Того, о ком написал Моисей в законе, мы нашли, Иисуса, сына Иосифа из Назарета». И сказал ему Нафанаил: «Из Назарета может ли быть что-нибудь доброе?» Увидел Иисус Нафанаила, идущего к нему, и говорит о нем: «Вот, воистину, израильтянин, в котором нет притворства». Говорит ему Нафанаил: «Откуда ты меня знаешь?» Ответил Иисус и сказал: «Прежде чем позвал тебя Филипп, когда ты был под смоковницей, я видел тебя». Ответил ему Нафанаил: «Рави, ты сын Божий, ты царь Израилев». Ответил Иисус и сказал ему: «От того, что я сказал тебе, я видел тебя под смоковницей, ты веришь? Увидишь больше этого».

И прошел слух о нем, и привели к нему всех недужных, одержимых различными болезнями и муками, и бесноватых, и лунатиков, и расслабленных, и он исцелил их. И последовало за ним много народа из Галилеи, и Десятиградии, и Иерусалима, и Иудеи, и из-за Иордана. Увидев же народ, он поднялся на гору, и когда сел, подошли к нему ученики его. И, отверши уста свои, он учил их так: «Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное. Блаженны скорбящие, ибо они будут утешены. Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю. Блаженны алчущие, жаждущие правды, ибо они будут насыщены. Блаженны милостивые, ибо они будут помилованы. Блаженны чистые сердцем, ибо они увидят Бога. Блаженны миротворцы, ибо они будут названы сынами Божиими. Блаженны гонимые за правду, ибо их есть Царство Небесное. Вы – соль земли. Если же соль станет пресной, чем сделать ее соленой? Вы – свет мира. Не может укрыться город, расположенный наверху горы. И когда зажигают светильник, не ставят его под сосуд, но на подсвечник, и светит всем в доме. Тогда воссияет свет ваш пред людьми. Вы слышали, что было сказано древним: «Не убивай, кто же убьет, будет подлежать суду». А я говорю вам, что всякий гневающийся на брата своего будет подлежать суду. Поэтому, если ты принесешь дар твой к жертвеннику и там вспомнишь, что брат твой имеет что-нибудь против тебя, оставь там дар твой перед жертвенником и иди прежде помирись с братом твоим, и тогда приди и принеси дар твой. Вы слышали, что было сказано: «Не прелюбодействуй»? А я говорю вам, что всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с нею сердце своем. Если же глаз твой правый соблазняет тебя, вырви его и брось от себя. И если правая рука твоя соблазняет тебя, отруби ее и брось от себя. Ибо лучше тебе, чтобы погиб один из членов твоих, а не все тело твое пошло в гиенну. Было сказано: если кто отпустит жену свою, пусть даст ей разводную. А я говорю вам, что всякий, отпускающий жену свою, кроме как по причине блуда, подвергает ее опасности прелюбодеяния, и кто женится на отпущенной, прелюбодействует. Если слышали вы, что было сказано древним: не приноси ложной клятвы, но исполняй перед Господом клятвы твои, а я говорю вам, не клянись вовсе, ни небом, потому что оно престол Божий, ни землею, потому что она подножие ног его, ни Иерусалимом, потому что он город великого царя, ни головою твоей не клянись, потому что не можешь ни одного волоса сделать белым или черным. Да будет же слово ваше: да-да, нет-нет. А что сверх этого — от лукавого. Вы слышали, что было сказано: око за око и зуб за зуб? А я говорю вам, не протився злому, но кто ударит тебя в правую щеку, обрати к нему и другую. И желающему с тобою судиться и взять рубашку твою, оставь ему и верхнюю одежду.
И кто принудит тебя идти с ним 1000 шагов, иди с ним 2. Просящему у тебя дай, и от хотящего занять у тебя не отворачивайся. Вы слышали, что было сказано: возлюби ближнего твоего и возненавидь врага твоего? А я говорю вам: любите врагов ваших и молитесь за гонящих вас, чтобы стать вам сынами Отца вашего, который на небесах, потому что солнце свое он возводит над злыми и добрыми и наливает дождь на праведных и неправедных. Итак, будьте совершенны, как совершенен Отец ваш Небесный. Наблюдайте за тем, чтобы праведность вашу не выставлять перед людьми на показ. И когда молитесь, не будьте как лицемеры, которые любят молиться в синагогах и стоя на углах улиц, чтобы показать себя людям. Ты же, когда молишься, войди во внутренний покой твой и, затворив дверь твою, помолись Отцу твоему, который в тайне. Отче наш, который на небесах, да светится имя Твое, да придет Царство Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Хлеб наш насущный дай нам сегодня, и прости нам долги наши, как и мы простили должникам нашим. И не введи нас в искушение, но избавь нас от лукавого, ибо Твое есть царство и сила и слава во веки.

светильник тела есть глаз. Итак, если глаз твой будет чист, то все тело твое светло будет. Если же глаз твой плох будет, все тело твое темно будет. Итак, если свет, который в тебе есть тьма, то как велика эта тьма. Не собирайте себе сокровищ на земле, где моль и тля разрушают, и где воры подкапывают и крадут, но собирайте себе сокровища на небе, где ни моль, ни тля не разрушают, и где воры не подкапывают и не крадут. Ибо где сокровище твое, там будет и сердце твое. Итак, не заботьтесь и не говорите, что нам есть, или что пить, или во что нам одеться, ибо всего этого ищут язычники. Ищите же прежде царство и правды его, и это все приложится вам. Не судите, чтобы и вы не были судимы, ибо каким судом судите, таким будете судимы, и какую мерою мерите, такою отмерено будет вам. Что ты смотришь на соринку в глазу брата твоего, а бревна в твоем глазу не замечаешь? Или как скажешь брату своему: «Дай я выну соринку из глаза твоего», а у тебя бревно в глазу? Лицемер, вынь сперва из глаза твоего бревно, и тогда увидишь, как вынуть соринку из глаза брата твоего. Не давайте святыни псам и не бросайте жемчуга вашего перед свиньями, чтобы они не затоптали его ногами и, обернувшись, не растерзали вас. Просите, и дано будет вам, ищите и найдете, стучитесь и отворят вам, ибо всякий просящий получает, и ищущий находит, и стучащему отворят. Или есть между вами такой человек, у которого сын его попросит хлеба, а он подаст ему камень? Или рыбы попросит, а он подаст ему змею? Итак, во всем, как хотите, чтобы люди поступали с вами, так с ними поступайте и вы. Входите узкими вратами, ибо широки врата и просторен путь, ведущий в гибель. И многие идут им, ибо узки врата и тесен путь, ведущий в жизнь, и немногие находят его. Остерегайтесь лжепророков, которые приходят к вам в одежде овечьей, внутри же волки хищные. По плодам их познаете их. Разве собирают стерния виноград или с репейника смоквы? Всякое дерево, не приносящее доброго плода, срубается и бросается в огонь. И так по плодам их познаете их. Поэтому всякий, кто слушает эти мои слова и исполняет их, подобен будет мужу разумному, который построил свой дом на скале. И пролился дождь, и разлились реки, и подули ветры, и обрушились на дом тот, и он не рухнул, ибо основание его было положено на скале. И всякий слушающий эти мои слова и не исполняющий их, подобен будет мужу безрассудному, который построил свой дом на песке. И пролился дождь, и разлились реки, и подули ветры, и налегли на дом тот, и он рухнул. И разрушение его было великое.

0: И пришел Иисус в Иерусалим и нашел в храме торгующих волами и овцами, и голубями, и менял на своих местах. И, сделав бич из веревок, выгнал из храма всех и овец, и волов, и уменял, рассыпал деньги, и столы опрокинул, и продающим голубей сказал: «Возьмите это отсюда. Не делайте дома отца моего домом торговли». Тогда ответили иудеи и сказали ему: «Какое знамение можешь ты дать нам, что властен так поступать?» Ответил Иисус и сказал им: «Разрушьте храм этот, и я в 3 дня воздвигну его». Сказали ему иудеи: «В 46 лет был построен храм этот, и ты в 3 дня воздвигнешь его?» А он говорил о храме тела своего.
1: Утром же, возвращаясь в город, он ощутил голод и, увидев при дороге одинокую смоковницу, подошел к ней и ничего не нашел на ней, кроме одних только листьев, и говорит ей: «Да не будет от тебя плода вовек». И смоковница сразу засохла. И, увидев, ученики с удивлением говорили: «Как это сразу засохла смоковница?» Иисус же ответил им: «Истинно говорю вам, если будете иметь веру и не усомнитесь, сделаете не только то, что было со смоковницей, но если и горе этой скажете: „Сойди с твоего места и бросься в море“, будет, и все, чего не попросите в молитве с верою, получите».
0: Никодим, начальник иудейский, пришел к нему ночью и сказал ему: «Рави, мы знаем, что ты от Бога пришел учителем, ибо никто не может творить те знамения, которые ты творишь, если Бог не с ним. Как может человек родиться, будучи стар? Может ли он вторично войти в утробу матери своей и родиться?» Ответил Иисус: «Истинно, истинно говорю тебе, если кто не будет рожден от воды и духа, не может войти в Царство Божие. Рожденное от плоти есть плоть, и рожденное от духа есть дух. Нужно, чтобы вы родились свыше. Ветер, где хочет, веет, и голос его слышишь, и не знаешь, откуда приходит и куда уходит. Так каждый, рожденный от Духа». Ответил Никодим и сказал ему: «Как может это быть?» Иисус, утомившись от дороги, сидел у источника. Приходит женщина из Самарии почерпнуть воды. Говорит ей Иисус: «Дай мне

0: говорит ему женщина. «Как ты, иудей, просишь пить у меня самарянки?» Ответил Иисус и сказал ей: «Если бы ты знала дар Божий, и кто есть говорящий тебе, дай мне пить, ты бы просила его, и он дал бы тебе воду живую». Говорит ему женщина: «Господин, тебе и зачерпнуть нечем, и колодец глубок. Откуда же у тебя вода живая?» Ответил Иисус и сказал ей: «Всякий, пьющий от воды этой, будет жаждать снова. Тот же, кто будет пить от воды, которую я дам ему, не будет жаждать вовек. Но вода, которую я дам ему, станет в нем источником воды, текущей в жизнь вечную». Говорит ему женщина: «Господин, дай мне этой воды, чтобы мне не жаждать и не приходить сюда черпать». Говорит ей Иисус: «Иди, позови мужа твоего и приходи сюда». Ответила женщина и сказала: «У меня нет мужа». Говорит ей Иисус: «Хорошо ты сказала, у меня нет мужа. Ибо было у тебя 5 мужей, и тот, который у тебя теперь, тебе не муж. Это ты истину сказала». Тут пришли ученики его и удивлялись, что он говорил с женщиной. Никто, однако, не сказал, что ты ищешь или о чем говоришь с ней. Оставила тогда женщина свой сосуд для воды и пошла в город и говорит людям: «Пойдите, посмотрите человека, который сказал мне все, что я сделала». Тем временем просили его ученики, говоря: «Рви, ешь». Он же сказал им: «У меня есть пища». Говорили тогда ученики друг другу: «Не принес ли ему кто-нибудь поесть?» Говорит им Иисус: «Пища моя — творить волю пославшего меня и совершить его дело. Не вы ли говорите: еще 4 месяца и жатва наступит? Так вот, говорю вам, поднимите глаза ваши, и вы увидите нивы, как они уже побелели к жатве. Поэтому, когда пришли к нему самаряне, они просили его остаться с ними, и он остался там 2 дня.
1: Увидев же толпы народа, он сжалился над ними, потому что они были изнурены и полегли, как овцы без пастыря. Тогда говорит ученикам своим: «Жатвы много, а работников мало». И, призвав 12 учеников своих, он дал им власть над нечистыми духами, чтобы изгонять их и исцелять всякую болезнь и всякую немощь. «Вот, я посылаю вас, как овец среди волков. Итак, будьте разумны, как змеи, и бесхитростны, как голуби. Берегите же людей. И когда предадут вас, не заботьтесь, как или что вам сказать, ибо не вы будете говорить, но дух Отца вашего будет говорить в вас. Когда же будут гнать вас в одном городе, бегите в другой».
0: После этого. Есть в Иерусалиме у овечьих ворот водоем с 5 крытыми ходами. В них лежало множество больных, слепых, хромых, сухих. А была суббота в тот день. Потому и начали гнать иудеи Иисуса. Но он ответил им: «Отец мой до ныне делает, и я делаю». И потому тем более искали иудеи убить его, что он не только нарушал субботу, но и отцом своим называл Бога, делая себя равным Богу. Он вышел оттуда в Галилею, ибо сам засвидетельствовал, что пророк в своем отечестве чести не имеет. Итак, пришел снова в Кану Галилейскую, где он притворил воду в вино. И был некий царский слуга, сын которого был болен. Тогда сказал ему Иисус: «Если знамений и чудес вы не увидите, вы не уверуете». После этого ушел Иисус на ту сторону моря Галилейского или Тивериадского, зашел на гору и там сидел с учениками своими.
1: И народ услышал о том и последовал за ним пешком из городов. С наступлением же вечера подошли к нему ученики и сказали: «Пустынно это место, и час уже поздний. Отпусти народ, чтобы они пошли в селение и купили себе пищи». Иисус же сказал им: «Не нужно им идти, дайте им вы поесть». Они говорят ему: «Нет у нас здесь ничего, только 5 хлебов и 2 рыбы». Он сказал: «Несите мне их сюда». И, велев народу возлечь на траве, взял эти 5 хлебов и эти 2 рыбы, поднял глаза к небу, благословил и, преломив, и ели все и насытились.
0: Сам же Иисус, узнав, что собираются прийти и захватить его, чтобы сделать царем, удалился снова на гору один.
1: И, отпустив народ, он поднялся на гору отдельно от других помолиться, и с наступлением вечера был там один.
0: Сев в лодку и пройдя на веслах стадий около 25 или 30, видят ученики, что Иисус идет по морю и приближается к лодке, и испугались.
1: Были смущены и говорили: «Это призрак!» И от страха закричали.
0: Он же говорит им: «Это я, не бойтесь».
1: И сказал: «Мужайтесь, это я, не бойтесь». А Петр ему ответил: «Господи, если это ты, повели мне пойти к тебе по воде». Он сказал: «Иди». И, выйдя из лодки, Петр пошел по воде и подошел к Иисусу. Видя же ветер, испугался и, начав тонуть, закричал: «Господи, спаси меня!» И тотчас Иисус, протянув руку, поддержал его и говорит ему: «Маловерный, почему ты усомнился?»
0: На другой день толпа, собравшаяся по ту сторону моря, сказали ему: «Рави,
2: когда ты сюда прибыл?» Ответил им Иисус и сказал: «Истинно, истинно говорю вам, вы ищете меня не потому, что видели знамения, а потому, что поели хлебов и насытились. Делайте себе не пищу тленную, но пищу, пребывающую в жизнь вечную, которую вам даст Сын Человеческий. Ибо хлеб Божий есть тот, который сходит с неба и дает жизнь миру». Тогда сказали они ему: «Господи, давай нам всегда этот хлеб». Сказал им Иисус: «Я хлеб жизни. Приходящий ко мне не будет алкать, и верующий в меня не будет жаждать никогда». И говорили: «Не он ли Иисус, сын Иосифа, отца и мать которого мы знаем? Как же он теперь говорит: я сошел с неба?» Ответил Иисус и сказал им: «Не ропщите между собою. Я хлеб жизни. Отцы ваши ели манну и умерли. Этот хлеб с неба сходит, чтобы человек от него вкусил и не умер. Я хлеб живой, с неба сошедший. Если кто вкусит от этого хлеба, жив будет вовек. И хлеб, который я дам, есть плоть моя, которую я дам за жизнь мира». Тогда начали спорить между собой иудеи, говоря: «Как может он дать нам есть плоть?» Сказал им Иисус: «Истинно, истинно говорю вам, если вы не едите плоти Сына Человеческого и не пьете Его крови, не имеете жизни в себе. Едущий Мою плоть и пьющий Мою кровь имеет жизнь вечную, и Я воскрешу его в последний день. Ибо плоть Моя есть истинная пища, и кровь Моя есть истинное питие. Как послал Меня живой Отец, и Я живу Отцом. И едущий Меня, он тоже будет жить Мною. Этот хлеб с неба сошел не так, как ели отцы и умерли. Едущий этот хлеб будет жить вовек».

Многие же, слышавшие из учеников его, сказали: трудно это слово, кто может его слушать? Иисус, зная в себе, что ропщут на это ученики его, сказал им: это ли вас соблазняет? Что же, если вы увидите, что Сын Человеческий восходит туда, где был прежде? Дух животворит, плоть не приносит никакой пользы. Слова, которые я сказал вам, это дух, и это жизнь. С этого времени многие из учеников его отстали и больше с ним не ходили. Тогда сказал Иисус 12: «Не хотите ли и вы уйти?» Ответил ему Симон Петр: «Господи, к кому мы пойдем?» Ответил им Иисус: «Не я ли вас 12 избрал, и один из вас – дьявол?» А был болен один человек, Лазарь из Вифании, из селения Марии и Марфы, сестры ее. Любил Иисус Марфу и сестру ее, и Лазаря. А когда услышал, что Лазарь болен, тогда остался он 2 дня на том месте, где был. Затем, после этого, он говорит ученикам: «Идем снова в Иудею». Говорят ему ученики: «Рави, только что искали иудеи побить тебя камнями, и ты снова идешь туда». Ответил Иисус: «Не 12 ли часов в дне? Кто ходит днем, не спотыкается, потому что видит свет мира сего. А кто ходит ночью, спотыкается, потому что нет света в нем». Сказал он это и говорит им потом: «Лазарь, друг наш, уснул, но я иду разбудить его». Сказали ему ученики: «Господи, если уснул, будет спасен». Но сказал Иисус о смерти его, а они подумали, что говорит он о простом сне. Тогда и сказал им Иисус прямо: «Лазарь умер». Тогда Фома, называемый Близнец, сказал другим ученикам: «Идем и мы, чтобы умереть с ним». Иисус, когда увидел Марию плачущую и пришедших с ней иудеев плачущих, возмутился духом и пришел в волнение и сказал: «Где вы положили его?» Говорят ему: «Господи, иди и посмотри». Иисус, снова возмущаясь в себе, приходит к гробнице. Это была пещера, и камень закрывал ее. Тогда взяли камень, Иисус же поднял глаза ввысь и сказал: «Отче, благодарю тебя, что ты услышал меня. Я знал, что ты всегда меня слышишь, но сказал ради народа, стоящего кругом, чтобы они уверовали, что ты меня послал». И, сказав это, воззвал громким голосом: «Лазарь, выходи!»

Собрали тогда первосвященники и фарисеи совещание и говорили, что нам делать. Один же из них, Каиафа, будучи на тот год первосвященником, сказал им: «Вы не знаете ничего и не разумеете, что лучше для вас, чтобы один человек умер за народ, а не весь народ погиб». С этого дня они приняли решение убить его.

0: сказал он ученикам своим: «Вы знаете, что через 2 дня Пасха, и Сын Человеческий предан будет на распятие».
1: «Истинно, истинно говорю вам, если зерно пшеничное, упав на землю, не умрет, оно останется одно. Если же умрет, приносит много плода».

подошли ученики к Иисусу, говоря: «Где хочешь, чтобы мы приготовили тебе вкусить Пасху?» Он же сказал: «Идите в город к такому-то и скажите ему: Учитель говорит, время мое близко, у тебя я совершу Пасху с учениками моими». И приготовили Пасху. С наступлением же вечера он возлег с 12 учениками. И когда они и ели, он сказал: «Истинно, истинно говорю вам, один из вас предаст меня». И печалясь сильно, они начали говорить ему, каждый в отдельности: «Не я ли, Господи?» Он же ответил: «Опустивший со мною руку в блюдо, тот и предаст меня». И сказал в ответ Иуда: «Не я ли, Равви?» Говорит ему Иисус: «Ты сказал». И когда они ели, взял Иисус хлеб и, благословив, преломил и, дав ученикам, сказал: «Возьмите, вкусите, это тело мое». И, взяв чашу и возблагодарив, дал им и сказал: «Пейте из нее все. Это кровь моя нового завета, за многих изливаемая во оставление грехов. Говорю же вам, не буду пить впредь от этого плода лозы виноградной до дня того, когда буду пить его новым вместе с вами в царстве Отца моего».

время вечери, когда дьявол уже заронил в сердце Иуды Симонова Искариота намерение предать его, встает с вечери и снимает одежду. И, взяв полотенце, он опоясался. Затем льет воду в умывальницу и начал мыть ноги учеников и отирать полотенцем, которым был опоясан. Итак, подходит он к Симону Петру, и тот говорит ему: «Господи, ты ли мне моешь ноги?» Ответил Иисус и сказал ему: «Что я делаю, ты не знаешь теперь, но поймешь потом». Говорит ему Петр: «Не умоешь ты моих ног вовек?» Ответил ему Иисус: «Если не умою тебя, ты не имеешь части со мною». Говорит ему Симон Петр: «Господи, не ноги мои только, но и руки, и голову». Говорит ему Иисус: «А мытого нет нужды мыть, разве только его ноги, но он чист весь, и вы чисты, но не все. Когда же он умыл их ноги и взял одежду свою и возлег снова, он сказал им: «Знаете ли вы, что я сделал вам? Вы называете меня учителем и Господом. Итак, если я умыл вам ноги, я Господь и учитель, и вы должны друг другу умывать ноги.

0: ученик не выше учителя, и раб не выше господина своего. Достаточно для ученика, чтобы он стал как учитель его, и раб как господин его.
1: Если вы это знаете, блаженны вы, когда делаете это.
2: Но да исполнится Писание: едущий со мною хлеб поднял на меня пету свою. Сказав это, Иисус был объят волнением в духе и засвидетельствовал и сказал: истинно, истинно говорю вам, один из вас предаст меня. Возлежал один из учеников его у груди Иисуса, тот, которого любил Иисус. Делает ему знак Симон Петр и говорит: скажи, кто это, о ком он говорит? Припав к груди Иисуса: Господи, кто это? Отвечает Иисус: тот, кому я обмакну и дам этот кусок. Он берет и дает Иуде, сыну Симона Искариота. Что делаешь, делай скорее. Но никто из возлежащих не понял, к чему он сказал ему это. Ибо некоторые думали: так как у Иуды был денежный ящик, что говорит ему Иисус: купи, что нам нужно к празднику, или чтобы дал что-нибудь нищим. Взяв кусок, он вышел тотчас. Была ночь.

0: Итак, когда он вышел, говорит Иисус: «Детки мои, еще недолго я с вами. Будете искать меня. Заповедь новую даю вам. Да любите друг друга».
1: Говорит ему Петр: «Хотя бы надлежало мне вместе с тобою умереть, не отрекусь от тебя». Подобное же сказали и все ученики.
0: Говорит ему Симон Петр: «Господи, куда ты идешь?» Ответил ему Иисус: «Куда я иду? Ты не можешь теперь последовать за мною, но последуешь после». Говорит ему Петр: «Господи, почему я не могу за тобою последовать теперь? Я душу мою за тебя положу». Отвечает Иисус: «Душу твою за меня положишь? Истинно, истинно говорю тебе, петух не пропоет, как ты отречешься от меня трижды. А куда я иду, вы знаете, и путь мой знаете». Говорит ему Фома: «Господи, мы не знаем, куда ты идешь, как же нам знать путь?» Говорит им Иисус: «Я путь и истина, и жизнь. Никто не приходит к Отцу, иначе как через меня». Говорит ему Филипп: «Господи, покажи нам Отца, и этого нам довольно». Говорит ему Иисус: «Сколько времени я с вами, и ты не познал меня, Филипп? Кто меня увидел, увидел Отца. Как же ты говоришь: покажи нам Отца? Те слова, которые я говорю вам, я не от себя говорю. Отец, во мне пребывающий, творит дела свои. Верьте мне, что я в Отце, и Отец во мне. Если же нет, по самым делам верьте. Если любите меня, заповеди мои соблюдите. Дух истины, которого мир не может принять, потому что не видит его, потому что он с вами пребывает и в вас будет. Не оставлю вас сиротами. Мир оставлю вам, мир мой даю вам. Не так, как мир дает, я даю вам. Вставайте, идем отсюда.

0: Я истинная виноградная лоза, и отец мой винограды. Всякую ветвь на мне, не приносящую плода, он удаляет, и всякую приносящую плод очищает, чтобы больший плод приносила. Как ветвь не может приносить плода сама собой, если не пребывает на лозе, как не можете и вы, если во мне не пребываете. Я лоза, вы ветви. Если кто не пребывает во мне, он выброшен вон, как ветвь, и засох, и собирают его, и в огонь бросают, и они сгорают. Это заповедь моя. Да любите друг друга, как я возлюбил вас. Больше той любви никто не имеет, как кто душу свою положит за друзей своих. Я уже не называю вас рабами, потому что раб не знает, что делает его господин. Но я назвал вас друзьями, потому что все, что услышал от отца моего, я поведал вам. Это и заповедую вам, да любите друг друга. Если бы вы от мира были, мир любил бы свое. А так как вы не от мира, поэтому ненавидит вас мир. Если меня гнали, вас будут гнать. Но это я сказал вам, чтобы вы помнили, когда придет тому час, что о том я сказал вам. Но от того, что я это высказал вам, печаль наполнила ваше сердце. Но я истину говорю, лучше вам, чтобы я ушел. Ибо если я не уйду, еще многое имею вам сказать, но теперь вам не под силу. Сказали тогда некоторые из учеников друг другу, что это он говорит нам. Недолго уже, и вы не видите меня, и опять недолго, и вы увидите меня, и я иду к отцу. Истинно, истинно говорю вам, вы будете плакать и рыдать, а мир будет радоваться. Вы печальны будете, но печаль ваша в радость обратится. Женщина, когда рождает, печаль имеет, потому что пришел час ее. Когда же родит дитя, уже не помнит скорби от радости, что родился человек в мир. И вы ныне печаль имеете. Это я в притчах сказал вам. Наступает час, когда я уже не в притчах буду говорить вам, но открыто. Вот приходит час и пришел, что вы рассеетесь, каждый к себе, и меня оставите одного. Но я не один, потому что Отец со мной. Это сказал я вам, чтобы вы во мне мир имели. В мире скорбь имеете, но дерзайте, я победил мир. Это изрек Иисус, подняв глаза свои к небу, сказал: «Отче, пришел час, я явил Твое имя людям, которых Ты дал мне от мира. Твои были они, и мне Ты их дал, и слово Твое они соблюли, потому что слова, которые Ты мне дал, я дал им, и они приняли и познали». Я дал им слово Твое, и мир возненавидел их, потому что они не от мира, как я не от мира. Я не молю, чтобы Ты взял их из мира, но чтобы соблюл их от лукавого. Освети их истину, слово Твое – истина. Как Ты послал меня в мир, и я послал их в мир, и за них я посвящаю себя, чтобы и они были освящены истиною.
1: Сказав это, Иисус вышел на ту сторону потока Кедрона, где был сад, в который вошел сам и ученики его. Знал же Иуда, предавший его, это место, потому что часто собирался там Иисус с учениками своими.
2: Приходит с ними Иисус в местность, называемую Гефсимания, и говорит ученикам: «Посидите здесь». И, пройдя немного вперед, пал на лицо свое, молился и говорил: «Отче мой, если возможно, Доминует меня чаша эта. Впрочем, не как я хочу, но как ты. И приходит к ученикам, и находит их спящими, и говорит Петру: так ли не смогли вы один час пободрствовать со мною? И снова во второй раз он пошел и помолился такими словами: «Отче мой, если не может чаша эта миновать меня, чтобы мне не пить ее, да будет воля твоя». И придя снова, нашел их спящими. И оставив их, он снова отошел и помолился в третий раз, и снова сказал то же слово. Тогда приходит к ученикам и говорит им: что же вы спите и почиваете? Вот близок час. Вставайте, идем. Вот уже близко предающий меня. И пока еще он говорил, вот пришел Иуда, и с ним большая толпа с мечами и кольями. Предающий же дал им знак: кого я поцелую, он и есть, возьмите его. И тотчас подошел к Иисусу и сказал: здравствуй, Рави, и поцеловал его.

0: Иисус же сказал: «Друг, вот для чего ты здесь». И вот один из бывших с Иисусом, протянув руку, выхватил меч свой и, ударив раба первосвященника, отсек ему ухо.
1: Было же имя рабу Малх.
0: Тогда говорит ему Иисус: «Возврати меч твой вместо его, ибо все, взявшие меч, от меча погибнут».
1: Сказал Иисус Петру: «Вложи меч в ножны. Чашу, которую дал мне Отец, неужели я не стану пить ее?» И так взяли Иисуса и связали его.
0: Тогда все ученики, оставив его, бежали.

отвели его сперва к Анне, ибо он был тесть Каиафы. Следовал за Иисусом Симон Петр и другой ученик. Ученик же тот был известен первосвященнику и вошел вместе с Иисусом во двор первосвященника. А Петр стоял у двери снаружи. Вышел тогда тот ученик другой, известный первосвященнику, и сказал привратнице и ввел Петра. Говорит тогда Петру служанка-привратница: «И ты не из учеников ли этого человека?» Говорит он: «Нет». И стояли рабы и служители. Они разожгли уголье, потому что было холодно, и грелись. А с ними и Петр стоял и грелся. Первосвященник же спросил Иисуса об учениках его и об учении его. Ответил ему Иисус: «Я все открыто сказал миру и тайно не говорил ничего. Почему ты меня спрашиваешь? Спроси слышавших, что я говорил им. Они знают, что сказал я». Когда же он сказал это, один из служителей, стоявший поблизости, ударил Иисуса в лицо и сказал: «Так-то отвечаешь ты первосвященнику?» Ответил ему Иисус: «Если я плохо сказал, свидетельствуй о том, что плохо. Если хорошо, почему ты меня бьешь?» Тогда послал его Анна, связанным к Каиафе, первосвященнику.

0: Симон Петр все стоял и грелся. Сказали тогда ему: «И ты не из учеников ли его?» Он отрекся и сказал: «Нет». Говорит один из рабов первосвященника, родственник того, кому Петр отсек ухо: «Не я ли тебя видел в саду с ним?» Тогда снова отрекся Петр и тотчас пропел петух.
1: И тотчас пропел петух. И вспомнил Петр слово Иисуса: «Прежде чем пропоет петух, ты трижды отречешься от меня». И, выйдя вон, плакал горько.

А когда наступило утро, постановили предать Иисуса смерти. Тогда Иуда, предавший его, раскаялся и возвратил 30 сребреников первосвященникам и старейшинам, говоря: «Согрешил я, предав кровь невинную». Они же сказали: «Какое нам дело? Смотри сам». И, бросив сребреники в храме, он ушел и повесился.

0: Итак, ведут Иисуса от Каиафы в преторию. Было утро. Вышел к ним Пилат наружу и говорит: «Какое обвинение выставляете вы против этого человека?» Ответили они и сказали ему: «Если бы он не делал зла, мы не предали бы его тебе». Сказал им тогда Пилат: «Возьмите его вы и по закону вашему судите его». Сказали ему иудеи: «Нам не разрешается казнить никого, да исполнится слово Иисуса», давая понять, какой смертью предстояло ему умирать. Тогда Пилат пошел снова в преторию, призвал Иисуса и сказал ему: «Ты царь иудейский?»
1: И он не ответил ему ни на одно слово.
0: Ответил Иисус: «От себя ли ты это говоришь? Или другие сказали тебе о мне?» Ответил Пилат: «Разве я иудей? Народ твой и первосвященники предали тебя мне. Что ты сделал?» Ответил Иисус: «Царство мое не от мира сего». Сказал ему тогда Пилат: «Значит, ты все-таки царь?» Ответил Иисус: «Ты говоришь, что я царь. Я на то родился и на то пришел в мир, чтобы свидетельствовать об истине. Всякий, кто от истины слушает моего голоса». Говорит ему Пилат: «Что есть истина?» И сказав это, он снова вышел к иудеям и говорит им: «Я никакой не нахожу в нем вины».
1: Пилат им сказал: «Кого хотите, чтобы я отпустил вам? Вараву или Иисуса, называемого Христом?» Между тем первосвященники и старейшины убедили народ потребовать Варавву и погубить Иисуса. Они сказали: «Варавву!»
0: Закричали: «Был же Варава разбойник!»
1: Говорит им Пилат: «Что же мне делать с Иисусом, называемым Христом?» Говорят все: «Да будет распят!»
0: Говорит им Пилат: «Возьмите его вы и распните». Ответили ему иудеи: «У нас есть закон, и по закону он должен умереть, потому что сделал себя Сыном Божьим». Он еще сильнее устрашился и вошел в преторию снова и говорит Иисусу: «Откуда ты? Мне ли не говоришь? Разве ты не знаешь, что я власть имею отпустить тебя и власть имею распять тебя?» Ответил ему Иисус: «Ты не имел бы надо мной никакой власти, если бы не было дано тебе свыше. Поэтому тот, кто меня предал тебе, больший грех имеет». Но иудеи закричали, говоря: «Если ты этого отпустишь, ты не друг кесарю. Всякий, делающий себя царем, восстает против кесаря». Пилат, услышав эти слова, вывел Иисуса наружу и сел для вершения суда на место, называемое каменным помостом, а по-еврейски Гаввафа. Была же пятница перед Пасхой, около 6 часа. И говорит он иудеям: «Вот царь ваш». Тогда закричали они: «Долой, долой, распни его!» Говорит им Пилат: «Царя ли вашего распну?» Ответили первосвященники: «Нет у нас царя, кроме
2: кесаря.
1: Увидев же, что ничто не помогает, но даже начинается возмущение, Пилат взял воды, умыл руки перед народом и сказал: «Не виновен я в крови праведника этого, смотрите сами». И весь народ ответил: «Кровь его на нас и на детях наших». Тогда воины правителя, взяв Иисуса в преторию, собрали вокруг него когорту и, раздев его, надели на него плащ алый и, сплетя венец из терния, возложили на голову его и вложили трость в правую руку его и, преклонив перед ним колени, надругались над ним, говоря: «Да здравствует царь иудейский!» И, оплевав его, взяли трость и били его по голове.
0: Вышел тогда Иисус наружу в терновом венце и пурпурном одеянии и говорит им Пилат: «Вот человек».

неся себе крест. Он вышел на место, называемое Лобным, которое по-еврейски называется Голгофа.

0: и сделал надпись на доске «Пилат» и поставил на кресте. Было же написано: «Иисус Назарей, царь иудейский». И было написано по-еврейски, по-римски, по-гречески.
1: Дали ему

Играют с ним двух разбойников, одного справа и другого слева. А прохожие хулили его, кивая головами своими, говоря: «Спаси себя самого, если ты сын Божий, и сойди с креста». Подобным образом и первосвященники, издеваясь вместе с книжниками и старейшинами, говорили: «Он царь Израилев, пусть сойдет теперь с креста, и уверуем в него. Он возложил упование на Бога, пусть избавит его теперь, если он угоден ему. Ибо сказал он: я Божий сын». Также и разбойники, распятые с ним, поносили его. От шестого же часа тьма наступила по всей земле до часа девятого, а около девятого часа возопил Иисус громким голосом: «Или, или, лема савахфани», то есть: Боже мой, для чего ты меня оставил?» Иисус же снова возопил громким голосом и отдал дух. И вот завеса храма разорвалась сверху донизу надвое, и земля потряслась, и камни расселись, и гробницы открылись, и многие тела усопших святых восстали, и, выйдя из гробниц по восстании его, вошли они в святой город и явились многим.

Стояли же у креста Иисуса. Мать его, сестра матери его, Мария Клеопова, и Мария Магдалина. Иисус же, увидев мать и ученика, близ стоящего, которого он любил, говорит матери: «Женщина, вот сын твой». Потом говорит ученику: «Вот мать твоя». И с этого часа взял ученик ее к себе. После этого Иисус, зная, что уже все совершилось, говорит, дабы совершилось Писание: «Жажду». Стоял тут сосуд полный уксуса. Тогда, наткнув на копье губку, полную уксуса, поднесли к его устам. И когда вкусил Иисус уксуса, он сказал: «Совершилось». И, склонив голову, предал дух.

Так как была пятница, то иудеи, чтобы тела не оставались на кресте в субботу, попросили Пилата перебить у них голени и снять их. Придя же

к Иисусу, они, когда увидели, что он уже мертв, не перебили у него голени, но один из воинов копьем пронзил ему бок, и вышла тотчас кровь и вода.

0: наступлением же вечера богатый человек из Аримафеи
1: именем Иосиф, бывший учеником Иисуса, но тайным из страха перед иудеями,
0: явившись к Пилату, попросил тело Иисуса. Тогда Пилат повелел его выдать.
1: Пришел он и взял тело его.
0: И взяв тело, Иосиф обернул его в чистое полотно.
1: Пришел же и Никодим, приходивший к нему в первый раз ночью, и принес состав из смирны и алоэ около 100 фунтов. Взяли они тело Иисуса и обвили его пеленами. Был сад на том месте, где он распят был. И в саду гробница новая, в которой никто еще не был положен. Там-то положили Иисуса. Мария Магдалина приходит утром еще в темноте к гробнице и видит, что камень взят с гробницы. Бежит, и приходит она к Симону Петру и к другому ученику, которого любил Иисус, и говорит им: «Взяли Господа из гробницы, и не знаем, где положили его». Вышел тогда Петр и другой ученик и направились к гробнице. Бежали они оба вместе, и другой ученик бежал скорее, опередил Петра и пришел первый к гробнице. И, наклонившись, видит, что лежат пелены, однако не вошел. Приходит тогда и Симон Петр, следуя за ним. И вошел он в гробницу и видит, что пелены лежат, и что платок, который был на голове его, не с пеленами лежит, но отдельно свернут на своем месте. Тогда-то вошел и другой ученик и увидел, и уверовал.
0: И вот произошло великое землетрясение, ибо ангел Господень, сошедший с неба и подойдя, отвалил камень и сидел на нем. Был же его вид, как молния, и одежда его бела, как снег. Страхом перед ним были потрясены стерегущие и стали, как мертвые. И заговорил ангел и сказал: «Не бойтесь, я знаю, что вы Иисуса распятого ищете. Его нет здесь. Ибо восстал он, как сказал. Подойдите, посмотрите место, где он лежал, и идите скорее, скажите ученикам его, что он восстал из мертвых. И вот он предваряет вас в Галилее, там вы его увидите». Вот я сказал вам.
1: Есть же и многое другое. Если бы о всем том писалось, думаю, что и самому миру не вместить тех книг, которые стали бы писать.

смотри. У меня такая память, что у меня плохое куда-то уходит. Я пытаюсь вспомнить, плохое, слезы наворачиваются на глаза. Сразу убираю, забываю. И хочу все время помнить, грубо говоря, позитивные и светлые стороны.

Мама, ну что там у вас? Мишка еще не спит? Почему? Уже не можете его уложить?

0: Его нужно заставить каяться. Его нужно заставить признать. Прикинулся беспомощным.
1: Нет, не верю я никаким словам. И беспокойно мне сегодня, что-то сердце щемит.
2: Ведь у меня дочка была, Филипп Егорович. Как же, как же. Красавица такая была. Теперь таких уж что-то не видать.
3: Нету, нету у меня денег. Нету, нету, нету. У меня тоже на гроб.
4: Я тоже заскучила. Показать, принимали нас роскошно. Все-таки всесоюзная конференция.
5: Какая красавица. Ну-ка, присядьтесь-ка.
4: Пожалуйста.
6: Ужас. Я вам говорю, ужас. Это я вам говорю. Это вы ужас-то.
7: Я только недавно взяла книгу Васильева, Анатолия Александровича, уехавшего сейчас. Там я еще не все ее прочла, но он все время говорит о каком-то позитиве, о внутреннем позитиве, что эти люди, которые населяют вот, спектакли, скажем, психологического театра, я пока прочла то, что он делал «Взрослая дочь молодого человека» и так далее, так далее. Это люди, живущие вот внутренне, никто не хочет жить все время в страданиях, правда же? И любой бытовой человек не желает жить в страданиях, он ищет что-то хорошее, что солнце встало, что ребенок подрастает, и все время неприятности сваливаются, в течение дня неприятности. И вот как достойно это пережить, как достойно из этого выходить, этому надо учить как бы с детства, чего мы не проходили и не знали, и мы всегда немножечко со страданием, с этим животным страданием.
8: Люди добрые! Дозор, сестра моя! И он! Они все это построили! Так, Василий, ты того со мной давеча договорил, чтобы она все слышала! Добрый, она же его любовница! Это все знают! Это вы знаете, это она подговорила мужа, то убей! Муж, ты ей мешал! Я ей мешала! И гулятели меня!
9: Наташа, что ты, Наташа?
7: И мы всегда рассказываем про страдания, гораздо легче русские артисты, поскольку мы жили в этой стране, эта страна переживала тяжелейшие времена и ГУЛАГа, и войны, во всяком случае я, мое поколение, поэтому нас тянет всегда на жуткие страдания. И показать, а зал и так уже сам страдает очень. И вот что им позитивно и каким образом сделать, наверное, жанр трагикомедии – это единственный, который сейчас вообще возможен. И, ну, во всяком случае, хотя бы черный юмор, я не знаю, но юмор, во всяком случае, должен быть.
10: Глисты от свежей рыбы, если ее не морозить.
11: К вас написано, что в этой суще она свежая.
10: Свежая, но мороженая.
12: А в Японии ее как выловят, сразу в ресторан.
10: Вот, когда у вас по скварике лосось плавать будет, вот тогда и опасается глистов. А там рыба такая поступает, что к ней не то, что глистов. Мне вообще уже ничего нет.
11: А самолет?
10: В смысле, все стерильно.
7: Самоирония. Самая ирония очень мало у артистов, потому что у них очень тяжелая работа. Это рабская зависимость от театра, от режиссеров, от репертуара. В нас вырабатывает такие какие-то плохие качества. Ну, зависть, понятно, там, я не знаю, тщеславие, зависть. Все как у нормальных людей, но надо бесперерывно доказывать. Ведь ну, в одной роли докажешь, а тебе дают следующую роль, ты в ней проваливаешься. Опять ты ничего не доказал. То есть надо бесконечно иметь силы и мужество пробиваться сквозь то, что на тебя накидывается от театра плохого. Иронию, и я видела, что это сохраняют выдающиеся наши артисты. Всегда есть самоирония у Гафта, несмотря на то, что он достаточно жесткий бывает, как своим партнерам. Всегда есть была у Евстигнеева, всегда была у Ефремова. Это есть какой-то уровень, который очень хочется иметь, но не всегда получается. Вы знаете, вот тем компаниям, которые делают свой театр, гораздо легче. Почему я люблю вот молодежные коллективы? Потому что они не знают давиловки сверху, вот нас, вот старых. А вот когда своя компания, то никто не давит, и быстрее становишься артистом. Это, то, что я говорю, это не значит, что это истина. Во всяком случае, мне повезло, что я была в той компании, которая только начинала. И это не давило никак на психику, и удавалось сохранять некое достоинство. Удавалось сохранять. Потому что от своих сверстников я только помощь была друг другу, потому что если ты не поможешь своему партнеру, то и он тебе не поможет. Это надо вместе. Существует этика. Это я, знаете, почему так волнуюсь на эту тему, потому что ребята, которые приходят сейчас, вот это новое поколение, они изначально ужасно индивидуалистичны, что время требует, да, они очень, так сказать, хорошо знают, где они живут, что они должны делать и так далее. Но такой пофигизм по отношению друг к другу профессия не терпит. Никогда английский актер это себе не позволяет. Никогда не позволяет французские актеры друг другу такого отношения, как позволяет себе наша молодежь друг другу. Друг другу. И это вот раньше такого не было, потому что мы были коллективные, как бы, да, комсомольцы всякие и всякое такое. Мы были коллективные, это было как бы нормально, да, хорошо относиться друг к другу. Сейчас это становится какой-то... В молодости очень легко зачеркнуть своего партнера. Очень легко. Очень легко не узнать, что такое. Очень легко они делают выводы. Очень легко они ставят отметки друг другу. Очень легко все сбрасывают.
13: Ну что, на все?
7: Мне это повезло, как всегда, мне в юности всегда везло. И мне повезло родиться в такой семье, где заняты были театром. И поэтому я с детства читала все. И знала и первую, и вторую, и третью студию МХАТа, и ходила в художественный театр, и, естественно, большой, и так далее, и так далее. Но я все это знала, и мне казалось, что это все должны знать. И мы в институте все эти 4 года, которые учились, то... Слава Невинный приехал из Тулы, там, я не знаю, Альберт Философ замечательный. Они приехали все из разных городов и вовсе не из таких семей, из которых была я или Наталья Дмитриевна Журавлева, семьи Журавлевых, где бывал Рихтер, где вообще вахтанговцы бывали и так далее. И я помню, какая у них была потрясающее желание все это узнать. И как они... Учились, конечно, халтурили, конечно, что-то там не сдавали, конечно, я за всех все сдавала очень часто, потому что я до этого училась в педагогическом институте, и поэтому я просто более была подготовлена к лекциям и так далее, и так далее. Они были совсем молодые, и насколько они за 4 года все успели понять и узнать. А вот нынешние как-то образование такой силы страшное сейчас, что дети не знают ничего. Например, скажешь слово Ефремов, они не знают, кто это. Скажешь слово Юрский, Сергей Юрский, выдающийся наш артист, они не знают, кто. Ну, естественно, что когда они приходят к нам, то мы с первого же курса делаем им встречи и рассказываем о выдающихся актерах, которые сейчас существуют. Но они же интересуются только теми, кто сейчас сделал вот в молодежную карьеру. И вовсе их не интересует старшее поколение. Чего не было, вот, например, у меня. Я безумно любила разговаривать со старыми людьми. Я особенно любила разговаривать со старыми актерами, актрисами. Их опыт, их житейские всякие печали и много интересного я узнавала от людей, которые другого поколения.
14: Хорошо. Хорошо, еще один и на ваш ответ.
15: Да, на мой ответ. Да, на мою.
14: Вот это да!
16: Хорошо сидим, а?
17: По улице гуляла прелестная Мадлен. И юбочку держала чуть-чуть поверх колена.
7: В юности самые сильные впечатления. И никто мне не переиграет там Яншина. И никто мне не переиграет Грибова. Но это не значит, что сейчас нету. Все есть прекрасно. Есть совершенно выдающиеся артисты. Для меня выдающийся Гафт. Для меня выдающийся Райкин Костя. Для меня это выдающиеся артисты. Потому что то, что они умеют делать на сцене, не умеет делать никто.
18: Эй,
16: это я, ну, то есть я, мы, то есть, ну, коллеги и мы, вот так.
7: Вот недавно разговаривала с мальчиком, с Андрик Искандер, сын Фазили Искандера. И он говорит: слушайте, покажите мне, господа Головлёва, я увидел Миронова. Я абсолютно от него балдею. Я балдею. Я говорю: как балдею? Ну, я, говорит, обожаю этого артиста. Он же делает то, что никто не может.
18: Нет, вы только представьте себе, на что человек посягнул, на жизнь свою посягнул. На дар Отца Небесного. Ну чего? Из-за чего? Чего тебе не доставало? Денег, что ли? Да я жалования никогда не задерживал. Никогда. Враги мои, вон они и те про меня этого не скажут. Может, тебе маловато показалось? А, друг мой, а если маловато показалось, то ты сдерживай себя. Умей себя сдерживать. Ты не все сладенького-то. Ты не все с сахарцом. Чиском возьми и с кваском покушай. Вот так, Володька. Не палька. Бросил папку, сиротой меня оставил. Эх ты, дурачок. Какой дурачок. А какой ты умный был.
7: Так что, понимаете, вот молодое поколение воспитывается на Жене Миронове. Это будет заложено в них, вот то, что Женя умеет. И то, что он так вот перевоплощается от князя Мышкина до Иудушки, значит, это сейчас на них производит впечатление, а вовсе не старая роль. Но поэтому я думаю, что это чисто возрастное. То есть все-таки в юности закладываются самые сильные впечатления от театра, от того, что ты видишь, что тебя потрясает, что тебя удивляет, что тебя каким-то образом фантастически переделывает в голове. Очень смешно, что меня Аллой назвали в честь Тарасовой. Это они были студенты ГИТИСа, и в честь Тарасовой назвали. Я ненавидела это имя, потому что как-то... Но мне показали «Грозу», значит, какая она великая актриса, я много ее видела в театре, естественно, я не была знакома. И когда Олег перешел в Амхат, он, а Константин его обожала, и он обожал ее. Она оказалась очень смешливой, очень смешная, очень такая, про нее бездна всяких историй и рассказов, и такая она веселая, и она сразу мне стала звонить, как супруге главного режиссера. У них это принято ритуально. Почему ты не в театре? Я говорю: я-то откуда вообще не в театре? Алла Константиновна: нет, надо что-то делать. Я говорю: что я должна делать? Какие ты шторы повесила сегодня? Я говорю: какие шторы? Ты должна сделать, чтобы шторы были не раздражающие Олега глаз. Чтобы это... И она как-то меня очень смешно учила. А Таня Лаврова мне рассказала замечательную одну историю, когда она, молодая актриса, пришла в Амхат. И, значит, в Камергерском переулку она встречает первую неделю Аллу Константиновну Тарасову. И говорит, значит: Алла Константиновна, как вы? Ой, замечательно, я еду на дачу. Идет, значит, Ольга Николаевна Андровская. Здравствуйте, Ольга Николаевна, ну как вы? Ужасно, никаких спектаклей, мне приходится ехать на дачу. Ужасная жизнь, меня все ненавидят в театре, все ненавидят. В следующей неделе Таня идет, Лаврова, встречает Андровскую. Таня, меня заездили в этом театре. Каждый день спектакль. Это какое-то безобразие. Ольга Николаевна Андровская, комедийная актриса, выдающаяся комедийная актриса. Алла Константиновна Тарасова, трагическая актриса, встречает Таня ее, значит, и говорит: о, Таня, у меня каждый день спектакль, я всем нужна. То есть, вот что такое вот эти два разных характера? Вот я между ними все время колупаюсь, между тем, что все замечательно, все прекрасно. Чудесные студенты, замечательно. И как Ольга Николаевна: какие ужасные студенты, какая мерзость вообще, какой развал школы, какое безобразие, какое ужасное руководство. Так что вот в этом ключе мы все пребываем в моем возрасте.
19: Видишь? Да разве он один? Вообще, кто хочет выглядеть там еще?
20: Знаешь что, я не понимаю.
19: Ладно, чуть-чуть, погоди. Вот следующий пример. Какой пример-то? Стинг.
7: Я почему-то стала ужасно много кричать в последнее время. Ужасно. От отчаяния, потому что я не знаю, как доказать. Мне казалось, что это само собой разумеется. Что мы звенья в цепи, что до нас открыли что-то, до нас что-то сделано. И с одной стороны, прекрасно, что они так независимы. А с другой стороны, надо знать, наверное, и вот та культура, которая мне существовала вот в нашей семье, и моменты некоторого просвещения молодежи. В общем, это так, задача, так сказать, театральных институтов на сегодняшнее время, что делает и Щукинское училище, и Щепкинское, и наше. Но иногда это очень не удается. И ужасно расстраиваешься, и не знаешь, почему же. Я же так любила. Мне же так было интересно. Я смотрела все, что было в Амхате. Но... очень не хочется превращаться в старшее поколение в том смысле, что раньше было все очень хорошо, а сейчас все очень плохо. Я, Зарин, пытаюсь этого не делать, и поэтому себя заряжаю энергетикой, в общем, молодого поколения театральных актеров, и очень их уважаю и люблю.
0: Театральная педагогика. Премию вручает лауреат премии Станиславского, ректор школы-студии МХАТ Олег Павлович Табаков.
21: Я благодарю жюри, я не знаю, куда девать себя от счастья. Я страшно волнуюсь. Я очень многих знаю в этом зале. Но когда отдельно, гораздо легче. Но когда вас так много, это очень, очень страшно. Ну, большое спасибо. Я хочу поблагодарить своих родителей. Бориса Александровича Покровского и мою маму, которая 50 лет преподает в ГИТИСе. Они первые сказали мне, кто такой Константин Сергеевич Станиславский. Они первые сказали, что такое художественный театр. Моим учителем есть и был, и будет Олег Николаевич Ефремов. Спасибо тебе большое. Я себя чувствую какое-то звено в цепи от моего отца. И вот я такое звенышко, а тут присутствуют и мои ученики.
7: Это возрастная такая печаль, что вот мы-то такие были, а вы-то другие. И вот все время жалуешься на них, жалуешься своим, значит, педагогам и всякое такое. Потом думаешь, да что же это такое? Совсем дело в том, что ты неинтересна, значит, ты неинтересна. Ну, значит, те были гораздо более интереснее. Да, раньше было более интересных людей, было больше. А может быть, это вот та грань, которая произошла в 90-е годы, так сильно разделила, что очень трудно наладить вот эти контакты. И наше старшее поколение все время жалуется, а молодое поколение говорит, как вы все надоели, ей-богу, со своими вот этими «а у нас», «а пари нас», «а в наше время», «а вот ваше время». И я их очень хорошо понимаю. Это вот после работы с Кириллом Серебренником, я это очень хорошо поняла.
22: Футбол, играть надо, а? Они визажистов с собой берут, стилистов. И вы только все проебывают. Там же надо думать, как гол забить, а он в дождь свой пролинированный рабок почесывает. Чтобы он в дождь стоял. Он не тренера слушает, а прическу восстанавливает. Наливай, мать. Братца! Хуйнул, а?
7: Но... мне все время кажется, что у русских артистов сейчас, и у меня, и у других поколений, нету какого-то человеческого достоинства. Это почему-то мне открыла английская школа. И когда я была в Лондоне и в Англии, и видела, как они играют, даже если они играют не очень хорошо, у них есть какое-то феноменальное достоинство существования на сцене. Какое уважение зрителей к театру в Англии. Как это сейчас упало вниз, потому что театр попал в ту же яму, что и все люди попали в перемену общественного климата и так далее. И мы вертимся, не знаем как, что развлекать. Вам тяжело? Надо вас развлекать. Развлекаем. А что-то надо же еще делать? Что-то надо куда-то голову ставить? В какую сторону? Театр потерял эту позитивную какую-то суть. В чем она стоит? Если бы я знала, я бы это сделала. Но я не знаю.
23: Все еще залачивать, закрепляю?
24: Нет, сильно залачивать не надо.
23: Да, я закреплю сейчас еще.
7: Вот я, например, давно закончила карьеру как бы в «Современнике». У меня долго очень не было никакой работы, и не могло быть, потому что так складывался репертуар, вовсе не потому, что ко мне плохо относятся или там как-то не так. Но если бы меня не позвал Табаков сейчас вот в художественный театр играть роли уже пожилых старух, которые наши героини моего времени относятся к этому с иронией, ну что играть всяких этих матерей, там то-то, то-то. Но мне было это так интересно, потому что попался Кирилл Семенович Серебренников. И как к нему не относись, и как его только не ругают, как все, та атмосфера, которую он создавал, и то его желание пробиться в сегодняшнее время меня увлекло так же, как Андрея Васильевича Мягкова. Мы когда пришли на репетицию с Мягковым, нас вызвали первый раз на «Мещане», сидит молодая компания, Кирилл и, значит, вся молодежь, которая играет роли в «Мещанах». И мы сидим сзади за столом, значит, отдельно от всех. А там молодежь хихикает и анекдоты рассказывает, а мы с Андреем Вот так переглядываемся. Мы никому не нужны, и мы совершенно не... Никакого такого дикого почтения к нам. Нет, потом сказал Кирилл, тихо. Андрей Васильевич, Алла Борисовна, вежливо, мило. И я понимаю так, что даже время ушло, а они там. Они там, и вот как это? Я говорю, Андрей, по-моему, мы уже роли сыграли. Вот мы не нужны Бестеминова. И отсюда пошли роли у него. И мы никому не нужны, и мы стали о себе заявлять. И вот как Андрей заявляет себя в спектакле, или я там заявляю свою роль в спектакле, так мы, значит, пытались... Их внимание, мещане, точно про это время, дети, отцы и дети, хотя бы в такой среде, в мещанской среде.
1: О, запущенно, я его глазами чувствую. А я не поговорила бы ты ему. Поговори, скажи, братец, мол, отстань, не пора она тебе. Сказала ты ему,
2: Таня. Отстаньте от меня.
1: Таня, у нее денег всего 3000, и муж на пенсии, я знаю.
2: Вера никакого внимания на Петра не обращает.
1: Нарочно! Нарочно она делает! Хорошо, шельма! Она разжигает его! Разжигает! Показывает вот все! А? Она только видимость делает, что он ее не интересует! Она сама следит за ним, как кошка за чужом!
2: А мне это что?
1: Танечка!
7: Вот как заявить, что мы здесь, мы знаем правду, мы понимаем все, а вы еще ничего не понимаете. Мы все прожили, мы все знаем. Смотрите на нас. Да не хотим мы смотреть на вас. Да пошли вы нафиг. Какое страдание. Бедные мы, несчастные мы. За что нас так вот, дети? За что казнили, я говорю, в конце пьесы? За что они казнили меня? И я понимаю, в общем, это... Работа привела меня к, вот, к некоторой самоиронии все-таки. Надо все-таки понимать, все-таки тебе 100 лет, и нифига не вокруг тебя не должны крутиться. И ты действительно отстал. Попробуй догнать молодое поколение. Видите, я ужасно противоречиво рассказываю. То не люблю молодое поколение, то обожаю их, потому что они последние годы дали мне вот эту жизнь. Я к чему говорила, что про отца хотела сказать, почему к нему приехали спрашивать про меня, что-то такое. Он говорит, да и мы хотели, чтобы она у нас была все-таки не артистка, конечно. Ну что это за профессия? Я всю жизнь в театре проработал, я понимаю, как это трудно, как все. Говорил. Потом говорит, вообще все родители мещане. Почему это? Потому что все глупо думают, что дети должны поступать, как хотят родители. Этого не бывает. Этого просто не бывает и быть не может. Поэтому родителям надо в какой-то момент тихонечко отойти в сторону, иногда помогать, когда нужно, когда в тебе какая-то есть польза. Вот сейчас мне кажется, что лучше бы я сидела дома со своим сыном. И было бы прекрасно. Просто привыкли работать с утра до ночи. И когда работаешь в театре, то это так затягивает, что окажется, что это главнее всего. А на самом деле о многом теперь жалеешь, конечно. Я практически все его детство пропустила, потому что очень много работала. А зачем? Не знаю.

Когда части сводной группы вышли на исходный рубеж, заняв под прикрытием дымовых снарядов или маскируясь кустами и лесом траншеи двух изнемогавших в оборонительных боях наших дивизий, генерал Чумаков прибыл на свой передовой командный пункт. Кафе располагался на поросшей карликовым осинником высоте, ничем не выделявшейся среди других таких же высот и высоток. Оставив машину во овраге перед высотой, где стояли забросанные ветками другие машины, генерал Чумаков в окружении нескольких работников оперативного и разведотделений стал подниматься по склону, определяя опытным взглядом, как разместились и замаскировались вспомогательные службы. Вскоре они вступили в ход сообщения, который вел на командно-наблюдательный пункт. Здесь, на НП, Федор Ксенофонович увидел полковника Карпухина. Начальник штаба что-то строго втолковывал вытянувшемуся